0: боях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
2: Связано ли это как-то со Starlink?
1: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
0: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Корнозов.
3: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
2: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
3: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как баражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
0: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причиной снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. Почему растет статистика по депрессии и действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес.ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
5: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
6: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег. И мне сразу сказали: «О, Ирина, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
5: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
7: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
5: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
8: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате, хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
5: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм, по аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видеопоздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщила Минэкономразвития. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
11: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
12: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр. 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросы с этим, и очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел, со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено. И время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди, желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше по 8 утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди, где-то, наверное, с полседьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
11: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
13: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сотов автомобилей, то есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр, и там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирует день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях. Это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
11: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
14: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот Отнефть. Роснефть, Лукойл что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
2: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
14: Ну, походу, да.
2: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точке, заправляетесь и сразу уезжаете.
14: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
11: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
15: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. В очереди можно простоять от получаса и больше.
2: Лимитов нет?
15: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было 15 литров, сейчас лимит 30.
4: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3%, после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона. К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
16: В бархатный сезон в Турции, Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии. На Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
17: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека. В сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные. Но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек – это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
16: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
18: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
4: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
18: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
16: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
19: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
16: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Продолжительность жизни.
21: Иммунная система способна уничтожать не только вирусы и бактерии, но и клетки собственного организма.
20: Журналист Алена Копылова.
21: В норме от такой атаки нас защищает специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами – пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца пятерых детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. 22 минуты до зимы. Глава МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарии политолога Георгия Буфта, телеграм-канал Буфт знает.
0: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Рейтерс, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
3: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор Эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
6: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
3: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
22: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится или на самом деле заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
3: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
4: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансфер В трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
7: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
5: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
8: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус, и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
5: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, который будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
20: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
16: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%, пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного Мерца, Бундесвер, Минобороны. Остановить войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
9: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что Мерц с нами не воюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они 70-80%, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
10: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
9: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута, борды на улицах. И главный враг ежедневно — это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
4: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. И еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщения о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компании к основным налогам налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АО Дмитрий Степанов.
12: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка, и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будут довольно узкими. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первые числа октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
4: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе политические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена нефти останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыты, поэтому цена нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, БЕР, ДОМРФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
4: Инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юаня 12 рублей 54 копейки.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2015 году жительница Калифорнии, чье имя так и осталось неизвестным, привезла в центр утилизации в Силиконовой долине коробки электронного хлама, который скопился в гараже после смерти ее мужа, айтишника. Содержимое одной из коробок сотрудников центра откровенно ошеломило. Среди сломанных микросхем и разбитых клавиатур обнаружился компьютер Apple One, одна из первых разработок Стива Джобса и Стива Возника, выпущенный еще в 1976. Всего их было собрано 200 штук, а к этому дню осталось не больше полусотни. Центр утилизации продал раритет за $200,000. Женщину, которая принесла сокровище, разыскивали, чтобы отдать положенную правилами центра половину вырученных денег. Но так и не нашли. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников.
2: Хуани Джичени и Хау и выставки «Сталкер».
11: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху, вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герои. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна – не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
2: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, «Бизнес-ФМ».

0: ведомства Мария Захарова в программе «Вести». По ее словам, министр напомнил оппонентам подлинный исторический контекст кризиса, который те постоянно пытались исказить ради собственной сиюминутной выгоды. Дипломат добавила, что министр прямо указал истинных виновников происходящего и обозначил реальные пути выхода из конфликта. Подозреваемый в убийстве многодетного отца в волгоградском магазине признал вину. Мужчина рассказал на допросе, что во время ссоры якобы предупредил погибшего, что готов выстрелить, сообщили в Следственном комитете по региону. Как отмечается, суд в ближайшее время изберет фигуранту меру пресечения. Ранее сообщалось о конфликте в торговом зале. Посетитель сделал замечание другому из собраний, после чего тот расстрелял его. Полиция задержала преступника по горячим следам. Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану до или после выборов в Конгресс, но не стал утверждать, что они точно будут нанесены. Он сказал, что такой сценарий возможен, но не хотел бы говорить об этом однозначно. Трамп также заявил, что по всей территории США строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, однако на завершение работ потребуется около года. По его словам, таким образом власти рассчитывают решить проблему дефицита дизельного топлива. Говоря о ситуации на топливном рынке, президент сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским необходимость снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам Трампа, Зеленский ответил, что Украина, возможно, поступит таким образом. Украинское ПВО не может защитить небо от российских реактивных дронов. В Киеве признали острую нехватку ракет для американских комплексов «Патриот», сообщают местные СМИ. Как отмечают журналисты, ситуация грозит тяжелейшими последствиями для местной энергетики грядущей зимой. Ранее западная пресса назвала переход российских военных на скоростные беспилотники технологическим прорывом, к которому противник оказался не готов. Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в турнире. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее ТАСС сообщал, что Генассамблея ФАИТ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
3: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании «Водафон». Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали показали заметные результаты и будут продолжены.

0: считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
2: Связано ли это как-то со Starlink?
1: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
0: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
3: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны и противоракетной будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
2: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
3: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использовать винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
0: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причина – снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. Почему растет статистика по депрессии и действительно действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
5: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы. юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
6: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирина, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
5: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
7: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
5: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
8: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
5: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Амазон и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.

0: Деньги.
1: Мышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов. Устав сообщил в видео поздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщила Минэкономразвития. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
3: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
4: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда, цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр. 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросы с этим. И очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел. Со 139 рублей до 129. И его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено. И время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше по 8 утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди где-то, наверное, с 6:30. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
3: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
5: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сот автомобилей. То есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в 2 раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило правило, ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. Канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирования день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях. Это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
3: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
0: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот Татнефть. Роснефть, Лукойл что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
6: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
0: Ну, походу, да.
6: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
0: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
3: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
7: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. Очереди можно простоять от получаса и больше.
6: Лимитов нет?
7: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было от 15 литров, сейчас лимит 30.
2: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3% после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона. К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
8: В бархатный сезон в Турции, Эмират и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии. На Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
9: Если говорить о среднем чеки, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
8: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
10: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
11: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
10: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
8: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
12: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
8: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Если вы из тех, кто выходит из продуктовых магазинов без еды, потому что там нет съедобных продуктов, ресторанные активности фермерских хозяйств на этой неделе должны вас как минимум обнадежить. В ресторане «Ино М2» на Гоголевском бульваре сразу 6 шефов, традиционно работающих сезонкой, а чаще всего еще и с органикой, потому что у них свои фермы, огороды, сады, сойдутся в одном вечернем меню. Задача – приготовить из русского фермерского продукта блюдо любой национальной кухни. Это открытый ужин, и билеты на него можно купить. Игорь Шиянов, шеф нижегородского ресторана «Red Wall», представит французский терин из павловского фуа-гра с анжиром и хересом. Андрей Колодяжный, бренд-шеф гастро-дачи в Селок, приготовит датский стекфлеск из говяжьих языков с белыми грибами, дикими травами и печеной сливой. Никита Кузьменко из «Ина» продолжит ужин венгерским корки-левишем с органическим мясом и дерее, это венгерские равиоли, с капустой. Будет Португалия, Таиланд и русский винегрет, но авторский, с северным тугунком от Екатерины Алехиной, шефа ресторана «Биологи». Конечно, одного ужина мало, качественные продукты хочется есть каждый день. «Ино» – это ресторан фермы М2, а гастродача в Холодильном переулке – фермы на озере Вселук в Тверской области. И везде недавно обновили меню. Сезон. Сейчас самое время для горячего борща с мини-голубцами из савойской капусты и томленым козленком или ухи на вселужских карасях и судаке с печеными корнеплодами и фенхелем. Конечно, своим. С вами была Катя Калина.
13: «Дело вкуса» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами – пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца 5 детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. Двадцать две минуты до зимы. Глава МИДа России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
15: Встреча Йохана Вадефули и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Рейтерс, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал «очень хороший» Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераний, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
16: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
17: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
16: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
18: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные ИИ-компании, производящие ИИ-решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится или на самом деле заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
16: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базирует в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности, 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
20: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити 10 еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
19: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
4: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
19: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
21: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%, пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного Мерца, Бундесвер, Минобороны. Остановите войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
22: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что Мерц сами девоюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они 70-80%, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
0: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
22: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута, борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
2: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. И еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов ОВОН Дмитрий Степанов.
3: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну, а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это, прежде всего, и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будет довольно узким. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября. И это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
2: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВОН. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
5: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе политические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена на нефть останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыт, и поэтому цена на нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, Сбер, Дом РФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
2: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юаня 12 рублей 54 копейки.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2015 году жительница Калифорнии, чье имя так и осталось неизвестным, привезла в центр утилизации в Силиконовой долине коробки электронного хлама, который скопился в гараже после смерти ее мужа, айтишника. Содержимое одной из коробок сотрудников центра откровенно ошеломило. Среди сломанных микросхем и разбитых клавиатур обнаружился компьютер Apple One, одна из первых разработок Стива Джобса и Стива Возника, выпущенный еще в 1976. Всего их было собрано 200 штук, а к этому дню осталось не больше полусотни. Центр утилизации продал раритет за $200,000. Женщину, которая принесла сокровище, разыскивали, чтобы отдать положенную правилами центра половину вырученных денег. Но так и не нашли. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: В автоспорте большая часть внимания прикована к трем основным гоночным сериям. Формула-1, MotoGP и Rally WRC. Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких — это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена, в 4 классах. Болиды RX1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсен на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный кар для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
13: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Сергей Лавров вернул западное меньшинство к реальности в оценках ситуации вокруг Украины. Глава российского МИДа полностью разбил чужие нарративы. В ходе недели высокого уровня в ООН заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе «Вести». По ее словам, министр напомнил оппонентам подлинный исторический контекст кризиса, который те постоянно пытались исказить ради собственной сиюминутной выгоды. Дипломат добавила, что министр прямо указал истинных виновников происходящего и обозначил реальные пути выхода из конфликта. Подозреваемый в убийстве многодетного отца в волгоградском магазине признал вину. Мужчина рассказал на допросе, что во время ссоры якобы предупредил погибшего, что готов выстрелить, сообщили в Следственном комитете по региону. Как отмечается, суд в ближайшее время изберет фигуранту меру пресечения. Ранее сообщалось о конфликте в торговом зале. Посетитель сделал замечание другому из собраний, после чего тот расстрелял его.

0: российских реактивных дронов. В Киеве признали острую нехватку ракет для американских комплексов «Патриот», сообщают местные СМИ. Как отмечают журналисты, ситуация грозит тяжелейшими последствиями для местной энергетики грядущей зимой. Ранее западная пресса назвала переход российских военных на скоростные беспилотники технологическим прорывом, к которому противник оказался не готов. Мужская сборная Узбекистана выиграла всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Самарканде. В женском турнире победу одержала команда Китая. Российские сборные не были допущены до участия в турнире. Мужская сборная России выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз. Женская команда побеждала 3. Ранее ТАСС сообщал, что Генассамблея ФАИТ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
3: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании «Vodafone». Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь, это никоим образом не может.
5: Связано ли это как-то со Starlink?
4: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
3: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час

0: И рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Корнозов.
1: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения земли. Если же применены какие-то технологии, были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
2: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
1: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это ВПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
0: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства. Определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причиной снижения доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. А почему растет статистика по депрессии и действительно действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
4: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досуде в судебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине Украине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
5: Я тут же ответила, что он у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала? Это фототролли».
4: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
6: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
4: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
7: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
4: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? ДИА – денежное возмещение за убийство или увечье – и сегодня применяется в странах, где уголовное право опирается на шариат. В 1994 году в Пакистане 45-летний Рихан, осужденный за убийство, в день исполнения смертного приговора полчаса провел с петлей на шее, пока у эшафота его семья и наследники убитого спорили о размере ДИИ. Соглашения не достигли, и Рихан был казнен. А в мае 95-го в другой пакистанской тюрьме повезло Камалу Барузай. Он стоял на помосте под виселицей, когда наследники погибшего от его руки простили Камала и согласились принять дию. В обоих случаях сумма не обнародовалась, но из практики применения закона известно, что минимальная дия за убийство составляет в Пакистане эквивалент 30 килограммов серебра. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Наизусть. Фёдор Достоевский. Счастье не в самом счастье, а лишь в его достижении. Наизусть. На «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видео поздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщило Минэкономразвитие. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
10: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
11: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда, цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр, 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросов с этим, и очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено, и время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди, желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше полвосьмого утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди, где-то, наверное, с полседьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
10: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
12: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сотов автомобилей, то есть очередь вполне легко может занимать 4-5 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. В канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирования день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях. Это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
10: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
13: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот Татнефть. Роснефть, Лукойл что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
2: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
13: Ну, походу, да.
2: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точке, заправляетесь и сразу уезжаете.
13: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
10: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
14: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. И очереди можно простоять от получаса и больше.
2: Лимитов нет?
14: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было 15 литров, сейчас лимит 30.
3: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3%, после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона. К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
15: В бархатный сезон в Турции, Эмират и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии, на Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
16: Если говорить о среднем чеки, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
15: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
17: для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
18: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
17: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса, он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные и цены зашкаливают.
15: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
19: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
15: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательства по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТЭС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами – пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца пятерых детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. Двадцать две минуты до зимы. Глава МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарии политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
0: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
5: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
6: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
5: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
22: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится или на самом деле заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
5: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
3: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансфер трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
4: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
24: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
7: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
24: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
23: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
15: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%, пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного мерца, Бундесвер, Минобороны. Остановить войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
9: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что «Мерц с нами не воюй», «Мы не хотим умирать за чужие дела», имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они 70-80%, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас в Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
10: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
9: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута, борды на улицах. И главный враг ежедневно – это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
3: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. И еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщений о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов ОВОН Дмитрий Степанов.
11: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это прежде всего и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка и, наверное, каких-то вот именно идей внутри внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будут довольно узкими. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, тире, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
3: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе политические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по Brent выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена нефти останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и, может быть, не полностью, но все-таки перекрыты, поэтому цена нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыль. У таких банков, как ТБанк, Сбер, ДомРФ, стабильно растет прибыль и улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей за доллар.
3: Инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юаня 12 рублей 54 копейки.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2015 году жительница Калифорнии, чье имя так и осталось неизвестным, привезла в центр утилизации в Силиконовой долине коробки электронного хлама, который скопился в гараже после смерти ее мужа, айтишника. Содержимое одной из коробок сотрудников центра откровенно ошеломило. Среди сломанных микросхем и разбитых клавиатур обнаружился компьютер Apple One, одна из первых разработок Стива Джобса и Стива Возника, выпущенный еще в 1976. Всего их было собрано 200 штук, а к этому дню осталось не больше полусотни. Центр утилизации продал раритет за $200,000. Женщину, которая принесла сокровище, разыскивали, чтобы отдать положенную правилами центра половину вырученных денег. Но так и не нашли. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
13: Иммунная система способна уничтожать не только вирусы и бактерии, но и клетки собственного организма.
12: Журналист Алена Копылова.
13: В норме от такой атаки нас защищает специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
14: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Сергей Лавров вернул западное меньшинство к реальности в оценках ситуации вокруг Украины. Глава российского МИДа полностью разбил чужие нарративы. В ходе недели высокого уровня в ООН заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе «Вести». По ее словам, министр напомнил оппонентам подлинный исторический контекст кризиса, который те постоянно пытались исказить ради собственной сиюминутной выгоды. Дипломат добавила, что министр прямо указал истинных виновников происходящего и обозначил реальные пути выхода из конфликта. Подозреваемый в убийстве многодетного отца в волгоградском магазине признал вину. Мужчина рассказал на допросе, что во время ссоры якобы предупредил погибшего, что готов выстрелить, сообщили в Следственном комитете по региону. Как отмечается, суд в ближайшее время изберет фигуранту меру пресечения. Ранее сообщалось о конфликте в торговом зале. Посетитель сделал замечание другому из собраний, после чего тот расстрелял его. Полиция задержала преступника по горячим следам. Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану до или после выборов в Конгресс, но не стал утверждать, что они точно будут нанесены. Он сказал, что такой сценарий возможен, но не хотел бы говорить об этом однозначно. Трамп также заявил, что по всей территории США строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, однако на завершение работ потребуется около года. По его словам, таким образом власти рассчитывают решить проблему дефицита дизельного топлива. Говоря о ситуации на топливном рынке, президент сообщил,

0: выигрывала шахматную олимпиаду 6 раз, женская команда побеждала 3. Ранее ТАСС сообщал, что Генассамблея ФАИТ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так в чем оказалась проблема? Минздрав обновил стандарт лечения депрессии, добавив в него электросудорожную терапию. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причины – снижение доходов и геополитическая напряженность. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Евгений Перельчук продолжит.
3: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании «Vodafone». Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора «Киевстар», где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает, если только не пущено там совсем все на самотек. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
5: Связано ли это как-то со Starlink?
4: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
3: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед. вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
6: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория, потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно,

0: система противовоздушной обороны, противоракетная, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
1: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
0: Они уже переключились, все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это ППЛА, можно как баражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
2: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Российские военнослужащие в ночь на 20 сентября сбили сразу 3 крылатые ракеты «Фламинго», которые летели на Москву, сообщили в Минобороны. Начальник расчета «Панцирь-С» рассказал, что цель была обнаружена в ходе боевого дежурства, определили тип как крылатые ракеты и ликвидировали воздушную угрозу, сказал он. Появился новый метод лечения депрессии электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причиной снижения доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. А почему растет статистика по депрессии и действительно действительно ли электрический ток – это новый метод лечения заболевания? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
4: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досуде в судебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
5: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег. И мне сразу сказали: «О, Ирина, ты попала». Я говорю: «В смысле я попала?» Это фототролли.
4: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
6: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
4: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
7: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
4: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действует около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. 2 января 1837 года умер Александр Сергеевич Пушкин. Его должны были отпевать в Исаакиевском соборе, но по распоряжению властей гроб с телом в ночь перед прощанием тайно перенесли в конюшенную церковь. Чтобы не допустить волнений, даже хоронили Александра Сергеевича не в столице, а на территории одного из монастырей Псковской губернии. Но есть теория, что и дуэль, и собственную смерть Пушкину пришлось инсценировать после ультиматума, который якобы поставил ему император Николай I. Или завязать с творчеством, порочащим монархию, или готовиться к казни. После инсценировки похорон Пушкин будто бы тайно переправился в Париж, взял новое имя Александр Дюма. Продолжил писать, но уже исключительно развлекательную литературу, в которой, естественно, нет ни слова о внутренней политике Российской империи. Теории заговора на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Также он отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание 8 центров промышленной робототехники в России. Об этом глава ведомства сообщил в видео поздравлении с Днем машиностроителя. Россия в январе-августе экспортировала в Грузию на треть больше косметики по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. Суммарно за 8 месяцев этого года Грузия ввезла из России декоративной и уходовой косметики на 3,2 миллиона долларов. Больше всего республика импортировала уходовую косметику, а также средства для маникюра и педикюра. Объем оказанных россиянам туруслуг вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2025 году он составил 445 миллиардов рублей, сообщило Минэкономразвитие. По данным ведомства, вклад туризма в экономику России в прошлом году превысил 3%. За 5 лет доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в российском ВВП выросла на 0,8%. В России почти в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов раков. Он составит теперь 1688 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в общую позицию с другими морскими обитателями. Штраф за браконьерский вылов, которых составлял 115 рублей. Теперь их выделили в отдельную категорию. Ущерб будет рассчитываться за каждую добытую особь индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
10: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
11: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр, 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросов с этим, и очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено, и время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди, желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше пол 8 утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, в километровой очереди, где-то, наверное, с полседьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
10: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
12: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сотов автомобилей, то есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка почетным, нечетным днем. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. Канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирует тестирования день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
10: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
13: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот Атнефть. Роснефть, Лукойл что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
1: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
13: Ну, походу, да.
1: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
13: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там дней 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
10: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
14: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. В очереди можно простоять от получаса и больше.
1: Лимитов нет?
14: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было от 15 литров, сейчас лимит 30.
3: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3% после увеличения на почти 5% в июле. А в целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%. В то время как по итогам прошлого года цены на бензин выросли в нашей стране почти на 15,5%. Где нам продлить лето? В большинстве российских регионов осень вступает в свои права, между тем октябрь имеет репутацию бархатного сезона. К тому же это месяц школьных каникул. Белоруссия и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Светлана Чередникова продолжит.
15: В бархатный сезон в Турции, Эмират и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии, на Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам, хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
16: Если говорить о среднем чеки, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
15: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
17: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желается сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
18: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
17: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что какие-то даты прям супер дефицитные и цены зашкаливают.
15: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый Медовый слон, Александр Макарчан.
19: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Алжир, Марокко, Тунис подороже только потому, что дорогой перелет. И цены там порядка уже 180-200 тысяч на двоих. Арабские Эмираты, а страна в принципе дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
15: По словам эксперта, в случае, если мирный договор подпишут, цены в ОАЭ тут же вырастут на 40-50%. А пока это направление из-за напряженности выбирают на 40% меньше россиян и европейцев. Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Между делом с Кирой Альтман.
21: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
22: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху, вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герои. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна – не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
21: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, Бизнес ФМ.
20: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует приехать на саммит АТС, который состоится в ноябре в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что это мероприятие – хорошая возможность, чтобы Путин, Трамп и Си Цзиньпин могли так или иначе пересечься. При этом решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами – пока не принято, отметил Песков. В супермаркете в Волгограде 32-летний мужчина застрелил отца пятерых детей, который сделал ему замечание за агрессивное поведение и нецензурную брань в торговом зале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший скрылся с места происшествия, но его по горячим следам задержала Росгвардия. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Президент Сербии Александр Вучич вечером 27 сентября объявил о своей отставке. Срок его полномочий истекает весной 2027 года, однако Вучич покинул пост президента для участия в избирательной кампании к парламентским выборам во главе коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии. Ранее партия выступила за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих выборах. Они будут досрочными и пройдут 25 октября. Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета страны. На референдуме жителям предлагалось голосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения Совбеза ООН. Против этой инициативы выступили почти 70% участников референдума. В общей сложности явка на нем превысила 46%. Кенийский легкоатлет Мика Чемвена стал победителем московского марафона. Он преодолел дистанцию 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин. Третьим стал кениец Майкл Кируи. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Главы МИДа России и Германии провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Так каков результат встречи? Комментарий Георгия Бофта. OpenAI приостановил обучение своих самых мощных моделей ИИ из-за угроз безопасности. Это произошло из-за серии инцидентов, в которых искусственный интеллект пытался обходить защиту, получал доступ к сайтам и действовал вопреки запретам людей. Что это, реальное опасение или пиар-ход? Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Эти и другие темы на Business FM. Двадцать две минуты до зимы. Глава МИДа России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефул провели на полях Генассамблеи ООН первую за 4,5 года встречу. Она продлилась всего 22 минуты. Как сообщила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, встреча министров прошла по инициативе Берлина. Лавров, по ее словам, сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А в свою очередь глава МИДа заявила, что он провел встречу с Лавровым, поскольку настал подходящий момент. Многочисленные коллеги из других государств сообщили мне, что Россия готова к переговорам, сказал немецкий министр. Германия хочет мира, Европа хочет мира. По словам Вадефула, Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру. И каков результат встречи? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
0: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Рейтерс, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал «очень хороший» Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. На следующий день Песков заявил, что Москва стремится к миру, а не к временному перемирию, что на Западе поняли как отказ. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего? Все это время российская армия наносила удары по ТЭК, металлургии, оборонке, системе связи, дата-центрам, а также аэродрому. Идет отдельная массированная кампания ударов против портов Одесской области и судов. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщила представитель компании портала Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Евгений Перельчук продолжит.
2: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
5: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад, в апреле, по-моему, 2023 года, Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Его, по-моему, даже уже из эксплуатации вывели. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот Илон Маск говорит, давайте на полгода мораторий введем. Через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
2: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
4: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные ИИ-компании, производящие ИИ-решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который якобы заботится, или на самом деле заботится, о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
2: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», — заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
3: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базирует в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности, 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
7: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити 10 еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
6: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
8: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
6: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
20: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
20: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
11: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
15: Розничная сеть М-Косметик, ранее Магнит Косметик, в январе-июне закрыла 97 магазинов, подсчитали в Инфолайн. Это в 5 раз больше, чем год назад. Рост выручки ритейлера замедлился в несколько раз. М-Косметик делает акцент на рост через объединение точек, работу с ассортиментом и развитие онлайн-канала, заявил изданию «Коммерсант» директор сети Андрей Бодров. Швейцарская Nestlé заявила о желании вернуть активы в России под свой контроль. Фирма сотрудничает с властями Швейцарии для достижения этой цели. Как пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на пресс-службу компании, рассматриваются возможные варианты действий. Концерн полон решимости предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав. Власти Швейцарии намерены оказать Nestlé поддержку дипломатическими путями. Цель этих усилий – добиться отмены решения о переводе предприятий Nestlé в России во временное управление. Боинг выявила технический сбой в программном обеспечении самолета 737 МАКС, из-за чего возможны проблемы с автоматизированной функцией навигации. Как пишет американская Wall Street Journal, отказ этой функции вызывает опасения по поводу безопасности, когда самолет садится. Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться после неудачного захода на посадку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%, пишет «Die Welt» со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. В Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. А в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Yeah. Школьники выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». Почему мы, а не вы? С портретами вооруженного мерца, Бундесвер, Минобороны. Остановить войну, распустите солдат. Также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
1: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят в немецких медиа, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать и прочее. И ситуация плачевная, потому что молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что мерц сами девоюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Имелось в виду Европа и Америка. Ну, на разных плакатах по-разному. Большое количество молодежи решило проявиться. Они 70-80%, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу, покричать, что-нибудь сломать, что-то сделать плохое. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас в Бундесвер нужно набирать людей. Приходится уже стараться принудительно брать.
10: То есть для немецкой власти ситуация безвыходная?
1: Да, совершенно верно. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута. Борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее. Молодежь говорит, что вы там договариваетесь, но мы не собираемся воевать.
3: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю снижением. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял почти 2% и опустился до 2270 пунктов. Одной из причин стала реакция инвесторов на проект федерального бюджета на следующий год. Еще один фактор – нефть. Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель на фоне сообщения о возможной договоренности США и Ирана, которая может привести к восстановлению поставок через Армузский пролив. При этом рубль перед выходными укрепился, а в том числе на фоне подготовки компаний к основным налоговым выплатам месяца. О перспективах рынка говорит руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов ОВОН Дмитрий Степанов.
12: Российский рынок акций торгуется вблизи ключевой психологической отметки 2300 пунктов, и кажется, что, скорее всего, консолидация вокруг этого уровня будет происходить и на неделе, потому что идеи и покупателей, и продавцов довольно равносильные и, наверное, не позволяют как-то сильно сдвинуть индекс в любую сторону. За покупателей бумаг, безусловно, это прежде всего ситуация по рынку нефти. Нефть выше отметки $100 за бочку. Кажется, что пока идеи, чтобы эта цена снизилась, нет. Скорее, есть вероятность некоторого дальнейшего продолжения цены нефти. Ну, а что касается продавцов акций, у них также достаточно идей. Но это, прежде всего, и высокая ставка Банка России. На последнем заседании была пауза, и ставка не понижалась. И также последние новости по части бюджетных параметров, налоговых инициатив, включая секторальные нагрузки. Все это, в общем, несколько сдерживает возможности роста рынка и, наверное, каких-то вот именно идей внутри индекса нет. Ну и колебания, возможно, будет довольно узким. Я предполагаю, что будем двигаться где-то в отметке 2200 пунктов, тире, может быть, 2350, вот в каких-то таких, наверное, периодах. И те новости, которые будут происходить, скорее, большей частью будут касаться, наверное, валютного рынка, нежели фондового. Здесь, наверное, стоит отметить, прежде всего, пик выплат. Налоговый период у нас приходится на конец месяца и первое число октября, и это традиционная поддержка для рубля. Соответственно, вероятно, поэтому мы увидим ограниченный приток ликвидности в акции, но вот именно спрос на рубль будет довольно высокий, поэтому, вероятно, рубль сможет укрепиться против, в общем-то, всех валют.
3: Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО. О событиях, которые будут влиять на рынок, а также о перспективах нефти и рубля, говорит инвестиционный стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
13: Скорее всего, российский фондовый рынок откроется нейтрально на торгах в понедельник. Биржевики займут выжидательную позицию, ожидая дополнительных новостей по переговорному треку между Россией, США и Украиной. Вообще рынок находится под властью геополитики, поэтому на предстоящей неделе геополитические новости станут основными, на которые рынок будет реагировать. В то же время стоит отметить, что после того, как были увеличены налоги на компании горнодобывающего сектора, инвесторы, возможно, будут перекладываться из бумаг этого сектора, например, в акции нефтегазовых компаний, с учетом высоких цен на нефть, которые сейчас по бренд выше $100 за баррель, из которой, скорее всего, цена нефти останется высокой, пока идет конфликт на Ближнем Востоке, и пока Армузский пролив перекрыт, хотя и может быть не полностью, но все-таки перекрыты, поэтому цена нефть будет высокой, и инвесторы будут выбирать в том числе компании нефтегазового сектора. Также может быть перекладка бумаги банковского сектора. Банки не попали под налог на сверхприбыли. У таких банков, как ТБанк, БЕР, ДОМРФ, стабильно растет прибыль, улучшаются финансовые показатели, поэтому эти акции банковского сектора также могут быть интересны. Рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе, заканчивается налоговый период. Также участники рынка ждут, что в октябре Минфин может увеличить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Все это может немножко повлиять на курс рубля, и он может умеренно ослабнуть, возможно, уйти ниже 85 рублей.
3: Инвест-стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов. Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юаня 12 рублей 54 копейки.
20: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте. История денег на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
20: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
20: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
20: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
20: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
20: Business FM. Новости. Коротко.
16: 6:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Склад немецкой компании «Кархер» полностью уничтожен на Украине. В результате взрыва сообщила в соцсетях пресс-служба компании. Там добавили, что компания переходит к плану «Б», который подразумевает использование альтернативных цепочек поставок продукции на Украину. Спасатели взяли на буксир рыболовное судно «Триумф», где при пожаре пропали 4 человека, доставляют его в порт Петропавловск-Камчатский, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства на Черном море. При этом Анкара не планирует придавать их содержание публичной огласке на данном этапе, сообщил РИА Новости источник в турецком Кабмине. Александр Вучич подписал в воскресенье вечером документ о своей отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности главы государства председателю парламента Ани Брнабич. До конца декабря в Сербии должны будут состояться президентские выборы. Город Артем и часть Владивостока отключили от горячей воды из-за аварии на подстанции Штыково, сообщила компания ДГК. В поселке Штыково подключена дизель-генераторная установка, от которой запитана школа и организована доставка еще двух установок для перевода нагрузки потребителей поселка. Тейлор Свифт получила новую награду «Лучший режиссер-исполнитель» на церемонии MTV Video Music Awards 2026, что позволило ей выйти на первое место по общему числу статуэток Video Music Awards. До этого момента она делила лидерство с певицей Бейонсе. У обеих было по 30 наград, отмечает Associated Press. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что попросил Зеленского снизить интенсивность ударов по российским НПЗ. По словам президента США, тот сказал, вероятно, мы так и поступим.

0: Итак, Дональд Трамп снова попросил Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским НПЗ. «Это проблема для всего мира», — сказал Трамп. «Я разговаривал с президентом Зеленским, сказал, что ему следовало бы поменьше бить по нефтепереработке». И Зеленский ответил: «Вероятно, мы так и поступим». В последние дни российские военные нанесли массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться. Ну а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Тему продолжит Евгений Перельчук.
1: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании Vodafone. Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора Kyivstar, где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Пока показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
3: Связано ли это как-то со Starlink?
2: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
1: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
4: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны противоракетной будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
3: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
4: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как барражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
1: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Власти Киева заявили, что украинская столица весь день вчера находилась под атакой дронов. Сообщается, что из-за обломков

0: купола, загорелась крыша крупного бизнес-центра и есть попадание в 16-этажный жилой дом. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес FM» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблемы. Иван Медведев подробнее.
1: «Бизнес говорит». Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях, потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
2: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала. Это фототролли».
1: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
3: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
1: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
4: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате, хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
1: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Теми, кто в теме, солнечная тема. Отразить от Земли солнечный свет в целях борьбы с глобальным потеплением – идея космического масштаба и космической стоимости. О целесообразности и рисках ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмунд.
5: Но опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи как-то рассматривались. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу. Наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18:30 на Business FM.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования края рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом WeGlobal FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
9: Свой YouTube-канал американец Марк Робер открыл в 2011 году перед Хэллоуином, чтобы продемонстрировать в сети собственноручно сделанный к празднику костюм с двумя айпадами, которые создавали иллюзию дыры в теле. Всего за сутки видео собрало 1,5 миллиона просмотров. Вскоре Марк уже увольнялся с работы, чтобы полностью посвятить себя каналу. Хотя его карьере позавидовали бы многие. 9 лет инженером в НАСА и 5 лет дизайнером в Apple. Сейчас Марк выкладывает в сеть ролики с научно-популярными экспериментами и конструированием разных гаджетов, что называется «на коленке». У Марка 80 миллионов подписчиков, состояние порядка 25 миллионов долларов и побочный доход от реализации детских наборов для научных экспериментов.
8: Блогеры на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Около 2,6 миллиарда рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области с начала этого года. Всего зарегистрировано более 3500 мошенничеств и краж, совершенных с использованием телефона и интернета. Об этом сообщили Главному управлению МВД по региону. Число таких преступлений по сравнению с прошлым годом снижается. Мошенничеств зарегистрировано почти на 35% меньше, краж почти на 34%. В этом году в суд направлено 413 уголовных дел о дистанционных хищениях денег на 477 эпизодов. К уголовной ответственности привлекли 255 человек. Удалось возместить ущерб на 42 миллиона рублей. Прокуратура в Нижнем Новгороде утвердила обвинительное заключение в отношении замруководителя, директора по проектированию и инновациям ДСК «Автобан» Олега Лисюты. Его обвиняют в даче взятки за ускорение экспертизы по корректировке проекта строительства дублера проспекта Гагарина. Как полагает следствие, в 2024-2025 годах обвиняемый передал 2,5 миллиона рублей через генерального директора ГУМИД Андрея Левдикова, однако тот оставил деньги себе. Левдикова в июне приговорили к 5 годам колонии и штрафу 20 миллионов рублей за мошенничество с этими 2,5 миллионами и получение взятки от подрядчиков. Швеция и страны Бенилюкс с 1 октября прекратят признавать российские загранпаспорта без биометрических данных с 5-летним сроком действия. С этой даты россияне смогут въезжать в Швецию и Бельгию, Нидерланды и Люксембург только по 10-летним паспортам с электронными носителями. Как сообщалось ранее, 5-летние российские паспорта не признают также Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Германия, Польша, Мальта, Румыния, Латвия, Литва и Эстония. Сфера общепита в 2025 году принесла российской экономике более полутриллиона рублей. Рост за 4 года оказался двукратным, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. По его словам, это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных. В общепите работают больше 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из которых, почти 90%, это малый и средний бизнес. Фестиваль «Современная музыка. Портрет 20 века глазами великих композиторов» проходит в Нижнем Новгороде. Основой программы стало 120-летие Дмитрия Шостаковича, вокруг которого выстраивается полифонический портрет ушедшей эпохи. Основные мероприятия пройдут в пространстве концертного «Пакгауза». Финал фестиваля состоится 4 октября на исторической сцене Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Зрителям представят драму Шекспира «Гамлет» в сочетании с музыкой Дмитрия Шостаковича, написанной к одноименному фильму Григория Козинцева. Текст Шекспира прочитает народный артист России Евгений Миронов в сопровождении оркестра театра под управлением заслуженного артиста России Владислава Лаврика. Для зрителей старше 12 лет. О развитии событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 13, ночью вновь пасмурно и плюс 11.
12: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 26 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
11: За последний год число дел о банкротстве строительных компаний в России выросло на 41%, сообщает аналитическая компания «Контур Фокус» на основе официальных данных по АКВЭД. Ситуация резко ухудшилась в июне-сентябре. Основная часть банкротств приходится на региональных застройщиков. В Минстрое признают сложности в отрасли и фиксируют риски срыва планов по вводу жилья в нескольких регионах. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что ввод жилья сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Снижение произошло в основном в сегменте индивидуального жилищного строительства, а не в многоквартирных домах. Строительные компании объясняют трудности значительным снижением объемов работ и спроса на жилье, что связано с падением инвестиционной активности в экономике до 10% и высокой ключевой ставкой. Одновременно выросла себестоимость строительства, накопились штрафы за просрочку сдачи жилья. Туристы за последний год провели в сельских гостиницах и на турбазах Нижегородской области свыше 2,3 миллиона ночей, почти вдвое больше, чем 3 года назад. Такие данные приводят эксперты Россельхозбанка. В регионе насчитывается 277 гостевых домов и загородных объектов, которые приняли 547 тысяч гостей. Еще около 400 фермерских хозяйств, усадеб и экопарков предлагают посетителям дегустации и мастер-классы. По прогнозам банка, к 30-му году рынок агротуризма в России достигнет 30 миллиардов рублей. В крупных городах страны стало меньше ювелирных магазинов и мастерских. За год их количество сократилось на 4,5%, до 7900. С рынка ушли некоторые небольшие компании, а оставшимся сетям приходится оптимизировать расходы из-за снижения продаж и перетекания спроса в онлайн. Параллельно в крупных городах растет число ломбардов. Их услуги становятся все популярнее из-за ужесточения условий выдачи микрозаймов и роста цен на драгоценные металлы. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама.
16: Ого, красавец! Вот что значит порода.
17: А как зовут?
16: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
18: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», «Агат-РФ» говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат-РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат-РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
19: Агат. Покупай выгодно.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
21: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 1988 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А три года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли четыре фирмы. Товарищество нефтяного производства «Братьев Нобель», акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес ФМ.
17: В 1890 году немецкий фармацевт Оскар Тропловиц нашел в газете объявление о срочной продаже всего за 70 тысяч марок небольшой фармацевтической фабрики. Оскар всегда мечтал о своем деле и откликнулся на объявление. Продавцом оказался знаменитый химик Пауль Карл Байерсдорф, который 10 годами раньше изобрел бактерицидный пластырь. Купив фабрику, Тропловиц понял, что напал на золотую жилу. Он доработал изобретение, нейтрализовал раздражающее действие обычного пластыря, добавив в его состав оксид цинка, который к тому же придал пластырю современный белый цвет, и запатентовал его под названием «Леокопласт». Тропловец запустил рекламную кампанию, и вскоре о его продукции узнала Германия, а затем и весь мир. И по прошествии 125 лет все похожие изделия называются лейкопластырем.
2: Имя нарицательное. На Бизнес ФМ.
22: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: 7:28, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. Эксперты дискуссионного клуба «Валда» считают, что происходящее в мире не повод для паники. Об этом говорится в аналитическом докладе, с которым ознакомилась газета «Коммерсант». Доклад будет представлен на открытии 23-го ежегодного заседания «Валдая». Конференция будет проходить с 28 сентября по 1 октября в Подмосковье. Вновь в Россию для дискуссий с первыми лицами и ведущими экспертами съедутся авторитетные политологи-международники, как из дружественных, так и из недружественных стран. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил межведомственной группе и директору Департамента международного права начать подготовку судебного дела в Международном уголовном суде МУС против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил израильский телеканал Ай-24. Согласно имеющейся информации, основная часть обвинений будет сосредоточена на действиях Эрдогана против курдских меньшинств в Турции. Пожар на лакокрасочном заводе в Ленинградской области локализован на 1120 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Огонь разгорелся в ангаре. Информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении. К тушению привлечены 30 пожарных и 7 единиц техники. Мошенники в схемах обмана чаще всего представляются сотрудниками полиции, представителями госорганов и операторов связи. Всего список включает 9 популярных образов, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос. В МВД добавили, что также в схемах обмана мошенники часто выдают себя за медицинских работников, работодателей, знакомых или родственников, а также специалистов службы безопасности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ.
22: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Идея энергетического перемирия России и Украины, судя по всему, пока откладывается. Главы МИДа России и Германии провели первую за 4,5 года встречу, но говорили всего 22 минуты, и пока договоренностей никаких нет. Итоги в комментарии Георгия Буфта через минуту. OpenAI приостанавливает свои модели ИИ ради анализа мер безопасности. Крупнейшие разработчики нейросети расследуют сейчас несколько десятков тысяч инцидентов, которые произошли в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях, потеря контроля или PR-ход. Российский рынок акций на утренней сессии растет на 0,4%, практически 2281 пункт. Все это на фоне дорожающей нефти. Прямо сейчас прибавка в 2,5% по баррелю Brent и отметка практически $107 за баррель. Подробнее в программе «Капитал» в дальнейшем эфире. Итак, 22 минуты до зимы. Министры иностранных дел России и Германии провели первую за 4,5 года встречу. Они переговорили на полях Генассамблеи ООН. Москва заявила, что встреча эта прошла по инициативе Берлина. Продлилась она 22 минуты. Министр Лавров сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А министр Вадефуль сказал, что предложил встречу, поскольку многочисленные коллеги из других государств сообщили ему, что Россия готова к переговорам. Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру, сказал немецкий дипломат. Каков же результат этой встречи? Комментарий Георгия Буфта.
1: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
0: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщил представитель компании портал Axios. Как отмечает портал OpenAI Anthropic, расследуют сейчас несколько десятков тысяч инцидентов, которые произошли в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами, или это не более чем пиар-ход? Об этом подробнее Евгений Перельчук.
3: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор А. Я. Эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
4: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
3: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
5: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который заботиться о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
3: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», — заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
0: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности трех чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
8: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как едины для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
7: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
9: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус, и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
7: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, который будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
24: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
26: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли.
10: и перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
26: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
11: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
26: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
26: Рейтинги.
12: Вагит Алекперов вернул себе первое место в ежегодном списке Forbes по крупнейшим дивидендам. Его доход от «Лукойла» за прошлый год оценен в 106 миллиардов рублей. В прошлом году первое место занял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. На втором месте в рейтинге в этом году председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон с 87 миллиардами рублей прямых и косвенных дивидендов от «Новатека» и «Сибурхолдинга». Третьим стал член советов директоров обеих компаний Геннадий Тимченко. В первую десятку рейтинга также вошли президент группы компании «Меркурий» Игорь Кисаев, президент холдинга «Интерос» Владимир Потанин и другие. Всего в списке 75 российских миллиардеров.
26: Бизнес и власть.
12: Правительство Британии досрочно национализирует железнодорожного оператора «Аванти Уэст Кост» в марте 2027 года. Контракт, действовавший до 32-го, расторгнут. По словам премьера Энди Бёрнема, компания слишком долго подводила пассажиров с задержками и плохим сервисом. 7 марта деньги налогоплательщиков пойдут не частному оператору, а на нужды пассажиров. Так власти постепенно переводят большинство железнодорожных перевозок в госсобственность под брендом Great British Railways.
26: Отчеты и планы.
12: Пепси вложит миллиард долларов в Колумбию в течение 5 лет. О планах сообщил президент страны Абеларде де ла Испрелья. Программа предусматривает расширение производства, модернизацию операций и укрепление дистрибуции, а также поддержку занятости более 2000 колумбийских фермеров. Заявление прозвучало после недельной поездки в Нью-Йорк вице-президента страны и представителей экономического блока правительства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Тим 48 в Москве. Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%. Об этом пишет Дивельт со ссылкой на данные последние вопросы. И это антирекорд для правящего блока. Накануне в Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина, и впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. В пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Сейчас они выкрикивали лозунги «Ваша война без нас», и также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
13: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать. Молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что Мерц с нами не воюй, мы не хотим умирать за чужие дела. Процентов 70-80, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство, это поздний период
14: переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас в бундесвер нужно набирать людей. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута, борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее.
0: Александр Бойко, Берлинский телеграф. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательный медосмотр и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре, об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес-ФМ». Сегодня о том, возобновит ли Трамп боевые действия против Ирана после выборов в Конгресс.
15: Заранее с Маликом Дудаковым.
16: Вынужденное предвыборное перемирие. Администрация Дональда Трампа прозрачно намекает на возможность возобновления боевых действий с Ираном сразу после выборов в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся 3 ноября. С приближением дня голосования внутри Белого дома распаляется сильнейший раскол. Аппаратчики, занятые подготовкой к выборам, вроде вице-президента Джей Ди Венса, выступают за заключение быстрой сделки с Ираном, которую можно было бы продать электорату как значимую победу, и заодно опустить изрядно выросшие топливные цены на американском рынке. Их усилиями состоялся приезд президента Ирана Масуда Пезешкиана в Соединенные Штаты и его интервью про трамповскому телеканалу Fox News. Иранская сторона вновь выдвинула аналогичные летним условия для прекращения конфликта, а именно заморозка операции в Ливане, снятие блокады и возвращение замороженных активов. На такие условия ястребы в Белом доме идти не готовы. Они боятся потерять лицо в канун выборов. В итоге высока вероятность сохранения нынешней шизофренической ситуации, ни мира, ни войны, вплоть до 3 ноября. Хотя она тоже не сильно на руку команде Трампа. В последних опросах сразу 70% американцев признались, что сожалеют о начале войны с Ираном. Фактор топливного кризиса может сыграть роковую роль для республиканцев на предстоящих выборах. В случае проигрыша же Трамп действительно может захотеть на ком-то отыграться. Проблема лишь в том, что Иран на угрозу США наверняка ответит симметрично. И американские боекомплекты ракет, которые они копили за последние месяцы, быстро истратятся. Демократы в Конгрессе обещают уже в ноябре выставить на голосование статьи импичмента главы Пентагона Пита Хексета за военные преступления в Иране. Они продолжают блокировать и принятие нового военного бюджета Соединенных Штатов и транши на продолжение авантюры в Иране. Так что новый этап конфликта на Ближнем Востоке может очень быстро и негативно сказаться на позициях Трампа внутри Америки. Нельзя исключать, что после длительных угроз в отношении Ирана президент Соединенных Штатов в итоге проявит свой излюбленный эффект тако и резко сдаст назад, переключившись на другие направления. Однако вряд ли это уже позволит Трампу избежать проблем на неумолимо приближающихся выборах в Америке.
0: Это был политолог-американист Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
18: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
19: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АО и компания «Русский капитал». Правильная девация на наш.ру.
18: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
19: Валюты.
1: Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США.
26: Валюты на Business FM. Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
2: В цикле программ «Таблица приумножения» говорим о системе быстрых переводов ценных бумаг. И у нас в гостях Артем Демченко, исполнительный директор по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций. Артем, с 1 сентября заработала система быстрых переводов ценных бумаг. Мы будем уточнять, что именно ценных бумаг, чтобы никто ничего не перепутал. Что это такое, как это работает?
17: Алексей, смотрите, раньше система быстрых платежей, которая заработала, она очень сильно изменила банковскую отрасль. Вот с 1 сентября стартовала аналогичная система только для перевода ценных бумаг. И она, в принципе, открывает новый этап развития фондового рынка. Теперь клиенты, в принципе, могут переводить акции, облигации или паи между своими торговыми счетами. Сделать это можно намного проще. Бумаги можно перевести буквально в несколько кликов. Это существенно экономит время инвесторов и избавляет от необходимости самостоятельно разбираться с документами. Нужно просто в своем передающем брокере выбрать, куда вы будете передавать, какие вы бумаги будете передавать. И, собственно, на этом все. То есть раньше этот процесс занимал недели, иногда, может быть, и месяцы, необходимо было выставлять встречное поручение, а сейчас этот процесс занимает буквально минуты.
2: Несмотря на то, что это заработало с 1 сентября, есть какие-то цифры, статистики уже? Вот что вы можете по этому поводу сказать?
17: Да, конечно, мы ежедневно наблюдаем статистику, что мы на текущий момент видим, что клиенты в целом в Сберинвестиции перевели в 10 раз больше, чем вывели от нас. Они переводят прежде всего акции голубых фишек, в основном это Сбер. В принципе, это легко объяснить, поскольку клиенты сразу после зачисления акций банка, они получают автоматический доступ к клубу акционеров Сбера и начинают получать различные привилегии. Если у клиента уже были акции Сбера, то после перевода он может улучшить свой уровень и получить следующий уровень бонусов и привилегий вплоть до участия в закрытых мероприятиях по всей стране.
2: А завтра с Артем Демченко мы продолжим обсуждать систему быстрых переводов ценных бумаг.
26: Таблица приумножения на Business FM. Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: 7:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Силы ПВО ночью уничтожили 11 украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших нет. Поврежден частный дом Новомосковский, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Украинские СМИ сообщают, что в Киеве после ночных ударов российской армии возникли пожары в офисных зданиях. Также сообщается о взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Минобороны России неоднократно сообщало, что российские удары наносятся по объектам, используемым в интересах ВСУ. Более 650 тысяч человек в Приморье остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции, сообщается на сайте главка МЧС по регионам. Авария на подстанции Штыково произошла рано утром понедельник. В результате оказался обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток и Надеждинский округ. За счет накопленных резервуаров водоснабжение осуществлялось до утра. Затем уровень воды снизился, сообщило Краевое министерство ЖКХ. Завершить ремонт планируется к 18 часам по местному времени, это 11 по Москве.
3: Цены на вторичное жилье в России в четвертом квартале могут вырасти не более чем на процент в месяц, говорится в прогнозе ЦАН, на который ссылается ТАСС. Ранее ТАСС сообщал, что в третьем квартале этого года темпы роста цен на вторичном рынке России ускорились относительно второго квартала. Квадратный метр подорожал в среднем на 2,9%, это выше, чем на рынке новостроек, там плюс 1,3%. Максимальные темпы роста зафиксированы в Москве, в Ижевске плюс 10%, Красноярске и Кирове по 6,7%. В Москве квадратный метр стал дороже на 4,1%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что попросил Зеленского снизить интенсивность ударов по российским НПЗ. По словам президента США, тот сказал, вероятно, мы так и поступим. И вместе с тем Трамп допустил запрет на экспорт дизеля из Штатов. Отметил, что Вашингтон рассматривает этот вариант. Между тем, Россия усилила удары по украинским дата-центрам. В результате возникли перебои в телетрансляциях, интернет-сервисах. Причем использовались реактивные беспилотники, которые сокращают время реакции систем ПВО. Фототрули заставляют заплатить. Бизнес вновь жалуется на юрфирмы, которые слишком активно защищают авторские права на изображение, но на этот раз претензия пришла предпринимательнице, которая заплатила за фото на специальном сервисе. В чем тогда проблема? Подробнее в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, Дональд Трамп снова попросил Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по России.

0: где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет. Скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает. По их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
2: Связано ли это как-то со Starlink?
1: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Старлинка.
0: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Корнозов.
3: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны противоракетной будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
2: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
3: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как баражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные что ли штуки.
0: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Власти Киева заявили, что украинская столица весь день вчера находилась под атакой дронов. Сообщается, что из-за обломков БПЛА загорелась крыша крупного бизнес-центра и есть попадание в 16-этажный жилой дом. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию Бизнес ФМ продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблемы. Иван Медведев подробнее.
5: Бизнес говорит. Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались.

0: ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
1: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала. Это фототролли».
0: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
2: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
0: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
3: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
0: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действует около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: С теми, кто в теме, солнечная тема. Отразить от Земли солнечный свет в целях борьбы с глобальным потеплением – идея космического масштаба и космической стоимости. О целесообразности и рисках ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
5: Но опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи как-то рассматривались. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу. Наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев.
4: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18:30 на Business FM.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Знай меру. Ласт – единица массы, примерно равная 2 тоннам. Использовалась в разных странах как мера вместимости судов и как мера сыпучих веществ. Делилась на 12 четвертей. В русских летописных источниках читаем: «В ласту приходит 90 пудов московских». Позднее единица полностью вышла из употребления и была заменена пудом.
10: «Знай меру» на Business FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент. На первом заседании Госдума открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов избирает счетную комиссию, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы, временный секретариат. На первом заседании депутаты также проводят выборы председателя Госдумы и его заместителей. На нем же будут зарегистрированы новые составы фракций, утверждены комитеты и комиссии. Более 80 банков в России подключились к программе для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Об этом заявил глава управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Шевляков. Сервис «Прозрачный блокчейн» был разработан по инициативе Росфинмониторинга. Его пилотирование началось в 2023 году при участии 5 крупнейших банков. В декабре прошлого года служба заявляла о завершении пилотирования и о планах по дальнейшей интеграции сервиса в деятельность национальной антиотмывочной системы. Нижегородский кадровый центр «Работа России» с начала года значительно нарастил объем помощи бизнесу, о чем свидетельствует количество обращений и статистика оказанных мер поддержки. Если в апреле работодатели воспользовались мерами поддержки более 5000 раз, то к сентябрю этот показатель вырос более чем в 3 раза и превысил 17500 раз. Самой востребованной мерой поддержки стало содействие в подборе необходимых работников. Услуга была оказана более 14000 раз. Кроме того, работодатели часто запрашивают информацию о положении на рынке труда. Добавлю, с начала года в региональный банк вакансий работодатели заявили более 33000 предложений о трудоустройстве. Строительство новой канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде вышло в активную фазу. На трассе уже смонтировано 4 из 15 запланированных опор. Первые две опоры появились рядом с улицей Баумана. Третью установили на Заречном бульваре, недалеко от будущей станции Заречная. Четвертая расположена возле трамвайных путей с дополнительной защитой линий. Сейчас специалисты приступили к монтажу пятой опоры в районе домов номер 1 и 3 на Заречном бульваре. Параллельно ведутся работы на будущих станциях. Россияне рассказали, что для них русская душа и какие книги и авторы лучше всего передают национальный характер. Каждый пятый респондент признал роман «Тихий дон» Михаила Шолохова главным произведением, лучше всего раскрывающим характер русского человека. Сразу после него идут «Война и мир», а замыкает тройку «Герой нашего времени». Среди писателей на первом месте оказался Александр Пушкин. Далее идут Сергей Есенин и Лев Толстой. Основной чертой национального характера россияне назвали щедрость и широту души. Многие упоминали также терпение и стойкость, гостеприимство, искренность и открытость. О развитии событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 13, ночью вновь пасмурно и плюс 11.
12: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 26 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
11: За последний год число дел о банкротстве строительных компаний в России выросло на 41%, сообщает аналитическая компания «Контур Фокус» на основе официальных данных по АКВЭД. Ситуация резко ухудшилась в июне-сентябре. Основная часть банкротств приходится на региональных застройщиков. В Минстрое признают сложности в отрасли и фиксируют риски срыва планов по вводу жилья в нескольких регионах. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что ввод жилья сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Снижение произошло в основном в сегменте индивидуального жилищного строительства, а не в многоквартирных домах. Строительные компании объясняют трудности значительным снижением объемов работ и спроса на жилье, что связано с падением инвестиционной активности в экономике до 10% и высокой ключевой ставкой. Одновременно выросла себестоимость строительства, накопились штрафы за просрочку сдачи жилья. Туристы за последний год провели в сельских гостиницах и на турбазах Нижегородской области свыше 2,3 миллиона ночей, почти вдвое больше, чем 3 года назад. Такие данные приводят эксперты Россельхозбанка. В регионе насчитывается 277 гостевых домов и загородных объектов, которые приняли 547 тысяч гостей. Еще около 400 фермерских хозяйств, усадеб и экопарков предлагают посетителям дегустации и мастер-классы. По прогнозам банка, к 30-му году рынок агротуризма в России достигнет 30 миллиардов рублей. В крупных городах страны стало меньше ювелирных магазинов и мастерских. За год их количество сократилось на 4,5% до 7900. С рынка ушли некоторые небольшие компании, а оставшимся сетям приходится оптимизировать расходы из-за снижения продаж и перетекания спроса в онлайн. Параллельно в крупных городах растет число ломбардов. Их услуги становятся все популярнее из-за ужесточения условий выдачи микрозаймов и роста цен на драгоценные металлы. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
16: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Слово и деньги. В привычке копить легко дойти до абсурда. Лучше научить ребенка правильно расходовать деньги, чем экономить их. Молодые люди должны учиться вкладывать, а не откладывать. Им следует вкладывать заработанные деньги в себя же, чтобы повышать свою ценность и полезность. Генри Форд. Американский промышленник. Слово и деньги. На Business FM. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
18: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавана 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства. А Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался за владельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
17: Через век. Главные капиталы России. На Business FM.
19: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
18: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
19: Как появлялись города на Бизнес FM.
20: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19-го столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
19: История денег на Business FM.
18: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 8 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. ПВО уничтожило за ночь в Калужской области 21 украинский беспилотник. Предварительно никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. Трое из четверых пропавших после пожара на судне «Триумф» на Камчатке были студентами-практикантами, рассказала РИА Новости сестра одного из них, Анна Колупаева. Профсоюзы и организации гражданского общества десятков европейских стран потребовали от правительств и институтов Евросоюза расторгнуть все контракты с Palantir, американской технокорпорацией, специализирующейся на анализе данных. Об этом сообщил со ссылкой на открытое письмо организации портал Евроактив. Авторы обращения предупредили, что сильная зависимость Европы от одной американской компании создает угрозу их суверенитету. Электропоезда Рижского и Курского направления, а также МЦД-2 задерживаются за нарушение пассажирами правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает Московская железная дорога. Сегодня в 6.05 на станции Тушинская МЦД-2 электропоездом 772-16 на Хабино-Подольск были травмированы несколько человек, которые по предварительной информации нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, сообщили в МЖД. Там отметили, что ряд поездов отменен. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Идея энергетического перемирия России и Украины, судя по всему, пока откладывается. Главы МИД России и Германии провели накануне первую за 4,5 года встречу, но говорили всего 22 минуты. Что дальше, об этом Георгий Бовт через минуту. Потери контроля или пиар-ход? OpenAI заявила, что приостанавливает свои модели ИИ ради анализа мер безопасности. Крупнейшие разработчики нейросетей сейчас расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, которые произошли в ходе испытаний в последние месяцы. Российский рынок акций на утренней сессии прибавляет всего 0,2%. Все это на фоне дорожающей нефти. Brent сейчас растет на 3% с небольшим, уже выше 107,5 котировки. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро.
0: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Билайн Клауд Андрей Зотов. В среду после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Итак, 22 минуты до зимы. Министры иностранных дел России и Германии провели первую за 4,5 года встречу. Они переговорили на полях Генассамблеи ООН. Москва заявила, что встреча эта прошла по инициативе Берлина. Продлилась она 22 минуты. Министр Лавров сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А министр Вадефуль сказал, что предложил встречу, поскольку многочисленные коллеги из других государств сообщили ему, что Россия готова к переговорам. Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру, сказал немецкий дипломат. Каков же результат этой встречи? Комментарий Георгия Буфта.
3: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инцидентах инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряют, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к ограниченному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераний, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
2: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщил представитель компании портал Axios. Как отмечает портал OpenAI, Anthropic расследует сейчас несколько десятков тысяч инцидентов, которые произошли в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами или это не более чем пиар-ход? Об этом подробнее Евгений Прилечук.
4: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор А. Я. Эксперт, профессор международного научного исследования исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
5: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
4: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
6: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит, так как и OpenAI, и другие крупные ИИ-компании, производящие ИИ-решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
4: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
2: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титула. В тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базирует в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному партийному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности, трех чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
9: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как едины для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
8: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
10: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
8: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
7: Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
11: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Рейтинги.
12: Вагит Алекперов вернул себе первое место в ежегодном списке Forbes по крупнейшим дивидендам. Его доход от «Лукойла» за прошлый год оценен в 106 миллиардов рублей. В прошлом году первое место занял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. На втором месте в рейтинге в этом году председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон с 87 миллиардами рублей прямых и косвенных дивидендов от «Новатека» и «Сибур Холдинга». Третьим стал член советов директоров обеих компаний Геннадий Тимченко. В первую десятку рейтинга также вошли президент группы компании «Меркурий» Игорь Кисаев, президент холдинга «Интерос» Владимир Потанин и другие. Всего в списке 75 российских миллиардеров.
7: Бизнес и власть.
12: Правительство Британии досрочно национализирует железнодорожного оператора «Аванти Уэст Кост» в марте 2027 года. Контракт, действовавший до 32-го, расторгнут. По словам премьера Энди Бёрнема, компания слишком долго подводила пассажиров с задержками и плохим сервисом. 7 марта деньги налогоплательщиков пойдут не частному оператору, а на нужды пассажиров. Так власти постепенно переводят большинство железнодорожных перевозок в госсобственность под брендом Great British Railways.
7: Отчеты и планы.
12: Пепси вложит миллиард долларов в Колумбию в течение 5 лет. О планах сообщил президент страны Абеларде де ла Испрелья. Программа предусматривает расширение производства, модернизацию операций и укрепление дистрибуции, а также поддержку занятости более 2000 колумбийских фермеров. Заявление прозвучало после недельной поездки в Нью-Йорк вице-президента страны и представителей экономического блока правительства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Восемь сорок в Москве. Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%. Об этом пишет Ди Вельт со ссылкой на данные последнего опроса. Это антирекорд для правящего блока. Накануне в Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина, и впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. Но в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую предлагают ввести власти. Они выкрикивали лозунги «Ваша война без нас», и также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
13: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать. Молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что «Мерц, сами не воюй, мы не хотим умирать за чужие дела». Процентов 70-80, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана и находятся в Бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас Бундесвер нужно набирать людей. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута. Борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее.
2: Александр Бойко, «Берлинский телеграф». О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательные медосмотры и анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, то Бундестаг может объявить ограниченный призыв.
7: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
14: Доброе утро.
2: Предлагаю начать с цен на нефть. Они растут на 3% прямо сейчас, 107,5 уже.
14: Да, это бренд с ближайшей поставкой, но у нас конец месяца, поэтому уже идет более активная расторговка следующего фьючерса. Он, кстати, торгуется ниже $100. Но здесь старая история, так называемая бэквардация, то есть есть фьючерсы на каждый месяц, соответственно, на 2 месяца вперед, на 3, на 4, но обычно смотрят на полгода вперед, и вот здесь так называемая фьючерсная кривая, она показывает, ну, пока еще очень устойчивое ожидание рынка, что ситуация разрешится, дефицита нефти, ну, предложения нефти на рынке не будет и прочее. Соответственно, видите, какая разница. 107 ближайший контракт и ниже $100 идет фьючерс уже следующий. Поэтому, наверное, более или менее такой объективный ориентир должен быть именно по американским сортам нефти. Вот здесь будет решаться. Но американская нефть торгуется ниже $100, 94.30. Здесь понятно, в Америке меньше рисков нехватки предложения нефти с учетом собственной добычи и поставок через Канаду и прочее. Поэтому здесь ситуация пока относительно стабильна. Но, с другой стороны, если брать исторические срезы, да, и пересчитывать баррели нефти и баррели в баррели дизеля или бензина, получается какая-то аномальная ситуация. И, конечно, эту ситуацию очень активно обсуждают авторитетные американские нефтяные аналитики, в том числе представители отрасли. Ну, что вот не может такого быть, чтобы разница была такой большой. Дизель, например, в пересчете на баррели будет у них по $200, а американская нефть вдвое ниже. Обычно все это должно быть как-то по-другому. Ну, неважно, рынок просто постоянно в ожидании, что главная причина этих бедствий – это вот ситуация в Ормузском проливе и прочее, но там ситуация пока, в общем-то, не меняется. Ни мира, ни войны. Это самая неустойчивая ситуация, которая может в итоге перерасти в нечто большее. Либо резкое обострение, либо, наоборот, резкая разрядка. Никто не может понять, что будет дальше, поэтому военная премия все-таки остается высокой, и как бы она ни стала расти очень активно, когда рынок начнет перестраивать свои достаточно радужные ожидания. На глобальном рынке в целом с утра ситуация спокойная. Фондовые индексы в Азии в большей части, ну, кто-то в плюсе, кто-то в минусе. Американские фьючерсы с утра по традиции идут вниз. Но сегодня есть события корпоративные. Это, в принципе, оно будет влиять, наверное, на все рынки, в том числе на сектор технологический. Это SpaceX, компания Илона Маска, сегодня собирается запускать свой Starship. На этот раз он должен выйти на орбиту, да еще и вывести спутники. В общем, событие достаточно важное. Я так понимаю, его все сейчас активно обсуждают, и все ждут, удачный будет запуск, неудачный. Это, естественно, в первую очередь будет отражаться на динамике акций, принадлежащих Илону Маску. Это SpaceX, Tesla и прочее. У нас с утра на рынке пока добавить нечего. Рынок топчется. Закрытие в пятницу было ниже 2300, но удержали 2250. С утра ситуация в целом остается практически схожей. Небольшой минус по индексу Мосбиржи. На валютном рынке чуть поактивнее. С утра я смотрю фьючерсы на пару юань-рубль идут вниз. Ушли ниже отметки 12,5. Все это в преддверии озвучки со стороны Минфина новых параметров валютных операций по бюджетному правилу. Ну, я так понимаю, в пятницу нам об этом объявят. Рынок ждет, что объем скупки валюты утроится как минимум.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Business FM. Инструкция по применению.
16: Показания.
15: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
15: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
15: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
15: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
16: и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
16: Консультация с врачом не требуется.
15: Business FM. Новости. Коротко.
1: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российские войска поразили центры обработки данных компании «Укртелеком» и «Дриблан» в Киеве, работающих на ВСУ, сообщила Минобороны России. ФСБ России возбудило в отношении проживающей в Лондоне экс-модели Ксении Максимовой уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной террористической. Как отметили в ФСБ, сразу после начала спецоперации на Украине Максимова в интересах британских элит образовала в Лондоне организацию Russian Democratic Society UK, объединившую российских релокантов на территории Великобритании. По данным ФСБ, через эту организацию ее членов Максимовой была организована работа по сбору средств, оборудования и другой помощи в интересах киевского режима. Движение поездов на станции Тушинская 2-го московского центрального диаметра восстановлено по обоим путям. Об этом сообщила Московская железная дорога. В МЖД добавили, что принимают необходимые меры для восстановления штатного графика движения поездов. Александр Вучич подписал в воскресенье вечером документ о своей отставке с поста президента Сербии. Он уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности главы государства председателю парламента Ане Брнабич. До конца декабря в Сербии должны будут состояться президентские выборы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Зеленский согласился ослабить удары по российским НПЗ, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители. И вместе с тем президент США допустил запрет на экспорт дизеля из Штатов. Отметил, что Вашингтон рассматривает этот вариант. Междутем, Россия усилила удары по украинским дата-центрам. Сегодня Минобороны снова сообщила о поражении в Киеве центров обработки данных. Теперь это Укртелеком и Дримлайн. Причем, судя по всему, использовались реактивные беспилотники, которые сокращают время реакции систем ПВО. Фототролли заставляют заплатить бизнес. Вновь жалуются на юрфирмы, которые слишком активно защищают авторские права на изображение. Но на этот раз претензия пришла предпринимательнице, которая заплатила за фото на специальном сервисе. В чем тогда проблема? Подробнее в нашем эфире. Итак, Дональд Трамп снова попросил Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским НПЗ. «Это проблема для всего мира», — сказал Трамп. «Я разговаривал с президентом Зеленским, сказал, что ему следовало бы сбавить обороты в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам». И Зеленский ответил: «Вероятно, мы так и поступим». Трамп рассказал это в эфире Fox News. Россия в последние дни нанесла массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу, процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться. Ну а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Подробнее Евгений Перельчук.
17: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании Vodafone. Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора Kyivstar, где возник пожар. Ранее после атак на дата-центры

0: интернет. Скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает. По их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
1: Связано ли это как-то со Starlink?
0: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
2: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Герань-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
3: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория, потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной, будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
1: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
3: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это БПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные что ли штуки.
2: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Власти Киева заявили, что украинская столица весь день вчера находилась под атакой дронов. Сообщается, что из-за обломков БПЛА загорелась крыша крупного бизнес-центра и есть попадание в 16-этажный жилой дом. К другим темам. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию Бизнес ФМ продолжают поступать жалобы на ее фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. На сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблемы. Иван Медведев подробнее.
5: Бизнес говорит. Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии. И всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются. После чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправ

0: Во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
1: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала. Это фототролли».
0: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
2: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
0: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
3: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате, хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
0: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действует около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
6: великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на «Бизнес FM».
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Огромная пробка образовалась на трассе в Борском округе из-за ДТП. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки. Напомню, минувшей ночью на трассе Нижний Новгород-Шахуни-Яранск произошла смертельная авария с трактором и фурой. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Пробка растянулась на 10 километров. Также движение затруднено на прилегающих дорогах. С 1 октября в России начнут использовать беспилотники для контроля за земельными участками. Дроны будут фиксировать соответствие фактического использования земли, ее назначению, проверять юридические и физические границы, а также состояние участков. На территориях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, запретят размещать коммерческие объекты, автосервисы, магазины или кафе. Также нельзя допускать наличие сорняков выше 1 метра, полуразрушенных построек и мусора. В случае выявления нарушения владельцы участка сначала направят предупреждение. С требованием устранить проблемы, ожидается, что внедрение такой системы позволит снизить расходы и сроки проведения проверок. Запрет нижегородцам делиться фото последствий атак БПЛА закрепили в указе губернатора. Ранее подобный запрет действовал на основании решения регионального оперштаба. Ответственность за его нарушение установлена в областном кодексе об административных правонарушениях. В Нижегородской области, в частности, запрещена съемка, распространение в СМИ, интернете, соцсетях и мессенджерах, фото и видеоизображения, географических координат, данных о месте расположения и иной информации, касающейся последствий терактов, диверсий или других чрезвычайных происшествий, включая атаки беспилотников. Нельзя распространять сведения, позволяющие идентифицировать место запуска, траекторию полета, место падения, тип поражающих средств, факты поражения, повреждения объектов или характер повреждений. Также запрещено распространение информации об использовании систем противовоздушной, радиоэлектронной борьбы, объектов транспортной инфраструктуры, связи, топливно-энергетического и промышленного комплексов и иных критически важных объектов. Запрет не распространяется на органы власти информацию, опубликованную со ссылкой на них. Дом из фильма «Жмурки» на Большой Печерской, 21, в Нижнем Новгороде включили в реестр выявленных объектов культурного наследия. Ранее он был среди объектов, обладающих признаками ОКН. По данным «Коммерсант Приволжья», минувшим летом дом приобрела компания депутата ЗАГС Собрания Антона Ананьина «Окский технопарк» для дальнейшей реставрации. Среди возможных видов будущего использования здания – культурно-общественный центр и ресторан. Машиностроение остается базовой отраслью промышленности Нижегородской области, обеспечивая более трети совокупного объема обрабатывающих производств региона, сообщил глава областного Минпрома Максим Черкасов. По его словам, в отрасли занято более 100 тысяч нижегородцев. В регионе работают сотни профильных предприятий, среди них ГАЗ, ПАС, ЗМЗ, корпорации специального машиностроения и многие другие. Сегодня предприятия делают ставку на модернизацию мощности, освоение новой продукции, а также внедрение автоматизированных систем управления, отметил глава ведомства. Глава Нижегородского департамента развития предпринимательства Наталья Федичева покинула пост, сообщается на сайте мэрии. Она возглавляла это подразделение с 22 года, когда из департамента предпринимательства в отдельное подразделение выделили департамент развития туризма и внешних связей. Его возглавляет Александр Симагин. В ближайшем будущем ударение в слове «звонит» может измениться и переместиться на первый слог. Такой прогноз высказал научный сотрудник Института русского языка и председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Он пояснил, что языковые нормы обновляются с уходом поколений, для которых нынешний вариант кажется неправильным или даже неприемлемым. По его словам, изменение подобных правил занимает относительно немного времени. 100 лет для языка считаются лишь мгновением. Пахомов напомнил, что похожий сдвиг уже произошел в других глаголах, например, «любит», «ценит», «курит», где раньше ударение тоже стояло на втором слоге. Точные сроки перемен назвать сложно, но ученый считает вариант «звонит» ударением будущего. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 14 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 12, ночью также возможен небольшой дождь и плюс 10 на термометре.
9: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 26 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
12: Роскапстрой не смог оспорить расторжение договора по нижегородским очистным сооружениям стоимостью в несколько миллиардов рублей. По данным «Коммерсант Приволжье», ОКО «Расторг» контракт в апреле, сославшись на нарушение подрядчиком сроков и непринятие мер по устранению последствий февральской аварии, когда обрушились конструкции первичного отстойника. В Роскапстрое, в свою очередь, заявляли о выполнении всех обязательств. Коммунальный оператор также пытался включить Роскапстрой в реестр недобросовестных поставщиков. Однако Федеральная антимонопольная служба в этом отказала. ОКО пытался оспорить решение ФАС в суде, но затем отозвал иск, не став публично пояснять причины. Между коммунальным оператором и Роскапстроем продолжаются еще несколько судебных споров, в частности по взысканию более 3 миллиардов рублей неотработанного аванса, восстановление обрушившихся конструкций и взыскание 250 миллионов рублей неустойки. На вторую очередь модернизация Нижегородской станции аэрации объединенный коммунальный оператор заключил договор с компанией «Союздонстрой» за 20 миллиардов рублей. Компания OpenAI временно приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта после выявления ряда инцидентов, связанных с опасным и нежелательным поведением систем. OpenAI совместно с исследователями по безопасности, в том числе и с компанией Anthropic, изучает десятки тысяч случаев, когда ИИ-модели пытались обойти встроенные ограничения, выходили за пределы тестовой среды, создавали форумы для коммуникации и генерировали запросы для обхода контроля. Некоторые из этих инцидентов произошли во время внутренних испытаний, другие при использовании технологии в реальных условиях. Среди зафиксированных происшествий отмечались попытки ИИ-агентов взломать сайты госведомств США и правительства Австралии, а также случаи утечки пользовательских изображений в чат GPT. Нижегородское опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова с 2021 года вдвое снизило выбросы загрязняющих веществ, среди которых соединения, напрямую влияющие на снижение респираторных заболеваний, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона «Росатома» по итогам презентации годового отчета предприятия по экологической безопасности. По словам исполняющего обязанности министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Никифорова, это показывает, что крупное промышленное предприятие может быть открытым, экологичным и ответственным. Напомню, АКБМ «Африкантова» обеспечивает полный цикл работы и услуг на этапах жизненного цикла реакторных установок различного типа, а также систем безопасности АЭС. Предприятие выполняет функции главного конструктора и комплексного поставщика оборудования для всех судовых реакторных установок. Входит в машиностроительный дивизион «Росатома» и является членом Союза машиностроителей России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
9: Проверено практикой.
13: Эффективность команды – залог успеха всей компании. А как настроить команду на эффективную работу? Как использовать проверенные временем истины для мотивации управления командой? Об этом поговорим с кандидатом филологических наук, бизнес-тренером и спикером по теме эффективных коммуникаций и формирования культурного кода для лидеров команд и бизнеса Марией Мельниковой.
14: У меня к вам неожиданный вопрос. Как вы относитесь к русским пословицам и поговоркам? Возможно, для многих из вас, как и для меня, в начале моей карьеры, обращение к так называемой народной мудрости казалось, чем-то очень архаичным и странным. Но сегодня я призываю вас посмотреть на это как на результат многовекового опыта, который просто сжат в такие короткие, лаконичные, но очень важные фразы. И давайте сегодня разберем одну из таких фраз, которая, на мой взгляд, очень важна и обладает самой главной большой эффективностью, которую вы можете использовать на собраниях с вашей командой. Это русская пословица «Глаза боятся, а руки делают». Подумайте, как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда ваши сотрудники или вы сами теряете свой энтузиазм перед масштабом какой-то свалившейся на вас задачи. На собраниях мы нередко наблюдаем, как большие интересные проекты, которые вначале нам кажутся захватывающими и такими реальными, просто могут вызвать ступор из-за того, что они нам сложны. И именно в этот момент в действие вступает та самая боязнь, страх, нежелание, которое парализует и заставляет сомневаться. И, собственно, чем дольше команда находится в таком состоянии, тем ниже общая эффективность. Однако именно здесь мудрость этой пословицы показывает ценность для решения таких понятных бизнес-задач. Сама пословица подчеркивает, что страх – это совершенно нормально, это то чувство, которое просто не должно определять наше поведение. И самый главный момент здесь – переход от страха к действию. Глаза боятся, а руки делают. И как же мы можем использовать с вами вот эту самую простую пословицу на практике, на собрании с командой? Вместо того, чтобы просто озвучить планы, сроки, дедлайны, KPI, попробуйте внедрить такой алгоритм. Во-первых, анализ ситуации. Начните с признания того, что задача может быть неоднозначной и сложной, и дайте команде понять, что их опасения имеют место быть. Второе. Фокус на конкретные шаги. Попробуйте перевести обсуждение от абстрактных страхов к конкретным действиям. Просто задайте вопросы. С чего мы начнем? Как вам кажется, какой первый шаг мы можем сделать? Третье. Примеры из практики. Поделитесь опытом, когда, может быть, команда или вы сами уже сталкивались с подобным и успешно преодолевали эти трудности. Это точно придаст уверенности и покажет, что успех возможен. Ну и, наконец, четвертое. Юмор как разрядка. Позвольте себе легкую шутку, чтобы снять напряжение и настроить команду на позитивный лад. Но, конечно, главное, не переборщите и помните, что вы лидер своей команды. В чем же основная идея? А она в том, что, переключив внимание с масштаба проблемы на последовательность тех самых маленьких шагов, мы снижаем уровень тревоги и стимулируем команду начать перспективную, эффективную работу. Вы сами увидите, как в команде снижается уровень напряжения, а люди начинают не бояться, а делать, совершать эти шаги. В принципе, это та самая пословица, которая не призывает нас к легкомыслию, а наоборот, мы разумны и последовательны в своих шагах и подходах. Она напоминает, что действия, даже самые маленькие, способны просто преодолеть любые страхи и препятствия. Таким образом, глаза боятся, а руки делают – это не просто красивая поговорка, а важный принцип для повышения эффективности работы вашей команды. Попробуйте, и вы увидите эффект уже прямо сегодня.
9: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт. Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
9: Культ наличности. На Business FM.
17: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Business FM. Новости. Коротко.
18: 9 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. Российские военные нанесли удары по двум судам с грузами для украинской армии, судостроительному заводу в порту Измаил, заявил Минобороны России в понедельник. Возгорания произошли на 3 предприятиях в Динском, Павловском и Красноармейском районах Кубани из-за падения обломков сбитых беспилотников. Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. Объединение так называемой российской оппозиции за рубежом контролируется британскими спецслужбами, цель которых — создать иллюзию, что внутри русской эмиграции зреет альтернатива, способная заменить власть в России. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По его словам, релоканты, участвующие в этих проектах, цитата, используются как витрина для демонстрации другой России, которая на поверку оказывается лишь проекцией интересов британской короны. Правительство ввело мораторий на проверки коммерческих объектов, пострадавших от атак беспилотников, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Мораторий будет действовать до 1 октября 2027 года и коснется объектов, которые получили ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. Более 650 тысяч человек в Приморье остались без холодной воды из-за аварии на электроподстанции, сообщается на сайте главка МЧС по региону. Авария на подстанции Штыково произошла рано утром в понедельник. В результате оказался обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток и Надеждинский округ. За счет накопленных резервуаров водоснабжение осуществлялось до утра, затем уровень воды снизился, сообщило Краевое министерство ЖКХ. Завершить ремонт планируется к 18 часам по местному времени, 11 по Москве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 10 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. А коснется мораторий объектов, которые получили ущерб в результате атак с начала года текущего. Идея энергетического перемирия России и Украины, судя по всему, пока откладывается. Главы МИД России и Германии провели накануне первую за 4,5 года встречу, но говорили всего 22 минуты. Что дальше? Об этом комментарий Георгия Бухта сегодня. Потеря контроля или пиар-ход? OpenAI заявила, что приостанавливает свои модели ИИ ради анализа мер безопасности. Крупнейшие разработчики нейросетей сейчас расследуют сразу несколько десятков тысяч инцидентов, которые произошли в ходе испытаний. Подробнее в эфире Business FM. Итак, 22 минуты до зимы. Министры иностранных дел России и Германии провели первую за 4,5 года встречу. Они переговорили на полях Генассамблеи ООН. Москва заявила, что встреча эта прошла по инициативе Берлина. Продлилась она 22 минуты. Министр Лавров сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А министр Вадефуль сказал, что предложил встречу, поскольку многочисленные коллеги из других государств сообщили ему, что Россия готова к переговорам. Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру, сказал немецкий дипломат. Каков же результат этой встречи? Комментарий Георгия Буфта.
20: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день уже госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к ограниченному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта, и вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
19: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». OpenAI заявил о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщил представитель компании портал Axios. Как отмечает портал OpenAI Anthropic, расследуют сейчас несколько десятков тысяч инцидентов, которые произошли в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами, или это не более чем пиар-ход? Об этом подробнее Евгений Прилечук.
1: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
21: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
1: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
22: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит, так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
1: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
19: Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансфер трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
0: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
24: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
2: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
24: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Рейтинги.
4: Вагит Алекперов вернул себе первое место в ежегодном списке Forbes по крупнейшим дивидендам. Его доход от «Лукойла» за прошлый год оценен в 106 миллиардов рублей. В прошлом году первое место занял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. На втором месте в рейтинге в этом году председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон с 87 миллиардами рублей прямых и косвенных дивидендов от «Новатека» и «Сибурхолдинга». Третьим стал член советов директоров обеих компаний Геннадий Тимченко. В первую десятку рейтинга также вошли президент группы компании «Меркурий» Игорь Кисаев, президент холдинга «Интерос» Владимир Потанин и другие. Всего в списке 75 российских миллиардеров.
3: Бизнес и власть.
4: Правительство Британии досрочно национализирует железнодорожного оператора «Аванти Уэст Кост» в марте 2027 года. Контракт, действовавший до 32-го, расторгнут. По словам премьера Энди Бёрнама, компания слишком долго подводила пассажиров с задержками и плохим сервисом. 7 марта деньги налогоплательщиков пойдут не частному оператору, а на нужды пассажиров. Так власти постепенно переводят большинство железнодорожных перевозок в госсобственность под брендом Great British Railways.
3: Отчеты и планы.
4: Пепси вложит миллиард долларов в Колумбию в течение 5 лет. О планах сообщил президент страны Абеларде де ла Испрейлья. Программа предусматривает расширение производства, модернизацию операций и укрепление дистрибуции, а также поддержку занятости более 2000 колумбийских фермеров. Заявление прозвучало после недельной поездки в Нью-Йорк вице-президента страны и представителей экономического блока правительства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: 9:48 в Москве. Популярность партии Мерца ХДС упала до 19%. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на данные последнего опроса. И это антирекорд для правящего блока. Накануне в Германии прошли акции протестов против социальной политики действующего правительства. ХДС потеряла большинство на выборах в Палату депутатов Берлина. И впервые в истории ФРГ партия не прошла в земельный парламент. Ну а в пятницу по крупным городам страны прокатились массовые протесты школьников. Подростки вышли на улицы с плакатами против воинской повинности, которую сейчас предлагают вести власти. Они выкрикивали лозунги «Ваша война без нас». И также встречались плакаты «Россия нам не враг». Комментирует главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
6: Это тенденция в больших городах. Молодежь осознает, что по телевизору ежедневно говорят, что будет война, что Россия нападет. Уже год мы писали и ездили, делали репортажи, как в немецких школах уже сотрудники Бундесвера ходят, рассказывают, как защищаться, как прятаться, что такое армия, что надо обязательно родину защищать. Молодежь первое время к этому относилась очень свободно. А сейчас они понимают, что через 2-3 года, возможно, это их лично коснется. И, в общем, на плакатах написано там, что мерц сами деваюй, мы не хотим умирать за чужие дела. От процентов 70-80, которые вышли именно на забастовки, цель показать министру обороны, правительству Германии, что они не хотят воевать. Часть молодежи, будем говорить, эти 20% или 15%, просто ходит на любые демонстрации, лишь бы прогулять школу. Но это никак, к сожалению, не повлияет, потому что нехватка солдат. У нас в Германии есть такая линия людей, которые получили немецкое гражданство. Это поздние переселенцы, русскоязычные, которые с России, с Украины, с Казахстана, и находятся в бундесвере солдатами или там офицерами. И вот у нас был недавно большой скандал, что в Литву или в Латвию их не взяли, потому что у немецких спецслужб есть подозрение, что они будут лояльны к России. А это очень большое количество. И сейчас в бундесвер нужно набирать людей. Пока это добровольно, но в некоторых землях, скорее всего, будут что-то делать принудительно. Сейчас очень большая кампания рекламная развернута, борды на улицах. И главный враг ежедневно это то, что вот Россия может напасть в 2027 году и так далее.
5: Александр Бойко, Берлинский телеграф. О возможности ввести в Германии воинскую повинность власти говорят уже больше года. В качестве первой меры ввели обязательные медосмотры, анкетирование для 18-летних юношей, которым могут предложить пойти служить добровольцами. Если желающих будет недостаточно, Бундестаг может объявить ограниченный призыв.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
5: Гриш, приветствую еще раз.
7: Доброе утро.
5: И снова снижение на российском рынке акций. Час торгов. Основной сессии, я имею в виду, 2265 пунктов прямо сейчас.
7: Пока очень похоже на динамику и траекторию прошлой недели. Ну, соответственно, здесь пока особо выделить нечего. Акции «Газпрома» пытались как-то удержаться выше 100 рублей, но не получилось, ушли ниже. Ну и в целом на рынке опять, по большому счету, уныние. Соответственно, все основные позитивные факторы, естественно, связаны с геополитикой. Может быть, опять начнутся какие-то разговоры, там, не знаю, в переговорах или еще о чем-то. Рынок реагирует, по большей части, только на это. Ну и рублевая ликвидность, концовка месяца. Завтра ЦБ как раз, может быть, добавит рубли в банковскую систему. Рынок более или менее может стабилизироваться приблизительно на этих уровнях. В любом случае индекс Мосбиржи вот пока удерживает технические поддержки, так что топчемся на месте. Ну, что-то пробьется ниже, выше, тогда можно будет о чем-то говорить. Валютный рынок тоже пока стабилен, хотя здесь по большому счету идет пока еще уровни подготовки к действиям Минфина. Он, по-моему, в пятницу должен объявить о новых параметрах валютных операций по бюджетному правилу. Считается, что с учетом больших цен на российские нефть и газ, соответственно, объем скупки валюты должен быть где-то 5, может быть, может 6 миллиардов, такие ожидания. Так что вот все морально готовятся к тому, что после этого, уже в следующий понедельник, рубль вроде как должен в октябре стабильно слабить. Но пока 12,5 здесь к юаню рубль стабильно. У нас стартовая площадка для того, чтобы юань возобновил более или менее активный рост к рублю. Это вот 12.80, надо закрываться выше, соответственно, дальше 13+. Ну и вот на 13+ многое будет решаться. Может быть, начнется вообще какой-то тренд на ослабление рубля. Может быть, в принципе, с учетом тактики ЦБ, который пытается маневрировать с помощью рублевой ликвидности, то увеличивая, то сокращая, в зависимости от активности спекулянтов, ну и, соответственно, дальше еще фактор предложения валюты со стороны экспортеров. Может быть, в октябре эта валюта на продажу будет повыше. Посмотрим. Пока в целом здесь все, наверное, будет более или менее интересно на валютном рынке уже со следующей недели, когда поймем параметры этих операций по бюджетному правилу. А так, если брать такой длинный взгляд с учетом настроения рынков после озвучки цена отсечения по бюджетному правилу в 50 долларов по российской юрл, соответственно, рынок теперь уже практически не ждет каких-то потуг каких-то трендов на укрепление рубля, даже если цена нефть будет расти постоянно, потому что все будет изыматься в форме покупки валюты со стороны Минфина. Что касается цен на нефть, здесь все по-прежнему. С утра был скачок. Brent с поставкой ноябрьский был на отметке 107, сейчас 106.30. Здесь все пока не меняется. Неопределенность в отношении дальнейших действий Америки или контрдействий Ирана в Армузском проливе пока все это, естественно, военную премию удерживает на высоком уровне. С другой стороны, ожидания рынка, судя по тому, что вот декабрьский контракт на Brent стоит 98+, то есть аж на $8 дешевле. Рынок ждет, что вот-вот все образуется и разрядится. Ну, пока вот какой месяц этих ожиданий, ничего пока не меняется, но форвардная кривая по-прежнему прямо твердит о том, что рынок не верит в эскалацию. Ну, посмотрим, хотя рынок не всегда оказывался прав.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
8: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Азербайджанский манат был введен в обращение в 1992 году на смену советским и российским рублям. Название происходит от русского слова «монета», а наименование разменных денег страны «гапики» от русских «копеек». В 2006 манат пережил деноминацию. Старые деньги меняли на новые в соотношении 5000 к 1. Валюты на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
10: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху, вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герой. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
9: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В 9 часов 58 минут московское время у микрофона Сердар Валикулиев. ВСУ ранили 4 мирных жителей, атаковав медицинское учреждение в Донецке с применением беспилотников, сообщил глава городского округа Алексей Кулинзин в МАКСе. 3 детей и женщина пострадали в Воронежской области в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор области Александр Гусев. Прошедшей ночью с 20 часов 27 сентября до 8 часов 28 сентября российское ПВО уничтожило 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 16 регионами, а также Азовским и Черным морями. Об этом сообщила Минобороны России в своем МАКС-канале в понедельник утром. Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. При этом Анкара не планирует предавать их содержание публичной огласке на данном этапе, сообщил РИА Новости источник в турецком кабинете министров. Американский ВПК не сможет в ближайшие годы поставить американской армии достаточного количества ключевых видов вооружений для восполнения истощенных в ходе войны с Ираном арсеналов, несмотря на ускорение их производства. Об этом пишет Wall Street Journal. Для восполнения таких видов вооружений, как крылатые ракеты «Томагавк», зенитные ракеты «Патриот», противоракеты для корабельных ПВО СМ-3 и СМ-6, комплексы противоракетной обороны ТАТ и ракеты класса «Воздух-воздух» средний дальности «Амрам» потребуется от 3 и более лет, отмечает газета. Трое из четверых пропавших после пожара на сейнере «Триумф» на Камчатке были студентами-практикантами, сообщила РИА Новости сестра одного из них Анна Колупаева. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Коснется мораторий объектов, получивших ущерб в результате атак с начала года текущего. Что говорит об этом бизнес? Дональд Трамп заявил, что Зеленский согласился ослабить удары по российским НПЗ, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители. Вместе с тем президент США допустил запрет на экспорт дизеля из Штатов. Отметил, что Вашингтон очень серьезно рассматривает этот вариант. Фототролли заставляют заплатить. Бизнес вновь жалуются на юрфирмы, которые слишком активно защищают авторские права на изображения, но на этот раз претензия пришла предпринимательница, которая заплатила за фото на специальном сервисе. В чем тогда проблема? Подробнее в нашем эфире. Итак, Дональд Трамп снова попросил Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским НПЗ. «Это проблема для всего мира», — сказал Трамп. «Я разговаривал с президентом Зеленским, сказал, что ему следовало бы сбавить обороты в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам». И Зеленский ответил: «Вероятно, мы так и поступим». Трамп рассказал об этом в эфире Fox News. Россия в последние дни нанесла массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Продолжит тему Евгений Прильчук.
13: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании Vodafone. Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора Kyivstar, где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов в

0: не страдает. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
1: Связано ли это как-то со Starlink?
0: Смысл Starlink именно в распределенной системе передачи данных, распределенной сети, где невозможно отключить один узел и обрушить какой-то сегмент сети. Но какие-то военные системы могли пострадать. С другой стороны, такие удары по территории Украины вряд ли приведут к прекращению работы Starlink.
2: Украинские СМИ обсуждают некий скоростной беспилотник, который в районе Одессы разогнался в полете до 800 км в час, а затем снизил скорость до 500. Они предполагают, что российские военные испытывали новый реактивный двигатель на базе БПЛА «Геран-4». Вместе с тем, ранее Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ВСУ не смогли сбить 45% реактивных российских беспилотников. Из 2700 реактивных «Гераней» своей цели достигли более 1000. Сама по себе скорость в 800 км в час не рекорд. Беспилотные разведывательные системы развивали такие скорости еще в середине прошлого века. Однако для соотношения стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной это большой шаг вперед, говорит военный эксперт Владимир Карнозов.
3: Здесь нужно еще понимать, какая была траектория. Потому что самолет беспилотный мог разогнаться, если он снижался с большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторное управление. Легко бы набрал с 400 до 800 за счет притяжения Земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны и противоракетной будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
1: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
3: Они уже переключились. Все стороны уже переключились. Продолжают использовать винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это ВПЛА, можно как гаражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
2: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около 100 дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Власти Киева заявили, что украинская столица весь день вчера находилась под атакой дронов. Сообщается, что из-за обломков БПЛА загорелась крыша крупного бизнес-центра и есть попадание в 16-этажный жилой дом. Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию впервые с августа 26 года. Это данные Комекс. Прямо сейчас смотрим. Потери в 3%. Золото сейчас торгуется на отметке 4162 доллара. Подробнее об этом в дальнейшем эфире в программе «Капитал». А сейчас к другим темам. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию Бизнес ФМ продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Так как оказалось, соблюдение правил все-таки не гарантирует отсутствие проблемы. Иван Медведев подробнее.
5: Бизнес говорит. Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются. После чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в ДОС

0: судебном порядке, можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
1: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирина, ты попала. Это фототролли».
0: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
2: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
0: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
3: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
0: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. Во времена Первой русско-турецкой войны на территории Молдавии командование русской Дунайской армии использовало молдавско-русские монеты. Их чеканили в Санкт-Петербурге из серебра низкой пробы и использовали только для снабжения армии.
8: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Огромная пробка образовалась на трассе в Бортском округе из-за ДТП. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки. Напомню, минувшей ночью на трассе Нижний Новгород-Шахуни-Яранск произошла смертельная авария с трактором и фурой. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Пробка растянулась на 10 километров. Также движение затруднено на прилегающих дорогах. С 1 октября в России начнут использовать беспилотники для контроля за земельными участками. Дроны будут фиксировать соответствие фактического использования земли, ее назначению, проверять юридические и физические границы, а также состояние участков. На территориях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, запретят размещать коммерческие объекты, автосервисы, магазины или кафе. Также нельзя допускать наличие сорняков выше 1 метра, полуразрушенных построек и мусора. В случае выявления нарушения владельцы участка сначала направят предупреждение. С требованием устранить проблемы, ожидается, что внедрение такой системы позволит снизить расходы и сроки проведения проверок. Запрет нижегородцам делиться фото последствий атак БПЛА закрепили в указе губернатора. Ранее подобный запрет действовал на основании решения регионального оперштаба. Ответственность за его нарушение установлена в областном кодексе об административных правонарушениях. В Нижегородской области, в частности, запрещена съемка, распространение в СМИ, интернете, соцсетях и мессенджерах, фото и видеоизображения, географических координат, данных о месте расположения и иной информации, касающейся последствий терактов, диверсий или других чрезвычайных происшествий, включая атаки беспилотников. Нельзя распространять сведения, позволяющие идентифицировать место запуска, траекторию полета, место падения, тип поражающих средств, факты поражения, повреждения объектов или характер повреждений. Также запрещено распространение информации об использовании систем противовоздушной, радиоэлектронной борьбы, объектов транспортной инфраструктуры, связи, топливно-энергетического и промышленного комплексов и иных критически важных объектов. Запрет не распространяется на органы власти, информацию, опубликованную со ссылкой на них. Дом из фильма «Жмурки» на Большой Печерской, 21, в Нижнем Новгороде включили в реестр выявленных объектов культурного наследия. Ранее он был среди объектов, обладающих признаками ОКН. По данным «Коммерсант Приволжья», минувшим летом дом приобрела компания депутата ЗАГС Собрания Антона Ананьина «Окский технопарк» для дальнейшей реставрации. Среди возможных видов будущего использования здания – культурно-общественный центр и ресторан. Машиностроение остается базовой отраслью промышленности Нижегородской области, обеспечивая более трети совокупного объема обрабатывающих производств региона, сообщил глава областного Минпрома Максим Черкасов. По его словам, в отрасли занято более 100 тысяч нижегородцев. В регионе работают сотни профильных предприятий, среди них ГАЗ, ПАС, ЗМЗ, корпорации специального машиностроения и многие другие. Сегодня предприятия делают ставку на модернизацию мощности, освоение новой продукции, а также внедрение автоматизированных систем управления, отметил глава ведомства. Глава Нижегородского департамента развития предпринимательства Наталья Федичева покинула пост, сообщается на сайте мэрии. Она возглавляла это подразделение с 22 года, когда из департамента предпринимательства в отдельное подразделение выделили департамент развития туризма и внешних связей. Его возглавляет Александр Симагин. В ближайшем будущем ударение в слове «звонит» может измениться и переместиться на первый слог. Такой прогноз высказал научный сотрудник Института русского языка и председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Он пояснил, что языковые нормы обновляются с уходом поколений, для которых нынешний вариант кажется неправильным или даже неприемлемым. По его словам, изменение подобных правил занимает относительно немного времени. 100 лет для языка считаются лишь мгновением. Пахомов напомнил, что похожий сдвиг уже произошел в других глаголах, например, «любит», «ценит», «курит», где раньше ударение тоже стояло на втором слоге. Точные сроки перемен назвать сложно, но ученый считает вариант «звонит» ударением будущего. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 14 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 12, ночью также возможен небольшой дождь и плюс 10 на термометре.
12: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 26 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
10: Роскапстрой не смог оспорить расторжение договора по нижегородским очистным сооружениям стоимостью в несколько миллиардов рублей. По данным «Коммерсант Приволжья», ОК «Расторг» контракт в апреле, сославшись на нарушение подрядчиком сроков и непринятие мер по устранению последствий февральской аварии, когда обрушились конструкции первичного отстойника. В Роскапстрое, в свою очередь, заявляли о выполнении всех обязательств. Коммунальный оператор также пытался включить Роскапстрой в реестр недобросовестных поставщиков. Однако Федеральная антимонопольная служба в этом отказала. ОК пытался оспорить решение ФАС в суде, но затем отозвал иск, не став публично пояснять причины. Между коммунальным оператором и Роскапстроем продолжаются еще несколько судебных споров, в частности по взысканию более 3 миллиардов рублей неотработанного аванса, восстановление обрушившихся конструкций и взыскание 250 миллионов рублей неустойки. На вторую очередь модернизация Нижегородской станции аэрации объединенный коммунальный оператор заключил договор с компанией «Союздомстрой» за 20 миллиардов рублей. Компания OpenAI временно приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта после выявления ряда инцидентов, связанных с опасным и нежелательным поведением систем. OpenAI совместно с исследователями по безопасности, в том числе и с компанией Anthropic, изучает десятки тысяч случаев, когда ИИ-модели пытались обойти встроенные ограничения, выходили за пределы тестовой среды, создавали форумы для коммуникации и генерировали запросы для обхода контроля. Некоторые из этих инцидентов произошли во время внутренних испытаний, другие при использовании технологии в реальных условиях. Среди зафиксированных происшествий отмечались попытки ИИ-агентов взломать сайты госведомств США и правительства Австралии, а также случаи утечки пользовательских изображений в чат GPT. Нижегородское опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова с 2021 года вдвое снизило выбросы загрязняющих веществ, среди которых соединения, напрямую влияющие на снижение респираторных заболеваний, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона «Росатома» по итогам презентации годового отчета предприятия по экологической безопасности. По словам исполняющего обязанности министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Никифорова, это показывает, что крупное промышленное предприятие может быть открытым, экологичным и ответственным. Напомню, АКБМ «Африкантова» обеспечивает полный цикл работы и услуг на этапах жизненного цикла реакторных установок различного типа, а также систем безопасности АЭС. Предприятие выполняет функции главного конструктора и комплексного поставщика оборудования для всех судовых реакторных установок. Входит в машиностроительный дивизион «Росатома» и является членом Союза машиностроителей России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей.
14: Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 1997 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
15: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Деньги.
16: До 15-го столетия такого атрибута одежды, как карман, еще не существовало. И деньги хранили в складках одежды, отворотах шляп и за голенищем сапог. Предшественником кармана и кошелька стали аманьеры. Это мешочки, прикреплявшиеся к поясу. Обычно их делали из холста, но у знати встречались аманьеры, выполненные из кожи и бархата, украшенные золотом и серебром.
17: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. ФСБ России возбудило в отношении проживающей в Лондоне экс-модели Ксении Максимовой уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной террористической. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Александр Вучич передал обязанности президента Сербии и его председателя спикера Народной скупщины страны Ане Брнабич. Вучич объявил о своей отставке 27 сентября. По сербской конституции выборы нового главы государства должны пройти не позднее 27 декабря. Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры. 40 единиц техники организовывает подвоз воды жителям во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе Приморья после отключения насосных станций из-за аварии на подстанции Штыково. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Приморья. Основные мероприятия на подстанции планируют завершить к 18 часам местного времени, 11 по Москве. После этого Приморский водоканал начнет заполнять систему водоснабжения, на что потребуется еще 4 часа. По предварительным данным, один человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская МЦД-2 в Москве. Прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомстве. Ранее Московская железная дорога сообщила, что несколько человек травмированы на станции Тушинская МЦД-2. Они, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу с сегодняшнего дня, будет действовать до 1 октября 2027 года. Коснется мораторий объектов, получивших ущерб в результате атак с начала года текущего. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Идея энергетического перемирия России и Украины, судя по всему, пока откладывается. Главы МИД России и Германии провели первую за 4,5 года встречу, но говорили всего 22 минуты. Что дальше? Об этом Георгий Бовт через минуту. Потеря контроля или пиар-ход. OpenAI заявила, что приостанавливает свои модели ИИ ради анализа мер безопасности. Крупнейшие разработчики нейросетей сейчас расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в ходе испытаний. Подробнее в эфире Business FM.
0: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым. На этой неделе на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
2: Двадцать две минуты до зимы. Министры иностранных дел России и Германии провели первую за 4,5 года встречу. Они переговорили на полях Генассамблеи ООН. Москва заявила, что встреча прошла по инициативе Берлина. Продлилась 22 минуты. Министр Лавров сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А министр Вадефуль сказал, что предложил встречу, поскольку многочисленные коллеги из других государств сообщили ему, что Россия готова к переговорам. Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру, сказал немецкий дипломат. Каков же результат этой встречи? Комментарий Георгия Буфта.
3: Встреча Йохана Вадефули и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество? Имущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
2: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Бильд приводит детали встречи Лаврова с Вадефулем. И, как пишет издание, перед началом встречи российский министр положил перед немецким коллегой документ на 21 страницу с российской версией событий в Буче. Он назывался «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавая постановка киевского режима». Вадефуль мельком посмотрел на лежавшие перед ним бумаги, а затем положил сверху блокнот и отодвинул документы. Мария Захарова после этого заявила, что немецкий министр стыдливо прикрыл доклад, а в немецкой делегации назвали это дешевой попыткой провокации. По другим темам, OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщил представитель компании портал Axios. Как отмечает портал OpenAI Anthropic, сейчас расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами, или же это не более чем пиар-ход, продолжит Евгений Приличук.
4: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ Эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
5: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
4: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
6: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
4: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в 4-мерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Золото дешевеет. Октябрьские фьючерсы на Комекс подешевели на 3%, 4157 долларов за унцию прямо сейчас. Но вот Brent сегодня на этом фоне дорожает. Плюс 2%, 106 долларов за баррель Brent. Подробнее в программе «Капитал» в дальнейшем эфире. А сейчас к другой теме. Теми, кто в теме солнечная тема, отразить от Земли солнечный свет в целях борьбы с глобальным потеплением, идея космического масштаба и космической стоимости. О целесообразности и рисках ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
7: Но опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи как-то рассматривались. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу. Наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да, это же дополнительный разогрев.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
10: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
0: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
11: Мосбиржа объявила дискретный аукцион для обыкновенных акций Евротранса. Причина – рост цены более чем на 20%. Аукцион прошел в режиме торгов Т+, с 9.10 до 9.40 утра по Москве. К 9.06 утра цена бумаги достигла 26 рублей, что на 23,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня в 21 рубль. С июля эмитент регулярно допускал технические дефолты по купонам, объясняя их временной нехваткой денежных средств. Месяцем ранее сразу две крупные организации «Банк Россия» и «Сбер» заявили о намерении обанкротить «Евротранс».
0: Арбитраж.
11: Трест «Артикуголь» подал иск против Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов». Об этом ТАСС сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Идет разбирательство. Решение ожидается в течение 2 недель. Ущерб посчитают после вердикта. Судно арестовали в начале сентября в Баренцбурге по ходатайству украинского «Нафтогаза» для обеспечения арбитражного решения на 4,2 миллиарда долларов. На борту была экспедиция скульптора Александра Пономарева. 8 сентября 69 человек вернулись в Россию. Судно остается под арестом. Половина команды поддерживает его работу.
0: Слияние и поглощение.
11: Объединенная микроэлектронная компания рассматривает возможность покупки долей в китайских полупроводниковых фабриках, узнал Коммерсант. Чтобы российские заказчики получали стабильный доступ к производственным мощностям, ОМК может войти в капитал одной или нескольких небольших китайских фабрик. Это, по данным источников издания, должно упростить распределение квот и закрепить долгосрочное партнерство. Эксперты считают, что это повысит предсказуемость производства. Правда, эксклюзивные технологии передаются только по отдельным соглашениям. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок семь в Москве. Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит теперь очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Продолжит тему спортивный обозреватель Бизнес FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансфер трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
13: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
12: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
14: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым, естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
12: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: Прямо сейчас.
2: В Брянской области обрушился мост после атаки беспилотников. 10 вагонов сошли с ЖД-путей. Сообщает об этом в РИО губернатора, но пострадавших нет.
10: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: О ситуации на рынках, Григорий Беглорян, лишь тебе слово.
15: Добрый день. Начнем с нашего рынка. Здесь мало что изменилось. Индекс Мосбиржи как открылся в минус, так и остаются в этом нисходящем движении. Но, правда, отыграли часть снижения, менее 0,5% потери. Индекс по-прежнему удерживает уровень технической поддержки. И в целом, можно сказать, что вот и прошлая неделя прошла под аналогичным, ну, под такой же динамикой позапрошлой. Рынок просто пытается нащупать некий новый ценовой диапазон в ожидании каких-то новых новостей. Может быть, опять ждут какого-то позитива. Ну и в целом все пока здесь в режиме статус-кво. На валютном рынке укрепление рубля утреннее притормозилось. Все-таки приближается вот срок, когда Минфин озвучит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Возможно, это уже будет в пятницу. Но, соответственно, рынок ждет существенного увеличения объема скупки валюты, и даже текущий период плотных налогов платежей пока особо ситуацию на рынке не сдвинул. Но рубль формально остается в режиме стабильности, хотя так дальнейшего укрепления к юаню пока не получается. В принципе, последние дни у нас до конца месяца остались налоговые платежи и прочее. Может быть, еще будет какая-то попытка после полудня. более или менее, может быть, что-то понятнее станет. На глобальном рынке нервозная ситуация. С одной стороны, неопределенность в Персидском заливе поддерживает высокие котировки нефтяных фьючерсов, хотя американские сорта нефти ниже $100. Brent с поставкой в ноябре $107. Но здесь, по сути, тоже вторую неделю происходит то же самое. Скачки, потом откаты, и рынок в ожидании какой-то развязки. Развязки нет, ни мира, ни войны. Это, естественно, порождает неопределенность. А вот на рынке мирового долга и на американском, японском, европейском ситуация напряженная. По-прежнему инвесторы требуют большой премии за будущие риски. Поэтому на фоне растущих доходностей по долговым бумагам того же правительства США и больших дефицитов в Европе, в Америке, соответственно, инвесторы пока скидывают бумаги. Это приводит к неразберихе на фондовых площадках. Периодически идут провалы, потом они выкупаются, потому что считают, что идея инвестиций в искусственный интеллект не зависит от уровня процентной ставки. Дескать, туда идут свои специальные деньги. Но пока с утра опять фондовые индексы американские идут вниз, доллар укрепляется, а на товарном рынке активно распродают промышленные и драгоценные металлы.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Business FM.
17: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
18: Органайзер миллиардера.
19: Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее.
18: Органайзер миллиардера на Business FM.
20: Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
21: В цикле программ «Таблица приумножения» говорим о системе быстрых переводов ценных бумаг. И у нас в гостях Артем Демченко, исполнительный директор по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций. Артем, с 1 сентября заработала система быстрых переводов ценных бумаг. Мы будем уточнять, что именно ценных бумаг, чтобы никто ничего не перепутал. Что это такое, как это работает?
22: Алексей, смотрите, раньше система быстрых платежей, которая заработала, она очень сильно изменила банковскую отрасль. Вот с 1 сентября стартовала аналогичная система только для перевода ценных бумаг. И она, в принципе, открывает новый этап развития фондового рынка. Теперь клиенты, в принципе, могут переводить акции, облигации или паи между своими торговыми счетами. Сделать это можно намного проще. Бумаги можно перевести буквально в несколько кликов. Это существенно экономит время инвесторов и избавляет от необходимости самостоятельно разбираться с документами. Нужно просто в своем передающем брокере выбрать, куда вы будете передавать, какие вы бумаги будете передавать. И, собственно, на этом все. То есть раньше этот процесс занимал недели, иногда, может быть, и месяцы, необходимо было выставлять встречное поручение, сейчас этот процесс занимает буквально минуты.
21: Несмотря на то, что это заработало с 1 сентября, есть какие-то цифры, статистики уже? Вот что вы можете по этому поводу сказать?
22: Да, конечно, мы ежедневно наблюдаем статистику, что мы на текущий момент видим, что клиенты в целом в Сберинвестиции перевели в 10 несколько раз больше, чем вывели от нас. Они переводят прежде всего акции голубых фишек, в основном это Сбер. В принципе, это легко объяснить, поскольку клиенты сразу после зачисления акций банка, они получают автоматический доступ к клубу акционеров Сбера и начинают получать различные привилегии. Если у клиента уже были акции Сбера, то после перевода он может улучшить свой уровень и получить следующий уровень бонусов и привилегий вплоть до участия в закрытых мероприятиях по всей стране.
21: А завтра с Артем Демченко мы продолжим обсуждать систему быстрых переводов ценных бумаг.
1: Таблица приумножения на Business FM.
3: Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мост обрушился в Брянской области после атаки беспилотников. 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Российские военные нанесли удары по двум судам с грузами для украинской армии. Судостроительному заводу в порту Измаил, заявила Минобороны России в понедельник. Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана и будет курировать вопросы поддержки участников спецоперации. Об этом заявил во время ежегодного послания Госсовет Татарстана глава республики Рустам Миниханов. Правительство России в этом году направит более 4 800 000 000 рублей на субсидии предпринимателям для строительства туристической инфраструктуры в регионах. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Особое внимание уделяем возведению модулей некапитальных гостиниц, которые существенно расширяют выбор удобных средств размещения для проживания, сказал Мишустин. Госдеп США предупредил о повышенном риске для американских объектов на территории Британии после задержания 5 человек в окрестностях авиабазы «Фэрфорд», используемой ВВС США. О задержании сообщалось накануне. Президент США Дональд Трамп в связи с инцидентом заявил, что штаты ввели расследование в отношении задержанных, которые, по его словам, намеревались нанести серьезный ущерб авиабазе. Изначально задержанных подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах. Однако, как потом уточнила британская полиция, к этим обвинениям была добавлена подготовка теракта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу с сегодняшнего дня, будет действовать до 1 октября 2027 года. А коснется он объектов, получивших ущерб в результате атак с начала года текущего. Что говорит об этом бизнес? Дональд Трамп заявил, что Зеленский согласился ослабить удары по российским НПЗ, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители. И вместе с тем президент США допустил запрет на экспорт дизеля из Штатов, отметил, что Вашингтон очень серьезно рассматривает этот вариант. Фототролли заставляют заплатить. Бизнес вновь жалуется на юрфирмы, которые слишком активно защищают авторские права на изображения, но на этот раз претензия пришла предпринимательница, которая заплатила за фото на специальном сервисе. В чем тогда проблема? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, российское правительство вводит годовой мораторий на проверки частного бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников или других средств огневого воздействия. Как сообщил сегодня вице-премьер Григоренко, мораторий коснется объектов, получивших ущерб с начала этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Внеплановые проверки возможны, но только в отдельных случаях по требованию прокуратуры, поручению президента или же правительства. обязательства при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства или возникновении ЧС. Также проверка допустима, если бизнес работает без уведомления о начале деятельности или если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений, и инспектору нужно это подтвердить. Исключения предусмотрены и для отдельных сфер, таких как промышленная и транспортная безопасность. Как заявил Дмитрий Григоренко, важно, чтобы ресурсы предприятий были сосредоточены на восстановительных работах, а не на прохождении проверок.
4: Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, а чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур.
2: О подготовке такого механизма Григоренко сообщил в начале сентября на Восточном экономическом форуме, напомнив, что похожий механизм уже применялся с 22 по 25 годы. И также о необходимости ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, говорил генпрокурор Александр Гуцан. Он предлагал распространить ограничения, в том числе на проверки со стороны прокуратуры, а пострадавшему бизнесу дать отсрочку по обязательным платежам и сдаче налоговой отчетности.

0: и дает бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Значит, ты отметил, что похожий мораторий уже применялся в 22-25 годах.
1: Игорь Иванович Шувалов во все предшествующие годы, когда он был вице-премьером по указанию Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, говорил то же самое. Регулярно. Поэтому мы верим Григоренко, надеемся на это, безусловно. Но боюсь, что жизнь более многообразна, чем вот такое линейное движение наших вице-премьеров.
2: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Мораторий не касается, например, компаний-сейлеров, и в данном случае нет порога по ущербу, в отличие от налоговых отсрочек, предусмотренных Минфином в конце августа после атак на склады Wildberries. Тогда правительство утвердило меры поддержки и предоставило бизнесу годовую отсрочку по ряду налогов и страховых взносов. А налоговые проверки пострадавших компаний приостановили до конца этого года. Также непонятно, как предпринимателю доказывать, что он попадает под этот мораторий на проверки, говорит руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
3: Инициатива, на мой взгляд, правильная и своевременная, потому что у предпринимателя после прилета, допустим, сгорел склад или вылетели окна в магазине, инспектор с плановой проверкой ему нужен меньше всего. Единственное, порога по ущербу здесь нету, в отличие от налоговых отсрочек, где было 5% от годового дохода. И мораторий привязан к самому объекту, если он пострадал именно с 1 января. При этом нужно понимать, что это не щит от всех проверок, поскольку если ваш магазин, ваше помещение, ваш склад так или иначе угрожает жизни, деятельности сотрудников внутри него, либо посетителей внутри него, то вот предписание проверки прокуратуры отвертеться не получится, и проверят все равно. И, конечно, такие объекты стоят на особом учете. Особенно, если у вас на территории есть особо опасные объекты разных классов. Это причем банальная котельная, может быть, которую, естественно, обязаны проверять, и она под этот мораторий не попадает. Что еще интересно, абсолютно непонятно, как доказывать то, что ты попадаешь под этот мораторий. Нету некого реестра, который бы все это фиксировал. Поэтому самое важное – это хранить все акты МЧС, справки администрации, протоколы полиции о том, что ваше имущество, ваш комплекс подвергся атаке БПЛА. Мера назревшая, она дает бизнесу время восстановиться и не тратить силы и деньги. Но хочется сказать, что сгоревший товар и кредиты она не компенсирует. Так что это хорошее дополнение к деньгам, но не их замена. Вывод простой. Если прилетел беспилотник, инспектора ждать не нужно, но справку о том, что прилетело, когда, нужно всегда держать под рукой.
2: Алексей Петропольский, «Опора России». Решение вступает в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Премьера Венгрии лишили депутатской неприкосновенности. Об этом просила генпрокуратура страны. Петра Мазера подозревают в краже телефона в 2024 году. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. И, как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Иван Медведев подробнее.
4: «Бизнес говорит». Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии. И всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются. После чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в

0: досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
1: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала. Это фототролли».
0: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
2: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
0: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
3: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
0: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действует около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. Законодатели предложили Минюсту рассмотреть вопрос о возможности использования цифровой валюты в качестве предмета залога. Как пояснил зампредседатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин, проработка возможности использовать цифровую валюту, включая стейблкоины в качестве залога, важна для дальнейшего развития оборота цифровых активов. Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном, до 71 тысячи тонн на сумму более 12 миллионов 600 тысяч долларов, при этом поставив в августе рекорд, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Туристический поток из России во вьетнамский курортный город Дананг в этом году достиг 300 тысяч человек, увеличившись на 151%. Об этом сообщили в городском департаменте культуры, спорта и туризма. За первые 8 месяцев этого года Дананг принял более 411 тысяч посетителей из России и других стран СНГ, что на 94,2% больше по сравнению с прошлым годом, сообщила замдиректора департамента Гуэн Тхи Хуайан. Книжная сеть «Читай город Буквоед» за июль-август нарастила продажи книжной продукции. Показатель увеличился на 10%, до 5 миллиардов 700 миллионов рублей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель сети. По данным газеты, магазины зафиксировали в июле-августе этого года рекордный за последние 3 года прирост товарооборота книжной продукции. В июле-августе 2025 года товарооборот вырос год к году на 2,7%, в июле-августе 24-го снизился на 0,1%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Одиннадцать шестнадцать в Москве. Столица не спешит прощаться с теплом. По прогнозам синоптиков, на последней неделе сентября будет сухо и местами даже солнечно. Исключение только сегодняшнее утро, когда возможны кратковременные дожди местами, ну а в целом теплая сухая погода сохранится до первых чисел октября. Дневные температуры вплоть до среды останутся выше 15 градусов, ночные плюс 10. А с четверга заметно похолодает, хотя ночные температуры все еще останутся в плюсе, говорит руководитель центра метео Александр Шувалов.
8: Самая главная особенность этой недели – это сухая и миросолнечная погода. До начала октября, до конца этой рабочей недели никаких осадков. Только, может быть, сегодня утром по северу, северо-востоку области будут небольшие дожди, но это будет исключение из правила. А правило такое, что давление на 15-20 миллиметров ртутного столба превышает норму, следовательно, осадков ждать неоткуда. Причем до среды включительно сравнительно тепло, градуса на 2-4. Выше климатическая норма и дневные температуры порядка 15-17 градусов. На рубеже сентября и октября с 1 числа здесь происходит замена антициклонов. Лидерство захватывает скандинавский антициклон и температура достаточно ощутимо понизится. Дневные температуры понизятся до 10-12 градусов и ночные температуры уйдут от плюс 10 градусов и спустятся к плюс 5 градусам. Может быть, по области даже ниже. А уж в в конце недели вполне можно ждать и заморозки. Но массового характера они не приобретут, поэтому я бы ожидал 1-6 градусов в ночные часы, это четверг, пятница, дневные часы 10-12 градусов. Итак, первая половина недели относительно теплая, вторая половина недели все-таки ближе к октябрьским значениям температуры.
7: Александр Шувалов, центр «Метео». По словам синоптиков, резину менять в европейской части России автомобилистам пока еще рано. Ночные температуры еще держатся выше нуля. Но, судя по прогнозам, москвичам предстоит ехать на шиномонтаж не раньше конца октября, начала ноября. Дональд Трамп снова попросил Зеленского снизить интенсивность ударов по российским НПЗ. «Это проблема для всего мира», — сказал Трамп. «Я разговаривал с президентом Зеленским, сказал, что ему следовало бы сбавить обороты в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам», и Зеленский ответил: «Вероятно, мы так и поступим». Трамп сказал это в эфире Fox News. Россия в последние дни нанесла массовые удары по украинским дата-центрам. Несколько крупных телеканалов на Украине прекратили работу. Процент сбитых российских БПЛА продолжает снижаться, ну а дронов с реактивными двигателями становится все больше. Продолжит тему Евгений Перельчук.
9: Российские силы наращивают удары по телекоммуникационной и цифровой инфраструктуре Украины. В последние дни были атакованы сразу несколько дата-центров, объектов интернет-провайдеров и операторов связи. По данным российского Минобороны, нанесен удар по центру обработки данных компании Vodafone. Украинские СМИ сообщили об ударе по главному офису оператора Kyivstar, где возник пожар. Ранее, после атак на дата-центры, украинские СМИ сообщили о перебоях в вещании нескольких украинских телеканалов, среди которых был и канал Минобороны Украины. О восстановлении их работы не сообщалось. Жители Киева писали о проблемах с онлайн-трансляциями и интернет-сервисами. На этом фоне политики обсуждают внедрение спутниковой связи. Президент Финляндии Стуб призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы Украина могла использовать его для ударов вглубь России. В Кремле эту идею уже назвали очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом. И напомнили, что российская спутниковая система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, в скором времени заработает на полную мощность. Удары по украинским дата-центрам, очевидно, были неожиданностью для Киева. Показали заметные результаты и будут продолжены, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Они приводят к тому, что проблемы возникают у средств массовой информации, у донесения той или иной информации до населения, то есть интернет, скажем так, работа обычных гражданских провайдеров страдает, по их каналам идут в том числе передачи телевизионных трансляций, радиотрансляций. Вероятно, под удар частично попадают и государственные структуры, в том числе связанные с оборонно-промышленным комплексом. Но военная связь от этого, я думаю, что никак не страдает. Возможно, на это и не надеялись, когда планировали удары, а хотели именно обрушить медиа-составляющую, привести к тому, что на тактическом уровне перестанет работать у них связь. Это никоим образом не может.
11: Связано ли это как-то со Starlink?
10: Смысл Starlink именно в распределенном

0: Отношение стоимости, эффективности и ударной мощи в рамках конфликта с Украиной – это большой шаг вперед, говорит военный.
1: С большой высоты. Это могла быть заслуга не двигателя, а траекторного управления. Легко бы набрал 400 до 800 за счет притяжения земли. Если же применены какие-то технологии были, тогда да, это серьезно осложнит зенитчикам их жизнь, потому что время реакции резко сокращается от обнаружения до открытия огня. Поэтому, конечно, система противовоздушной обороны, противоракетной будет больше ударов пропускать. Никакая система ПВО-ПРО не может поразить абсолютно все цели.
2: А вы как считаете, будут ли переключаться стороны на реактивные дроны?
1: Они уже переключились, все стороны уже переключились. Продолжают использоваться винтовые, но процент этих растет. И недавно была выставка в Египте, там Россия представила 3 новых реактивных системы, потому что их трудно классифицировать. Это ВПЛА, можно как баражирующий боеприпас, можно как крылатая ракета. Они на стыке находятся, некие такие гибридные, что ли, штуки.
0: В ночь на воскресенье средства ПВО сбили около сотни дронов над российскими регионами, заявили в Минобороны. Власти Энергодара сообщили о погибшей и 2 раненых после атаки беспилотника ВСУ. Российские силы, по данным Минобороны, ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и области, Николаеве и Одесской области. Поражены в том числе сухогруз с грузами двойного назначения в Черном море, объекты украинской погранслужбы и военно-морской базы в Килии, несколько хранилищ и причальная инфраструктура. Уничтожены 2 логистических центра и 2 склада беспилотников. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Власти Киева заявили, что украинская столица весь день вчера находилась под атакой дронов. Сообщается, что из-за обломков БПЛА загорелась крыша крупного бизнес-центра и есть попадание в 16-этажный жилой дом. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются еще с начала туристического сезона. Мы выяснили это, опросив наших слушателей.
4: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
5: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. Люди стараются экономить и выстраивают маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр, 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сетей ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено. И время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди, желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше полвосьмого утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди, где-то, наверное, с полседьмого.
4: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
6: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сотов автомобилей, то есть очередь вполне легко может занимать 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка почетным, нечетным днем. За этим стали внимательно следить, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топливо на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки. Причем как на федеральных сетях. Это реже происходит. происходит. Чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках.

0: являются нерегулируемой ценой на топливо.
1: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
2: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот «Татнефть», «Роснефть», «Лукойл» что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету. И даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
1: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
3: На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. И очереди можно простоять от получаса и больше.
1: Лимитов нет?
3: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было от 15 литров в час, а лимит 30.
4: По данным Росстата, цены производителей на бензин в России в августе выросли относительно предыдущего месяца на 3% после увеличения почти на 5% в июле. В целом за январь-август цены промпроизводителей на бензин выросли на 18%.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сардар Влекулеев. Движение поездов на участках Унеча, Злынка и Людиново-1 Дядькова приостановлено из-за внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру вечером 27 сентября и в ночь с 27 на 28 сентября в Брянской и Калужской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Ранее в Рио губернатор Брянской области Игорь Ковальчук сообщил, что в области в результате атаки беспилотников обрушилась часть железнодорожного моста. Объединение так называемой российской оппозиции за рубежом контролируется британскими спецслужбами, цель которых – создать иллюзию, что внутри русской эмиграции зреет альтернатива, способная заменить власть в России. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По его словам, релоканты, участвующие в этих проектах, цитата, используются как витрина для демонстрации другой России, которая на поверку оказывается лишь проекцией интересов британской короны. Мособлсуд назначил пожизненное лишение свободы 51-летнему серийному убийце Алексею Гаськову, который признан виновным в убийстве 9 женщин и 1 мужчины. Об этом ТАСС сообщили в суде. Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьера Петера Мадьяра, обвиняемого в краже мобильного телефона у другого человека. Большинством голосов депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета от преследования с главы правительства, против которого теперь будет заведено уголовное дело. Мадьяр сам попросил снять с него депутатскую неприкосновенность, заявив, что готов сотрудничать со следствием, и ему бояться нечего. В июне 2024 года Мадьяр отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе и выбросил телефон в Дунай. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11:31 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Идея энергетического перемирия России и Украины, судя по всему, пока откладывается. Главы МИД России и Германии провели в первую за 4,5 года встречу, но говорили всего лишь 22 минуты. Что дальше, об этом сегодня Георгий Буфт. Потери контроля или пиар-ход. OpenAI заявила, что приостанавливает свои модели ИИ ради анализа мер безопасности. Крупнейшие разработчики нейросетей сейчас расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в ходе испытаний. Аренда квартир начала дешеветь в крупнейших городах России. С начала года четверть владельцев жилья снижали цены в объявлениях. В Москве стоимость долгосрочной аренды в среднем упала на 9%, но сильнее всего цены снижались в Казани, Перми и Нижнем Новгороде. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два 22 минуты до зимы. Министры иностранных дел России и Германии провели первую за 4.5 года встречу. Они переговорили на полях Генассамблеи ООН. Москва заявила, что встреча прошла по инициативе Берлина. Продлилась 22 минуты. Министр Лавров сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А министр Вадефуль сказал, что предложил встречу, поскольку многочисленные коллеги из других государств сообщили ему, что Россия готова к переговорам. Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру, сказал немецкий дипломат. Каков же результат этой встречи? Комментарий Георгия Буфта.
7: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к ограниченному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта, и вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
4: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает. Бильд приводит детали встречи Лаврова с Вадефулем. И, как пишет издание, перед началом встречи российский министр положил перед немецким коллегой документ на 21 страницу с российской версией событий в Буче. Он назывался «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавая постановка киевского режима». Вадефуль мельком посмотрел на лежавшие перед ним бумаги, а затем положил сверху блокнот и отодвинул документы. Мария Захарова после этого заявила, что немецкий министр стыдливо прикрыл доклад, а в немецкой делегации назвали это дешевой попыткой провокации. К другим темам. OpenAI заявила о приостановке своих моделей ИИ для отладки мер безопасности. Об этом сообщил представитель компании порталу Axios. Как отмечает портал OpenAI Anthropic, сейчас расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами, или же это не более чем пиар-ход, продолжит Евгений Приличук.
8: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняет. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ-эксперт, профессор международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
9: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 назад Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
8: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
10: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит, так как и OpenAI, и другие крупные ИИ-компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
8: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
4: С теми, кто в теме, солнечная тема. Отразить от Земли солнечный свет в целях борьбы с глобальным потеплением — идея космического масштаба и космической стоимости. О целесообразности и рисках ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
11: Опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи как-то рассматривались. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу. Наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев.
4: Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
5: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
5: Реклама.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
15: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора.
5: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. 5 000 000 долларов забыть в такси. 8 000 000 выбросить в мусор. 100 000 000 перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
17: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
18: Бизнес и власть.
17: Мосбиржа объявила дискретный аукцион для обыкновенных акций Евротранса. Причина – рост цены более чем на 20%. Аукцион прошел в режиме торгов Т+, с 9:10 до 9:40 утра по Москве. К 9:06 утра цена бумаги достигла 26 рублей, что на 23,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня в 21 рубль. С июля эмитент регулярно допускал технические дефолты по купонам, объясняя их временной нехваткой денежных средств. Месяцем ранее сразу две крупные организации – Банк Россия и Сбер – заявили о намерении обанкротить Евротранс.
18: Арбитраж.
17: Трест «Артикуголь» подал иск против Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов». Об этом ТАСС сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Идет разбирательство. Решение ожидается в течение 2 недель. Ущерб посчитают после вердикта. Судно арестовали в начале сентября в Баренцбурге по ходатайству украинского «Нафтогаза» для обеспечения арбитражного решения на 4,2 миллиарда долларов. На борту была экспедиция скульптора Александра Пономарева. 8 сентября 69 человек вернулись в Россию. Судно остается под арестом. Половина команды поддерживает его работу.
18: Слияние и поглощение.
17: Объединенная микроэлектронная компания рассматривает возможность покупки долей в китайских полупроводниковых фабриках, узнал Коммерсант. Чтобы российские заказчики получали стабильный доступ к производственным мощностям, ОМК может войти в капитал одной или нескольких небольших китайских фабрик. Это, по данным источников издания, должно упростить распределение квот и закрепить долгосрочное партнерство. Эксперты считают, что это повысит предсказуемость производства. Правда, эксклюзивные технологии передаются только по отдельным соглашениям. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: 11:46 в Москве. Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
21: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как едины для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
20: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
22: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус, и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
20: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, который будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
19: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую еще раз.
23: Добрый день.
4: Давай с золота начнем. Снижается за тройскую унцию цена, потери уже больше 3%, 4150 долларов прямо сейчас.
23: Да, это спотовая цена, фьючерс чуть повыше. Ну и серебро, да, вместе падает на 5%.
4: А что происходит?
23: Вообще под раздачу сегодня весь сегмент твердых активов. Это и промышленные, это и не только драгоценные, и промышленные металлы. Ну, причины, в общем-то, прежние. Это неразбериха на мировом рынке долга, растущие процентные доходности в Америке, в Европе. в Азии, ну, в Японии в первую очередь, там ставки доходности по государственным долговым бумагам растут, соответственно, ужесточается общая ликвидность в глобальной системе, да, соответственно, здесь, естественно, инвесторы вынуждены ликвидировать позиции. Ну и, в принципе, если так сопоставлять общую ситуацию, вот я вспомнил в последний раз, когда встречались китайский и американский лидер, там тоже какое-то время цены на золото падали. А сейчас тут еще накладывается фактор длинных выходных в Китае. Все-таки Китай был основной покупатель драгоценных металлов, причем не только золота, но и серебра. Теперь вот у них неделю биржи не работают, соответственно, частично, может быть, и закрыть каких-то позиций. Ну, в принципе, посмотрим. Ситуация меняется, как обычно, при открытии торгов в Нью-Йорке. Это уже будет ближе к 4 часам по московскому времени. Вот американский фондовый индекс, например, с утра по традиции падает на фоне усиления доллара, растущих цен на нефть. А потом все выкупается, потому что есть некая идея, что вот эта огромная инвестиционная машина, которая впитывается секторами, связанными с искусственным интеллектом, она не зависит от уровня процентных ставок, и даже если есть опасения, что американский ЦБ, борясь с ростом инфляционных ожиданий, вынужден будет повышать ставку, это не должно испортить общий оптимизм по поводу будущих доходов и инвестиционной активности. Ну, поэтому каждый раз, когда падают акции, связанные с этим сектором искусственного интеллекта, потом они выкупаются, рынок считает, что так оно произойдет, ну, если не сегодня, то завтра. Поэтому текущее снижение воспринимается без особых эмоций на фондовом рынке, я имею в виду. Доллар укрепляется, естественно, тоже вот на фоне ожиданий роста ставки от американского ЦБ и прочее. У нас на рынке на этом фоне все достаточно вяло, хотя индекс Мосбиржи снижается, но, по сути, топчемся на месте, ничего не меняется. Но посмотрим, будет ли тестироваться уровень технической поддержки. Он по-прежнему расположен в районе 2250 по индексу Мосбиржи. Выделить на нашем рынке особо пока нечего. Тоже даже нет какой-то ротации из одного сектора в другой. Либо все растет, либо все, хотя и не драматично, но снижается. Вот сейчас дружно снижается сектор нефтегазовых компаний. Тут тоже можно понять. Во-первых, повышенное налогообложение будет, особенно от отраслей, связанных там с некоторыми с добычей удобрения, металлов, да, по-моему, что-то там еще было. В общем, то, что решение и тот проект бюджета трехлетнего, он оставил у рынка плохое впечатление, поэтому здесь оптимизм в этом плане тоже угас. Ну, и еще вкупе к этому нет геополитических просветов, вроде как там тоже все еще далеко до какого-то переговорного процесса, обострение продолжается и прочее. На валютном рынке на этом фоне более или менее все стабильно. Доллар к рублю, юань к рублю 12.55. Здесь все по-прежнему. Рынок ждет пятницы. По идее, в пятницу Минфин должен озвучить новые параметры своих валютных операций по бюджетному правилу. И, как я уже отмечал, спекулянты рассчитывают на резкое увеличение скупки, может быть, вдвое или втрое от текущих.
19: Капитал на бизнес FM. Реклама.
0: Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ-решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Business FM.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на Business FM. Все золото мира. Круглое озеро Гуатавита в колумбийских Андах веками привлекало золотоискателей. По легенде, древние индейцы Южной Америки, принося жертвы богам, бросали в воды озера золото и драгоценные камни. Первые проекты по осушению водоема разрабатывали еще конкистадоры. Воду носили ведрами, высекали в скалах каналы, но добыча, найденная на дне, расходов не покрывала. Самую серьезную попытку достать сокровища предприняли англичане в начале 20 века. За 8 лет, пользуясь паровым насосом, они почти полностью осушили водоем. Итогом экспедиции стали 22 золотых артефакта стоимостью 10 тысяч долларов при общих затратах в 160 тысяч долларов. В 1965 году правительство Колумбии запретило все работы на озере, объявив его национальным достоянием. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 11.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Более 650 тысяч жителей Приморья, а это свыше трети населения края, остались без воды. Причиной стала авария на электроподстанции Штыково, которая произошла минувшей ночью. Оказался обесточен водозабор, подающий воду в Артем, Владивосток, Надеждинский округ, сообщили в МЧС. Также там отключено электроснабжение. Во Владивостоке школам рекомендовали сократить занятия или перевести вторую смену на дистанционный формат, а в детских садах попросить родителей забрать детей раньше времени. Причину повреждения оборудования пока не уточнили. Астана попросила Киев не допускать атак на казахстанские суда в Черном море. Об этом сообщил изданию «Юлиус Медиа» глава МИДа республики Мухтар Тлеуберди. Ранее он встретился с главой украинского МИДа Андреем Сибигой на полях сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым казахстанская сторона призвала к переговорам с Украиной. По словам Тлеуберди, если обе стороны выразят желание провести переговоры в Казахстане, Астана не против. Но этот вопрос должен решаться только между двумя странами, потому что ответственность очень высока. Ни один посредник не сможет вмешаться и решить этот вопрос извне, сказал министр. Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Анна Брнабич. Бывший глава государства Александр Вучич передал ей свои полномочия. Согласно Конституции, председатель скупщины может исполнять обязанности президента максимум 90 дней. За это время должны быть назначены выборы. Вучич подал в отставку накануне, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в конце октября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Движение поездов приостановлено в Брянской и Калужской областях. Из-за атак ВСУ на ЖД-инфраструктуру сообщили в пресс-службе МЖД. В Брянской области обрушилась часть железнодорожного моста. В результате атаки беспилотника сошли 10 вагонов. И, как сообщили власти, пострадавших нет. Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Коснется мораторий объектов, получивших ущерб в результате атак с начала года текущего, что говорит об этом бизнес. Дональд Трамп заявил, что Зеленский согласился ослабить удары по российским НПЗ, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители. Вместе с тем президент США допустил запрет на экспорт дизеля из Штатов, отметил, что Вашингтон очень серьезно рассматривает этот вариант. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, движение же поездов приостановлено в Брянской и Калужской областях после атак беспилотников. Перед этим в Рио губернатора Брянской области Ковальчук сообщал, что в результате атаки БПЛА на перегоне обрушились часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. В Уническом районе сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. В Навлинском районе также повреждены ЖД-пути, но никто не пострадал, рассказывает собственный корреспондент российской газеты Елена Шулеп.
5: На Брянской области сегодня совершено целых 3 нападения на железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки беспилотника на перегоне Дядьково-Людиново, это на границе практически с Калужской областью, обрушилась часть моста. На фотографиях с места происшествия видно, что это вот мост через реку, и, собственно говоря, частично он одна половина цела, а вторая обрушилась. Но в результате этого обрушения 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Как сообщает глава региона, пострадавших при этом не было. Вторая атака была в Уническом районе. Здесь в результате сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал. В настоящее время ведется осмотр места происшествия сотрудниками Росгвардии на предмет каких-то опасных предметов. И после этого только начнутся восстановительные работы. И третья атака была в Навлинском районе. Тоже там повреждены железнодорожные пути. Видно на снимках с места, что именно железнодорожное полотно несколько повреждено. Ну и, как сообщается, движение на этом перегоне поездов не нарушено, никто не пострадал. В Московской железной дороге сообщили, что движение поездов временно приостановлено на участках Умеча-Злынка и Людиново-Дядьково. Сейчас уже железнодорожники, говорят, уже приступили в районе Людиново к восстановительным работам. Железнодорожная инфраструктура в Брянской области подвергается атакам украинских дронов практически все время. То есть это далеко не первый случай. К счастью, обошлось без жертв.
4: Это была Собкор российской газеты Елена Шулепова. Почти 70 дронов уничтожено за сутки в Брянской области. Пострадал один человек. Российское правительство вводит годовой мораторий на проверки частного бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников или других средств огневого воздействия. Как сообщил сегодня вице-премьер Григоренко, мораторий коснется объектов, получивших ущерб с начала этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Внеплановые проверки возможны, но только в отдельных случаях по требованию прокуратуры, поручению президента или же правительства. При поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства или возникновении ЧС. Также проверка допустима, если бизнес работает без уведомления о начале деятельности или если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений и инспектору нужно это подтвердить. Исключение

0: Также о необходимости ввести мораторий на проверки бизнеса пострадавшего от атак БПЛА говорил генпрокурор Александр Гуцан, и он предлагал распространить ограничения, в том числе на проверки со стороны прокуратуры, а пострадавшему бизнесу дать отсрочку по обязательным платежам и сдаче налоговой отчетности. Предложение ввести мораторий для бизнеса звучит регулярно еще с 90-х, со времен Бориса Ельцина, напоминает член правления РСПП Игорь Юргенс.
1: Олигархи и красные директора собрались вместе, съездили к Борису Николаевичу, и вот он впервые он сказал: мораторий на проверки. Вот с тех пор с регулярностью, ну я бы сказал, раз в год, это, так сказать, я уж так либерально, раз в полгода президент, правительство, налоговая служба, правоохранители, прокуроры объявляют, что мы для того, чтобы дать возможность бизнесу работать и спасать страну, объявляем мораторий на проверки. Ну, сколько можно?
2: Григоренко, вице-премьер, говорит, что решение снижает административную нагрузку и дает бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Значит, ты отметил, что похожий мораторий уже применялся в 22-25 годах.
1: Игорь Иванович Шувалов во все предшествующие годы, когда он был вице-премьером, по указанию Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, говорил то же самое. Регулярно. Поэтому мы верим Григоренко, надеемся на это, безусловно. Но боюсь, что жизнь более многообразна, чем вот такое линейное движение наших вице-премьеров.
0: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Мораторий не касается, например, компаний-сейлеров, и в данном случае нет порога по ущербу, в отличие от налоговых отсрочек, предусмотренных Минфином в конце августа после атак на склады Wildberries. Тогда правительство утвердило меры поддержки и предоставило бизнесу годовую отсрочку по ряду налогов и страховых взносов, а налоговые проверки пострадавших компаний приостановили до конца этого года. Также непонятно, как предпринимателю доказывать, что он попадает под этот мораторий на проверки, говорит руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» и руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
3: Инициатива, на мой взгляд, правильная и своевременная, потому что у предпринимателя после прилета, допустим, сгорел склад или вылетели окна в магазине, инспектор с плановой проверкой ему нужен меньше всего. Единственное, порога по ущербу здесь нету, в отличие от налоговых отсрочек, где было 5% от годового дохода. И мораторий привязан к самому объекту, если он пострадал именно с 1 января. При этом нужно понимать, что это не щит от всех проверок, поскольку если ваш магазин, ваше помещение, ваш склад так или иначе угрожает жизни, деятельности сотрудников внутри него, либо посетителей внутри него, то вот предписание проверки прокуратуры отвертеться не получится, и проверят все равно. И, конечно, такие объекты стоят на особом учете. Особенно, если у вас на территории есть особо опасные объекты разных классов. Это причем банальная котельная, может быть, которую, естественно, обязаны проверять, и она под этот мораторий не попадает. Что еще интересно, абсолютно непонятно, как доказывать то, что ты попадаешь под этот мораторий. Нету некого реестра, который бы все это фиксировал. Поэтому самое важное – это хранить все акты МЧС, справки администрации, протоколы полиции о том, что ваше имущество, ваш комплекс подвергся атаке БПЛА. Мера назревшая, она дает бизнесу время восстановиться и не тратить силы и деньги. Но хочется сказать, что сгоревший товар и кредиты она не компенсирует. Так что это хорошее дополнение к деньгам, но не их замена. Вывод простой. Если прилетел беспилотник, инспектора ждать не нужно, но справку о том, что прилетело, когда, нужно всегда держать под рукой.
0: Алексей Петропольский, «Опора России». Решение это вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Искусственный интеллект начнет искать должников прямо на дорогах. Камеры будут сверять номера машин с базами и смогут выявлять неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Сейчас технологию эту тестируют на Алтае, но с 27 года ее планируют запустить по всей России. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Где нам продлить лето? Беларусь и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. И также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий One to Trip. При этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Продолжит тема Светлана Чередникова.
4: В бархатный сезон в Турции

0: Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии. На Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
1: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет и систему все включено. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
0: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
2: Для премиального отдыха Мальдивы с семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желается сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
3: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
2: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
0: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
4: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Арабские Эмираты, а страна в принципе дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
0: Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России рассматривают возможность корректировки правил возврата товаров надлежащего качества, купленных на маркетплейсах. Необходимость таких изменений связана с тем, что многие покупатели возвращают исправные товары без объективных причин, например, потому что они не подошли или просто человек передумал после покупки. По словам главы Центра стратегических разработок Павла Смелова, такие случаи приводят к дополнительным издержкам для продавцов. Эти расходы в итоге могут быть учтены в стоимости товаров. Павел Смелов предложил ограничить возврат для отдельных категорий товаров, которые уже не подлежат возврату и в обычных магазинах, например, продуктов питания и лекарств. Он отметил, что для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других товаров порядок возврата стоит приблизить к правилам традиционной торговли. Вернуть такой товар можно только после осмотра и подтверждения получения. Сейчас вернуть эти товары, купленные в обычных магазинах, по закону нельзя. Нижегородские власти предложат ускорить оформление безхозяйного имущества в муниципальную собственность. ЗАГС Собрание рассмотрит соответствующий проект поправок к Гражданскому кодексу. Сейчас по нормам объекты должны числиться в реестре безхозяйных не менее одного года, и только затем право собственности на них признается в судебном порядке, следует из пояснительной записки к проекту закона. Общий срок оформления такого имущества варьируется от 1,5 до 2 лет. При этом безхозяйные объекты долго простаивают без консервации, разрушаются и представляют угрозу, а муниципалитеты вынуждены тратить на них бюджет. Средства. Поправками предлагается сократить срок, по истечении которого у уполномоченных органов возникает право обратиться в суд с 1 года до 3 месяцев. Правительство освободило от проверок бизнес, пострадавший от беспилотников. Мораторий будет действовать до 1 октября 2027 года. Мера распространяется на объекты бизнеса, получившие ущерб с начала этого года. Для них отменят плановые проверки и часть внеплановых мероприятий. В отдельных случаях внеплановые проверки сохранятся, например, по требованию прокуратуры или по поручению президента и правительства. Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода объявил 3 закупки на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Информацию разместили на сайте госзакупок. Все 3 контракта предусматривают открытие кредитных линий с лимитом 500 миллионов рублей каждая. Общая сумма привлекаемых средств составит таким образом 1,5 миллиарда рублей. Дата открытия кредитных линий – 2 ноября. Кредиты привлекаются на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, пишет Нижний сейчас. С 30 сентября в Нижнем Новгороде завершается работа сезонных ночных автобусных маршрутов номер 150, 160, 180 и 190, сообщает Министерство транспорта и автомобильных дорог региона. Маршруты действовали с 1 июня. Решение о прекращении перевозок связано с уменьшением спроса. В сентябре пассажиропоток на этих направлениях сократился на треть. В региональном Минтрансе также отметили, что несмотря на закрытие маршрутов, ведомство изучает обращение жителей с просьбой о продлении работы ночного транспорта. Пока решение не принято. Кроме того, власти планируют вернуться к практике организации сезонных ночных перевозок следующим летом. Нижегородская область заняла 54-е место среди регионов России по доступности ипотеки. Лишь около 18% местных семей могут позволить себе кредит по рыночной ставке, чтобы купить квартиру на вторичном рынке площадью в 60 квадратов. Средний размер ежемесячного платежа в августе составил почти 80 тысяч рублей. Исследование провели аналитики Реа-рейтинг на основе данных Центробанка и Росстата. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономный округа. Там купить квартиру по рыночной ипотеке может около половины семей. Также в первой пятерки оказались Мурманская и Магаданская области. Последнюю строчку рейтинга занял Севастополь, предпоследнюю – Крым. Там рыночная ипотека доступна примерно 4,5% семей, а средний размер займа достигает 124 и 117 тысяч соответственно. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 14 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 12, ночью также возможен небольшой дождь и плюс 10 на термометре.
5: Валюта.
7: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 26 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
6: Роскапстрой не смог оспорить расторжение договора по нижегородским очистным сооружениям стоимостью в несколько миллиардов рублей. По данным «Коммерсант Приволжье», ОКО расторг контракт в апреле, сославшись на нарушение подрядчиком сроков и непринятие мер по устранению последствий февральской аварии, когда обрушились конструкции первичного отстойника. В Роскапстрое, в свою очередь, заявляли о выполнении всех обязательств. Коммунальный оператор также пытался включить Роскапстрой в реестр недобросовестных поставщиков. Однако Федеральная антимонопольная служба в этом отказала. ОКО пытался оспорить решение ФАС в суде, но затем отозвал иск, не став публично пояснять причины. Между коммунальным оператором и Роскапстроем продолжаются еще несколько судебных споров, в частности, по взысканию более 3 миллиардов рублей неотработанного аванса, восстановление обрушившихся конструкций и взыскание 250 миллионов рублей неустойки. На вторую очередь модернизации Нижегородской станции аэрации объединенный коммунальный оператор заключил договор с компанией «Союздомстрой» за 20 миллиардов рублей. Компания OpenAI временно приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта после выявления ряда инцидентов, связанных с опасным и нежелательным поведением систем. OpenAI совместно с исследователями по безопасности, в том числе и с компанией Anthropic, изучает десятки тысяч случаев, когда ИИ-модели пытались обойти встроенные ограничения, выходили за пределы тестовой среды, создавали форумы для коммуникации и генерировали запросы для обхода контроля. Некоторые из этих инцидентов произошли во время внутренних испытаний, другие при использовании технологии в реальных условиях. Среди зафиксированных происшествий отмечались попытки ИИ-агентов взломать сайты госведомств США и правительства Австралии, а также случаи утечки пользовательских изображений в чат GPT. Нижегородское опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова с 2021 года вдвое снизило выбросы загрязняющих веществ, среди которых соединения, напрямую влияющие на снижение респираторных заболеваний, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона «Росатома» по итогам презентации годового отчета предприятия по экологической безопасности. По словам исполняющего обязанности министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Никифорова, это показывает, что крупное промышленное предприятие может быть открытым, экологичным и ответственным. Напомню, АКБМ «Африкантова» обеспечивает полный цикл работы услуг на этапах жизненного цикла реакторных установок различного типа, а также систем безопасности АЭС. Предприятие выполняет функции главного конструктора и комплексного поставщика оборудования для всех судовых реакторных установок. Входит в машиностроительный дивизион «Росатома» и является членом Союза машиностроителей России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса!
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
8: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора». Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.

0: использовать энергию Солнца. Да?
1: Отразить все это как?
0: Если уж говорить о каком-нибудь удаленном будущем, совсем удаленном, то давайте скажем, ну, это такое глобальное решение проблем навсегда. Вы, наверное, слышали о такой сфере Дайсона. Это такая сфера, которую якобы человечество будущего построит, вся энергия будет как-то внутри оставаться. Замкнутая такая система регулирует. Это, конечно, звучит как сказки, но были люди, которые занимались этим профессионально. И среди них я немедленно вспомнил академика Николая Семеновича Кардашова. Вот он был именно сторонником такой оценки последующего развития цивилизации. К чему придет цивилизация? Вот к тому, что будет работать в таком полностью замкнутом цикле. Проблема наиболее безопасного и эффективного использования энергии, она существует, и в той мере, в какой мы понимаем эту проблему, у нас и меняются подходы. Вот, скажем, солнечные панели. Были эксперименты. Размещать вот такого рода панели не на Земле, а в космическом пространстве. Принимаем там солнечную энергию, преобразуем ее в электрическую и передаем уже потребителям на Землю. Эти эксперименты показали, что, в принципе, да, можно, но цена этого слишком велика для того, чтобы приступить немедленно к реализации. Ну, и мы с вами забыли об еще одном виде энергии. Ядерная энергия — это энергия уже сверхсолнечная. Следуя вот такому принципу, не допустить разогрева Земли, наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев, правильно?
1: Чисто теоретически отразить некими панелями свет безо всяких распылений, чего бы то ни было, в атмосферу, менее вредно или так же?
0: Менее вредно вот как. Все, что имеет возможность быть остановленным, надежно быть остановленным, это менее опасно, чем эксперименты, которые повлекут какие-то последствия, где мы уже не сможем управлять дальнейшим их развитием. Вот, скажем, распыление, да? Запущен некий природный процесс. И на природный процесс мы уже не сможем повлиять. Запустить мы их, может быть, запустим, а как остановить? Известно как? Нет, неизвестно. Если хотите, термин приведу — эффект бабочки. Когда, ну, бабочка, ну что она там может изменить? Но если кто-то в путешествие во время наступил на бабочку, это изменило мир до неузнаваемости. То есть такие мелкие изменения могут привести к совсем нежелательным и непредсказуемым последствиям.
1: Обсуждается ли в России российскими учеными такой способ борьбы с глобальным потеплением?
0: Я не знаю пока о реакции сообщества в целом, но о реакции коллег я знаю. Первое впечатление, оно, в общем, негативное.
1: На тему геоинженерии и глобального здравого смысла мы говорили с Натаном Андреевичем Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.
2: Интервью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога-американиста Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, возобновит ли Трамп боевые действия против Ирана после выборов в Конгресс.
3: Заранее с Маликом Дудаковым.
4: Вынужденное предвыборное перемирие. Администрация Дональда Трампа прозрачно намекает на возможность возобновления боевых действий с Ираном сразу после выборов в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся 3 ноября. С приближением дня голосования внутри Белого дома распаляется сильнейший раскол. Аппаратчики, занятые подготовкой к выборам, вроде вице-президента Джей Ди Венса, выступают за заключение быстрой сделки с Ираном, которую можно было бы продать электорату как значимую победу, и заодно опустить изрядно выросшие топливные цены на американском рынке. Их усилиями состоялся приезд президента Ирана Масуда Пезешкиана в Соединенные Штаты и его интервью про трамповскому телеканалу Fox News. Иранская сторона вновь выдвинула аналогичные летним условия для прекращения конфликта, а именно заморозка операции в Ливане, снятие блокады и возвращение замороженных активов. На такие условия ястребы в Белом доме идти не готовы. Они боятся потерять лицо в канун выборов. В итоге высока вероятность сохранения нынешней шизофренической ситуации, ни мира, ни войны, вплоть до 3 ноября. Хотя она тоже не сильно на руку команде Трампа. В последних опросах сразу 70% американцев признались, что сожалеют о начале войны с Ираном. Фактор топливного кризиса может сыграть роковую роль для республиканцев на предстоящих выборах. В случае проигрыша же Трамп действительно может захотеть на ком-то отыграться. Проблема лишь в том, что Иран на угрозу США наверняка ответит симметрично. И американские боекомплекты ракет, которые они копили за последние месяцы, быстро истратятся. Демократы в Конгрессе обещают уже в ноябре выставить на голосование статьи импичмента главы Пентагона Пита Хексета за военные преступления в Иране. Они продолжают блокировать и принятие нового военного бюджета Соединенных Штатов и транши на продолжение авантюры в Иране. Так что новый этап конфликта на Ближнем Востоке может очень быстро и негативно сказаться на позициях Трампа.

0: Трампа внутри Америки. Нельзя исключать, что после длительных угроз в отношении Ирана президент Соединенных Штатов в итоге проявит свой излюбленный эффект тако и резко сдаст назад, переключившись на другие направления. Однако вряд ли это уже позволит Трампу избежать проблем на неумолимо приближающихся выборах в Америке.
1: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
2: Реклама. Вы чувствуете это? С первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АВС и компания «Русский капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
4: Первые в деле.
5: Считается, что первый ломбард в его современном понимании был открыт в Брюсселе в 1618 году выходцами из итальянской провинции Ломбардия и назывался соответствующе «Дом Ломбарди». Вскоре, обретя популярность, судозалоговые конторы открылись по всей Европе, а слово «ломбард» стало нарицательным.
4: Первые в деле. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
6: Мосбиржа объявила дискретный аукцион для обыкновенных акций Евротранса. Причина – рост цены более чем на 20%. Аукцион прошел в режиме торгов Т+, с 9.10 до 9.40 утра по Москве. К 9.06 утра цена бумаги достигла 26 рублей, что на 23,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня в 21 рубль. С июля эмитент регулярно допускал технические дефолты по купонам, объясняя их временной нехваткой денежных средств. Месяцем ранее сразу две крупные организации – Банк Россия и Сбер – заявили о намерении обанкротить Евротранс.
4: Арбитраж.
6: Трест «Артикуголь» подал иск против Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов». Об этом ТАСС сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Идет разбирательство. Решение ожидается в течение 2 недель. Ущерб посчитают после вердикта. Судно арестовали в начале сентября в Баренцбурге по ходатайству украинского «Нафтогаза» для обеспечения арбитражного решения на 4,2 миллиарда долларов. На борту была экспедиция скульптора Александра Пономарева. 8 сентября 69 человек вернулись в Россию. Судно остается под арестом. Половина команды поддерживает его работу.
4: Слияние и поглощение.
6: Объединенная микроэлектронная компания рассматривает возможность покупки долей в китайских полупроводниковых фабриках, узнал Коммерсант. Чтобы российские заказчики получали стабильный доступ к производственным мощностям, ОМК может войти в капитал одной или нескольких небольших китайских фабрик. Это, по данным источников издания, должно упростить распределение квот и закрепить долгосрочное партнерство. Эксперты считают, что это повысит предсказуемость производства. Правда, эксклюзивные технологии передаются только по отдельным соглашениям. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг своей кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушениях финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
9: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
8: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
10: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
8: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Капитал с Григорием Бегларяном.
1: Григорий, приветствую.
11: Добрый день.
1: Что скажешь про ситуацию? Добрый день, 0,5% потери.
11: Ну, тут слов нет. Что говорить? На прошлой неделе мы с тобой увидели примерно то же самое. Ну, по сути, рынки пока наши возятся на месте. Ну, единственное, так медленно, но как неприятно проседает все ниже российский рынок внутреннего долга. Но, по крайней мере, на уровне индекса ОФЗ мы видим откат по ценам на низы с июня прошлого года. Ну, то есть доходности по длинным бумагам туда подросли. Может быть, это связано с тем, что рынок уже не рассчитывает на какое-то смягчение денежно-кредитной политики от ЦБ, ну, по крайней мере, на октябрьском заседании. Не очень высокие шансы и на заседании в конце года, декабрьское, пока рынок внутреннего долга, в общем-то, так, впал в апатию здесь, хотя Минфин последние пару недель успешно провел свои аукционы по размещению долговых обязательств, но в основном это вот такая техническая игра. Здесь часть ликвидности, которую банки копили, пошла на покупку долговых бумаг, и, соответственно, их можно закладывать в качестве залогов в ЦБ, брать какие-то кредитные линии, но, в принципе, пока с учетом скудной рублевой ликвидности рынок акций не может получить позитива, потому что позитив у нас это геополитика, оттуда пока, ну, не то, что нет просвета, но нет каких-то признаков прорыва, да, хотя бы движения к переговорному процессу. Ну, соответственно, здесь еще и динамика по рублевой ликвидности. То есть рубли в системе, рынки более-менее стабильны, то нет. Сейчас концовка месяца, может быть, ЦБ завтра в рамках своих кредитных операций с банковской системой даст рублей побольше, ну, тогда рынок продержится. Пока в целом индекс Мосбиржи прижался недалеко от уровня технической поддержки в районе 2250, ну, пока не пробивает ниже. Валютный рынок тоже пока в режиме стабильности. Здесь все по-прежнему. Да, главная тема – это озвучка стороны Минфина новых параметров валютных операций в рамках бюджетного правила. Понятно, что спекулянты на фоне высоких цен на российскую нефть и газ за последний месяц особенно ждут резкого увеличения нефтегазовых доходов, а значит, увеличение операций по покупке валюты, ну, может быть, в 3 раза от текущих 2, может быть, чуть меньше, но вот цифра, которая фигурирует по ожиданиям, где-то 5-6 миллиардов, я так понимаю, ну, вот, считается, что это приведет к ослаблению рубля. Правда, тут еще один фактор есть: в октябре будет ли усиливаться приток валют со стороны экспортеров, они же тоже много заработали, поэтому, может быть, эти два фактора пересекутся, будет опять какой-то нейтральный статус, и режим стабильности плюс-минус на рынке валютном сохранится. На глобальном рынке, несмотря на напряженность в сегменте рынков долговых американского, европейского, японского, фондовые индексы, хотя и снижаются, но вот при открытии торгов в Нью-Йорке, это произойдет где-то часа через 3-4, уже все заметили, идет стабилизация, а потом фондовые индексы иногда даже и плюсуют. Вот сегодня такая похожая история. С утра падение, индексы все снижаются, доллар укрепляется, твердые активы, драгоценные металлы, промышленные падают. Ну вот посмотрим, что будет ближе к открытию торгов в Нью-Йорке. Пока рост доходности американских долговых бумаг напрягает, но считается, что вот эта тема с инвестициями в искусственный интеллект, она, в общем-то, нивелирует растущие ставки, потому что там совершенно иная история, дескать, высокие ставки никак не влияют на инвестиционную активность. Ну, для этого, конечно, нужна проверка, но пока рынок в этом убежден, соответственно, игнорируется вот этот напряженный момент растущих доходов.
12: Капитал на бизнес FM. Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на этой неделе на Business FM.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: Кошелек или жизнь? ДИА. Денежное возмещение за убийство или увечье и сегодня применяется в странах, где уголовное право опирается на шариат. В 1994 году в Пакистане 45-летний Рихан, осужденный за убийство, в день исполнения смертного приговора полчаса провел с петлей на шее, пока у эшафота его семья и наследники убитого спорили о размере дии. Соглашения не достигли, и Рихан был казнен. А в мае 95-го в другой пакистанской тюрьме повезло Камалу Барузай. Он стоял на помосте под виселицей, когда наследники погибшего от его руки простили Камала и согласились принять дию. В обоих случаях сумма не обнародовалась, но из практики применения закона известно, что минимальная дия за убийство составляет в Пакистане эквивалент 30 килограммов серебра.
15: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM».
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 13.58 в Москве, в студии Ирины Кучеренко. Российский университет медицины эвакуировали после анонимного сообщения о минировании. Взрывных устройств не обнаружено. Сейчас учебное заведение работает в штатном режиме, сообщили в ВУЗе. 24 сентября в Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали как минимум 10 вузов, в том числе ГИТИС, Сеченовский университет и Московский психолого-педагогический университет. 25 сентября по той же причине провели эвакуацию сотрудников и учащихся Московского технического университета связи и информатики. Президент Владимир Путин освободил Сергея Козлова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Саудовской Аравии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Козлов возглавлял российскую дипмиссию в королевстве с февраля 2017 года. До этого он работал в странах Ближнего Востока, в том числе был послом России в Йемене. «Справедливая Россия» в Госдуме 9-го созыва может сохранить за собой 3 комитета. Об этом рассказали газете «Ведомости» источники в партиях парламентской оппозиции. Один комитет и комиссия могут отойти ЛДПР. Фракция «Справедливая Россия» сократилась с 27 до 17 депутатов, поэтому не сможет претендовать на увеличение числа руководящих постов. При этом все действующие председатели комитетов от «Справедливой России» прошли в новый созыв и, скорее всего, сохранят свои должности, пишет издание. Главный редактор «Индивидуум» Алексей Киселев объявил о закрытии издательства спустя 11 лет работы. Он заверил, что книги, над которыми велись работы в последние месяцы, обязательно выйдут. Правда, теперь уже в других издательствах. «Индивидуум» было создано в 2015 году, в 23-м его владельцем, и издательство «Попкорн Букс», которое также специализируется на нон-фикшн, стала компания «Эксмо». В прошлом году сотрудников «Попкорн Букс» и «Индивидуум» обвинили в экстремизме из-за квир литературы. Вскоре после этого о закрытии объявило издательство Popcorn Books. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Движение поездов приостановлено в Брянской и Калужской областях из-за атак ВСУ на ЖД-инфраструктуру. Сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. В Брянской области обрушилась часть ЖД-моста. В результате атаки беспилотника сошли с рельсов 10 вагонов. Пострадавших нет. Бизнес, пострадавший от атак дронов, освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу сегодня, будет действовать до 1 октября будущего года. Коснется мораторий объектов, получивших ущерб в результате атак с начала года текущего. Что говорит об этом бизнес? Трамп заявил, что Зеленский согласился ослабить удар по российским НПЗ, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители. При этом президент США допустил запрет на экспорт дизеля из Штатов, отметив, что Вашингтон очень серьезно рассматривает на этот вариант. Между тем, сегодня Дмитрий Песков заявил, что Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы. Эти и другие темы в нашем эфире. Движение поездов приостановлено в Брянской и Калужской областях после атак беспилотников. Перед этим губернатор Брянской области Ковальчук сообщил, что в результате атаки БПЛА на перегоне Дядьково-Людиново обрушилась часть моста. 10 вагонов сошли с железнодорожных путей в Унеческом районе, сошли с рейсов 19 пустых полувагонов. В Навлинском районе также повреждены ЖД-пути, никто не пострадал. Вот что рассказывает собственный корреспондент российской газеты Елена Шулепова.
18: На Брянскую область сегодня совершено целых 3 нападения на железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки беспилотника на перегоне Дядьково-Людиново, это на границе практически с Калужской областью, обрушилась часть моста. На фотографиях с места происшествия видно, что это мост через реку, и, собственно говоря, частично он одна половина цела, а вторая обрушилась. Но в результате этого обрушения 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Как сообщает глава региона, пострадавших при этом не было. Вторая атака была в Унеческом районе. Здесь в результате сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал. В настоящее время ведется осмотр места происшествия сотрудниками Росгвардии на предмет каких-то опасных предметов. И после этого только начнутся восстановительные работы. И третья атака была в Навлинском районе. тоже там повреждены железнодорожные пути. Видно на снимках с места, что именно железнодорожное полотно несколько повреждено. Ну и, как сообщается, движение на этом перегоне поездов не нарушено, никто не пострадал. В Московской железной дороге сообщили, что движение поездов временно приостановлено на участках Унеча-Злынка и Людиново-Дядьково. Сейчас уже железнодорожники, говорят, уже приступили в районе Людиново к восстановительным работам. Железнодорожная инфраструктура в Брянской области подвергается атакам украинских дронов практически все время. То есть это далеко не первый случай. К счастью, обошлось без жертв.
1: Елена Шелепова, «Российская газета». Между тем, почти 70 дронов было уничтожено за сутки в Брянской области. Один человек пострадал. Российское правительство вводит годовой мораторий на проверки частного бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников или других средств огневого воздействия. Как сообщил сегодня вице-премьер Григоренко, мораторий коснется объектов, получивших ущерб с начала этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд неплановых контрольно-надзорных мероприятий. Неплановые проверки возможны, но только в отдельных случаях по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства. При поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства или возникновении ЧС. Также проверка допустима, если бизнес работает без уведомления о начале деятельности или если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений, инспектору нужно это подтвердить. Исключения предусмотрены для отдельных сфер, таких как промышленная и транспортная безопасность. Как заявил Дмитрий Григоренко, важно, чтобы ресурсы предприятий были сосредоточены на восстановительных работах, а не на прохождении проверок. При этом мораторий...

0: сотрудников внутри него, либо посетителей внутри него, то от предписания проверки прокуратуры отвертеться не получится, и проверят все равно. И, конечно, такие объекты стоят на особом учете. Особенно, если у вас на территории есть особо опасные объекты разных классов. Это причем банальная котельная, может быть, которую, естественно, обязаны проверять, и она под этот мораторий не попадает. Что еще интересно, абсолютно непонятно, как доказывать то, что ты попадаешь под этот мораторий. Нету некого реестра, который бы все это фиксировал. Поэтому самое важное – это хранить все акты МЧС, справки администрации, протоколы полиции о том, что ваше имущество, ваш комплекс подвергся атаке БПЛА. Мера назревшая, она дает бизнесу время восстановиться и не тратить силы и деньги. Но хочется сказать, что сгоревший товар и кредиты она не компенсирует. Так что это хорошее дополнение к деньгам, но не их замена. Вывод простой. Если прилетел беспилотник, инспектора ждать не нужно, но справку о том, что прилетело, когда, нужно всегда держать под рукой.
1: Алексей Петропольский, компания Юрвиста. Кроме того, в данном случае нет порога по ущербу, в отличие от налоговых отсрочек, предусмотренных Минфином в конце августа после атак на складовый адрес. Тогда правительство утвердило меры поддержки и предоставило бизнесу годовую отсрочку по ряду налогов и страховых взносов. А налоговые проверки пострадавших компаний приостановили до конца этого года. Как к мораторию на проверки относится бизнес и как реально оценивается ущерб, рассказывает предприниматель из Курска Аганес Бараев.
2: Совершенно бесполезная мера. Не поддержит никак. Я вам скажу больше. Пару недель назад был прилет БПЛА на одной из улиц города. В том числе пострадало офисное здание наше. Были выбиты окна. Естественно, не зная, что там есть какие-то осколки опасные или нет, было вызвано МЧС. Повестили органы власти, администрацию о том, что тоже есть повреждения, есть осколки на территории офиса. Мы приехали, осмотрели, слава богу, ничего не было, кроме выбитых окон. Как бы мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна. Но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. То есть, если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то кроме как приехали, посмотрели, ничего. Ни справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Поэтому проверки отложены. Знаете, как бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Абсолютно. И поэтому мера абсолютно непонятна. Если бизнес пострадал, а что они еще будут, пострадавшего бизнес, как они будут проверять, что они будут проверять? Поэтому ни о чем.
1: Аганес Брайан, предприниматель из Курска. На подготовке такого механизма вице-премьер Григоренко сообщал в начале сентября на Восточном экономическом форуме, напомнив, что похожий механизм уже применялся с 22 по 25 годы. Также необходимости ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, говорил генпрокурор Александр Гуцан. Он предлагал распространить ограничения, в том числе на проверки со стороны прокуратуры, а пострадавшему бизнесу дать отсрочку по обязательным платежам и сдаче налоговой отчетности. Предложение ввести мораторий для бизнеса звучит регулярно еще с 90-х, со времен Ельцина, напоминает член правления РСПП Игорь Юргенс.
3: Олигархи и красные директора собрались вместе, съездили к Борису Николаевичу, и вот он впервые он сказал «мораторий на проверки». Вот с тех пор с регулярностью, я бы сказал, раз в год, это, так сказать, я уж так либерально, раз в полгода президент, правительство, налоговая служба, правоохранители, прокуроры объявляют, что мы для того, чтобы дать возможность бизнесу работать и спасать страну, объявляем мораторий на проверки. Сколько можно.
4: Григоренко, вице-премьер, говорит, что решение снижает административную нагрузку и дает бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Значит, ты отметил, что похожий мораторий уже применялся в 22-25 годах.
3: Игорь Иванович Шувалов во все предшествующие годы, когда он был вице-премьером по указанию Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, говорил то же самое. Регулярно. Поэтому мы верим Григоренко, надеемся на это, безусловно. Но боюсь, что жизнь более многообразна, чем вот такое линейное движение наших вице-премьеров.
1: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Решение вступает в силу сегодня, будет действовать до 1 октября 2027 года. Аренда квартир в крупнейших городах России начала дешеветь. С начала года, по наблюдениям экспертов, четверть владельцев жилья снижали цены в объявлении.

0: как, почему это происходит. Позже подробности, а сейчас о том, что Московская неделя моды открылась в столице. В своей коллекции представят более 350 российских и зарубежных дизайнеров. Основные мероприятия пройдут в Манеже. Запланированы более 100 показов, лекции экспертов и фестиваль короткометражек. Отечественную индустрию представят команды из 24 регионов. Из Краснодарского края, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Якутии. Основную долю традиционно составят московские дизайнеры, в том числе резиденты проекта «Сделано в Москве». Чем может быть интересна Московская неделя моды ее гостям, рассказывает основатель бизнес-клуба альянса Бенопин, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
1: Главное достоинство Московской недели моды в том, что она не сильно политизирована. Это в любом случае эффект по распространению глобального видения БРИКС, и ее задача не экономическая. Она немножко превращается в такой светский ивент. Те бренды, которые обычно упоминают, Верья, Мастерпис, Виктория Адриянова, Гапанович, они хорошие, талантливые ребята, но все это очень маленькие бизнесы, и поэтому и сами показы тоже ограничены мощностью высказывания. Это хорошо, что проходит такое шоу, пытается качать какие-то экономические вопросы. В целом подборка нормальная, но поскольку экономически это бессмысленное действие, кроме прямых продаж, которые на маркете там есть, но как бы никаким ярким брендом мы там из Казахстана, Белоруссии, Турции, им нет смысла участвовать в Московской неделе, поэтому это какие-то такие очень своеобразные дизайнеры.
0: Алексей Баженов. В этом году организаторы событий учредили премию для дизайнеров, дебютантов недели моды. Победитель получит 1 000 000 рублей на развитие бренда. А маркеты и шоурум в Маниже будут работать до 1 октября. Включительно вход по предварительной регистрации на сайте недели моды. С 28 по 30 сентября в Заряде проведут саммит моды БРИКС Плюс, к которому присоединятся эксперты индустрии более чем из 60 стран.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
4: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Абликулеев. Законодатели предложили Минюсту рассмотреть вопрос о возможности использования цифровой валюты в качестве предмета залога. Как пояснил зампредседатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин, проработка возможности использовать цифровую валюту, включая стейблкоины в качестве залога, важна для дальнейшего развития оборота цифровых активов. Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном, до 71 тысячи тонн на сумму более 12 600 000 долларов, при этом поставив в августе рекорд, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Туристический поток из России во вьетнамский курортный город Дананг в этом году достиг 300 тысяч человек, увеличившись на 151%. Об этом сообщили в городском департаменте культуры, спорта и туризма. За первые 8 месяцев этого года Дананг принял более 411 тысяч посетителей из России и других стран СНГ, что на 94,2% больше по сравнению с прошлым годом, сообщила замдиректора департамента Гуэн Хи Хуайан. Книжная сеть «Читай город» «Буквоед» за июль-август нарастила продажи книжной продукции. Показатель увеличился на 10%, до 5 миллиардов 700 миллионов рублей в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель сети. По данным газеты, магазины зафиксировали в июле-августе этого года рекордный за последние 3 года прирост товарооборота книжной продукции. В июле-августе 2025 года товарооборот вырос год к году на 2,7%, в июле-августе 2024 снизился на 0,1%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 13:16 в Москве. Москва не спешит прощаться с теплом. По прогнозам синоптиков, на последней неделе сентября будет сухо и местами даже солнечно. В целом, теплая и сухая погода сохранится до первых чисел октября. Дневные температуры вплоть до среды останутся выше 15 градусов, ночные плюс 10. С четверга заметно похолодает, хотя ночные температуры все еще останутся в плюсе. Говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
8: Самая главная особенность этой недели – это сухая и миросолнечная погода. До начала октября, до конца этой рабочей недели никаких осадков. Только, может быть, сегодня утром по северу, северо-востоку области будут небольшие дожди, но это будет исключение из правила. А правило такое, что давление на 15-20 миллиметров ртутного столба превышает норму, следовательно, осадков ждать неоткуда. Причем до среды включительно сравнительно тепло, градуса на 2-4. Выше климатическая норма и дневные температуры порядка 15-17 градусов. На рубеже сентября и октября с 1 числа здесь происходит замена антициклонов. Лидерство захватывает скандинавский антициклон и температура достаточно ощутимо понизится. Дневные температуры понизятся до 10-12 градусов и ночные температуры уйдут от плюс 10 градусов и спустятся к плюс 5 градусам. Может быть, по области даже ниже. А уж вчера в конце недели вполне можно ждать и заморозки. Но массового характера они не приобретут, поэтому я бы ожидал 1-6 градусов в ночные часы, это четверг-пятница, дневные часы 10-12 градусов. Итак, первая половина недели относительно теплая, вторая половина недели все-таки ближе к октябрьским значениям температуры.
0: Александр Шувалов, прогностический центр «Метео». По словам синоптиков, резину менять в европейской части России автомобилистам еще рано. Ночные температуры еще держатся выше нуля. Судя по прогнозам, москвичам предстоит ехать на шиномонтаж не раньше конца октября, начала ноября. Швейцария проголосовала против жесткой трактовки нейтралитета. На референдуме «за» высказалась лишь треть респондентов. Позже подробности, а сейчас о том, где бы нам продлить лето. Беларусь и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий One to Trip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллионную семью. Продолжит Светлана Чередникова.
9: В бархатный сезон в Турции, Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии. На Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
10: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и система все включена. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
9: На Мальдивы Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
11: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
12: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
11: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
9: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
13: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Арабские Эмираты, а страна в принципе дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
9: Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
0: Появился новый метод лечения депрессии – электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. А в этом месяце также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причина снижения доходов – геополитическая напряженность. А заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. Продолжит тему Диана Чебанова.
14: Это не столько рост депрессии или тревожных расстройств у населения, просто люди изменили отношение к своему ментальному здоровью, говорят эксперты, опрошенные Бизнес ФМ. Получили стресс, обращаются к врачу, а стресса сейчас в избытке, помноженного на привычную осеннюю хандру. И если лет 15 назад к психиатрам или хотя бы к клиническим психологам наши граждане обращались только в самых тяжелых случаях, сейчас подход у населения другой. Забота о ментальном благополучии – норма, но это только одна из причин того, что статистика сухо фиксирует рост депрессии. Сама диагностика тоже изменилась. Критериев 40, начиналось все с 3. А еще депрессии стали называть огульно все что угодно. Любое проявление тревоги, сильной усталости и тому подобных состояний. Вот и статистика на радость фармкомпаниям, говорит врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
15: Критерий стало больше, и они стали более запутанными. Мы теперь депрессии стали обзывать вообще все подряд. Не пойду на сессию, у меня депрессия. События, которые требуют нашей включенности, требуют какого-то преодоления, мы их начинаем сразу обзывать депрессией. Вслед за этим пришло идиотское понятие «превыгорание». Естественно, это лоббируется Всемирной организацией здравоохранения, которая делает последние лет 20, наверное, такие специфические вбросы, например, что на планете нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не пережил депрессивный эпизод. Формируется специфическое фармлобби. Вслед за тем, что депрессию диагностируют все чаще, даже там, где ее нет. Вслед за тем, что теперь ее может диагностировать любой психолог, который прошел какой-то марафон или черт его знает там еще что. Эти искусственные пресловутые интеллекты, эти же питовые чаты, они все голосуют за одно. Депрессия, депрессия, депрессия. Совершенно не вникая в детали. Между тем, рынок антидепрессантов колоссальный.
14: По словам психотерапевта, это вовсе не значит, что не нужно обращаться к врачу, когда тебе нее безрадостно и тяжело на душе. Напротив, визит к доктору и правильная диагностика – это то, что нужно. Но проблема в том, что количество пациентов, которые сами себе назначают антидепрессанты, растет. Либо они добиваются того, чтобы их назначил участковый терапевт, если речь идет о рецептурных препаратах. Больше всего депрессивных признаков ученые РАН, психологи обнаружили у опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет. Эта группа, по данным исследования, последние месяцы показывает рост тревожности. Но авторы подчеркивают, это не значит, что респондентам поставили диагноз. На этом фоне Минздрав расширил стандарт лечения депрессии. Теперь в него входит так называемая электросудорожная терапия. Специалисты, опрошенные бизнес-ФМ, говорят, что звучит это громко, но похожий метод лечения разного рода психических расстройств применялся еще в СССР. И эта физиопроцедура сродни электросну, иглоукалыванию, электропунктуре. Никакой революции. Проблема в другом. Где взять аппаратуру и специалистов, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
16: Вот эти электрические истории, да, они известны. Просто их внесли в обязательную программу. Во-первых, у нас медучреждения не снабжены соответствующей аппаратурой. Во-вторых, это лечение током, это то же самое, что иголочки втыкают. Та же самая восточная практика воздействия на определенные точки, нервные окончания и прочее, просто не инвазивной иголкой, а легким ударом тока. Депрессивные эпизоды становятся все более частыми. В них все больше находится молодежь, все больше и больше у нас вот этот запрос быть счастливым, а когда люди понимают, что это невозможно, они входят в депрессию. Важно помнить, что если человек всегда и абсолютно счастлив, он психически нездоров. Мы созданы так, чтобы испытывать весь спектр эмоций.
14: Поэтому сейчас, если у вас осенняя хандра, знайте, это нормально. Вы просто испытываете нужный спектр эмоций. Ну и напоследок отрезвляющая цифра. По данным аналитиков из Альфарм, продажи антидепрессантов за 3 года выросли в России в 2 раза. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: $5 миллионов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Правительство пересмотрело прогноз добычи и экспорта углеводородов. Прогноз по нефти, включая газовый конденсат, в этом году понижен до 3%, почти до 494 миллионов тонн, следует из обновленного макропрогноза Минэка на 27-29 годы. Цена нефти основного российского сорта Urals в этом году зафиксирована на уровне $61 за баррель против 59 в майской версии документа. Экспорт нефти по итогам года ожидается в объеме около 245 миллионов тонн, что на 3% превосходит предыдущую оценку и на 6% фактически отгрузки в прошлом году. Экспорт нефтепродуктов будет на 20% меньше по сравнению с майской оценкой. По данным аналитиков, снижение прогнозной оценки добычи нефти и повышение прогнозной оценки экспорта сырья обусловлено сложностями с нефтепереработкой в России из-за атак на НПЗ. По этой же причине понижен прогноз экспорта нефтепродуктов, пишет газета «Ведомости». Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы на взыскание с бывших топ-менеджеров «Роснано» в пользу компании убытков в размере 5,6 миллиардов рублей. Решение нижестоящих инстанций оставлено без изменений. Подробности слушаний не публикуются. По ходатайству «Роснано» заседание проводится в закрытом режиме. Исковое заявление связано с провальным для «Роснано» проектом гибких планшетов «Пластик Лоджик». Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич. Бывший глава государства Александр Вучич передал ей свои полномочия. Согласно Конституции, председатель скупщины может исполнять обязанности президента максимум 90 дней. За это время должны быть назначены выборы. Вучич занимал пост президента Сербии 2 срока подряд, с мая 2017, а затем с мая 2022 года, и больше баллотироваться не мог. Он подал в отставку накануне, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут 25 октября. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Главы МИД России и Германии провели встречу, первую за 4,5 года. Правда, общались всего 22 минуты. И, как дал понять российский дипломат, ничего особо нового он не услышал. О чем все это говорит? Георгий Бов с комментарием через минуту. В нашу редакцию продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но сегодняшний случай особый. Претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница честно оплатила. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Премьера Венгрии лишили депутатской неприкосновенности. По просьбе генпрокуратуры страны Петра Мазира обвиняют в краже телефона в 2024 году. Тогда политик вырвал телефон у снимавшего его человека и выбросил аппарат в Дунай. Эти и другие темы в нашем эфире. 22 минуты до зимы. Министры иностранных дел России и Германии провели первую за 4,5 года встречу. Они переговорили на полях Генассамблеи ООН. Москва заявила, что встреча прошла по инициативе Берлина. Она продлилась 22 минуты. Министр Лавров сообщил, что не узнал оппозиции ФРГ ничего нового. А министр Вадефуль сказал, что предложил встречу, поскольку многочисленные коллеги из других государств сообщили ему, что Россия готова к переговорам. Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру, сказал немецкий дипломат. Каков же результат встречи, комментирует Георгий Бофт.
18: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к граничному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераней, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании Firepoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Бильд приводит детали встречи Лаврова с Вадефулем. Как пишет издание, перед началом встречи российский министр положил перед немецким коллегой документ на 21 страницу с российской версией событий в Буче. Он назывался «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавая постановка киевского режима». Вадефуль мельком посмотрел на лежавшие перед ним бумаги, а затем положил сверху блокнот и отодвинул документ. Мария Захарова после этого заявила, что немецкий министр стыдливо прикрыл доклад. А в немецкой делегации назвали это дешевой попыткой провокации. В Кремле по поводу встречи глав МИД России и ФРГ сказали, что это не свидетельствует об изменении в политике Берлина, но сам ее факт является, безусловно, позитивным. И начнет искать должников прямо на дорогах. Система будет вычислять их по номерам автомобилей. Камеры будут сверять номера машин с базами и смогут выявлять неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Продолжит тему Иван Медведев.
19: «Бизнес говорит». Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях, потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются, после чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
20: Я тут же ответила, что у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег. И мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала. Это фототролли».
19: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
21: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
19: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
22: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате, хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
19: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Реклама.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moms the World. Дословно эту фразу перевести непросто. Означает она никому не говорить ни слова, держать язык за зубами. Трудность перевода в том, что здесь слово «мам» происходит не от мамы, в смысле родительницы, а от бормотания «м», единственного звука, который можно издать с плотно закрытым ртом. Русский аналог «нем», как рыба. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
2: Издательство «Индивидуум» закрывается спустя 11 лет после основания. Об этом сообщил главный редактор Алексей Киселев в соцсетях. Причины не раскрываются. Книги, над которыми работала команда, выйдут, но уже в других издательствах. «Индивидуум» основали в 2015 году Алексей Докучаев и Михаил Врубель, выпустив около сотни нон-фикшн книг. В 2023 владельцем «Индивидуум» и «Попкорн Букс» стала «Эксмо». В январе 2026 «Попкорн Букс» прекратила работу. Пекин рассматривает возможность одобрить закупки графических процессоров NVIDIA для крупнейших технологических компаний страны, включая ByteDance и Alibaba. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника. Речь о новом чипе RTX Pro 5500, выпущенном в этом месяце для профессиональных компьютеров. Минпромторг Китая запросил у команды планы по закупкам, сколько единиц и для каких задач. Некоторым фирмам уже сообщили, что покупки одобрят. Рейтер подтвердить информацию не смог. И агенты OpenAI несколько месяцев сканировали сайт конференции ООН по торговле и развитию, пытаясь получить открытые данные. Это следует из отчета исследовательской компании Translius. С апреля по конец июня агенты более 16 тысяч раз обращались к ресурсу ООН. Задача была собрать информацию об индексе производственных возможностей разных стран. Не имея прямого доступа к API, боты не смогли получить данные. OpenAI заявили, что связались с ООН и выясняют обстоятельства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: «13:46 в Москве.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня глобальная. Обсуждаем идею космического масштаба. Издание «Политико» со ссылкой на нескольких экспертов пишет, что все больше политиков в США и Европейском Союзе серьезно смотрят на геоинженерию. И в частности, на технологии отражения солнечного света от поверхности Земли, чтобы сдержать глобальное потепление. Ряд экологов считают такие технологии недопустимыми. Говорят, что они могут навредить озоновому слою, изменить погодные закономерности, а главное, никак не влияют на основные причины потепления – сжигание нефти, газа и угля. С нами сегодня Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Натан Андреевич, ограничить солнечный свет, который попадает на планету Земля, это вообще реально, это возможно?
5: Вообще при современных технологиях можно воздействовать на климат даже. Мы на самом деле это наблюдаем. Правда, это не запланированное воздействие, но результаты сказываются. Те результаты, которых не ожидали. Возьмем, например, борьбу с тем, как текут реки, да? Для многих неправильно эти реки текли для представителей человечества. Ну и как-то улучшали их течение, ставили плотины. Последствия такие, что последние годы эти плотины стали разрушать, восстанавливать то, что было. Я имею в виду прежде всего Западную Европу. Считают, что это привело, то есть такой лютой жаре в Европе. Можно вспомнить еще один проект, который, слава богу, не был реализован. Поворот северных рек на юг. Еще до официального решения их уже начали поворачивать. Наверное, не все это знают. Были проложены новые русла с тем, чтобы северные реки потекли куда-нибудь в Узбекистан, например. И, между прочим, как они были проложены? Ну, в то время решили, что с появлением ядерных возможностей все можем сделать. И вот русла эти прокладывали за счет ядерных взрывов. Это было такое опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Планы, которые не были реализованы, это регулирование течений в океане, понимаете? отправить как-то Гольфстрим или как-то повлиять на Эль-Ниньо. Но здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи рассматривались. В этот ряд ложится предложение как-то снизить солнечную радиацию. С тем, чтобы остановить потепление климата, предлагается замутнить атмосферу, создать достаточно пыли, чтобы энергия от Солнца поступала меньше, глядишь, тогда и глобальное потепление как-то будет ограничено. Такого рода эксперименты, безусловно, опасны. Здесь ведь можно обратиться к экспериментам, которые проводились природой. И самый известный эксперимент — это взрыв Кракатау, вулкан, конец античности, примерно вот такое время. К чему это привело? К выбросу пыли, той самой пыли, о которой сейчас говорят, в атмосферу, которая привела к такому снижению поступления энергии от Солнца, что последствия этого наблюдались в течение 150 лет. Это не просто похолодание, это и чума, и голод. Есть оценки, насколько население Земли уменьшилось при этом. Есть же и объективные данные по срезам деревьев тех времен. Деревья сохранились, можно посмотреть, как они росли. И получается, что в течение вот этого столь длительного времени, 150 лет, эти деревья, растительность испытывали серьезный стресс. Не росли просто. И это вот эксперимент, поставленный природой. То есть здесь мы как-то не в состоянии управлять. Но такие эксперименты — это крайне опасная вещь, потому что однажды затеяв, мы потом не сможем понять, а как это остановить. То есть, может быть, что-то вроде лавины. Мы ее запустили и не знаем, что делать, когда она вдруг стала масштабов лавины. Я не знаю, каким образом дальше будут эти инициаторы такого рода регулирования климата в Земле идти, но надеюсь, что им все-таки такие эксперименты не дадут проводить. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу с тем, чтобы увидеть, о, снижается температура, ура!
4: Из того, что, во всяком случае, мне встретилось из описания этих методов, говорится об осветлении морских облаков, потому что более белые облака лучше отражают свет. Их засеять солью предлагалось. Стратосферный аэрозоль предлагалось распылять, чтобы взвесь, пребывая в атмосфере, отражал солнечный свет. Чем это отличается в обывательском понимании от ядерной зимы?
5: Вот. Это хороший пример. Да. Ядерная зима. Именно так.
4: Из того, чем планировали влиять. Видела сообщение о том, что это может быть диоксид серы, который отражает морскую соль. Ни то, ни другое, наверное, не может пребывать в состоянии взвеси постоянно. Рано или поздно оно куда-то выпадет. Насколько это опасно, благотворно, все равно.
5: Если говорить о сере, первое впечатление, что нет, нехорошо. Во всяком случае, это принимается во внимание при создании производства. Стараются все-таки выбросы сернистого газа минимизировать. Но возвращаясь опять-таки к прошлому, когда улучшение качества бензина достигалось за счет тетраэтилсвинца. И к чему это привело? Последствия эти были такого масштабного характера. Это повлияло на здоровье человечества в целом. Когда спохватились, пришлось принимать радикальные меры. Я об одной из этих мер вам скажу. В Чехии в один прекрасный момент вышло решение срубить все деревья вдоль дорог. По дорогам ездили автомобили, и они работали на бензине с тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец стал накапливаться в этих деревьях и яблоках, которые вырастали. А эти яблоки жители окрестные потребляли. Это была серьезная угроза их здоровью. Уговорить не срывать эти яблоки, правительство пыталось уговорить, не получилось. И пришлось эти деревья просто срубить. Еще много было последствий. Нужно быть в войне или втройне более осторожно.
4: Если мы говорим о каких-то космических явлениях, да, в самом прямом смысле, вообще масштаба человеческих технологий может хватить для того, чтобы как-то повлиять на солнечный свет? Допустим, мы построим какие-нибудь поля отражателей. Но, с другой стороны, по данным аналитического центра Эмбер, в первой половине 26-го года солнечная энергетика у нас в мировом производстве электроэнергии впервые превысила 10%. Ну, то есть даже в самых позитивных целях мы энергии пока справиться не можем.
5: Пытаемся ее использовать, энергию Солнца, да?
4: Отразить все это как?
5: Если уж говорить о каком-нибудь удаленном будущем, совсем удаленном, то давайте скажем, это такое глобальное решение проблем навсегда. Вы, наверное, слышали о такой сфере Дайсона. Это такая сфера, которую якобы человечество будущего построит, вся энергия будет как-то внутри оставаться. Замкнутая такая система регулирует. Это, конечно, звучит как сказки, но были люди, которые занимались этим профессионально. И среди них я немедленно вспомню академика Николая Семеновича Кардашова. Вот он был именно сторонником такой оценки последующего развития цивилизации. К чему придет цивилизация? Вот к тому, что будет работать в таком полностью замкнутом цикле. Проблема наиболее безопасного и эффективного использования энергии, она существует, и в той мере, в какой мы понимаем эту проблему, у нас и меняются подходы. Вот, скажем, солнечные панели. Были эксперименты. Размещать вот такого рода панели не на Земле, а в космическом пространстве. Принимаем там солнечную энергию, преобразуем ее в электрическую и передаем уже потребителям на Землю. Эти эксперименты показали, что, в принципе, да, можно, но цена этого слишком велика для того, чтобы приступить немедленно к реализации. Ну, и мы с вами забыли об еще одном виде энергии. Ядерная энергия. Это энергия уже сверхсолнечная. Следуя вот такому принципу, не допустить разогрева Земли, наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев, правильно?
4: Чисто теоретически отразить некими панелями свет безо всяких распылений чего бы то ни было в атмосферу менее вредно или так же?
5: Менее вредно вот как. Все, что имеет возможность быть остановленным, надежно быть остановленным, это менее опасно, чем эксперименты, которые повлекут какие-то последствия, где мы уже не сможем управлять дальнейшим их развитием. Вот, скажем, распыление, да? Запущен некий природный процесс. И на природный процесс мы уже не сможем повлиять. Запустить мы их, может быть, запустим, а как остановить? Известно как? Нет, неизвестно. Если хотите, термин приведу — эффект бабочки. Когда, ну, бабочка, ну что она там может изменить? Но если кто-то в путешествие во время наступил на бабочку, это изменило мир до неузнаваемости. То есть такие мелкие изменения могут привести к совсем нежелательным и непредсказуемым последствиям.
4: Обсуждается ли в России российскими учеными такой способ борьбы с глобальным потеплением?
5: Я не знаю пока о реакции сообщества в целом, но о реакции коллег я знаю. Первое впечатление, оно, в общем, негативное.
4: На тему геоинженерии и глобального здравого смысла мы говорили с Натаном Андреевичем Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Интервью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Business FM.
6: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
9: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Наизусть. Николай Бердяев.
1: Народу кажется, что он становится свободен в революциях. Это страшный самообман. Революция всегда враждебна духу свободы. Революция случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение.
10: Наизусть. На Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 13.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Сроки аварийно-восстановительных работ на подстанции в Приморье увеличатся. В ходе ликвидации повреждений оборудования выявлены дополнительные дефекты, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания. Ранее сообщалось, что из-за аварии на электроподстанции Штыково минувшей ночью без электроснабжения и воды остались более 650 тысяч жителей Приморья, то есть свыше трети населения края. Во Владивостоке школам рекомендовали сократить занятия или перевести вторую смену на дистанционный формат, а в детских садах забрать детей пораньше. Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госдуме 9-го созыва. Его кандидатуру выдвинули на президиуме Центрального совета партии. Зам руководителями фракции избраны Александр Бабаков и Андрей Кузнецов. В конце августа Миронов сообщил, что во время предвыборной поездки в Алтайский край получил небольшую травму и отказался от участия в предвыборных дебатах. Затем он рассказал, что находится в больнице, но продолжает руководить избирательной кампанией. После выборов Бабаков заявил, что лидер «Справедливой России» Миронов находится в более чем адекватном состоянии и активно участвует в работе партии. Парламент Венгрии приостановил депутатскую неприкосновенность премьер-министра Петра Мадьяра. Решение поддержали 139 депутатов. Голосов против и воздержавшихся не было, передает издание «Телекс». Это позволяет продолжить уголовное производство в отношении главы правительства по подозрению в краже. Дело связано с инцидентом более чем двухлетней давности. По версии прокуратуры, Мадьяр во время конфликта в одном из ночных клубов Будапешта забрал у снимавшего его мужчины мобильный телефон, а затем выбросил в Дунай. Сам премьер отрицает совершение преступления. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2:00 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Движение поездов приостановлено в Брянской и Калужской областях из-за атак ВСУ на железнодорожную инфраструктуру. В Брянской области обрушилась часть ЖД-моста. В результате атаки беспилотника сошли с рельсов 10 вагонов. Пострадавших нет. Аренда квартир начала дешеветь в крупнейших городах России. С начала года четверть владельцев жилья снижали цены в объявлениях. В Москве стоимость долгосрочной аренды в среднем упала на 9%. Сильнее всего цены снижались в Казани, Перми и Нижнем Новгороде. Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу. Сегодня будет действовать до 1 октября 2027 года. Коснется моратория объектов, получивших ущерб в результате атак с начала года текущего. Что думает об этом бизнес? Все подробности в нашем эфире. Движение поездов приостановлено в Брянской и Калужской областях после атак беспилотников. Перед этим губернатор Брянской области Ковальчук сообщил, что в результате атаки БПЛА на перегоне Дядьково-Людиново обрушилась часть моста. 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. В Унеческом районе сошли с рейсов 19 пустых полувагонов. В Навлинском районе также повреждены ЖД-пути. Никто не пострадал. Вот что рассказывает собственный корреспондент российской газеты Елена Шулепова.
11: На Брянскую область сегодня совершено 3 нападения на железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки беспилотника на перегоне Дядьково-Людиново, это на границе практически с Калужской областью, обрушилась часть моста. На фотографиях с места происшествия видно, что это мост через реку, и, собственно говоря, частично он одна половина цела, а вторая обрушилась. Но в результате этого обрушения 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Как сообщает глава региона, пострадавших при этом не было. Вторая атака была в Унеческом районе. Здесь в результате сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал. В настоящее время ведется осмотр места происшествия сотрудниками Росгвардии на предмет каких-то опасных предметов. И после этого только начнутся восстановительные работы. И третья атака была в Навлинском районе. тоже там повреждены железнодорожные пути. Видно на снимках с места, что именно железнодорожное полотно несколько повреждено. Ну и, как сообщается, движение на этом перегоне поездов не нарушено, никто не пострадал. В Московской железной дороге сообщили, что движение поездов временно приостановлено на участках Унеча-Злынка и Людиново-Дядьково. Сейчас уже железнодорожники, говорят, уже приступили в районе Людиново к восстановительным работам. Железнодорожная инфраструктура в Брянской области подвергается атакам украинских дронов практически все время. То есть это далеко не первый случай. К счастью, обошлось без жертв.
3: Елена Шелепова, «Российская газета». Между тем, почти 70 дронов было уничтожено за сутки в Брянской области. Один человек пострадал. Российское правительство вводит годовой мораторий на проверки частного бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников или других средств огневого воздействия. Как сообщил сегодня вице-премьер Григоренко, мораторий коснется объектов, получивших ущерб с начала этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд неплановых контрольно-надзорных мероприятий. Неплановые проверки возможны, но только в отдельных случаях по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства. При поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства или возникновении ЧС. Также проверка допустима, если бизнес работает без уведомления о начале деятельности или если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений, инспектору нужно это подтвердить. Исключения предусмотрены для отдельных сфер, таких как промышленная и транспортная безопасность. Как заявил Дмитрий Григоренко, важно, чтобы ресурсы предприятий были сосредоточены на восстановительных работах, а не на прохождении проверок. При этом мораторий не касается, например, компании селлеров, и непонятно, как предпринимателю доказывать, что он под него попадает, говорит руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
12: Инициатива, на мой взгляд, правильная и своевременная, потому что у предпринимателя после прилета, допустим, сгорел склад или вылетели окна в магазине, инспектор с плановой проверкой ему нужен меньше всего. Единственное, порога по ущербу здесь нету, в отличие от налоговых отсрочек, где было 5% от годового дохода. И мораторий привязан к самому объекту, если он пострадал именно с 1 января. При этом нужно понимать, что это не щит от всех проверок, поскольку если ваш магазин, ваше помещение, ваш склад так или иначе угрожает жизни, деятельности сотрудников внутри него, либо посетителей внутри него, то вот предписание проверки прокуратуры отвертеться не получится, и проверят все равно. И, конечно, такие объекты стоят на особом учете. Особенно, если у вас на территории есть особо опасные объекты разных классов. Это причем банальная котельная, может быть, которую, естественно, обязаны проверять, и она под этот мораторий не попадает. Что еще интересно, абсолютно непонятно, как доказывать

0: Кроме того, в данном случае нет порога по ущербу, в отличие от налоговых отсрочек, предусмотренных Минфином в конце августа после атак на складовый адрес. Тогда правительство утвердило меры поддержки и предоставило бизнесу годовую отсрочку по ряду налогов и страховых взносов. А налоговые проверки пострадавших компаний приостановили до конца этого года. Как к мораторию на проверки относится бизнес и как реально оценивается ущерб, рассказывает предприниматель из Курска Аганес Бараян.
1: Совершенно бесполезная мера. Не поддержит никак, я вам скажу больше. Пару недель назад был прилет ВПЛА на одной из улиц города. В том числе пострадало офисное здание наше. Были выбиты окна. Естественно, не зная, что там есть какие-то осколки опасные или нет, было вызвано МЧС. Повестили органы власти, администрацию о том, что тоже есть повреждения, есть осколки на территории офиса. Мы приехали, осмотрели, слава богу, ничего не было, кроме выбитых окон. Как бы мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна. Но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. То есть, если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то, кроме как приехали, посмотрели, ничего. Ни справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Поэтому проверки отложены. Знаете, как бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Абсолютно. И поэтому мера абсолютно непонятна. Если бизнес пострадал, а что они еще будут, пострадавшего бизнес, как они будут проверять, что они будут проверять? Поэтому ни о чем.
0: Аганес Брайан, предприниматель из Курска. На подготовке такого механизма вице-премьер Григоренко сообщал в начале сентября на Восточном экономическом форуме, напомнив, что похожий механизм уже применялся с 22 по 25 годы. Также необходимости ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, говорил генпрокурор Александр Гуцан. Он предлагал распространить ограничения, в том числе на проверки со стороны прокуратуры, а пострадавшему бизнесу дать отсрочку по обязательным платежам и сдаче налоговой отчетности. Предложение ввести мораторий для бизнеса звучит регулярно еще с 90-х, со времен Ельцина, напоминает член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Олигархи и красные директора собрались вместе, съездили к Борису Николаевичу, и вот он впервые он сказал: «Мораторий на проверки». Вот с тех пор регулярностью, я бы сказал, раз в год, это, так сказать, я уж так либерально, раз в полгода президент, правительство, налоговая служба, правоохранители, прокуроры объявляют, что мы для того, чтобы дать возможность бизнесу работать и спасать страну, объявляем мораторий на проверки. Сколько можно?
3: Григоренко, вице-премьер, говорит, что решение снижает административную нагрузку и дает бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Значит, ты отметил, что похожий мораторий уже применялся в 22-25 годах.
2: Игорь Иванович Шувалов во все предшествующие годы, когда он был вице-премьером, по указанию Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, говорил то же самое. Регулярно. Поэтому мы верим Григоренко, надеемся на это, безусловно. Но боюсь, что жизнь более многообразна, чем вот такое линейное движение наших вице-премьеров.
0: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Решение вступает в силу сегодня, будет действовать до 1 октября 2027 года. Квартиры для долгосрочной аренды в крупнейших городах России подешевели. Дисконт вырос с 9% до почти 11% по сравнению с прошлым годом. В период с января по август 24% владельцев жилья для долгосрочной аренды в городах-миллионниках снижали заявленную в объявлениях стоимость, пишет Коммерсант со ссылкой на Яндекс.Аренду. В Москве ставки снизили более 28% владельцев жилья, в Петербурге более 31%. Больше всего скидок было зафиксировано в Екатеринбурге, почти 40%. С чем связан такой рост дисконта на съемные квартиры, говорит учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
4: В первую очередь это массовое появление арендных квартир, и это связано с тем, что у нас последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, как доходный объект недвижимости, по факту сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, и стратегия у тех, кто планировал давать в аренду, она работает. В связи с этим увеличился размер и объем рынка, и арендаторы стали более избирательными. Тех, у кого объекты были менее ликвидны, похуже ремонт, не такая интересная локация, более старый дом, они просто вынуждены конкурировать с теми объектами, которые вышли на рынок и выглядят достаточно презентабельно. Дешевеет в первую очередь вторичка, где

0: Ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени. Дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый. Соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом. Фактор сезонности никто не отменял. Конец августа всегда пик спроса на аренду. Многие возвращаются из отпусков, студенты поступают в вузы. Когда у нас уже середина и конец сентября, это уже такой небольшой спад вообще в целом на рынке аренды. Арендная ставка снизилась вообще в целом по всем городам. Там, где большое количество нового жилья, там мы ощутим и увидим изменение динамику по ценам.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее РИА Новости со ссылкой на ЦИАН сообщала, что ставки аренды жилья в крупных российских городах впервые с 2020 года снизились в годовом выражении. Так, средняя стоимость аренды однушки упала до 29 700 рублей в месяц, а двушки до 40 300 рублей.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования края рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: «Бизнес FM». Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
4: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
7: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Венецианская республика была одним из богатейших государств средневековой Европы. Своих сыновей, которые захватывали новые земли и устанавливали там флаг с символом Венеции, львом, республика награждала титулом «Пьянтелеоне», дословно «водрузитель льва». Когда государство пришло в упадок, венецианские купцы утратили свое влияние, а с ним и былое величие. Собирательный и гипертрофированный образ такого экс-водрузителя стал персонажем комедии «Дель Арте». Это похотливый, скупой, нелепый старик, который только и делает, что говорит о своем великом прошлом. Он носит облегающие красные штаны, такого же цвета короткий жилет-куртку, шерстяной колпак и длинный черный плащ. Имя свое герой комедии получил от созвучия с титулом «Пьянтелеоне» — «Панталоне». А узкие штаны — символ персонажа. Благодаря его популярности весь мир стал называть «Панталонами». Говорящие фамилии на Бизнес FM.
9: Оборота книжной продукции. В июле-августе 2025 года товарооборот вырос год к году на 2,7%, в июле-августе 2024 снизился на 0,1%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 14:16 в Москве. Москва не спешит прощаться с теплом. По прогнозам синоптиков, на последней неделе сентября будет сухо и местами даже солнечно. В целом, теплая и сухая погода сохранится до первых чисел октября. Дневные температуры вплоть до среды останутся выше 15 градусов, ночные выше 10. С четверга, правда, заметно похолодает, хотя ночные температуры все еще останутся в плюсе, говорит глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
10: Самая главная особенность этой недели – это сухая и миросолнечная погода. До начала октября, до конца этой рабочей недели никаких осадков. Только, может быть, сегодня утром по северу, северо-востоку области будут небольшие дожди, но это будет исключение из правила. А правило такое, что давление на 15-20 миллиметров тутного столба превышает норму, следовательно, осадков ждать неоткуда. Причем до среды включительно сравнительно тепло, градуса на 2-4. Выше климатическая норма, и дневные температуры порядка 15-17 градусов. На рубеже сентября и октября, с 1 числа, здесь происходит замена антициклонов. Лидерство захватывает скандинавский антициклон, и температура достаточно ощутимо понизится. Дневные температуры понизятся до 10-12 градусов, и ночные температуры уйдут от плюс 10 градусов и спустятся к плюс 5 градусам, может быть, по области даже ниже. А уж вчера в конце недели вполне можно ждать и заморозки. Но массового характера они не приобретут, поэтому я бы ожидал 1-6 градусов. Ночные часы – это четверг-пятница. Дневные часы – 10-12 градусов. Итак, первая половина недели относительно теплая, вторая половина недели все-таки ближе к октябрьским значениям температуры.
1: Александр Шувалов, Центр Метео. По словам синоптиков, резину менять в европейской части России автомобилистам еще рано. Ночные температуры еще держатся выше нуля. Судя по прогнозам, москвичам предстоит ехать на шиномонтаж не раньше конца октября, начала ноября. Искусственный интеллект начнет искать должников прямо на дорогах. Система, получившая название «Гарпун», встроена в камеры и может сверять автомобильные номера с базами судебных приставов и ГИБДД. Таким образом, система может выявлять неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. А программно-аппаратный комплекс разработала компания NetVision, пишет ТАСС. В компании отметили, что и сам вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал сотрудникам, которые могут провести задержание и взыскать долг. Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а с следующего года планируют запустить по всей стране. Возникают вопросы о сохранности персональных данных и дальнейших действий сотрудников, обнаруживших должников дороги, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюржев.
11: Мне кажется, что государственные органы к персональным данным относятся весьма халатно и достаточно просто. То есть, если дело касается частного оператора персональных данных, ему, конечно, требования достаточно высокие, и он там практически ничего с ними делать не может без целого набора регламентов, утвержденного и так далее. Там очень высокий штраф. То, что касается там, государственных органов, то все очень плохо с этим работает. Я думаю, что самый банальный случай, там, после посещения МФЦ с какой-то проблемой, или вот я знаю, что многие после посещения военкоматов и обращения там, с какими-то заявлениями или там, за получением справки, на следующий день начинают получать кучу звонков о заключении контрактов для участия в СВО. То есть никакой нормальной обработки персональных данных, защищенной, в этом смысле нет. Поэтому я отношусь, конечно, очень негативно к этой новости, помимо того, что сотрудники ГИБДД будут об этом знать. Об этом будут знать, в общем, все, потому что информация, к сожалению, в нашей стране продается налево и направо за какие-то копейки буквально. Ну и отдельный вопрос – это работа с этими базами данных, обновление их и так далее, потому что содержание там, информации в базе о том, что у меня есть какой-то долг по алиментам, не означает, что он присутствует в моменте, не означает, что он не погашен, не означает, что он законен или не оспорен и так далее, Поэтому работа с этой информацией, как бы она должна быть точечной, и с ней работают приставы персонально, они вызывают должника, принимают к нему меры и так далее. То есть выявление там, на дороге должника по алиментам, я не очень понимаю, какой в этом смысл. Ну, вот остановил должника по алиментам сотрудник полиции, дальше что, бросил свое место на дороге, которое предназначено для того, чтобы следить за соблюдением правил дорожного движения, он повезет его в полицейский участок или к приставам, что он делать-то будет.
1: Михаил Кюрджев, адвокат. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Может работать при температуре от минус 30 до плюс 60, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях, дожди и снеги. Где продлить лето? Беларусь и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Продолжит тему Светлана Чередникова.
12: В бархатный сезон в Турции, Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии. На Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
13: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет, и в систему все включено. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
12: В Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
14: Для премиального отдыха Мальдивы, если с семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желается сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
15: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
14: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные и цены зашкаливают.
12: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
16: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
12: Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
1: Московская неделя моды открылась в столице. Свои коллекции представят более 350 российских и зарубежных дизайнеров. Основные мероприятия пройдут в Манеже. Запланированы почти 100 показов, лекции экспертов и фестиваль короткометражек. Отечественную индустрию представят команды из 24 регионов. Из Краснодарского края, Татарстана, Кабардино-Балкарии и Якутии. Основную долю традиционно составят московские дизайнеры, в том числе резиденты проекта «Сделано в Москве». Чем может быть интересна московская неделя моды ее гостям, рассказывает основатель бизнес-клуба Альянса Бео Нопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий неувыше Алексей Баженов.
17: Главное достоинство московской недели моды в том, что она не сильно политизирована. Это в любом случае эффект по распространению глобального видения БРИКС, и ее задача не экономическая. Она немножко превращается в такой светский ивент. Те бренды, которые обычно упоминают, Верия, Мастерпис, Виктория Адриянова, Гапанович, они хорошие, талантливые ребята, но все это очень маленькие бизнесы, и поэтому и сами показы тоже ограничены. ограничены мощностью высказывания. Это хорошо, что проходит такое шоу, пытается качать какие-то экономические вопросы. В целом подборка нормальная, но поскольку экономически это бессмысленное действие, кроме прямых продаж, которые на маркете там есть. Но как бы никаким ярким брендом мы там из Казахстана, Белоруссии, Турции, им нет смысла участвовать в «Московской неделе», поэтому это какие-то такие очень своеобразные дизайнеры.
1: Алексей Баженов. В этом году организаторы событий учредили премию для дизайнеров-дебютантов недели моды. Победитель получит 1 000 000 рублей на развитие бренда. Маркет и шоурум в Манеже будут работать до 1 октября включительно. Вход по предварительной регистрации на сайте недели моды. С 28 по 30 сентября в Заряде проведут саммит моды БРИКС Плюс, к которому присоединятся эксперты индустрии более чем из 60 стран.
18: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 14:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Евросоюз ввел санкции против 17 юрлиц и 10 физических лиц, включая главу Республики Татарстан Рустама Миниханова. Как следует из заявления Совета ЕС, он включен в черный список за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине, которую в Брюсселе называют принудительной депортацией. Санкции введены в виде заморозки активов и запрета въезда. Среди юрлиц под ограничение попали российские детские центры и лагеря, а также Комитет по туризму Москвы, детский лагерь КНДР «Сандавон». Тверской областной суд назначил 20 и 22 года лишения свободы фигурантам дела о поджоге вышки сотовой связи. Их признали виновными в диверсии и вандализме, сообщает региональное следственное управление СКР. По версии следствия, мужчина и женщина в декабре 2024 года через мессенджер прошли у куратора обучение диверсионной деятельности. После этого подожгли вышку оператора сотовой связи, причинив ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. Кроме того, они нанесли на стены жилых домов и других сооружений в Твери надписи, оскорбляющие общественную нравственность. Ущерб организациям оценили примерно в 300 тысяч. North Press Agency пишет о полном выводе американских войск из Ирака. По данным агентства, представитель правительства республики сообщил ДПА, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули страну. В сентябре 2024 года Вашингтон и Багдад договорились о завершении международной военной миссии коалиции «Непоколебимая решимость». Вывод войск планировалось завершить в течение 12 месяцев. В последние годы в Ираке находилось около 2500 американских военных. Основатель и лидер трио «Лойка» скрипач Сергей Эрденко скончался в возрасте 67 лет. Он умер 25 сентября, сообщила сегодня директор коллектива Татьяна Эрденко. Информацию также подтвердила Карельская государственная филармония. Драматург и театральный критик Владислав Васюхин сообщил ТАСС, что музыкант долго болел. В 90-м году Эрденко создал трио «Лойка», в репертуаре которого цыганская музыка сочеталась с элементами румынского, венгерского и кельтского фольклора и классической музыки. Коллектив выступал и записывался с зарубежными артистами, в том числе музыкантами Rolling Stones и Pink Floyd, Рави Шанкаром и Гидеоном Кремером. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: План третьего в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Идея энергетического перемирия России и Украины, похоже, откладывается. Главы МИД России и Германии провели первую за 4 с лишним года встречу, но пообщались всего 22 минуты. Каким будет продолжение, комментарий Георгия Бофта. Потеря контроля или пиар-ход? OpenAI заявила, что приостанавливает обучение своих моделей и ради анализа мер безопасности. Крупнейшие разработчики сейчас расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в ходе испытаний нейронок. Фототролли заставляют платить бизнес. Вновь жалуются на юристов, которые слишком активно защищают авторские права на изображение. На этот раз претензия пришла предпринимательница, которая заплатила за фото на специальном сервисе. В чем тогда проблема? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Двадцать две минуты до зимы. Министры иностранных дел России и Германии провели первую за 4.5 года встречу. Они переговорили на полях Генассамблеи ООН. Москва заявила, что встреча прошла по инициативе Берлина. Она продлилась 22 минуты. Министр Лавров сообщил, что не узнал о позиции ФРГ ничего нового. А министр Вадефуль сказал, что предложил встречу, поскольку многочисленные коллеги из других государств сообщили ему, что Россия готова к переговорам. Москва должна показать, действительно ли она стремится к миру, сказал немецкий дипломат. Каков же результат встречи, комментирует Георгий Бофт.
19: Встреча Йохана Вадефуля и Сергея Лаврова проходила в переговорной, которую предоставила российская делегация. Она началась и завершилась рукопожатием. По данным источников Reuters, в немецкой делегации Вадефуль призвал Лаврова свернуть с опасного пути эскалации в отношении Германии, Европы и НАТО и сделать все возможное для возобновления экспорта зерна через Черное море. Также он вновь поднял вопрос об инциденте в августе в аэропорту Лейпцига, где подле украинского грузового самолета был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин официально возложил ответственность на Россию. Версия Москвы о ходе встречи, разумеется, отличалась. Лавров на пресс-конференции даже съязвил, заявив, что Вадефуль по бумажке зачитал то, что Берлин повторяет публично каждый день. Так что с тем же успехом он мог позвонить и предложить почитать официальные заявления. По словам Лаврова, немцы попросили о встрече в последний момент. Кстати, в своей речи на Генассамблее Лавров назвал именно Германию главным спонсором Киева, а затем на пресс-конференции напомнил, что канцлер Мерц хочет вновь сделать Германию ведущей военной силой Европы и заговорил о попытках создания Четвертого Рейха. Также Европа, по словам Лаврова, пытается вклиниться в переговорный процесс, который поощряет, по его словам, США, и чувствует, что ее оставляют за бортом. Вадефуль тоже признал, что глубокие разногласия сохранились, и немедленно позвонил главе МИД Украины Андрею Сибиге. Тот поблагодарил его за то, что до Москвы донесли согласованную позицию Киева и Берлина. Так что канал общения между Москвой и Берлином вроде бы и открыт, но только передавать по нему нечего. Встреча глав МИД России и ФРГ стала эпилогом недели, в центре которой стояло энергетическое перемирие. Она началась с публичного призыва Трампа Зеленскому прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Позже идею энергетического перемирия назвал очень хороший Дмитрий Песков. А уже 22 сентября Зеленский после встречи с Трампом в Нью-Йорке предложил полный взаимный мораторий на удары по всем энергообъектам, а также по логистике зернового экспорта. На следующий день же госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым сказал, что обе стороны проявили интерес к ограниченному прекращению огня в сфере энергетики и продовольствия, но оговорился, войну это не решит. Точку поставил сам Путин 25 сентября. Украина, по его словам, добивается прекращения ударов современных гераний, против которых у нее пока нет противоядия, а также снятия российской блокады Черноморского побережья, добавив, что это они все начали. Логика тут понятна. Если у тебя есть оружие, против которого у противника нет защиты, зачем замораживать это преимущество накануне зимнего сезона, когда оно должно себя показать сильнее всего. Очевидно, что Москва делает ставку прежде всего на удары по энергосистеме накануне зимы. При этом Лавров дает понять, что дверь к переговорам не закрыта. И вспомнил снова про договоренности Анкориджа, которые Москва считает, по его словам, действующими. А вот место Европы в этом раскладе она по-прежнему не видит. Киев со своей стороны согласен на любое энергетическое перемирие при условии взаимности. Расширенная формула Зеленского с указанием на все энергетические объекты призвана снять с Киева обвинение в срыве, которое Трамп мог бы предъявить после просьбы не бить по российским НПЗ. А так Киев намерен сохранить это в качестве своего рычага давления, раз уж полного моратория не предвидится. Также Украина активно наращивает свой дальнобойный потенциал. 27 сентября соосновательница компании FirePoint Ирина Терек заявила, что баллистическая ракета, способная достать Москву, будет готова в конце осени. Речь, судя по всему, о FP-9 с дальностью до 850 километров. Ранее Терек признавала, что полноценно испытать ее на украинской территории невозможно, поэтому следующий этап может стать сразу боевым. Возможно, идея энергетического перемирия пока все же не умерла окончательно, но ее точно отложили.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Бильд приводит детали встречи Лаврова с Вадефулем. Как пишет издание, перед началом встречи российский министр положил перед немецким коллегой документ на 21 страницу с российской версией событий в Буче. Он назывался «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавая постановка киевского режима». Вадефуль мельком посмотрел на лежавшие перед ним бумаги, а затем положил сверху блокнот и отодвинул документ. Мария Захарова после этого заявила, что немецкий министр стыдливо прикрыл доклад. А в немецкой делегации назвали это дешевой попыткой провокации. В Кремле по поводу встречи глав МИД России и ФРГ сказали, что это не свидетельствует об изменении в политике Берлина, но сам ее факт является, безусловно, позитивным. И начнет искать должников прямо на дорогах. Система будет вычислять их по номерам автомобилей. Камеры будут сверять номера машин с базами и смогут выявлять неплательщиков, алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия пришла по фотографии, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Продолжит тему Иван Медведев.
20: «Бизнес говорит».
21: Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии, и всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются. После чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
22: Я тут же ответила, что он у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия, все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег, и мне сразу сказали: «Ой, Ирин, ты попала. Это фототролли».
21: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
23: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
21: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко, ни слова правды.
0: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате, хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
21: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действуют около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Слова, проверенные делом.
24: Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
6: Слова, проверенные делом. На Business FM.
4: 12+.
6: Компании и корпорации.
25: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
25: Издательство «Индивидуум» закрывается спустя 11 лет после основания. Об этом сообщил главный редактор Алексей Киселев в соцсетях. Причины не раскрываются. Книги, над которыми работала команда, выйдут, но уже в других издательствах. «Индивидуум» основали в 2015 году Алексей Докучаев и Михаил Врубель, выпустив около сотни нон-фикшн-книг. В 2023 владельцем «Индивидуум» и «Попкорн Букс» стала «Эксмо». В январе 2026 «Попкорн Букс» прекратила работу. Пекин рассматривает возможность одобрить закупки графических процессоров NVIDIA для крупнейших технологических компаний страны, включая ByteDance и Alibaba. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника. Речь о новом чипе RTX Pro 5500, выпущенном в этом месяце для профессиональных компьютеров. Минпромторг Китая запросил у команды планы по закупкам, сколько единиц и для каких задач. Некоторым фирмам уже сообщили, что покупки одобрят. Рейтер подтвердить информацию не смог. И агенты OpenAI несколько месяцев сканировали сайт конференции ООН по торговле и развитию, пытаясь получить открытые данные. Это следует из отчета исследовательской компании Translius. С апреля по конец июня агенты более 16 тысяч раз обращались к ресурсу ООН. Задача была собрать информацию об индексе производственных возможностей разных стран. Не имея прямого доступа к API, боты не смогли получить данные. OpenAI заявили, что связались с ООН и выясняют обстоятельства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Тринадцать сорок пять в Москве.
6: Бизнес FM с теми, кто
3: кто в теме.
5: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня глобальная. Обсуждаем идею космического масштаба. Издание «Политико» со ссылкой на нескольких экспертов пишет, что все больше политиков в США и Европейском Союзе серьезно смотрят на геоинженерию. И в частности на технологии отражения солнечного света от поверхности Земли, чтобы сдержать глобальное потепление. Ряд экологов считают такие технологии недопустимыми. Говорят, что они могут навредить озоновому слою, изменить погодные закономерности, а главное, никак не влияют на основные причины потепления – сжигание нефти, газа и угля. С нами сегодня Натан Андреевич Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Натан Андреевич, ограничить солнечный свет, который попадает на планету Земля, это вообще реально, это возможно?
7: Вообще при современных технологиях можно воздействовать на климат даже. Мы на самом деле это наблюдаем. Правда, это не запланированное воздействие, но результаты сказываются. Те результаты, которых не ожидали. Возьмем, например, борьбу с тем, как текут реки, да? Для многих неправильно эти реки текли для представителей человечества. Ну и как-то улучшали их течение, ставили плотины. Последствия такие, что последние годы эти плотины стали разрушать, восстанавливать то, что было. Я имею в виду, прежде всего, Западную Европу. Считают, что это привело, то есть такой лютой жаре в Европе. Можно вспомнить еще один проект, который, слава богу, не был реализован. Поворот северных рек на юг. Еще до официального решения их уже начали поворачивать. Наверное, не все это знают. Были проложены новые русла с тем, чтобы северные реки потекли куда-нибудь в Узбекистан, например. И, между прочим, как они были проложены? Ну, в то время решили, что с появлением ядерных возможностей все можем сделать. И вот русла эти прокладывали за счет ядерных взрывов. Это было такое опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Планы, которые не были реализованы, это регулирование течений в океане, понимаете, отправить как-то Гольфстрим или как-то повлиять на Эль-Ниньо. Но здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи рассматривались. В этот ряд ложится предложение как-то снизить солнечную радиацию. С тем, чтобы остановить потепление климата, предлагается замутнить атмосферу, создать достаточно пыли, чтобы энергия от Солнца поступала меньше, глядишь, тогда и глобальное потепление как-то будет ограничено. Такого рода эксперименты, безусловно, опасны. Здесь ведь можно обратиться к экспериментам, которые проводились природой. И самый известный эксперимент – это взрыв Кракатау вулкана. Конец античности примерно, вот такое время. К чему это привело? К выбросу пыли, той самой пыли, о которой сейчас говорят, в атмосферу, которая привела к такому снижению поступления энергии от Солнца, что последствия этого наблюдались в течение 150 лет. Это не просто похолодание, это и чума, и голод. Есть оценки, насколько население Земли уменьшилось при этом. Есть же и объективные данные по срезам деревьев тех времен. Деревья сохранились, можно посмотреть, как они росли. И получается, что в течение вот этого столь длительного времени, ну, 150 лет, эти деревья, растительность испытывали серьезный стресс, не росли просто. И это вот эксперимент, поставленный природой. То есть здесь мы как-то не в состоянии управлять. Но такие эксперименты – это крайне опасная вещь, потому что однажды затеяв, мы потом не сможем понять, а как это остановить. То есть, может быть, что-то вроде лавины, мы ее запустили и не знаем, что делать, когда она вдруг стала масштабов лавины. Я не знаю, каким образом дальше будут эти инициаторы такого рода регулирования климата в Земле идти, но надеюсь, что им все-таки такие эксперименты, ну, не дадут проводить. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу с тем, чтобы увидеть, о, снижается температура, ура!
5: Из того, что, во всяком случае, мне встретилось из описания этих мет,

0: это повлияло на здоровье человечества в целом. Когда спохватились, пришлось принимать радикальные меры. Я об одной из этих мер вам скажу. В Чехии в один прекрасный момент вышло решение срубить все деревья вдоль дорог. По дорогам ездили автомобили, и они работали на бензине с тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец стал накапливаться в этих деревьях и яблоках, которые вырастали. А эти яблоки жители окрестные потребляли. Это была серьезная угроза их здоровью. Уговорить не срывать эти яблоки, правительство пыталось уговорить, не получилось. И пришлось эти деревья просто срубить. Еще много было последствий. Нужно быть в войне или втройне более осторожно.
1: Если мы говорим о каких-то космических явлениях, да, в самом прямом смысле, вообще масштаба человеческих технологий может хватить для того, чтобы как-то повлиять на солнечный свет? Допустим, мы построим какие-нибудь поля отражателей. Но, с другой стороны, по данным аналитического центра Эмбер, в первой половине 26-го года солнечная энергетика у нас в мировом производстве электроэнергии впервые превысила 10%. Ну, то есть даже в самых позитивных целях мы с солнечной энергией пока справиться не можем.
0: Пытаемся ее использовать, энергию солнца, да?
1: Отразить все это как?
0: Если уж говорить о каком-нибудь удаленном будущем, совсем удаленном, то давайте скажем, ну, это такое глобальное решение проблем навсегда. Вы, наверное, слышали о такой сфере Дайсона. Это такая сфера, которую якобы человечество будущего построит, вся энергия будет как-то внутри оставаться. Замкнутая такая система регулирует. Это, конечно, звучит как сказки, но были люди, которые занимались этим профессионально. И среди них я немедленно вспомнил академика Николая Семеновича Кардашова. Вот он был именно сторонником такой оценки последующего развития цивилизации. К чему придет цивилизация? Вот к тому, что будет работать в таком полностью замкнутом цикле. Проблема наиболее безопасного и эффективного использования энергии, она существует, и в той мере, в какой мы понимаем эту проблему, у нас и меняются подходы. Вот, скажем, солнечные панели были эксперименты. Размещать вот такого рода панели не на Земле, а в космическом пространстве. Принимаем там солнечную энергию, преобразуем ее в электрическую и передаем уже потребителям на Землю. Эти эксперименты показали, что, в принципе, да, можно, но цена этого слишком велика для того, чтобы приступить немедленно к реализации. Ну, и мы с вами забыли об еще одном виде энергии. Ядерная энергия — это энергия уже сверхсолнечная. Следуя вот такому принципу, не допустить разогрева Земли, наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев, правильно?
1: Чисто теоретически отразить некими панелями свет безо всяких распылений, чего бы то ни было, в атмосферу, менее вредно или так же?
0: Менее вредно вот как. Все, что имеет возможность быть остановленным, надежно быть остановленным, это менее опасно, чем эксперименты, которые повлекут какие-то последствия, где мы уже не сможем управлять дальнейшим их развитием. Вот, скажем, распыление, да? Запущен некий природный процесс. И на природный процесс мы уже не сможем повлиять. Запустить мы их, может быть, запустим, а как остановить? Известно как? Нет, неизвестно. Если хотите, термин приведу — эффект бабочки. Когда, ну, бабочка, ну что она там может изменить? Но если кто-то в путешествие во время наступил на бабочку, это изменило мир до неузнаваемости. То есть такие мелкие изменения могут привести к совсем нежелательным и непредсказуемым последствиям.
1: Обсуждается ли в России российскими учеными такой способ борьбы с глобальным потеплением?
0: Я не знаю пока о реакции сообщества в целом, но о реакции коллег я знаю. Первое впечатление, оно, в общем, негативное.
1: На тему геоинженерии и глобального здравого смысла мы говорили с Натаном Андреевичем Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Интервью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале BFM.ru. Легко ушло. В 2015 году жительница Калифорнии, чье имя так и осталось неизвестным, привезла в центр утилизации в Силиконовой долине коробки электронного хлама, который скопился в гараже после смерти ее мужа, айтишника. Содержимое одной из коробок сотрудников центра откровенно ошеломило. Среди сломанных микросхем и разбитых клавиатур обнаружился компьютер Apple One, одна из первых разработок Стива Джобса и Стива Возника, выпущенный еще в 1976 году.

Всего их было собрано 200 штук, а к этому дню осталось не больше полусотни. Центр утилизации продал раритет за 200 тысяч долларов. Женщину, которая

0: облигации или паи между своими торговыми счетами. Сделать это можно намного проще. Бумаги можно перевести буквально в несколько кликов. Это существенно экономит время инвесторов и избавляет от необходимости самостоятельно разбираться с документами. Нужно просто в своем передающем брокере выбрать, куда вы будете передавать, какие вы бумаги будете передавать. И, собственно, на этом все. То есть раньше этот процесс занимал недели, иногда, может быть, и месяцы. Необходимо было выставлять встречное поручение. Сейчас этот процесс занимает буквально минуты.
1: Несмотря на то, что это заработало с 1 сентября, есть какие-то цифры статистики уже. Вот что вы можете по этому поводу сказать?
0: Да, конечно, мы ежедневно наблюдаем статистику, что мы на текущий момент видим, что клиенты в целом в Сбер-инвестиции перевели в 10 раз больше, чем вывели от нас. Они переводят прежде всего акции голубых фишек, в основном это Сбер. В принципе, это легко объяснить, поскольку клиенты сразу после зачисления акций банка, они получают автоматический доступ к клубу акционеров Сбера и начинают получать различные привилегии. Если у клиента уже были акции Сбера, то после перевода он может улучшить свой уровень и получить следующий уровень бонусов и привилегий вплоть до участия в закрытых мероприятиях по всей стране.
1: А завтра с Артемом Демченко мы продолжим обсуждать систему быстрых переводов ценных бумаг.
2: Таблица приумножения на Business FM. Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 14:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о передаче Украине оставшихся у отдельных государств запасов ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Перед заседанием издание «Политика» писало, что Каллас призовет страны ЕС передать Украине ракеты «Патриот» из собственных запасов в ожидании новых поставок из Соединенных Штатов. Военная поддержка Украины и усиление ее противовоздушной обороны были включены в повестку встречи министров. Евросоюз ввел санкции против 10 российских судей, прокуроров и чиновников из-за снятия с выборов партии «Яблоко». А решение объявил Совет ЕС. Рестрикции предполагают заморозку активов и запрет въезда на территорию Евросоюза. ВВС Польши разрешат без визуальной идентификации сбивать объекты, предположительно летящие из России. Об этом сообщил замглавы ведомства Цезарий Томчик. По его словам, до сих пор власти страны не пользовались подобными возможностями, поскольку они, как правило, предусмотрены только на случай войны или введения военного положения. Томчик утверждает, что Польша ежедневно сталкивается с риском проникновения дронов. В Красноярском крае убили почти 730 бурых медведей в рамках мероприятий по урегулированию их численности. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса. Власти Красноярского края предупредили жителей, что на отдельных территориях региона сохраняется опасность выхода медведей, и призвали соблюдать осторожность. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Брянской и Калужской областях приостановлено движение поездов после атак ВСУ на железнодорожную инфраструктуру в Брянской области. Часть железнодорожного моста обрушилась, сошли 10 вагонов, пострадавших нет. Пострадавшие от атак дронов бизнес освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Что думают предприниматели? Квартиры для долгосрочной аренды подешевели в крупнейших городах России. В период с января по август каждый четвертый владелец жилья для, соответственно, длинной аренды понижал ценник, спрашиваем у экспертов, что вызвало это снижение. Все подробности в эфире Business FM. Движение поездов приостановлено в Брянской и Калужской областях после атак беспилотников. Перед этим губернатор Брянской области Ковальчук сообщил, что в результате атаки БПЛА на перегоне Дядькова-Людиново обрушилась часть моста. 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. В Унеческом районе сошли с рейсов 19 пустых полувагонов. В Навлинском районе также повреждены ЖД-пути. Никто не пострадал. Вот что рассказывает собственный корреспондент российской газеты Елена Шулепова.
5: На Брянскую область сегодня совершено 3 нападения на...

0: железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки беспилотника на перегоне Дядьково-Людиново, это на границе практически с Калужской областью, обрушилась часть моста. На фотографиях с места происшествия видно, что это вот мост через реку, и, собственно говоря, частично он одна половина цела, а вторая обрушилась. Но в результате этого обрушения 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Как сообщает глава региона, пострадавших при этом не было. Вторая атака была в Нечском районе. Здесь в результате сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал. В настоящее время ведется осмотр места происшествия сотрудниками Росгвардии на предмет каких-то опасных предметов. И после этого только начнутся восстановительные работы. И третья атака была в Навлинском районе. Тоже там повреждены железнодорожные пути. Видно на снимках с места, что именно железнодорожное полотно несколько повреждено. Ну и, как сообщается, движение на этом перегоне поездов не нарушено, никто не пострадал. В Московской железной дороге сообщили, что движение поездов временно приостановлено на участках Унеча-Злынка и Людиново-Дядьково. Сейчас уже железнодорожники, говорят, уже приступили в районе Людиново к восстановительным работам. Железнодорожная инфраструктура в Брянской области подвергается атакам украинских дронов практически все время. То есть это далеко не первый случай. К счастью, обошлось без жертв.
1: Елена Шулепова, «Российская газета». Между тем, почти 70 дронов было уничтожено за сутки в Брянской области. Один человек пострадал. Российское правительство вводит годовой мораторий на проверки частного бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников или других средств огневого воздействия. Как сообщил сегодня вице-премьер Григоренко, мораторий коснется объектов, получивших ущерб с начала этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд неплановых контрольно-надзорных мероприятий. Неплановые проверки возможны, но только в отдельных случаях по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства. При поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства или возникновении ЧС. Также проверка допустима, если бизнес работает без уведомления о начале деятельности или если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений, инспектору нужно это подтвердить. Исключения предусмотрены для отдельных сфер, таких как промышленная и транспортная безопасность. Как заявил Дмитрий Григоренко, важно, чтобы ресурсы предприятий были сосредоточены на восстановительных работах, а не на прохождении проверок. При этом мораторий не касается, например, компании селлеров, и непонятно, как предпринимателю доказывать, что он под него попадает, говорит руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделение «Опоры России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
2: Инициатива, на мой взгляд, правильная и своевременная, потому что у предпринимателя после прилета, допустим, сгорел склад или вылетели окна в магазине, инспектор с плановой проверкой ему нужен меньше всего. Единственное, порога по ущербу здесь нету, в отличие от налоговых отсрочек, где было 5% от годового дохода. И мораторий привязан к самому объекту, если он пострадал именно с 1 января. При этом нужно понимать, что это не щит от всех проверок, поскольку если ваш магазин, ваше помещение, ваш склад так или иначе угрожает жизни, деятельности сотрудников внутри него, либо посетителей внутри него, то вот предписание проверки прокуратуры отвертеться не получится, и проверят все равно. И, конечно, такие объекты стоят на особом учете. Особенно, если у вас на территории есть особо опасные объекты разных классов. Это причем банальная котельная, может быть, которую, естественно, обязаны проверять, и она под этот мораторий не попадает. Что еще интересно, абсолютно непонятно, как доказывать то, что ты попадаешь под этот мораторий. Нету некого реестра, который бы все это фиксировал. Поэтому самое важное – это хранить все акты МЧС, справки администрации, протоколы полиции о том, что ваше имущество, ваш комплекс подвергается

0: относится бизнес и как реально оценивается ущерб, рассказывает предприниматель из Курска Аганес Бараян.
1: Совершенно бесполезная мера. Не поддержит никак. Я вам скажу больше. Пару недель назад был прилет ВПЛА на одной из улиц города. В том числе пострадало офисное здание наше. Были выбиты окна. Естественно, не зная, что там есть какие-то осколки опасные или нет, было вызвано МЧС. Повестили органы власти, администрацию о том, что тоже есть повреждения, есть осколки на территории офиса. Мы приехали, осмотрели. Слава богу, ничего не было, кроме выбитых окон. Как бы мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна, но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. То есть, если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то, кроме как приехали, посмотрели, ничего. Ни справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Поэтому проверки отложены. Знаете, как бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Абсолютно. И поэтому мера абсолютно непонятна. Если бизнес пострадал, а что они еще будут, пострадавшего бизнес, как они будут проверять, что они будут проверять? Поэтому ни о чем.
0: Аганес Брайан, предприниматель из Курска. На подготовке такого механизма вице-премьер Григоренко сообщал в начале сентября на Восточном экономическом форуме, напомнив, что похожий механизм уже применялся с 22 по 25 годы. Также необходимости ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, говорил генпрокурор Александр Гуцан. Он предлагал распространить ограничения, в том числе на проверки со стороны прокуратуры, а пострадавшему бизнесу дать отсрочку по обязательным платежам и сдаче налоговой отчетности. Предложение ввести мораторий для бизнеса звучит регулярно еще с 90-х, со времен Ельцина, напоминает член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Олигархи и красные директора собрались вместе, съездили к Борису Николаевичу, и вот он впервые он сказал: «Мораторий на проверки». Вот с тех пор с регулярностью, я бы сказал, раз в год, это, так сказать, я уж так либерально, раз в полгода. Президент, правительство, налоговая служба, правоохранители, прокуроры объявляют, что мы для того, чтобы дать возможность бизнесу работать и спасать страну, объявляем мораторий на проверки. Сколько можно.
3: Григоренко, вице-премьер, говорит, что решение снижает административную нагрузку и дает бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Значит, ты отметил, что похожий мораторий уже применялся в 22-25 годах.
2: Игорь Иванович Шувалов во все предшествующие годы, когда он был вице-премьером по указанию Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, говорил то же самое. Регулярно. Поэтому мы верим Григоренко, надеемся на это, безусловно. Но боюсь, что жизнь более многообразна, чем вот такое линейное движение наших вице-премьеров.
0: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Решение вступает в силу сегодня, будет действовать до 1 октября 2027 года. Квартиры для долгосрочной аренды в крупнейших городах России подешевели. Дисконт вырос с 9% до почти 11% по сравнению с прошлым годом. В период с января по август 24% владельцев жилья для долгосрочной аренды в городах-миллионниках снижали заявленную в объявлениях стоимость, пишет Коммерсант со ссылкой на Яндекс.Аренду. В Москве ставки снизили более 28% владельцев жилья, в Петербурге более 31%. Больше всего скидок был зафиксировано в Екатеринбурге, почти 40%. С чем связан такой рост дисконта на съемные квартиры, говорит учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
4: В первую очередь это массовое появление арендных квартир, и это связано с тем, что у нас последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, как доходный объект недвижимости, по факту сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, и стратегия у тех, кто планировал давать в аренду, она работает. В связи с этим увеличился размер и объем рынка, и арендаторы стали более избирательными. Тех, у кого объекты были менее ликвидны, похуже ремонт, не такая интересная локация, более старый дом, они просто вынуждены конкурировать с теми объектами, которые вышли на рынок и выглядят достаточно презентабельно. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом. Фактор сезонности никто не отменял. Конец августа всегда пик спроса.

0: аренду, многие возвращаются из отпусков, студенты поступают в вузы. Когда у нас уже середина и конец сентября, это уже такой небольшой спад вообще в целом на рынке аренды. Арендная ставка снизилась вообще в целом по всем городам. Там, где большое количество нового жилья, там мы ощутимее увидим изменение динамику по ценам.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее РИА Новости со ссылкой на ЦИАН сообщала, что ставки аренды жилья в крупных российских городах впервые с 2020 года снизились в годовом выражении. Так, средняя стоимость аренды однушки упала до рублей.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство пересмотрело прогноз по углеводородам. Ожидания по добыче нефти, включая газовый конденсат, понижены на 3%, почти до 494 миллионов тонн. Следует из обновленного макропрогноза Минэка на 2027-2029 годы. Цена основного российского сорта Urals в этом году зафиксирована на уровне $61 за баррель против 59 в майской версии документа. Экспорт нефти по итогам года ожидается в объеме почти 245 миллионов тонн, что на 3% превосходит предыдущую оценку и на 6% прошлогодние фактические отгрузки. При этом экспорт нефтепродуктов будет на 20% меньше по сравнению с майской оценкой. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков, изменения прогнозов обусловлены сложностями с нефтепереработкой в России из-за атак на НПЗ. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах властей ежегодно направлять не менее 100 миллиардов рублей на финансирование микроэлектроники в ближайшие 3 года. Дополнительным источником инвестиций в развитие отрасли станет технологический сбор, который начинает действовать с 1 декабря, сказал он на полях форума «Микроэлектроника». Задачей является обеспечение ритмичной поддержки, чтобы компании могли планировать работу на годы вперед. В Армении бензин подорожал до рекордных значений. Марка АИ-92 стоит около $1.65 за литр, АИ-95 свыше $1.7. Об этом пишет ТАСС, изучив цены на автозаправочных станциях Еревана. Информацию о преодолении исторического максимума подтверждают местные крупные сети АЗС и представители международных компаний. Существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, сообщили ТАСС в Рыбном союзе. Отмечается, что из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке цены на красную икру уже поднялись до уровня 20 тысяч рублей за килограмм. Однако дальнейшая динамика будет формироваться на основе баланса спроса и предложения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Шестнадцать в Москве. Москва не спешит прощаться с теплом. По прогнозам синоптиков, на последней неделе сентября будет сухо и местами даже солнечно. В целом, теплая и сухая погода сохранится до первых чисел октября. Дневные температуры вплоть до среды останутся выше 15 градусов, ночные выше 10. С четверга, правда, заметно похолодает, хотя ночные температуры все еще останутся в плюсе, говорит глава прогностического центра
5: метеорологии. начало октября до конца этой рабочей недели никаких осадков. Впрочем, может быть, сегодня утром по северу, северо-востоку области будут небольшие дожди, но это будет исключение из правила. А правило такое, что давление на 15-20 миллиметров тутного столба превышает норму, следовательно, осадков ждать неоткуда. Причем до среды включительно сравнительно тепло, градуса на 2-4 выше климатической нормы, и дневные температуры порядка 15-17 градусов. На рубеже сентября и октября, с 1 числа, здесь происходит замена антициклонов. Лидерство захватывает скандинавский антициклон, и температура достаточно ощутимо понизится. Дневные температуры понизятся до 10-12 градусов, и ночные температуры уйдут от плюс 10 градусов и спустятся к плюс 5 градусам, может быть, по области даже ниже. А уж в Черустях в конце недели вполне можно ждать и заморозки. Но массового характера они не приобретут, поэтому я бы ожидал 1-6 градусов в ночные часы, это четверг-пятница, дневные часы 10-12 градусов. Итак, первая половина недели относительно теплая, вторая половина недели все-таки ближе к октябрьским значениям температуры.
1: Александр Шувалов, Центр Метео. По словам синоптиков, резину менять в европейской части России автомобилистам еще рано. Ночные температуры еще держатся выше нуля. Судя по прогнозам, москвичам предстоит ехать на шиномонтаж не раньше конца октября, начала ноября. Искусственный интеллект начнет искать должников прямо на дорогах. Система, получившая название «Гарпун», встроена в камеры и может сверять автомобильные номера с базами судебных приставов и ГИБДД. Таким образом, система может выявлять неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Программно-аппаратный комплекс разработала компания NetVision, пишет ТАСС. В компании отметили, что и сам вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал сотрудникам, которые могут провести задержание и взыскать долг. Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а с следующего года планируют запустить по всей стране. Возникают вопросы о сохранности персональных данных и дальнейших действиях сотрудников, обнаруживших должника на дороге, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюржев.
6: Мне кажется, что государственные органы к персональным данным относятся весьма халатно и достаточно просто. То есть, если дело касается частного оператора персональных данных, ему, конечно, требования достаточно высокие, и он там практически ничего с ними делать не может без целого набора регламентов, утвержденного и так далее. Там очень высокий штраф. То, что касается там, государственных органов, то все очень плохо с этим работает. Я думаю, что самый банальный случай, там, после посещения МФЦ с какой-то проблемой, или вот я знаю, что многие после посещения военкоматов и обращения там, с какими-то заявлениями или там, за получением справки, на следующий день начинают получать кучу звонков о заключении контрактов для участия в СВО. То есть никакой нормальной обработки персональных данных защищенной в этом смысле нет. Поэтому я отношусь, конечно, очень негативно к этой новости, помимо того, что сотрудники ГИБДД будут об этом знать. Но об этом будут знать, в общем, все, потому что информация, к сожалению, в нашей стране продается налево и направо за какие-то копейки буквально. Ну и отдельный вопрос – это работа с этими базами данных, обновление их и так далее, потому что содержание там, информации в базе о том, что у меня есть какой-то долг по алиментам, не означает, что он присутствует в моменте, не означает, что он не погашен, не означает, что он законен или не оспорен и так далее. Поэтому работа с этой информацией, как бы она должна быть точечной, и здесь с ней работают приставы персонально, они вызывают должника, принимают к нему меры и так далее. То есть выявление там, на дороге должника по алиментам, я не очень понимаю, какой в этом смысл. Ну, вот остановил должника по алиментам сотрудник полиции, дальше что, бросил свое место на дороге, которое предназначено для того, чтобы следить за соблюдением правил дорожного движения, он повезет его в полицейский участок или к приставам. Что он делать-то будет?
1: Михаил Кюрджев, адвокат. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Может работать при температуре от минус 30 до плюс 60, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях, дождей и снеге. Где продлить лето? Беларусь и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Продолжит тему Светлана Чередникова.
7: В бархатный сезон в Турции, Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии. На Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам. Хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
8: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека в сегменте 4-5 звезд. Но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет и систему «Все включено». Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек – это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
7: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
9: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиального уровня отель, это порядка миллиона. Конечно же, если желается сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
10: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
9: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что какие-то даты прям супер дефицитные и цены зашкаливают.
7: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется в 100 тысяч рублей, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
11: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
7: Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
1: Московская неделя моды открылась в столице. Своей коллекции представят более 350 российских и зарубежных дизайнеров. Основные мероприятия пройдут в Манеже. Запланированы почти 100 показов, лекции экспертов и фестиваль короткометражек. Отечественную индустрию представят команды из 24 регионов. Из Краснодарского края, Татарстана, Кабардино-Балкарии и Якутии. Основную долю традиционно составят московские дизайнеры, в том числе резиденты проекта «Сделано в Москве». Чем может быть интересна московская неделя моды ее гостям, рассказывает основатель бизнес-клуба Альянса Бео Нопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ Выше Алексей Баженов.
12: Главное достоинство московской недели моды в том, что она не сильно политизирована. Это в любом случае эффект по распространению глобального видения БРИКС, и ее задача не экономическая. Она немножко превращается в такой светский ивент. Те бренды, которые обычно упоминают, Верья, Мастерпис, Виктория Адриянова, Гапанович, они хорошие, талантливые ребята, но все это очень маленькие бизнесы, и поэтому и сами показы тоже ограничены мощностью высказывания. Это хорошо, что проходит такое шоу, пытается качать какие-то экономические вопросы. В целом подборка нормальная, но поскольку экономически это бессмысленное действие, кроме прямых продаж, которые на маркете там есть. Но как бы никаким ярким брендом мы там из Казахстана, Белоруссии, Турции, им нет смысла участвовать в московской неделе, поэтому это какие-то такие очень своеобразные дизайнеры.
1: Алексей Баженов. В этом году организаторы событий учредили премию для дизайнеров-дебютантов недели моды. Победитель получит 1 000 000 рублей на развитие бренда. Маркет и шоурум в Манеже будут работать до 1 октября включительно. Вход по предварительной регистрации на сайте недели моды. С 28 по 30 сентября в Заряде проведут саммит моды БРИКС Плюс, к которому присоединятся эксперты индустрии более чем из 60 стран.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Астана попросила Киев не допускать атак на казахстанские суда в Черном море. Об этом сообщил Юлис Медиа, глава МИДа республики Мухтар Тлеуберди. Ранее он встретился с главой украинского МИДа Андреем Сибигой на полях сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, на встречу с главой МИДа России Сергеем Лавровым казахстанская сторона призвала к переговорам с Украиной. И по словам Тлеуберди, если обе стороны выразят желание провести переговоры в Казахстане, Астана не будет против. Но этот вопрос должен решаться только между двумя странами, потому что ответственность очень высока. Ни один посредник не сможет вмешаться и решить этот вопрос извне, сказал министр. Евросоюз ввел санкции в связи с недопуском партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. О решении объявил Совет ЕС. Как говорится в документе, в черный список вошли 3 судьи Верховного суда России и сотрудник Генпрокуратуры, которые были причастны к решению о снятии «Яблока» с выборов. Ограничения также введены против судьи Виктории Млямовой, приговорившей зампреда «Яблока» Льва Шлосберга, признанного в России иноагентом, к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы, и гособвинителя, запросившего такое наказание. Кроме того, под санкции попали судьи, участвовавшие в процессах в отношении представителей партии Максима Круглова и Николая Рыбакова. Рестрикции предполагают заморозку активов и запрет въезда на территорию ЕС. Крупнейший банк Венгрии ОТП изучает способы полного ухода из России, пишет Bloomberg. Учитывая стратегический интерес банка в Балтии, ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидендов из России за последний год, ОТП начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный уход, заявил главный исполнительный директор ОТП Групп Петер Чани. Банк планирует завершить пересмотр стратегии в отношении России к концу года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ужесточать нейтралитет рановато. В Швейцарии прошел очередной референдум. Против этой инициативы проголосовали более 70% избирателей. А что же решалось на референдуме на самом деле? Причем здесь антироссийские санкции? В нашу редакцию продолжают поступать жалобы на юристов, которые массово рассылают предпринимателям досудебки по авторским правам. В данном случае наш сюжет в рубрике «Бизнес говорит» с героиней, которая фотографию вообще-то оплатила. OpenAI приостанавливает обучение своих и моделей, как объявлено, для отладки и мер безопасности. Многие, правда, сочли, что решение скорее пиар-ход и ничего на самом деле компания Альтмана приостанавливать даже и не планировала. Эти и другие темы в нашем эфире. В Швейцарцы отказались ужесточать нейтралитет. На референдуме 27 сентября против инициативы проголосовали более 70% избирателей. Сторонники предложения хотели закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за исключением мер от ООН и некоторых других случаев. Поводом для проведения референдума стало в том числе присоединение Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Инициаторы сочли это нарушением традиционного нейтралитета страны, однако большинство швейцарцев предложенные ограничения не поддержали. О чем говорят итоги референдума и что они означают для швейцарского нейтралитета, объясняет президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
13: До и после Второй мировой войны нейтралитет предполагал, что страна не присоединяется ни к одной из воюющих сторон, что она действует самостоятельно в соответствии со своими интересами. Но сейчас все больше граждан Швейцарии связывают будущее своей страны с европейскими и евроатлантическими структурами. Это свобода маневра. Они, показывая свою приверженность европейским ценностям, они в то же время показывают, что институционально они не хотят быть частью, прежде всего, европейских и евроатлантических институтов. Но в большинстве случаев, как мы знаем, они ведут себя солидарно с Объединенной Европой.
14: Какие-то преимущества экономические, политические после этого решения потеряет ли Швейцария?
13: Все останется как прежде, потому что это эмоциональное, скажем, отношение швейцарцев к этому понятию нейтралитету. Оно не обязывает правительство совершать какие-то действия, которые изменили бы политику или позицию Швейцарии.
1: Татьяна Пархалина, Ассоциация Евроатлантического сотрудничества. Швейцария остается вне НАТО, но уже 30 лет участвует в программе «Альянс партнерства ради мира». А при этом Берн присоединился к большей части антироссийских санкций Евросоюза. А Россия ранее заявляла, что больше не рассматривает Швейцарию как нейтральную площадку для переговоров по Украине. Сам референдум показал, насколько различается отношение к нейтралитету внутри страны. В италоязычном кантоне Тичино за ужесточение проголосовало почти половина избирателей, а вот в немецкоязычном Базеле лишь 20%. 29 ноября швейцарцам предстоит еще одно голосование, теперь об экспорте оружия. Предлагается смягчить ограничения на поставки вооружений некоторым странам-партнерам, даже если они участвуют в военных конфликтах, при условии, что швейцарское оружие не будет использоваться в этих конфликтах. Если бы это не было бизнесом, никто бы фотографов не защищал. В редакцию «Бизнес.ФМ» продолжают поступать жалобы на юридические фирмы, которые массово рассылают предпринимателям досудебные претензии по авторским правам. Но на сей раз претензия прошла по фотографиям, которую наша слушательница оплатила. Как оказалось, соблюдение правил не гарантирует отсутствие проблем. Продолжит тему Иван Медведев.
15: «Бизнес говорит». Нашел в интернете фото, пригрозил судом, заработал быстрые деньги. Именно так выглядит схема, по которой работают юристы, в свое время объединившие усилия с айтишниками. Это не новость, и это законно. Долгое время российские предприниматели действительно брали любые понравившиеся им фотографии из интернета и пользовались ими в рекламных целях. Но у фото есть авторы. Однако самим фотографам, как правило, нет никакого дела до того, что их старые фотографии кто-то размещает на своих сайтах и страницах в соцсетях. Потому что такая фотография стоит около $2. Но юристы поняли, что на этом можно неплохо заработать. Они ищут фотографов и договариваются с ними о том, что найдут очень много людей, которые без спроса взяли их фотографии. И всех заставят за это заплатить. Большую часть суммы юристы заберут себе, но за счет масштаба фотографам тоже достанется что-то ощутимое. Некоторые соглашаются. После чего юристы предлагают нарушителям авторских прав договориться. В суде, который такой предприниматель явно проиграет, он потеряет условно 25 тысяч рублей за фото. Но в досудебном порядке можно сойтись на сумме 1017. И многие платят. Во-первых, потому что неправы, во-вторых, потому что так проще. Но рассылки массовые, и порой страдают те, кто все сделал правильно. У нашей слушательницы Ирины из Москвы есть свой салон красоты. Фотографию для его карточки на Яндекс.Картах купили на Shutterstock. Поскольку российские карты сервис с 2022 года не принимает, оплатить ее помог знакомый с зарубежной картой. Но весной этого года Ирине пришло письмо от компании CopyDefend, она же ООО Fortuna Technologies, с тем самым предложением договориться.
16: Я тут же ответила, что он, у меня весь контент легальный. Предоставьте вообще мне хотя бы информацию, кто вы, собственно. Почему я должна перед вами отчитываться, какая у меня лицензия и все прочее. Ну, понятное дело, что в ответ я ничего не получила. Стала интересоваться у своих коллег. И мне сразу сказали: «О, Ирин, ты попала». Это фототролли.
15: На сайте компании Fortuna Technologies указано, что в активе сервиса больше 17 тысяч дел с выплатами и больше 14 тысяч досудебных соглашений. Мы связались с этой компанией и попросили прокомментировать претензии Ирины и объяснить, как быть тем, кто оплачивал фотографии с зарубежных карт третьих лиц, комментирует официальный представитель компании Мария Фойхт.
17: По поводу оплаты картой знакомого, для нас это не аргумент против и не повод для претензий. Shutterstock выдал документ о лицензии, значит, платеж принят. Вопрос в том, что лицензия оформлена не на предпринимателя и не на ее салон, а на другого человека. Сама предприниматель в переписке с нами объяснила, что это сотрудник агентства, которое оформляло ее карточку на Яндекс.Картах. И это нормальная и частая схема. Агентство покупает лицензию и передает клиенту готовую работу. В таких случаях мы просим показать договор с этим агентством, чтобы увидеть, что лицензия куплена именно для этого клиента. Договор мы пока не получили, но при этом никакого иска нет. Дело не в суде, и как только договор будет предоставлен, вопрос будет закрыт.
15: Мы повторно связались с нашей слушательницей. Ее комментарий кратко. Ни слова правды.
18: Первое утверждение, что нет иска. Иск есть. Второй вопрос. Они утверждают, что они не просят документов об оплате чеков. Они просят именно документ об оплате. Хотя суд до этого неоднократно указывал, что они не вправе требовать документ об оплате, потому что сам факт, что Shutterstock выдал лицензию, уже подтверждает, что деньги были зачислены. Третий момент. Обмен документами. Почему договора между мной и Волковым, хотя он в принципе не требуется, тем не менее, почему этот договор не предоставлен Фортуне? Потому что нет диалога. У меня есть главный вопрос. На основании чего Фортуна вообще требует с меня эти документы? Мне вообще кто-нибудь показал, почему Фортуна представляет интересы господина Чазова?
15: Чазов – это как раз автор фотографии. Но, по словам Елены, точно такое же фото на других фотостоках приписывается фотографу с другой фамилией. Скриншот из сервиса «Мой арбитр», подтверждающий, что иск существует, и скриншоты переписки с компанией Ирина предоставила. А в решениях судов по другим аналогичным делам наша слушательница разбирается, потому что глубоко погрузилась в вопрос и общается со многими предпринимателями, попавшими в аналогичные ситуации в специальных чатах. По данным СМИ, в России действует около 10 юридических компаний, которые занимаются массовой рассылкой досудебных претензий по нарушениям авторских прав на фотографии. И в публикациях все чаще говорится о том, что с этим нужно что-то делать. Защита авторских прав не должна превращаться в юридический терроризм. По аналогии с терроризмом потребительским, который без участия находчивых юристов тоже не появился бы как явление. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: OpenAI заявила о приостановке своих моделей для отладки мер безопасности. Об этом сообщил представитель компании портал Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами, или это не более чем пиар-ход? Об этом Евгений Прильчук.
19: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Также, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
20: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад Илон Маск сказал: давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
19: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
0: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит, так как и OpenAI, и другие крупные ИИ-компании, производящие ИИ-решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
19: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использоваться как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? ДИА – денежное возмещение за убийство или увечье – и сегодня применяется в странах, где уголовное право опирается на шариат. В 1994 году в Пакистане 45-летний Рихан, осужденный за убийство, в день исполнения смертного приговора полчаса провел с петлей на шее, пока у эшафота его семья и наследники убитого спорили о размере ДИИ. Соглашения не достигли, и Рихан был казнен. А в мае 95-го в другой пакистанской тюрьме повезло Камалу Барузай. Он стоял на помосте под виселицей, когда наследники погибшего от его руки простили Камала и согласились принять ДИИ. В обоих случаях сумма не обнародовалась, но из практики применения закона известно, что минимальная ДИИ за убийство составляет в Пакистане эквивалент 30 килограммов серебра. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
21: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
21: Издательство «Индивидуум» закрывается спустя 11 лет после основания. Об этом сообщил главный редактор Алексей Киселев в соцсетях. Причины не раскрываются. Книги, над которыми работала команда, выйдут, но уже в других издательствах. «Индивидуум» основали в 2015 году Алексей Докучаев и Михаил Врубель, выпустив около сотни нон-фикшн-книг. В 2023 владельцем «Индивидуум» и «Попкорн Букс» стала «Эксмо». В январе 2026 «Попкорн Букс» прекратила работу. Пекин рассматривает возможность одобрить закупки графических процессоров NVIDIA для крупнейших технологических компаний страны, включая ByteDance и Alibaba. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника. Речь о новом чипе RTX Pro 5500, выпущенном в этом месяце для профессиональных компьютеров. Минпромторг Китая запросил у команды планы по закупкам, сколько единиц и для каких задач. Некоторым фирмам уже сообщили, что покупки одобрят. Рейтер подтвердить информацию не смог. И агенты OpenAI несколько месяцев сканировали сайт конференции ООН по торговле и развитию, пытаясь получить открытые данные. Это следует из отчета исследовательской компании Translius. С апреля по конец июня агенты более 16 тысяч раз обращались к ресурсу ООН. Задача была собрать информацию об индексе производственных возможностей разных стран. Не имея прямого доступа к API, боты не смогли получить данные. OpenAI заявили, что связались с ООН и выясняют обстоятельства. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В российской столице. Премьер Венгрии Петра Мадзира лишили депутатской неприкосновенности. Политика обвинили в краже телефона 2 года назад, когда он еще не был премьером. Известны подробности дела. В ночном клубе некий человек снимал Мадзира на мобильный телефон. Тому это не понравилось. Мадзир вырвал телефон и выбросил его в Дунай. Одобрили просьбу прокуратуры о снятии неприкосновенности депутата от правящей партии ТИСа и ультраконсервативной партии «Наша Родина». Фракция оппозиционной партии «Фидес», «Венгерский гражданский союз» и «Христианских демократов» не явились на заседание в знак протеста против того, что на нем рассматривался еще и вопрос о снятии неприкосновенности с двух их депутатов, бывших министров в правительстве Орбана. Мадзир заявил, что готов сотрудничать со следствием. Теперь против него могут завести уголовное дело. Но, скорее всего, дело будет административное. А значит, штраф. Этим все и закончится. Говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
2: Значит, эта история действительно довольно давняя, и, в принципе, для Мадьяра она опаснее, как идущее разбирательство, а не как вынесенное судебное решение. Там вполне конкретная ситуация, когда кто-то его снимал, ему не очень понравилось, он отобрал телефон, потом то ли в реку его выбросил, то ли каким-то образом отшвырнул его. И, в общем, дело яйца выеденного не стоит, и оно уж точно уголовное, скорее административное. И, по-моему, если я правильно помню детали дела, Мадьяр решил, что проще будет, если оно дойдет до суда, суд примет какое-то решение и на этом дело завершится, чем потом в течение долгого времени. В альтернативном случае его бы этим кейсом попрекали или, во всяком случае, он ходил бы под вот этим угрозой судебного разбирательства. Так что копают под него, конечно, очень сильно и Орбан, и те, кто из его прежней партии считает нынешнего премьер-министра предателем, но, по большому счету, для этого пока еще Мадьяр не дал достаточного количества аргументов, чтобы такие обвинения имели какое-то содержание.
5: Но его же неприкосновенности вот лишили.
2: Ну, неприкосновенность именно для того, чтобы дело суд рассмотрел. Когда у него была неприкосновенность, суд не мог его рассматривать.
5: Никаких последствий не будет, да? Не должно быть?
2: Ну,
5: или как?
2: Ну, даже в худшем случае будет какое-то административное решение, которое, так сказать, все закрутилось.
1: Это был Станислав Ткаченко, факультет европейских исследований и международных отношений СПбГУ. Крупнейший банк Венгрии, ОТП, изучает способы полного ухода из России, пишет между тем Bloomberg. Учитывая стратегический интерес банка в Балтии и ограниченный прогресс в выводе дивидендов из России, в последний год ОТП начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный уход, заявил главный исполнительный директор OTP Group Чане. Банк планирует завершить пересмотр стратегии в отношении России к концу года. В банке отметили, что после начала украинского конфликта ОТП приостановил корпоративное кредитование, а текущие операции в стране сосредоточены почти полностью на розничном потребительском кредитовании. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога-американиста Малика Дудакова для бизнеса. Сегодня о том, возобновит ли Трамп боевые действия против Ирана после выборов в Конгресс.
3: Заранее. С Маликом Дудаковым.
6: Вынужденное предвыборное перемирие. Администрация Дональда Трампа прозрачно намекает на возможность возобновления боевых действий с Ираном сразу после выборов в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся 3 ноября. С приближением дня голосования внутри Белого дома распаляется сильнейший раскол. Аппаратчики, занятые подготовкой к выборам, вроде вице-президента Джей Ди Венса, выступают за заключение быстрой сделки с Ираном, которую можно было бы продать электорату как значимую победу, и заодно опустить изрядно выросшие топливные цены на американском рынке. Их усилиями состоялся приезд президента Ирана Масуда Пезешкиана в Соединенные Штаты и его интервью про трамповскому телеканалу Fox News. Иранская сторона вновь выдвинула аналогичные летним условия для прекращения конфликта, а именно заморозка операции в Ливане, снятие блокады и возвращение замороженных активов. На такие условия ястребы в Белом доме идти не готовы. Они боятся потерять лицо в канун выборов. В итоге высока вероятность сохранения нынешней шизофренической ситуации, ни мира, ни войны, вплоть до 3 ноября. Хотя она тоже не сильно на руку команде Трампа. В последних опросах сразу 70% американцев признались, что сожалеют о начале войны с Ираном. Фактор топливного кризиса может сыграть роковую роль для республиканцев на предстоящих выборах. В случае проигрыша же Трамп действительно может захотеть на ком-то отыграться. Проблема лишь в том, что Иран на угрозу США наверняка ответит симметрично. И американские боекомплекты ракет, которые они копили за последние месяцы, быстро истратятся. Демократы в Конгрессе обещают уже в ноябре выставить на голосование статьи импичмента главы Пентагона Пита Хексета за военные преступления в Иране. Они продолжают блокировать и принятие нового военного бюджета Соединенных Штатов и транши на продолжение авантюры в Иране. Так что новый этап конфликта на Ближнем Востоке может очень быстро и негативно сказаться на позициях Трампа внутри Америки. Нельзя исключать, что после длительных угроз в отношении Ирана президент Соединенных Штатов в итоге проявит свой излюбленный эффект тако и резко сдаст назад, переключившись на другие направления. Однако вряд ли это уже позволит Трампу избежать проблем на неумолимо приближающихся выборах в Америке.
1: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
8: Футбол с Григорием Гуреевым. На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
22: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити 10 еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
8: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
9: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
8: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на этой неделе на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2015 году жительница Калифорнии, чье имя так и осталось неизвестным, привезла в центр утилизации в Силиконовой долине коробки электронного хлама, который скопился в гараже после смерти ее мужа, айтишника. Содержимое одной из коробок сотрудников центра откровенно ошеломило. Среди сломанных микросхем и разбитых клавиатур обнаружился компьютер Apple One, одна из первых разработок Стива Джобса и Стива Возника, выпущенная еще в 1976. Всего их было собрано 200 штук, а к этому дню осталось не больше полусотни. Центр утилизации продал раритет за 200 тысяч долларов. Женщину, которая принесла сокровище, разыскивали, чтобы отдать положенную правилами центра половину вырученных денег. Но так и не нашли. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 15.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Польша разрешит сбивать объекты, предположительно летящие со стороны России. Минобороны страны в ближайшие дни изменят правила применения истребителей и вертолетов против таких воздушных целей. Военные смогут применять оружие без предварительной визуальной идентификации объекта, сообщил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. По его словам, до сих пор власти страны не пользовались подобными возможностями, поскольку они, как правило, предусмотрены только на случай войны или введения военного положения. В России с 1 октября второй раз за год вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Предельная индексация в зависимости от региона составит от 8 до 22%. Сильнее всего тарифы могут вырасти в Ставропольском крае на 22% и Дагестане на 19,7%. Минимальный рост установлен для Хакасии и Чукотки по 8%. В Москве предельный индекс составит 15%, в Санкт-Петербурге 14,6%. Региональные власти могут установить повышение ниже определенного правительством уровня. Первое повышение прошло 1 января в среднем на 1,7% из-за увеличения НДС. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы на взыскание с бывших топ-менеджеров Роснано в пользу компании убытков в размере 5,6 миллиардов рублей. Решение нижестоящих инстанций оставлено без изменений. Подробности слушаний не публикуются. По ходатайству Роснано заседания проводятся в закрытом режиме. Исковое заявление связано с провальным для Роснано проектом гибких планшетов Plastic Logic. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Движение поездов приостановили в Брянской и Калужской областях. Причина атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуру. В Брянской области обрушилась часть ЖД-моста. В результате атаки дрона сошли с рельсов 10 вагонов. Обошлось без пострадавших. Бизнес, пострадавший от атак беспилотников, освободили на год от коммерческих проверок. Решение правительства вступает в силу сегодня, будет действовать до 1 октября 2027-го. Что думает бизнес по поводу этой инициативы? Аренда квартир в крупнейших городах России начала дешеветь. Каждый четвертый владелец жилья в этом году снижал цены. В объявлениях мы спросили, что стало причиной этого движения вниз. Все подробности в нашем эфире. Движение поездов приостановлено в Брянской и Калужской областях после атак беспилотников. Перед этим губернатор Брянской области Ковальчук сообщил, что в результате атаки БПЛА на перегоне Дядьково-Людиново обрушилась часть моста. 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. В Унеческом районе сошли с рейсов 19 пустых полувагонов. В Навлинском районе также повреждены ЖД-пути. Никто не пострадал. Вот что рассказывает собственный корреспондент «Российской газеты» Елена Шулепова.
7: На Брянскую область сегодня совершено целых 3 нападения на железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки беспилотника на перегоне Дядьково-Людиново, это на границе практически с Калужской областью, обрушилась часть моста. На фотографиях с места происшествия видно, что это вот мост через реку, и, собственно говоря, частично он одна половина цела, а вторая обрушилась. Но в результате этого обрушения 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Как сообщает глава региона, пострадавших при этом не было. Вторая атака была в Унеческом районе. Здесь в результате сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал. В настоящее время ведется осмотр места происшествия сотрудниками Росгвардии на предмет каких-то опасных предметов. И после этого только начнутся восстановительные работы. И третья атака была в Навлинском районе. Тоже там повреждены железнодорожные пути. Видно на снимках с места, что именно железнодорожное полотно несколько повреждено. Ну и, как сообщается, движение на этом перегоне поездов не нарушено, никто не пострадал. В Московской железной дороге сообщили, что движение поездов временно приостановлено на участках Унеча-Злынка и Людиново-Дядьково. Сейчас уже железнодорожники, говорят, уже приступили в районе Людиново к восстановительным работам. Железнодорожная инфраструктура в Брянской области подвергается атакам украинских дронов практически все время. То есть это далеко не первый случай. К счастью, обошлось без жертв.
1: Елена Шулепова, «Российская газета». Между тем, почти 70 дронов было уничтожено за сутки в Брянской области. Один человек пострадал. Российское правительство вводит годовой мораторий на проверки частного бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников или других средств огневого воздействия. Как сообщил сегодня вице-премьер Григоренко, мораторий коснется объектов, получивших ущерб с начала этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд неплановых контрольно-надзорных мероприятий. Неплановые проверки возможны, но только в отдельных случаях по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства. При поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства или возникновении ЧС. Также проверка допустима, если бизнес работает без уведомления о начале деятельности или если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений, инспектору нужно это подтвердить. Исключения предусмотрены для отдельных сфер, таких как промышленная и транспортная безопасность. Как заявил Дмитрий Григоренко, важно, чтобы ресурсы предприятий были сосредоточены на восстановительных работах, а не на прохождении проверок. При этом мораторий не касается, например, компании селлеров, и непонятно, как предпринимателю доказывать, что он под него попадает, говорит руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделение «Опоры России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
10: Инициатива, на мой взгляд, правильная и своевременная, потому что у предпринимателя после прилета, допустим, сгорел склад или вылетели окна в магазине, инспектор с плановой проверкой ему нужен меньше всего. Единственное, порога по ущербу здесь нету, в отличие от налоговых отсрочек, где было 5% от годового дохода. И мораторий привязан к самому объекту, если он пострадал именно с первого 1 января. При этом нужно понимать, что это не щит от всех проверок, поскольку если ваш магазин, ваше помещение, ваш склад так или иначе угрожает жизни, деятельности сотрудников внутри него, либо посетителей внутри него, то вот предписание проверки прокуратуры отвертеться не получится, и проверят все равно. И, конечно, такие объекты стоят на особом учете. Особенно, если у вас на территории есть особо опасные объекты разных классов. Это причем банальная котельная, может быть, которую, естественно, обязаны проверять, и она под этот мораторий не попадает. Что еще интересно, абсолютно непонятно, как доказывать то, что ты попадаешь под этот мораторий. Нету некого реестра, который бы все это фиксировал. Поэтому самое важное – это хранить все акты МЧС, справки администрации, протоколы полиции о том, что ваше имущество, ваш комплекс подвергся атаке БПЛА. Мера назревшая, она дает бизнесу время восстановиться и не тратить силы и деньги. Но хочется сказать, что сгоревший товар и кредиты она не компенсирует. Так что это хорошее дополнение к деньгам, но не их замена. Вывод простой. Если прилетел беспилотник, инспектора ждать не нужно, но справку о том, что прилетело, когда, нужно всегда держать под рукой.
1: Алексей Петропольский, компания Юрвиста. Кроме того, в данном случае нет порога по ущербу, в отличие от налоговых отсрочек, предусмотренных Минфином в конце августа после атак на склады Wildberries. Тогда правительство утвердило меры поддержки и предоставило бизнесу годовую отсрочку по ряду налогов и страховых взносов. А налоговые проверки пострадавших компаний приостановили до конца этого года. Как к мораторию на проверки относятся бизнесы, как реально оценивается ущерб, рассказывает предприниматель из Курска Аганес Бараян.
11: Совершенно бесполезная мера. Не поддержит никак. Я вам скажу больше. Пару недель назад был прилет ВПЛА на одной из улиц города. В том числе пострадало офисное здание наше. Были выбиты окна. Естественно, не зная, что там есть какие-то осколки.

0: Абсолютно непонятно. Если бизнес пострадал, а что они еще будут, пострадавшего бизнес, как они будут проверять, что они будут проверять? Поэтому ни о чем.
1: Аганес Сабраян, предприниматель из Курска. На подготовке такого механизма вице-премьер Григоренко сообщал в начале сентября на Восточном экономическом форуме, напомнив, что похожий механизм уже применялся с 22 по 25 года. Также необходимости ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, говорил генпрокурор Александр Гуцан. Он предлагал распространить ограничения, в том числе на проверки со стороны прокуратуры, а пострадавшему бизнесу дать отсрочку по обязательным платежам и сдаче налоговой отчетности. Предложение ввести мораторий для бизнеса звучит регулярно еще с 90-х, со времен Ельцина, напоминает член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Олигархи и красные директора собрались вместе, съездили к Борису Николаевичу, и вот он впервые он сказал: мораторий на проверки. Вот с тех пор с регулярностью, ну, я бы сказал, раз в год, это, так сказать, я уж так либерально, раз в полгода президент, правительство, налоговая служба, правоохранители, прокуроры объявляют, что мы для того, чтобы дать возможность бизнесу работать и спасать страну, объявляем мораторий на проверки. Ну, сколько можно?
3: Григоренко, вице-премьер, говорит, что решение снижает административную нагрузку и дает бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Значит, ты отметил, что похожий мораторий уже применялся в 22-25 годах.
2: Игорь Иванович Шувалов во все предшествующие годы, когда он был вице-премьером, по указанию Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, говорил то же самое. Регулярно. Поэтому мы верим Григоренко, надеемся на это, безусловно. Но боюсь, что жизнь более многообразна, чем вот такое линейное движение наших вице-премьеров.
1: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Решение вступает в силу сегодня, будет действовать до 1 октября 2027 года. Квартиры для долгосрочной аренды в крупнейших городах России подешевели. Дисконт вырос с 9% до почти 11% по сравнению с прошлым годом. В период с января по август 24% владельцев жилья для долгосрочной аренды в городах-миллионниках снижали заявленную в объявлениях стоимость, пишет Коммерсант со ссылкой на Яндекс.Аренду. В Москве ставки снизили более 28% владельцев жилья, в Петербурге более 31%. Больше всего скидок был зафиксировано в Екатеринбурге, почти 40%. С чем связан такой рост дисконта на съемные квартиры, говорит учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
4: В первую очередь это массовое появление арендных квартир, и это связано с тем, что у нас последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, как доходный объект недвижимости, по факту сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, и стратегия у тех, кто планировал давать в аренду, она работает. В связи с этим увеличился размер и объем рынка, и арендаторы стали более избирательными. Тех, у кого объекты были менее ликвидны, похуже ремонт, не такая интересная локация, более старый дом, они просто вынуждены конкурировать с теми объектами, которые вышли на рынок и выглядят достаточно презентабельно. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, которые более новые, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом. Фактор сезонности никто не отменял. Конец августа всегда пик спроса на аренду. Многие возвращаются из отпусков, студенты поступают в вузы. Когда у нас уже середина и конец сентября, это уже такой небольшой спад вообще в целом на рынке аренды. Арендная ставка снизилась вообще в целом по всем городам. Там, где большое количество нового жилья, там мы ощутим и увидим изменение динамику по ценам.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее РИА Новости со ссылкой на ЦИАН сообщала, что ставки аренды жилья в крупных российских городах впервые с 2020 года снизились в годовом выражении. Так, средняя стоимость аренды однушки упала до 29 700 рублей в месяц, а двушки до 40 300 рублей.
5: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально

0: максимально эффективной генеральный директор Билайн Клауд Андрей Зотов. В среду после 17 на Бизнес FM.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве.
1: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство пересмотрело прогноз по углеводородам. Ожидания по добыче нефти, включая газовый конденсат, понижены на 3%, почти до 494 миллион тонн, следует из обновленного макропрогноза Минэка на 2027-2029 годы. Цена основного российского сорта Urals в этом году зафиксирована на уровне $61 за баррель против 59 в майской версии документа. Экспорт нефти по итогам года ожидается в объеме почти 245 миллионов тонн, что на 3% превосходит предыдущую оценку и на 6% прошлогодние фактические отгрузки. При этом экспорт нефтепродуктов будет на 20% меньше по сравнению с майской оценкой. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков, изменения прогнозов обусловлены сложностями с нефтепереработкой в России из-за атак на НПЗ. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах властей ежегодно направлять не менее 100 миллиардов рублей на финансирование микроэлектроники в ближайшие 3 года. Дополнительным источником инвестиций в развитие отрасли станет технологический сбор, который начинает действовать с 1 декабря, сказал он на полях форума «Микроэлектроника». Задачей является обеспечение ритмичной поддержки, чтобы компании могли планировать работу на годы вперед. В Армении бензин подорожал до рекордных значений. Марка АИ-92 стоит около $1.65 за литр, АИ-95 свыше $1.7. Об этом пишет ТАСС, изучив цены на автозаправочных станциях Еревана. Информацию о преодолении исторического максимума подтверждают местные крупные сети АЗС и представители международных компаний. Существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, сообщили ТАСС в Рыбном союзе. Отмечается, что из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке цены на красную икру уже поднялись до уровня 20 тысяч рублей за килограмм. Однако дальнейшая динамика будет формироваться на основе баланса спроса и предложения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: 16:16 в российской столице. Москва не спешит прощаться с теплом. По прогнозам синоптиков, на последней неделе сентября будет сухо и местами даже солнечно. В целом, теплая и сухая погода сохранится до первых чисел октября. Дневные температуры вплоть до среды останутся выше 15 градусов, ночные выше 10. С четверга, правда, заметно похолодает, хотя ночные температуры все еще останутся в плюсе, говорит глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
7: Самая главная особенность этой недели – это сухая и миросолнечная погода. До начала октября, до конца этой рабочей недели никаких осадков. Только, может быть, сегодня утром по северу, северо-востоку области будут небольшие дожди, но это будет исключение из правила. А правило такое, что давление на 15-20 миллиметров ртутного столба превышает норму, следовательно, осадков ждать неоткуда. Причем до среды включительно сравнительно тепло, градуса на 2-4 выше климатической нормы, и дневные температуры порядка 15-17 градусов. На рубеже сентября и октября, с 1 числа, здесь происходит замена антициклонов. Лидерство захватывает Скандинавию, Московский антициклон, и температура достаточно ощутимо понизится. Дневные температуры понизятся до 10-12 градусов, и ночные температуры уйдут от плюс 10 градусов и спустятся к плюс 5 градусам, может быть, по области даже ниже. А уж в Черустях в конце недели вполне можно ждать и заморозки. Но массового характера они не приобретут, поэтому я бы ожидал 1-6 градусов в ночные часы, это четверг-пятница, дневные часы 10-12 градусов. Итак, первая половина недели относительно теплая, вторая половина недели все-таки ближе к октябрьским значениям температуры.
6: Александр Шувалов, Центр Метео. По словам синоптиков, резину менять в европейской части России автомобилистам еще рано. Ночные температуры еще держатся выше нуля. Судя по прогнозам, москвичам предстоит ехать на шиномонтаж не раньше конца октября, начала ноября. Искусственный интеллект начнет искать должников прямо на дорогах. Система, получившая название «Гарпун», встроена в камеры и может сверять автомобильные номера с базами судебных приставов и ГИБДД. Таким образом, система может выявлять неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Программно-аппаратный комплекс разработала компания NetVision, пишет ТАСС. В компании отметили, что и сам вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал сотрудникам, которые могут провести задержание и взыскать долг. Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а с следующего года планируют запустить по всей стране. Возникают вопросы о сохранности персональных данных и дальнейших действиях сотрудников, обнаруживших должника на дороге, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюржев.
8: Мне кажется, что государственные органы к персональным данным относятся весьма халатно и достаточно просто. То есть, если дело касается частного оператора персональных данных, ему, конечно, требования достаточно высокие, и он там практически ничего с ними делать не может без целого набора регламентов, утвержденного и так далее, и так далее. Там очень высокий штраф. То, что касается там, государственных органов, то все очень плохо с этим работает. Я думаю, что самый банальный случай, там, после посещения МФЦ с какой-то проблемой, или вот я знаю, что многие после посещения военкоматов и обращения там, с какими-то заявлениями или там, за получением справки, на следующий день начинают получать кучу звонков о заключении контрактов для участия в СВО. То есть никакой нормальной обработки персональных данных защищенной в этом смысле нет. Поэтому я отношусь, конечно, очень негативно к этой новости, помимо того, что сотрудники ГИБДД будут об этом знать. Об этом будут знать, в общем, все, потому что информация, к сожалению, в нашей стране продается налево и направо за какие-то копейки буквально. Ну и отдельный вопрос – это работа с этими базами данных, обновление их и так далее, и так далее, потому что содержание там, информации в базе о том, что у меня есть какой-то долг по алиментам, не означает, что он присутствует в моменте, не означает, что он не погашен, не означает, что он законен или не оспорен и так далее, и так далее. Поэтому работа с этой информацией, как бы она должна быть точечной, и здесь с ней работают приставы персонально, они вызывают должника, принимают к нему меры и так далее. То есть выявление там, на дороге должника по алиментам, не очень понимаю, какой в этом смысл. Ну вот остановил должника по алиментам сотрудник полиции, дальше что бросил свое место на дороге, которое предназначено для того, чтобы следить за соблюдением правил дорожного движения, он повезет его в полицейский участок или к приставам. Что он делать-то будет?
6: Михаил Кюржев, адвокат. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Может работать при температуре от минус 30 до плюс 60, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях, дожди и снеги. Где продлить лето? Беларусь и Армения возглавили рейтинг стран для недорогих путешествий в октябре. Также в список бюджетных направлений вошли Абхазия, Грузия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip. А при этом комфортные Мальдивы обойдутся в миллион на семью. Продолжит тему Светлана Чередникова.
9: В бархатный сезон в Турции, Эмиратах и Египте, как правило, цены ниже на 20-30% по сравнению с летом. Погода комфортная, нет сильной жары и теплое море. Поэтому на данных направлениях сейчас наблюдается стабильный спрос на октябрь. Некоторые туристы покупают поездки и в страны Юго-Восточной Азии, на Хайнань, в Таиланд, во Вьетнам, хотя там сейчас в основном дожди. Сезон начнется только с декабря. О стоимости недельного отдыха в Турции вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
10: Если говорить о среднем чеке, то в среднем это от 100 тысяч рублей на человека, в сегменте 4-5 звезд, но есть и более бюджетные, но как раз в бархатном сезоне есть и другие уже более бюджетные варианты, когда путешествие может стартовать от 70 тысяч рублей на человека на неделю, включая перелет и систему все включено. Если смотреть путешествие в Юго-Восточную Азию, средний чек – это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет.
9: На Мальдивах, в отличие от Тая или Вьетнама, сезон дождей не так выражен, и отдыхать там можно и в октябре. О том, во сколько это обойдется российскому путешественнику, основатель онлайн-тур Андрей Бородин.
11: Для премиального отдыха Мальдивы, если семьей отдыхать, хороший такой премиальный уровень отеля, это порядка миллиона. Конечно же, если желает сэкономить, можно и за 500 тысяч найти на семью. Турция, конечно, будет подешевле, но, конечно, и в Турции есть премиальные отели, которые стоят и 1, и 2 миллиона. Все зависит от выбора.
6: На школьные каникулы в октябре насколько вырастает спрос?
11: На школьные каникулы, они же для разных классов школ, они в разное время. Есть в целом увеличение спроса, но нет такого, как вот на Новый год. Поэтому здесь пик спроса он размытый, где-то вот на месяц-полтора. И нет такого, что вот какие-то даты прям супер дефицитные, и цены зашкаливают.
9: Всесезонными считаются у россиян и Египет с Эмиратами. Но в этом году появилась новинка – египетский курорт Эль-Аламейн на Средиземном море с прямыми рейсами из Москвы. И вот там в октябре бархатный сезон, теплое море и интересные, в отличие от Хургады и Шарма, цены. Неделя на двоих обойдется 100 тысяч рублей. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
12: А если мы говорим про другие курорты, Алжир, Марокко, и в Алжире, и в Марокко спокойно можно продлить лето, весь октябрь и даже часть ноября. Там абсолютно купабельно в это время. Тунис то же самое. До середины ноября можно купаться в Тунисе. Там очень тепло, даже жарко. За 100 тысяч можно поехать на двоих в Египет. Арабские Эмираты, а страна, в принципе, дорогая. США и Иран до сих пор не подписали мирный договор, и это помогает давить на отельеров с целью снижения цен. Ну, например, в этом году цены в октябре ниже на 30-40%, чем в прошлом, на аналогичную звезду. Например, можно полететь в октябре за 200 тысяч на двоих, то, что в прошлом октябре год назад стоило 300.
9: Эксперты также отмечают, что из-за климатических сдвигов изменилась сезонность на курортах. В Турции октябрь и ноябрь считаются теперь туристическими. Многие отели продолжают работать. А вот в Юго-Восточной Азии сезон дождей, раньше прекращавшийся уже к ноябрю, держится до декабря. Сезон продолжается и в Краснодарском крае. В Геленджике днем плюс 25, море плюс 23. Но, например, четырехзвездочный санаторий «Красная Талка», работающий по системе «Все включено», выйдет дороже аналогичной Турции. Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
6: Московская неделя моды открылась в столице. Свои коллекции представят более 350 российских и зарубежных дизайнеров. Основные мероприятия пройдут в Манеже. Запланированы почти 100 показов, лекции экспертов и фестиваль короткометражек. Отечественную индустрию представят команды из 24 регионов, из Краснодарского края, Татарстана, Кабардино-Балкарии и Якутии. Основную долю традиционно составят московские дизайнеры, в том числе резиденты проекта «Сделано в Москве». Чем может быть интересна московская неделя моды ее гостям, рассказывает основатель бизнес-клуба Альянса Бео Нопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ Выше Алексей Баженов.
13: Главное достоинство московской недели моды в том, что она не сильно политизирована. Это в любом случае эффект по распространению глобального видения БРИКС, и ее задача не экономическая. Она немножко превращается в такой светский ивент. Те бренды, которые обычно упоминают, Верия, Мастерпис, Виктория Адриянова, Гапанович, они хорошие, талантливые ребята, но все это очень маленькие бизнесы, и поэтому и сами показы тоже ограничены мощностью высказывания. Это хорошо, что проходит такое шоу, пытается качать какие-то экономические вопросы. В целом, подборка нормальная, но поскольку экономически это бессмысленное действие, кроме прямых продаж, которые на маркете там есть, но как бы никаким ярким брендом мы там из Казахстана, Белоруссии, Турции, им нет смысла участвовать в московской неделе, поэтому это какие-то такие очень своеобразные дизайнеры.
6: Алексей Баженов. В этом году организаторы событий учредили премию для дизайнеров-дебютантов недели моды. Победитель получит 1 000 000 рублей на развитие бренда. Маркет и шоурум в Манеже будут работать до 1 октября включительно. Вход по предварительной регистрации на сайте недели моды. С 28 по 30 сентября в Заряде проведут саммит моды БРИКС Плюс, к которому присоединятся эксперты индустрии более чем из 60 стран.
1: Прямо сейчас.
6: Владимир Путин разрешил МКБ сделки с принадлежащими Сава Кэпитал акциями ряда компаний, включая Россети, Интеррао, Газпром и Роснефть, говорится в распоряжении президента. Также президент сообщил о том, что ритейлер Метро передан во временное управление УК Торгрус. А Торгрус, что за компания, будем выяснять, это не все инициативы президента. Чуть ранее он освободил от должности вице-премьера Савельева.
1: $5 миллионов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о передаче Украине оставшихся у отдельных государств запасов ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Перед заседанием издание «Политика» писало, что Каллас призовет страны ЕС передать Украине ракеты «Патриот» из собственных запасов в ожидании новых поставок из США. Военная поддержка Украины и усиление ее противовоздушной обороны были включены в повестку встречи министров. Президент Владимир Путин передал активы ритейлера «Метро» во временное управление компании УК «Торгрус». Соответствующий указ подписан сегодня и размещен на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Крупнейший венгерский банк OTP рассматривает возможность прекращения своей работы в России. Принятие решения планируется к концу года, сообщил гендиректор OTP Group Петер Чаньи. Он отметил сложности работы на российском рынке и стремление банка к изменению своей международной стратегии. Космический корабль Starship стартовал в первый орбитальный полет. Запуск осуществлен с помощью носителя Super Heavy со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Starship совершит примерно 6 витков вокруг Земли. Во время полета он выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink. Продолжительность полета составит почти 10 часов. После схождения с орбиты корабль должен совершить мягкое приводнение в Тихом океане к западу от Чили. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 16:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин передал во временное управление активы немецкой торговой сети «Метро». Управлять ей теперь будет АО «УК Торгрус». Кроме того, президент России еще на 5 лет продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту директора РФПИ, а также освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с избранием Савельева в Госдуму. Швейцарцы отказались ужесточать свой нейтралитет. Дело в том, что страна присоединилась к европейским санкциям, хотя не должна была этого делать по классическому пониманию нейтралитета. И теперь граждане страны считают, что все же можно. Световые лазеры вывели из строя камеры смартфонов в Ростове-на-Дону на концерте группы «Руки вверх». Как рассказала одна из зрительниц, она пришла на шоу с подругами, и к вечеру камеры сломались у всех. Шоу понравилось. Эти другие темы в нашем эфире. Швейцарцы отказались ужесточать нейтралитет. На референдуме 27 сентября против инициативы проголосовали более 70% избирателей. Ее сторонники предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за исключением мира ООН и некоторых других случаев. Поводом для проведения референдума стало в том числе присоединение Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Инициаторы сочли это нарушением традиционного нейтралитета страны, однако большинство швейцарцев швейцарцев не поддержали предложенные ограничения. О чем говорят итоги референдума и что они означают для швейцарского нейтралитета, объясняет президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна.
14: До и после Второй мировой войны нейтралитет предполагал, что страна не присоединяется ни к одной из воюющих сторон, что она действует самостоятельно в соответствии со своими интересами. Но сейчас все больше граждан Швейцарии связывают будущее своей страны с европейскими и евроатлантическими структурами. Это свобода маневра. Они, показывая свою приверженность европейским ценностям, они в то же время показывают, что институционально они не хотят быть частью, прежде всего, европейских и евроатлантических институтов. Но в большинстве случаев, как мы знаем, они ведут себя солидарно с Объединенной Европой.
15: Какие-то преимущества экономические, политические после этого решения потеряет ли Швейцария?
14: Все останется как прежде, потому что это эмоциональное, скажем, отношение швейцарцев к этому понятию нейтралитету. Оно не обязывает правительство совершать какие-то действия, которые изменили бы политику или позицию Швейцарии.
6: Татьяна Пархальна, Швейцария остается вне НАТО, но уже 30 лет участвует в программе Альянса партнерства во имя мира. А при этом Берн присоединился к большей части антироссийских санкций Евросоюза. Россия ранее заявляла, что больше не рассматривает Швейцарию как нейтральную площадку для переговоров по Украине. Сам референдум показал, насколько различается отношение к нейтралитету внутри страны. В италоязычном кантоне Тичино за ужесточение проголосовало почти половина избирателей, а вот в немецкой язычном Базеле лишь 20%. 29 ноября швейцарцам предстоит еще одно голосование, теперь об экспорте оружия. Предлагается смягчить ограничения на поставки вооружений некоторым странам-партнерам, даже если они участвуют в военных конфликтах, при условии, что швейцарское оружие не будет использоваться в этих конфликтах. Некоторые подробности. Российские активы немецкого ритейлера «Метро» переданы во временное управление УК «Торкрус» ООО. Указ соответствующий подписал Владимир Путин. Вот согласно этому документу, вот первой подробности, во временное управление переданы 100% долей в уставном капитале АО «Метро Вархаус Ногинск», принадлежащих, собственно, компании «Метро Кэш энд Кэрри Раша БВ». Позже подробности, а сейчас к другим темам. В Ростове на Дону на концерте «Руки вверх» световые лазеры вывели из строя камеры смартфонов. Зрительница Анна рассказала, что пришла на шоу с тремя подругами, и к концу вечера камеры сломались сразу у всех. Пострадали сразу несколько 17-х айфонов и один Android. На ее видео с концерта в соцсетях видно, как прямо во время записи на экране появляются черные точки и помехи. Девушка утверждает, что подобные жалобы поступали от других зрителей, при этом в билетах мелким шрифтом было указано, что снимать запрещено. Но без пояснений, что это чревато поломанной матрицей. Само шоу зрительнице понравилось, но хотелось бы, чтобы о таких последствиях предупреждали отдельно, говорит ростовчанка Анна.
16: 10-й ряд, самый верхний получается. Были вчетвером, концерт был шикарный, нам все понравилось. К сожалению, я не знала о том, что лазеры как-то могут влиять на камеры телефонов. На третьем видео уже в моменте я снимала и видела, что появились какие-то точки. Ну, понятно, я сначала не сообразила спецэффекты, поэтому не придала этому значения. И уже, когда пришла домой, начала просматривать видео, и потом я просто открыла камеру и смотрю, что у меня, ну, не только на этом видео, а вообще, в принципе, уже на всех моих фото и видео камера повреждена в точке. На следующий день я увидела с девчонками, с которыми мы были, и обнаружили, что у девочек у кого-то меньше, у кого-то чуть-чуть побольше. Вот эти точки от повреждений есть. Когда я просто снимаю на обычной камере, не сильно видно. Но когда я увеличиваю, конечно, эти точки видны.
17: Какой ваш план действий?
16: Планов у нас сильно никаких нет. Нам как-то очень понравился, мы очень довольны. Вот такой просто неприятный осадок. Комментарии разные, но мы, конечно же, никуда не будем подавать. Будем как-то сами решать этот момент. Просто видео носило такого характера, я, например, честно не знала. Потом я открыла билет, конечно, мелким шрифтом, да, там прописано. Я этого, конечно, не читала, не знала. И я просто выложила видео для того, чтобы другие люди, зная, что лазеры повреждают камеры, чтобы они могли быть предупреждены. В комментариях, конечно же, мне писали о том, что в билетах написано, что видео-фотосъемка запрещена. Но мы часто посещаем концерты и театры. И вот у них один стандартный всегда текст, что и в театре нельзя снимать. Ну, как бы я всегда считала, что это плагиат какой-то, поэтому снимать нельзя. И просто хотелось бы, может быть, как-то поярче, да, потому что много людей в комментариях написали, что мы тоже не знали, спасибо за это видео. И, может быть, организаторы перед концертом собрались и сказали, внимание, будет лазерное шоу, оно прекрасно, шикарно, ну что могут повредить камеры.
6: Ростовчанка Анна, нам удалось связаться с директором группы «Руки вверх» Робертом Погосяном, который сообщил, что помимо строчки в билетах, перед началом концерта на сцене транслировались огромные баннеры. Они предупреждали, что во время шоу работают лазеры. Пожалуйста, снимайте аккуратно и направляйте камеру телефона прямо на лазерные лучи. Это поможет избежать повреждения камеры, дословно гласила рекомендация. По словам директора группы, такая надпись есть перед всеми концертами коллектива, где используется подобная техника. А с девушкой, которая выложила видео, группа обязательно свяжется и решит вопрос. Даже если девушка не увидела этот баннер, достаточно ли предупреждения в билетах, чтобы группе в такой ситуации претензий не было? Отвечает юрист, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
17: Недостаточно, наверное, этой надписи. То есть она не носит предупреждение о том, что ваши, собственно говоря, гаджеты могут быть выведены из строя в результате этой фото- и видеосъемки. С точки зрения потребителя, эта надпись говорит о том, что будет транслироваться контент, который нельзя воспроизводить. То же самое, как в кинотеатре, да, вот это нарушение прав, за это есть ответственность. И человек, который видит эту надпись на билете, он, скорее всего, будет думать так, да, что есть некое уникальное шоу, которое снимать нельзя. Но он не будет думать о том, что в результате фото- и видеосъемки у него испортится телефон. В данном случае юристы могут попробовать доказать в суде, что вот это вот ограничение не предупреждало именно о негативных последствиях в виде поломки телефона. С другой стороны, если на билетах была такая надпись, а во время концерта висели баннеры, что, пожалуйста, не снимайте.
18: Да, баннеры большие висели. Трудно не заметить.
17: Да, да. Это как бы полностью, я считаю, освобождает от ответственности организаторов и музыкантов, потому что информация до потребителя должна быть доведена любым доступным способом. То, что висели баннеры, я думаю, это было как-то зафиксировано. Достаточно уведомить потребителя о негативных каких-то моментах путем размещения баннера в общедоступном месте, фойе стадиона, около гардероба и так далее, там подобное. И в данном случае я считаю, что это надлежащее уведомление о возможных негативных последствиях. И плюсом для музыканта и организатора идет то, что они прямо указали, что не просто нельзя снимать, да, а нельзя снимать, потому что будет использована техника, которая может повредить ваш телефон. Вас предупредили, да, вас довели. Если вы это сделали, то вы сами взяли на себя ответственность.
6: Константин Заутренников, адвокат. В комментариях к видео на смартфон, который пострадал от лазерных лучей. Некоторые пользователи жалуются, что у них были похожие проблемы. Это не первый раз на шоу «Руки вверх». А один мужчина пишет, что сжег пару лет назад матрицу фотоаппарата, когда был аккредитован концерт Сергея Жукова. Организаторы, по его словам, ни о чем не предупреждали. Некоторые беспокоятся, насколько эти лазеры безопасны для глаз зрителей, если уж смогли повредить технику. OpenAI заявил о приостановке своих моделей и для отладки мер безопасности. Об этом сообщил представитель компании портал Axios. Как отмечает портал, OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний и в реальных условиях. Теряют ли разработчики контроль над своими детищами? Или это не более чем пиар-ход? Об этом Евгений Прильчук.
19: Как упоминает неназванный представитель компании, OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей ИИ и возобновит его только когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности. Когда настанет этот момент, не уточняется. Так же, как нет никаких способов проверить, действительно ли OpenAI, создатель самого массового ИИ-продукта в мире, ChatGPT, вдруг взял и подарил своим конкурентам время, чтобы наверстать отставание в технологиях. Опрошенные нами эксперты видят в заявлении OpenAI, даже не официальном, а кулуарном через прессу, не альтруистическое решение лидера опасного и непредсказуемого рынка, а скорее пиар-ход и попытку выставить себя в белом пальто. На этом рынке альтруистов нет, уверен гендиректор А. Я. Эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
20: Я уверен, никто из них ничего не будет приостанавливать. Уже более 3 лет назад Илон Маск сказал, давайте мораторий введем на обучение новых моделей. Тогда GPT-4, я напомню, было. Инженеры Microsoft опубликовали отчет, который назвали Sparks of AGI. Сейчас без слез на работу этого Sparks of AGI не посмотришь. А GPT-4 тогда было прорывом. И вот через 2 недели запускает свою компанию XAI, начинает рубать грок. Давайте не будем слушать, что говорят эти ребятки на публике. Будем смотреть, что они делают. Будем смотреть на строительство дата-центров, заказы чипов, сбор дата-сетов.
19: Ближайший конкурент OpenAI, компания Anthropic, основанная как раз выходцами из OpenAI, вовсю готовится к IPO. Axios пишет, что компания сейчас расследует несколько десятков тысяч инцидентов, произошедших в последние месяцы в ходе испытаний в реальных условиях. OpenAI занимается тем же. Цифра в десятки тысяч не должна пугать. Речь не о внештатных ситуациях где-то в подвальных лабораториях, как в фильмах ужасов, а скорее о рядовых ошибках и сбоях, о которых докладывают рядовые пользователи ИИ-продуктов. И заявления о приостановке развития звучат не первый раз, напоминает директор Angel Relations Group и преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
0: Нет, это не первый подобный случай, когда компания немного приостанавливает выпуск какой-либо модели. Но так это или не так, на самом деле вряд ли кто ответит. Так как и OpenAI, и другие крупные и компании, производящие и решения, не публичные компании. То есть они не обязаны перед нами отчитываться. Но у того же OpenAI такой случай был еще и перед первой известной GPT-4. Впрочем, подобные сообщения периодически появляются, но в более узких кругах. Среди разработчиков, среди безопасников. Может ли за этим решением стоять пиар-ход? И да, и нет. Это не только привлечение внимания к бренду OpenAI, который заботится о безопасности своих пользователей, да и всего человечества. Возможно, это и намек на ближайшее публичное размещение акций компании Anthropic с напоминанием им, что стоит заботиться о своей безопасности больше, а не торопиться.
19: За последнее время об опасностях неконтролируемого развития ИИ заявили глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Anthropic Дарио Амадеи, глава Microsoft Билл Гейтс, лауреат Нобелевки и так называемый крестный отец ИИ Джеффри Хинтон и, конечно, Илон Маск, который на сентябрьском All-In Summit не без удовольствия обратил внимание на противоречия в поведении директоров OpenAI и Anthropic. По его словам, они публично заявляют о 10% вероятности уничтожения человечества из-за опасного ИИ, но одновременно спрашивают у инвесторов, сколько акций они хотят купить в ходе IPO. «Это похоже на какую-то безумную игру в четырехмерные шахматы», заявил Маск, намекая на то, что страшилки об апокалипсисе могут использовать как маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
21: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.

0: Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
3: Издательство «Индивидуум» закрывается спустя 11 лет после основания. Об этом сообщил главный редактор Алексей Киселев в соцсетях. Причины не раскрываются. Книги, над которыми работала команда, выйдут, но уже в других издательствах. «Индивидуум» основали в 2015 году Алексей Докучаев и Михаил Врубель, выпустив около сотни нон-фикшн-книг. В 2023 владельцем «Индивидуум» и «Попкорн Букс» стала «Эксмо». В январе 2026 «Попкорн Букс» прекратила работу. Пекин рассматривает возможность одобрить закупки графических процессоров NVIDIA для крупнейших технологических компаний страны, включая ByteDance и Alibaba. Об этом пишет The Information со ссылкой на два источника. Речь о новом чипе RTX Pro 5500, выпущенном в этом месяце для профессиональных компьютеров. Минпромторг Китая запросил у команды планы по закупкам, сколько единиц и для каких задач. Некоторым фирмам уже сообщили, что покупки одобрят. Рейтер подтвердить информацию не смог. И агенты OpenAI несколько месяцев сканировали сайт конференции ООН по торговле и развитию, пытаясь получить открытые данные. Это следует из отчета исследовательской компании Translus. С апреля по конец июня агенты более 16 тысяч раз обращались к ресурсу ООН. Задача была собрать информацию об индексе производственных возможностей разных стран. Не имея прямого доступа к API, боты не смогли получить данные. OpenAI заявили, что связались с ООН и выясняют обстоятельства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: 16:47 в российской столице. Премьер Венгрии Петера Мазера лишили депутатской неприкосновенности. Политика обвинили в краже телефона 2 года назад, когда он еще не был премьером. Известны подробности дела. В ночном клубе некий мужчина снимал Мазера на мобильный телефон. Мазеру это не понравилось. Политик вырвал телефон и выбросил его в Дунай. Просьбу прокуратуры на снятие неприкосновенности одобрили депутаты от правящей партии ТИСа и ультраконсервативной партии «Наша Родина». А фракция оппозиционной партии «Фидес», «Венгерский гражданский союз» и «Христианских демократов» на заседании не явились в знак протеста против того, что на нем рассматривался еще и вопрос о снятии неприкосновенности с двух их депутатов, бывших министров Франции. Правительстве Виктора Орбана. Мазер заявил, что готов сотрудничать со следствием. Теперь против него могут завести уголовное дело. Но, скорее всего, дело будет административным, назначит штраф. Этим все и закончится. Говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
5: Значит, эта история действительно довольно давняя, и, в принципе, для Мадьяра она опаснее, как идущее разбирательство, а не как вынесенное судебное решение. Там вполне конкретная ситуация, когда кто-то его снимал, ему не очень понравилось, он отобрал телефон, потом то ли в реку его выбросил, то ли каким-то образом отшвырнул его. И, в общем, дело яйца выеденного не стоит, и оно уж точно не уголовное, скорее административное. И, по-моему, если я правильно помню детали дела, Мадьяр решил, что проще будет, если оно дойдет до суда, суд примет какое-то решение и на этом дело завершится, чем потом в течение долгого времени. В альтернативном случае его бы этим кейсом попрекали или, во всяком случае, он ходил бы под вот этим угрозой судебного разбирательства. Так что копают под него, конечно, очень сильно и Орбан, и те, кто из его прежней партии считает нынешнего премьер-министра предателем, но, по большому счету, для этого пока еще Мадьяр не дал достаточного количества аргументов, чтобы такие обвинения имели какое-то содержание.
6: Но его же неприкосновенности вот лишили.
5: Ну, неприкосновенность именно для того, чтобы дело суд рассмотрел. Когда у него была неприкосновенность, суд не мог его рассматривать.
6: Никаких последствий не будет, да? Не должно быть?
5: Ну,
6: или как?
5: Ну, даже в худшем случае будет какое-то административное решение, которое, так сказать, закроет дело.
4: Станислав Ткаченко, Санкт-Петербургский госуниверситет. Крупнейший банк Венгрии ОТП, между тем, изучает способы полного ухода из России, пишет Bloomberg. Учитывая стратегический интерес банка в Балтии и ограниченный прогресс в выводе дивидендов из России за последний год, ОТП начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный уход, заявил главный исполнительный директор ОТП групп Петер Чани. Банк планирует завершить пересмотр стратегии в отношении России к концу года. А в банке отметили, что после начала украинского конфликта ОТП приостановил корпоративное кредитование, а текущие операции в стране сосредоточены почти полностью на розничном потребительском кредитовании. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога-американиста Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, возобновит ли Трамп боевые действия против Ирана после выборов в Конгресс.
2: Заранее с Маликом Дудаковым.
7: Вынужденное предвыборное перемирие. Администрация Дональда Трампа прозрачно намекает на возможность возобновления боевых действий с Ираном сразу после выборов в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся 3 ноября. С приближением дня голосования внутри Белого дома распаляется сильнейший раскол. Аппаратчики, занятые подготовкой к выборам, вроде вице-президента Джей Ди Венса, выступают за заключение быстрой сделки с Ираном, которую можно было бы продать электорату как значимую победу, и заодно опустить изрядно выросшие топливные цены на американском рынке. Их усилиями состоялся приезд президента Ирана Масуда Пезешкиана в Соединенные Штаты и его интервью про трамповскому телеканалу Fox News. Иранская сторона вновь выдвинула аналогичные летним условия для прекращения конфликта, а именно заморозка операции в Ливане, снятие блокады и возвращение замороженных активов. На такие условия ястребы в Белом доме идти не готовы. Они боятся потерять лицо в канун выборов. В итоге высока вероятность сохранения нынешней шизофренической ситуации, ни мира, ни войны, вплоть до 3 ноября. Хотя она тоже не сильно на руку команде Трампа. В последних опросах сразу 70% американцев признались, что сожалеют о начале войны с Ираном. Фактор топливного кризиса может сыграть роковую роль для республиканцев на предстоящих выборах. В случае проигрыша же Трамп действительно может захотеть на ком-то отыграться. Проблема лишь в том, что Иран на угрозу США наверняка ответит симметрично. И американские боекомплекты ракет, которые они копили за последние месяцы, быстро истратятся. Демократы в Конгрессе обещают уже в ноябре выставить на голосование статьи импичмента главы Пентагона Пита Хексита за военные преступления в Иране. Они продолжают блокировать и принятие нового военного бюджета Соединенных Штатов и транши на продолжение авантюры в Иране. Так что новый этап конфликта на Ближнем Востоке может очень быстро и негативно сказаться на позициях Трампа внутри Америки. Нельзя исключать, что после длительных угроз в отношении Ирана президент Соединенных Штатов в итоге проявит свой излюбленный эффект тако и резко сдаст назад, переключившись на другие направления. Однако вряд ли это уже позволит Трампу избежать проблем на неумолимо приближающихся выборах в Америке.
4: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Один из самых крупных коррупционных скандалов последних лет в европейском футболе достиг кульминации. Манчестер Сити признан виновным в нарушениях финансовых правил английской премьер-лиги. Клубу грозит очень жесткое наказание, вплоть до исключения из АПЛ и лишения титулов. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: На Туманном Альбионе вновь грянул гром. Манчестер Сити виновен по 114 из 115 пунктов. Такой вердикт вынесла независимая комиссия. История длится уже несколько лет. Официальный представитель Ман-Сити заявил, что процесс и на этот раз далек от завершения. Нарушения охватывают период, начиная с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Тогда Сити за огромные деньги купил десятки мировых звезд. И только на трансферном рынке чистые убытки клуба за 9 лет превысили 1 миллиард и 100 миллионов евро. Это вызвало подозрения. Также речь идет о непрозрачной системе зарплат. Самый известный эпизод связан с Роберто Манчини, сообщает La Gazzetta dello Sport. По документам следствия, итальянский специалист, который тренировал Манчестер Сити с 2009 по 2013 год, параллельно подписал секретный контракт на оказание консультационных услуг с клубом Аль-Джазира, который базируется базируется в Абу-Даби и принадлежит владельцам Сити. Занятость здесь была минимальной, всего 4 дня в году. И еще чуть более 2 миллионов евро в карман. Что теперь светит одному из самых успешных клубов последних лет? Почти гарантированно будет крупный штраф. Сумма может стать рекордной в истории футбола. По данным The Times, клубы АПЛ потребуют компенсацию, очень вероятно, и снятие очков. От 30 до 100, что означает автоматический вылет Сити из высшего дивизиона по спортивному принципу. Могут лишить и трофеев, в частности 3 чемпионств премьер-лиги, которые случились в период нарушений Сити. И, наконец, самая жесткая мера – прямое исключение из АПЛ и даже пребывание вне системы английских дивизионов на неопределенный срок. Михаил Типков, замглавного редактора издания «Спорт-24», считает, что жестких мер не будет.
9: Для АПЛ это тоже было по-своему выгодно. Понятно, что правила, они вроде как единые для всех, должны соблюдаться, но как будто бы не верится, что АПЛ при этом будет одной из самых зрелищных, ярких и популярных команд премьер-лиги. Таким образом, обрубать это дело не столько против Манчестер-Сити как клуба, сколько против его владельцев из Эмиратов, против шейха Мансура. Соответственно, если вот ты сейчас жестоким образом расправишься с Ман-Сити, будет ли клубы английской премьер-лиги также привлекательны для иностранных инвесторов в дальнейшем, если решением комиссии можно будет нивелировать их? Ставлю на то, что будет это в большей степени штраф, возможно, серьезное снятие очков, которое лишит, например, Ман-Сити Еврокубков на один сезон. В исключение из премьер-лиги я не верю.
8: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что наказание должно быть строгим.
10: Трофеи принадлежат клубу, и то, что они добывались, допустим, вопреки регламенту и финансовому фэрплею и так далее, все это уже в прошлом. Этот момент упущен, но то, что команду могут спустить на максимальное футбольное английское дно, мне кажется, было бы совершенно справедливым естественным решением, тем более, что это не оригинальный прецедент, подобный проходил Ювентус и прекрасно возвращался потом на былую мощь.
8: В 2020 году УЕФА уже пытался наказать Манчестер Сити, отстранив клуб от Еврокубков на 2 года. Но в спортивном арбитражном суде юристы горожан разбили обвинения. Правила УЕФА не позволяли наказывать за нарушение 5-летней давности. Однако регламент АПЛ сроков не знает. Дорога в Лозаннский КАС для Манчестер Сити на этот раз закрыта правилами премьер-лиги. Клуб имеет право подать апелляцию в течение 14 дней, которую будет рассматривать новая независимая коллегия в Англии. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2015 году жительница Калифорнии, чье имя так и осталось неизвестным, привезла в центр утилизации в Силиконовой долине коробки электронного хлама, который скопился в гараже после смерти ее мужа, айтишника. Содержимое одной из коробок сотрудников центра откровенно ошеломило. Среди сломанных микросхем и разбитых клавиатур обнаружился компьютер Apple One, одна из первых разработок Стива Джобса и Стива Возника, выпущенный еще в 1976. Всего их было собрано 200 штук, а к этому дню осталось не больше полусотни. Центр утилизации продал раритет за 200 тысяч долларов. Женщину, которая принесла сокровище, разыскивали, чтобы отдать положенную правилами центра половину вырученных денег. Но так и не нашли. Легко ушло. Спецпроект на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 16:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу с 17 января будущего года. Дмитриев возглавляет РФПИ с момента его создания. В 2011 году он выступает с инвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами, фондами прямых инвестиций, суверенными фондами во всех сделках РФПИ. В 2021 году Путин также продлил полномочия Дмитриева на 5 лет. Министр транспорта Андрей Никитин может занять пост вице-премьера вместо уходящего в Госдуму Виталия Савельева. Власти обсуждают такую возможность, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству. Они говорят о высокой вероятности такого назначения. Указ об отставке Савельева уже подписан. Савельев в июне на съезде «Единой России» был включен в предвыборные списки партии. Он занял 3-е место в региональной группе по Московской области. На заседании Высшего и Генерального совета партии 24 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил его на пост вице-спикера Госдумы. Ее первое заседание пройдет 30 сентября. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к картам и кошелькам в течение 1 дня после проверки жалобы клиента. В документе уточняется, что снятие блокировки будет возможно после принятия положительного решения по заявлению клиента. Речь идет о ситуации, когда банк приостановил использование платежного средства из-за нарушения порядка его применения. Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV Video Music Awards, обойдя Бейонсе по числу наград. На прошедшее воскресенье церемонии Свифт получила 3 награды, в том числе новую премию «Лучший режиссер-исполнитель», учрежденную для музыкантов, которые участвуют в создании визуальной части своих работ. До этого у Свифта и Бейонсе было по 30 статуэток. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин передал во временное управление российский бизнес немецкого холдинга «Метро». Теперь управлять «Метро» будет компания УК «Торг.РУС», которая была зарегистрирована, кстати, меньше месяца назад. В Брянской и Калужской областях из-за атак ВСУ на железнодорожную инфраструктуру приостановили движение поездов. В Брянской области часть ЖД моста обрушилась. В результате атаки беспилотника 10 вагонов сошли с рельсов. Бизнес, который пострадал от атак беспилотников, на год освободили от коммерческих проверок. Решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мы спросили у предпринимателей, как они воспринимают эту инициативу. Все подробности в нашем эфире. Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Управление активами перешло компании УК «Торг.РУС». Ее уставный капитал – 10 тысяч рублей. Зарегистрирована она была меньше месяца назад. Ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Тулай, он же действующий руководитель российского «Метро» Cash & Carry. Ранее в интервью Forbes он рассказывал, что немецкая «Метро АГ» не планирует уходить из России, и сеть продолжает трансформироваться из-за классического cash and carry в мультифункциональные торговые центры. А вот сейчас сама российское юрлицо «Метро» в соцсетях сообщило, что продолжает работу в штатном режиме. На фоне передачи во временное управление все операционные процессы остаются без изменений. Все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме, говорит компания. Сейчас к нам присоединяется независимый эксперт FMCG рынка, эксперт рынка товаров повседневного спроса и товаров народного потребления, иначе говоря, Александр Анфиногенов. Здравствуйте, Александр.
12: Добрый день.
4: А вы что-нибудь понимаете в решении, которое сегодня узнали мы полчаса назад?
12: Ну, во-первых, это решение не первое. Мы на прошлой неделе видели подобные решения, связанные с другими игроками, скажем так, зарубежного ритейла на российском рынке. Вот. И здесь такая механическая история, она бы была бы, может, не замечена, если бы не вот то время, в котором мы живем. И, скорее всего, это связано в первую очередь с тем, что как-то очень сильно обостряются сейчас взаимоотношения, в том числе с Европой, и, соответственно, вот принимаются решения, которые не мешают бизнесу, и мы находим подтверждение, там тот же самый управляющий остается, все действуют контракты и с поставщиками, и места, локация, вся логистика тоже работает, в общем, ну, по большому счету, пока это выглядит как бы такой механической зачисткой на какой-то период. я далек от мысли, что это будет навсегда. Но вот, да, происходит то, что происходит, и по большому счету, если мы смотрим новости, понятно, что ситуация становится сложнее, и взаимоотношения, ну, скажем так, меняются.
4: А, ну, в общем, как в анекдоте старом, помните, тенденция, однако. А продолжение будет?
12: Продолжение. Ну, там не так уж много компаний осталось, которые с 22-го года не ушли с российского рынка.
4: Я думаю, вот давайте, кстати, вспомним, кто еще остался, ни на что не намекая.
12: Ну, французский Ашан остался, французская Леруа, которая переименовалась в Лимана Про. Остались
4: производители. Мы уже знаем, где они, под чьим они управлением, да. Так.
12: Да. Производители остались, та же компания Марс, осталась Ферреро Роше, остались Кока-Кола, Пепси-Кола, которые тоже там начали подныривать под другие торговые марки, но в целом как бы оставляют бизнес, долю рынка за собой. Ну, то есть, так или иначе, там как бы были какие-то там истерики по поводу такого каминг-ауда, когда бросали там все и хлопали дверями и уходили, но такие серьезные транснациональные компании там либо слимитировали, либо просто там отмолчались и остались.
4: Хорошо. Вот сейчас временное управление опять некая никому неведомая компания. Это хороший признак или не очень? Ну, для, скажем так, для западных владельцев бизнесов.
12: Ну, смотрите, мы знаем, это открытая информация, что у нас, по большому счету, сейчас Метро работает с 2001 года, фактически первые магазины открылись. Сейчас 93 торговых точки у компании, плюс там фасоль, которую они там развивают, как формат магазина дома. Uh-huh. Соответственно, оборот этой компании, которая остается немецкой, да, пока вот там не будем брать сегодняшние новости, она фактически немецкая. Оборот этой компании достаточно серьезный, там порядка там, 30 миллиардов евро. И из этих 30 миллиардов евро 10% это российская часть бизнеса. То есть 3 миллиарда евро зарабатывает компания немецкая на российской земле. И эти деньги уходят куда? Естественно, владельцам, которые, в принципе, не сильно лояльны по отношению к России.
4: Я, кстати, напомню, что немецкий министр иностранных дел тут встречался на днях с Сергеем Лавровым.
12: Да.
4: Совпадений нет.
12: Звенья одной цепочки, потому что потом как бы расторговываться, расходиться, как бы, это будет один из аргументов. Ну, потому что мы знаем, что были же истории, связанные вот не так давно с компанией Евгения Черняка, которая была национализирована, потому что эта компания была украинская. Потом была история с компанией КДВ, где сын и отец Штенгела тоже, собственно говоря, там были замечены в симпатиях к тем, с кем мы воюем. И по КДВ тоже история. Ну и, соответственно, и Франция, и Германия, и все остальные европейские страны тоже как пока сейчас, скажем так, на дистанции. Поэтому зарабатывать им, позволять им зарабатывать в России, наверное, да, но тратить эти деньги потом против нас, наверное, нет.
4: Хотелось бы задать вопрос про уровень компетенции новых управляющих. Он достаточный?
12: А все же то же самое осталось. Это то же самое яйцо, только вид сбоку. Я так понимаю, что Йоханнес, как бы, скажем так, принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разды управления весь процесс, не изменяя ничего. Вот в управленческой как бы истории и в тех стандартах и регламентах, которые компания существует там и в России, и в других странах, вот ничего пока не поменяется.
4: Угу. Да, и нет ли вероятности?

0: Так. То есть, чтобы не уходил за рубеж?
1: Конечно.
0: А, кстати, можете оценить, какие деньги уходили на самом деле? Действительно ли, вот, ну, в случае с Метро, в частности, огромные суммы действительно покидали российский периметр?
1: Ну, если компания генерировала там 3 миллиарда евро, там, естественно, там оставалось на управленческие там какие-то логистические истории как минимум процентов, там, ну, допустим, даже 50. Ну, 50 это профит, как бы там уходил в Европу. Это приличные деньги.
0: То есть вот несмотря на все санкции, несмотря на все ограничения, определенным суммам ничего не мешало уходить?
1: Ну, мы же не выгоняли компании, не блокировали их работу. Компании, те, которые хотели остаться, оставались. Они работали на тех условиях, которые есть у нас в стране. На этих условиях они, условно, ну, зарабатывали и получали деньги, и, кооперируясь с российскими банками, которые работают с зарубежными, каким-то образом, в общем, свой бизнес держали на плаву. По-моему, все цивилизованно происходило. До того момента, пока не началось это вот обострение взаимоотношений.
0: По-вашему, те бизнесы, которые принадлежат западным владельцам, ну, скажем так, не изменят ли они сейчас действующую стратегию?
1: Ну,
0: начитавшись новостей.
1: Как минимум, конечно, призадумаются. И как максимум позовут аналитиков, взвесить все за и против, оставаться и ждать, или там дергаться. Но мне кажется, что время таких вот поспешных решений, оно закончилось еще там в 2022-2023. Сейчас компании можно посоветовать как-то вот спокойно наблюдать за происходящим и по возможности сотрудничать с российским бизнесом.
0: Что ж, спасибо большое. Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка, был на прямой связи. Обсуждали последнюю новость. Новость довольно неожиданную, но, в общем, уже в серии, в череде событий. Управляющая компания УК «Торгрус» теперь будет управлять бизнесом «Метро» российским. Владимир Путин подписал сегодня распоряжение о переходе во временное управление вот этого вот бизнеса немецких владельцев.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С. Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
3: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или

0: Информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России рассматривают возможность корректировки правил возврата товаров надлежащего качества, купленных на маркетплейсах. Необходимость таких изменений связана с тем, что многие покупатели возвращают исправные товары без объективных причин, например, потому что они не подошли или просто человек передумал после покупки. По словам главы Центра стратегических разработок Павла Смелова, такие случаи приводят к дополнительным издержкам для продавцов. Эти расходы в итоге могут быть учтены в стоимости товаров. Павел Смелов предложил ограничить возврат для отдельных категорий товаров, которые уже не подлежат возврату и в обычных магазинах, например, продуктов питания и лекарств. Он отметил, что для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других товаров порядок возврата стоит приблизить к правилам традиционной торговли. Вернуть такой товар можно только после осмотра и подтверждения получения. Сейчас вернуть эти товары, купленные в обычных магазинах, по закону нельзя. Нижегородские власти предложат ускорить оформление бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. Заксобрание рассмотрит соответствующий проект поправок к Гражданскому кодексу. Сейчас по нормам объекты должны числиться в реестре бесхозяйных не менее 1 года, и только затем право собственности на них признается в судебном порядке, следует из пояснительной записки к проекту закона. Общий срок оформления такого имущества варьируется от 1,5 до 2 лет. При этом бесхозяйные объекты долго простаивают без консервации, разрушаются и представляют угрозу, а муниципалитеты вынуждены тратить на них бюджет. Средства. Поправками предлагается сократить срок, по истечении которого у уполномоченных органов возникает право обратиться в суд с 1 года до 3 месяцев. Правительство освободило от проверок бизнес, пострадавший от беспилотников. Мораторий будет действовать до 1 октября 2027 года. Мера распространяется на объекты бизнеса, получившие ущерб с начала этого года. Для них отменят плановые проверки и часть внеплановых мероприятий. В отдельных случаях внеплановые проверки сохранятся, например, по требованию прокуратуры или по поручению президента и правительства. Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода объявил 3 закупки на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Информацию разместили на сайте госзакупок. Все 3 контракта предусматривают открытие кредитных линий с лимитом 500 миллионов рублей каждая. Общая сумма привлекаемых средств составит таким образом 1,5 миллиарда рублей. Дата открытия кредитных линий 2 ноября. Кредиты привлекаются на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, пишет Нижний сейчас. С 30 сентября в Нижнем Новгороде завершается работа сезонных ночных автобусных маршрутов номер 150, 160, 180 и 190, сообщает Министерство транспорта и автомобильных дорог региона. Маршруты действовали с 1 июня. Решение о прекращении перевозок связано с уменьшением спроса. В сентябре пассажиропоток на этих направлениях сократился на треть. В региональном Минтрансе также отметили, что, несмотря на закрытие маршрутов, ведомство изучает обращение жителей с просьбой о продлении работы ночного транспорта. Пока решение не принято. Кроме того, власть планирует вернуться к практике организации сезонных ночных перевозок следующим летом. Нижегородская область заняла 54-е место среди регионов России по доступности ипотеки. Лишь около 18% местных семей могут позволить себе кредит по рыночной ставке, чтобы купить квартиру на вторичном рынке площадью в 60 квадратов. Средний размер ежемесячного платежа в августе составил почти 80 тысяч рублей. Исследование провели аналитики Реарейтинг на основе данных Центробанка и Росстата. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономный округа. Там купить квартиру по рыночной ипотеке может около половины семей. Также в первой пятерки оказались Мурманская и Магаданская области. Последнюю строчку рейтинга занял Севастополь, предпоследнюю – Крым. Там рыночная ипотека доступна примерно 4,5% семей, а средний размер займа достигает 124 и 117 тысяч соответственно. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 11, днем будет пасмурно и плюс 14 на термометре.
0: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 26 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Роскапстрой не смог оспорить расторжение договора по нижегородским очистным сооружениям стоимостью в несколько миллиардов рублей. По данным «Коммерсант Приволжья», ОК расторг контракт в апреле, сославшись на нарушение подрядчиком сроков и непринятие мер по устранению последствий февральской аварии, когда обрушились конструкции первичного отстойника. В Роскапстрое, в свою очередь, заявляли о выполнении всех обязательств. Коммунальный оператор также пытался включить Роскапстрой в реестр недобросовестных поставщиков. Однако Федеральная антимонопольная служба в этом отказала. ОК пытался оспорить решение ФАС в суде, но затем отозвал иск, не став публично пояснять причины. Между коммунальным оператором и Роскапстроем продолжаются еще несколько судебных споров, в частности, по взысканию более 3 миллиардов рублей неотработанного аванса, восстановление обрушившихся конструкций и взыскание 250 миллионов рублей неустойки. На вторую очередь модернизация Нижегородской станции аэрации объединенный коммунальный оператор заключил договор с компанией «Союздомстрой» за 20 миллиардов рублей. Компания OpenAI временно приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта после выявления ряда инцидентов, связанных с опасным и нежелательным поведением систем. OpenAI совместно с исследователями по безопасности, в том числе и с компанией Anthropic, изучает десятки тысяч случаев, когда ИИ-модели пытались обойти встроенные ограничения, выходили за пределы тестовой среды, создавали форумы для коммуникации и генерировали запросы для обхода контроля. Некоторые из этих инцидентов произошли во время внутренних испытаний, другие при использовании технологий в реальных условиях. Среди зафиксированных происшествий отмечались попытки ИИ-агентов взломать сайты госведомств США и правительства Австралии, а также случаи утечки пользовательских изображений в чат GPT. Нижегородское опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова с 2021 года вдвое снизило выбросы загрязняющих веществ, среди которых соединения, напрямую влияющие на снижение респираторных заболеваний, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона «Росатома» по итогам презентации годового отчета предприятия по экологической безопасности. По словам исполняющего обязанности министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Никифорова, это показывает, что крупное промышленное предприятие может быть открытым, экологичным и ответственным. Напомню, АКБМ «Африкантова» обеспечивает полный цикл работы и услуг на этапах жизненного цикла реакторных установок различного типа, а также систем безопасности АЭС. Предприятие выполняет функции главного конструктора и комплексного поставщика оборудования для всех судовых реакторных установок. Входит в машиностроительный дивизион «Росатома» и является членом Союза машиностроителей России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Появился новый метод лечения депрессии – электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В сентябре также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причина снижения доходов – геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. Тему продолжит Диана Чебанова.
3: Это не столько рост депрессии или тревожных расстройств у населения, просто люди изменили отношение к своему ментальному здоровью, говорят эксперты, опрошенные бизнес-ФМ. Получили стресс, обращаются к врачу, а стресса сейчас в избытке, помноженного на привычную осеннюю хандру. И если лет 15 назад к психиатрам или хотя бы к клиническим психологам наши граждане обращались только в самых тяжелых случаях, сейчас подход у населения другой. Забота о ментальном благополучии – норма. Но это только одна из причин того, что статистика сухо фиксирует рост депрессии. Сама диагностика тоже изменилась. Критериев 40. Начиналось все с 3. А еще депрессии стали называть огульно все что угодно. Любое проявление тревоги, сильной усталости и тому подобных состояний. Вот и статистика на радость фармкомпаниям, говорит врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
4: Критериев стало больше, и они стали более запутанными. Мы теперь депрессии стали обзывать вообще все подряд. Не пойду на сессию, у меня депрессия. События, которые требуют нашей включенности, требуют какого-то преодоления, мы их начинаем сразу обзывать депрессией. Вслед за этим пришло идиотское понятие «превыгорание». Естественно, это лоббируется Всемирная организация здравоохранения, которая делает последние лет 20, наверное, всякие специфические вбросы, например, что на планете нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не пережил депрессивный эпизод. формируется специфическая фармлобби. Вслед за тем, что депрессию диагностируют все чаще, даже там, где ее нет. Вслед за тем, что теперь ее может диагностировать любой психолог, который хоть прошел какой-то марафон или черт его знает там еще что. Эти искусственные пресловутые интеллекты, эти же питовые чаты, они все голосуют за одно. Депрессия, депрессия, депрессия. Совершенно не вникая в детали. Меж тем, рынок антидепрессантов колоссальный.
3: По словам психотерапевта, это вовсе не значит, что не нужно обращаться к врачу, когда тебе безрадостно и тяжело на душе. Напротив, визит к доктору и правильная диагностика – это то, что нужно. Но проблема в том, что количество пациентов, которые сами себе назначают антидепрессанты, растет. Либо они добиваются того, чтобы их назначил участковый терапевт, если речь идет о рецептурных препаратах. Больше всего депрессивных признаков ученые РАН-психологи обнаружили у опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет. Эта группа, по данным исследования, последние месяцы показывает рост тревожности. Но авторы подчеркивают, это не значит, что респондентам поставили диагноз. На этом фоне Минздрав расширил стандарт лечения депрессии. Теперь в него входит так называемая электросудорожная терапия. Специалисты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что звучит это громко, но похожий метод лечения разного рода психических расстройств применялся еще в СССР. И эта физиопроцедура сродни электросну, иглоукалыванию, электропунктуре. Никакой революции. Проблема в другом. Где взять аппаратуру и специалистов, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
5: Вот эти электрические истории, они известны. Просто их внесли в обязательную программу. Во-первых, у нас медучреждения не снабжены соответствующей аппаратурой. Во-вторых, это лечение током, это то же самое, что иголочки втыкают. Та же самая восточная практика воздействия на определенные точки, нервные окончания и прочее, просто не инвазивной иголкой, а легким ударом тока. Депрессивные эпизоды становятся все более частыми, в них все больше находится молодежь, все больше и больше у нас вот этот запрос быть счастливым, а когда люди понимают, что это невозможно, они входят в депрессию. Важно помнить, что если человек всегда и абсолютно счастлив, он психически нездоров. Мы созданы так, чтобы испытывать весь спектр эмоций.
3: Поэтому сейчас, если у вас осенняя хандра, знайте, это нормально. Вы просто испытываете нужный спектр эмоций. Ну и напоследок отрезвляющая цифра. По данным аналитиков из Альфарм, продажи антидепрессантов за 3 года выросли в России в 2 раза. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Бизнес-фиаско.
9: В 2007 году американская актриса Сара Джессика Паркер объявила о запуске собственной линии одежды. Телесериал «Секс в большом городе», в котором Сара играла главную роль, тогда был на пике популярности, поэтому новость стала сенсацией. Впрочем, сама коллекция одежды фанатов разочаровала. В основном она состояла из простых и, что называется, базовых вещей типа серых джинсов или черного топа. Хотя у поклонников Сара Джессика Паркер всегда ассоциировалась с нарядами, которые никак нельзя назвать будничными. Несмотря на то, что коллекцию недорогих вещей постепенно раскупили, актриса, наслушавшись критики, решила закрыть проект. Раздобыть одежду от Сары Джессики Паркер теперь можно разве что на eBay. И, естественно, это будет уже секонд-хенд.
8: Бизнес-фиаско на Business FM.
0: Пока звучит этет текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 17:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ТАСС узнало о планах российских властей продлить еще на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Соответствующий документ сейчас проходит согласование, сообщил агентству источник в отрасли. Запрет на экспорт дизтоплива для производителей действует пока до конца сентября. При этом до 31 января 2027 года действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дистоплива для непроизводителей. Литва на 5 лет запретила въезд Михаилу Фридману и Алишеру Усманову. Бизнесменов внесли в национальный список нежелательных лиц, сообщил местный канал LRT со ссылкой на представителя миграционного департамента страны Рокаса Пукинскаса. Ограничения вступили в силу 25 сентября. Решение было принято после того, как ЕС исключил Фридмана и Усманова из санкционных списков. Национальные ограничения в отношении этих бизнесменов также планируют вести в Латвии и Эстонии. Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о передаче Украине оставшихся у отдельных государств ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Военная поддержка Украины и усиление ее противовоздушной обороны были включены в повестку дня встречи министров. Саудовская Аравия возобновила зарубежные поставки нефти по ключевому трубопроводу «Восток-Запад» после восстановления поврежденного участка. Трубопровод способен транспортировать до 7 миллионов баррелей в сутки. Из них около 2 миллионов баррелей направляются на НПЗ, а остальной объем доступен для экспорта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Швейцарцы отказались от тотального нейтралитета. За запрет сотрудничества с военными альянсами и введение рестрикций против воюющих государств проголосовало только треть участников референдума. Как все это связано с антироссийскими санкциями? Лазерное шоу на концерте группы «Руки вверх» оставило зрителей без видео на память. Слушательница Business FM рассказала, что лазеры вывели из строя камеру ее смартфона. Перед концертом зрителей предупреждали о рисках, а на билетах стояла пометка о запрете съемки. Снимает ли это претензии группе? Мы спросили у юристов. Премьер-министра Венгрии лишили депутатской неприкосновенности из-за скандальной истории двухгодичной давности. Петер Мадьяр отнял телефон у снимавшего его человека и выбросил аппарат в реку. Теперь ему вменяют кражу. Все подробности в эфире. В эфире Business FM. Евросоюз ввел санкции против российских детских лагерей, главы Татарстана Миниханова и судей Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета. Санкции против Рустама Миниханова Брюссель ввел за незаконную, с точки зрения ЕС, депортацию украинских детей в детские лагеря на территории Татарстана. Всего под санкции попали 17 детских лагерей. Это в том числе ВДЦ «Океан» во Владивостоке, «Артквест» в Крыму, «Ромашка» в Ростовской области и другие. Также в список попал детский лагерь в Северной Корее «Санавон», который, по мнению Евросоюза, работает, цитата, в координации с Российской Федерацией с целью продвижения пророссийских нарративов. В отдельном коммюнике Евросоюз также сообщил о введении санкций против 10 россиян за недопуск партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. Это в том числе 3 судьи Верховного суда и сотрудник Генпрокуратуры, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
3: Последние санкционные решения, они на самом деле свидетельствуют прежде всего о том, что Европейский Союз, Европейская комиссия действительно идут по пути изменения самого подхода к санкциям. То есть вместо больших тяжеловесных пакетов будут готовиться точечные изменения, которые вводятся гораздо оперативнее, то есть они рассматриваются как уже дополнение к существующим санкционным пакетам. Последние санкционные пакеты шли очень тяжело, поэтому, чтобы показывать определенную динамику санкционную, что Европейская комиссия не спит, нужно демонстрировать такой вот санкционный драйв. То есть постоянно напоминать России, что санкции, вот они. Но ведь вопрос в том, насколько такие санкции будут восприниматься действительно как угроза. Ключевая же задача санкций, как они позиционируются, это нанесение ущерба российской экономике и убеждение России поменять свой внешнеполитический курс. Санкции против детских лагерей, они что дают вот с этой точки зрения? Да? Или включение ряда судей в санкционные листы за недопуск яблока на выборы. Поэтому вот тут, на самом деле, Европейский Союз, он сталкивается с проблемой, что да, нужно постоянно демонстрировать, что санкции не ушли, что они в этом направлении работают, но придумывать действительно эффективные санкционные решения становится все сложнее и сложнее, и поэтому вот на самом деле получается, что санкционная гора начинает рождать мышей, потому что никакого серьезного эффекта это не имеет. Но при этом мы знаем, что есть и большие санкции, вот сейчас американские санкционные решения перевариваем и размышляем, к чему это все приведет. То есть говорить о том, что санкции все как бы уже никакой роли не играют, нельзя. Но вот такого рода решения, они скорее дискредитируют европейскую санкционную машину, если европейцы хотели показать нам, что они по-прежнему готовы наносить какие-то серьезные удары.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В мае этого года под европейские санкции также попали детские лагеря «Орленок», «Алые паруса» и «Смена». Их Евросоюз обвинял, цитата, «идеологической обработке несовершеннолетних». Ну, а лагерь «Артек» в Крыму попал под санкции еще в 2024 году. В Ростове-на-Дону на концерте «Руки вверх» световые лазеры вывели из строя камеры смартфонов. Зрительница Анна рассказала, что пришла на шоу с тремя подругами, и к концу вечера камеры сломались сразу у всех. Пострадали несколько 17-х айфонов и один андроид. На ее видео с концерта в соцсетях видно, как прямо во время записи на экране появляются черные точки и помехи. Девушка утверждает, что подобные жалобы поступали и от других зрителей. При этом в билетах мелким шрифтом было указано, что снимать запрещено, но без пояснений, что это чревато поломной матрицей. Само шоу зрительнице понравилось, но хотелось бы, чтобы о таких последствиях предупреждали отдельно, говорит жительница Ростова-на-Дону Анна.
4: 10-й ряд, самый верхний, получается. Были вчетверо, концерт был шикарный, нам все понравилось. К сожалению, я не знала о том, что лазеры как-то могут влиять на камеры телефонов. На третьем видео уже в моменте я снимала и видела, что появились какие-то точки. Ну, понятно, я сначала не сообразила спецэффекты, поэтому не придала этому значения. И уже, когда пришла домой, начала просматривать видео, и потом я просто открыла камеру и смотрю, что у меня, ну, не только на этом видео, а вообще, в принципе, уже на всех моих фото и видео камера повреждена точки. На следующий день я увидела с девчонками, с которыми мы были, и обнаружили, что у девочек у кого-то меньше, у кого-то чуть-чуть побольше. Вот эти точки от повреждений есть. Когда я просто снимаю на обычной камере, не сильно видно. Но когда я увеличиваю, конечно, эти точки видны.
5: Какой ваш план действий?
4: Планов у нас сильно никаких нет. Нам как-то очень понравилось, мы очень довольны. Вот такой просто неприятный осадок, комментарии разные, но мы, конечно же, никуда не будем подавать. Будем как-то сами решать этот момент. Просто видео носило такого характера, я, например, честно не знала. Потом я открыла билет, конечно, мелким шрифтом, да, там прописано. Я этого, конечно, не читала, не знала. И я просто выложила видео для того, чтобы другие люди, зная, что лазеры повреждают камеры, чтобы они могли быть предупреждены. В комментариях, конечно же, мне писали о том, что в билетах написано, что видео-фотосъемка запрещена. Но мы часто посещаем концерты и театры. И вот у них один стандартный всегда текст, что и в театре нельзя снимать. Ну, как бы я всегда считала, что это, ну, плагиат какой-то, поэтому снимать нельзя. И просто хотелось бы, может быть, как-то поярче, да, потому что, ну, много людей в комментариях написали, что мы тоже не знали, спасибо за это видео. И, может быть, организаторы перед концертом собрались, сказали, внимание, будет лазерное шоу, оно прекрасно, шикарно, ну, что могут повредить камеры.
2: Анна, слушательница «Бизнес-ФМ». Нам удалось связаться с директором группы «Руки вверх» Робертом Погосяном, который сообщил, что помимо строчки в билетах, перед началом концерта на сцене транслировались огромные баннеры. Они предупреждали, что во время шоу работают лазеры. «Пожалуйста, снимайте аккуратно, не направляйте камеру телефона прямо на лазерные лучи. Это поможет избежать повреждения камеры», — дословно гласила рекомендация. По словам директора группы, такая надпись есть перед всеми концертами коллектива, где используется подобная техника. Ну, с девушкой, которая выложила видео, группа пообещала связаться и решить вопрос. Даже если зрительница не увидела этот баннер, достаточно ли предупреждения в билетах, чтобы группе в такой ситуации претензий не было? Отвечает юрист, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
5: недостаточно, наверное, этой надписи. То есть она не носит предупреждения о том, что ваши, собственно говоря, гаджеты могут быть выведены из строя в результате этой фото- и видеосъемки. С точки зрения потребителя, эта надпись говорит о том, что будет транслироваться контент, который нельзя воспроизводить. То же самое, как в кинотеатре, да, вот это нарушение прав, за это есть ответственность. И человек, который видит эту надпись на билете, он, скорее всего, будет думать так, да, что есть некое уникальное шоу, которое снимать нельзя. Но он не будет думать о том, что в результате фото- и видеосъемки у него испортится телефон. В данном случае юристы могут попробовать доказать в суде, что вот это вот ограничение не предупреждало именно о негативных последствиях в виде поломки телефона. С другой стороны, если на билетах была такая надпись, а во время концерта висели баннеры, что, пожалуйста, не снимайте.
6: Да, баннеры большие висели. Трудно не заметить.
5: Да, да. Это как бы полностью, я считаю, освобождает от ответственности организаторов и музыкантов, потому что информация до потребителя должна быть доведена любым доступным способом. То, что висели баннеры, я думаю, это было как-то зафиксировано. Достаточно уведомить потребителя о негативных каких-то моментах путем размещения баннера в общедоступном месте, фойе стадиона, около гардероба и так далее, там подобное. И в данном случае я считаю, что это надлежащее уведомление о возможных негативных последствиях. И плюсом для музыканта и организатора идет то, что они прямо указали, что не просто нельзя снимать, да, а нельзя снимать, потому что будет использована техника, которая может повредить ваш телефон. Вас предупредили, да, вас довели. Если вы это сделали, то вы сами взяли на себя ответственность.
2: Константин Заутренников, юрист. В комментариях к видео Анны, смартфон, который пострадал от лазерных лучей, некоторые пользователи жалуются, что у них были похожие проблемы, и это не первый раз на шоу «Руки вверх». Один мужчина пишет, что сжег пару лет назад матрицу фотоаппарата, когда был аккредитован на концерт Сергея Жукова, а организаторы, по его словам, ни о чем таком не предупреждали. Некоторые беспокоятся, насколько эти лазеры безопасны для глаз зрителей, если уж смогли повредить технику. Швейцарцы отказались ужесточать нейтралитет. На референдуме 27 сентября против инициативы проголосовали более 70% избирателей. Ее сторонники предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за исключением мер ООН и некоторых других случаев. Поводом для проведения референдума стало в том числе присоединение Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Инициаторы сочли это нарушением традиционного нейтралитета страны. Однако большинство швейцарцев не поддержали предложенные ограничения. О чем говорят итоги референдума и что они означают для швейцарского нейтралитета, объясняет президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
7: До и после Второй мировой войны нейтралитет предполагал, что страна не присоединяется ни к одной из воюющих сторон, что она действует самостоятельно в соответствии со своими интересами. Но сейчас все больше граждан Швейцарии связывают будущее своей страны с европейскими и евроатлантическими структурами. Это свобода маневра. Они, показывая свою приверженность европейским ценностям, они в то же время показывают, что институционально они не хотят быть частью, прежде всего, европейских и евроатлантических институтов. Но в большинстве случаев, как мы знаем, они ведут себя солидарно с Объединенной Европой.
8: Какие-то преимущества экономические, политические после этого решения потеряет ли Швейцария?
7: Все останется как прежде, потому что это эмоциональное, скажем, отношение швейцарцев к этому понятию нейтралитету. Оно не обязывает правительство совершать какие-то действия, которые изменили бы политику или позицию Швейцарии.
2: Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Швейцария остается вне НАТО, но уже 30 лет участвует в программе Альянса партнерства ради мира. При этом Берн присоединился к большей части антироссийских санкций Евросоюза. Россия ранее заявляла, что больше не рассматривает Швейцарию как нейтральную площадку для переговоров по Украине. Сам референдум показал, насколько различается отношение к нейтралитету внутри страны. В италоязычном кантоне Тичино за ужесточение проголосовала почти половина избирателей. Тогда как в немецкоязычном Базеле, лишь 20%. 29 ноября швейцарцам предстоит еще одно голосование, теперь об экспорте оружия. Предлагается смягчить ограничения на поставки вооружений некоторым странам-партнерам, даже если они участвуют в военных конфликтах, при условии, что швейцарское оружие не будет использоваться в этих конфликтах.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.

0: Свирепых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
5: Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
4: Деньги к деньгам на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Озон добавил оплату наличными за заказы до 15 тысяч рублей. Осуществить ее можно в банкоматах Озонбанка перед получением товара в пункте выдачи. Нужно выбрать на экране банкомата сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрих-код из приложения и внести сумму. Быть клиентом банка не обязательно. В компании объяснили нововведение тем, что спрос на наличные все еще есть, несмотря на развитие цифровых инструментов. В России зарегистрировали первую отечественную 4-валентную вакцину против менингококковой инфекции, сообщила компания Petravax Pharm. Менингококковая инфекция – главная причина смертности детей от инфекционных заболеваний. Она может привести к поражению центральной нервной системы, когнитивным нарушениям, потере слуха и зрения, повреждениям опорно-двигательного аппарата и ампутациям. NVIDIA представила платформу с открытым исходным кодом для контроля автономных ИИ-агентов, пишет Bloomberg. Она нужна, чтобы агенты не выходили за пределы тестовой среды. Платформа называется Open Agent Safety Platform. В нее входят два инструмента. Они в реальном времени следят за действиями ИИ-агентов и принудительно останавливают их, если те нарушают правила. В NVIDIA заявили, что такая система могла бы предотвратить недавний взлом платформы Hugging Face, который совершили модели OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. В понедельник рубль дешевеет после завершения налоговых платежей. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 56 копеек. Внебиржевой доллар торгуется выше 84 рублей. Нефть дорожает. Брент перешагнул отметку $107 за баррель. Трамп отклонил иранский план деэскалации. Тегеран предлагал открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады и разморозку активов. На отечественном фондовом рынке снижение. Оба индекса теряют более 0.5%. Обсудим все это с экспертом по фондовому рынку БКС Мир-Инвестиции Людмилой Рокотянской. Она на прямой связи со студией Business FM. Людмила, добрый приветствую
9: вечер.
8: Вас.
9: Добрый,
8: да,
9: вечер.
8: Добрый вечер. Почему рубль слабеет, хотя нефть растет?
9: Во-первых, у нас есть определенный лаг в поступлении валютной выручки. Во-вторых, в принципе, сняты требования к экспортерам по объемам продажи валютной выручки, да, то есть они могут регулировать эти объемы. И по отчетам Центрального банка за последние месяцы мы видели, что экспортеры стали продавать меньше валюты. Возможно, есть какой-то скрытый отток капитала, который тоже может влиять на динамику валютного курса. Ну и также, возможно, есть какой-то прирост импорта в связи с тем, что у нас был топливный кризис, который потихонечку вроде как уменьшается. Но, тем не менее, какой-то импорт, связанный с импортом нефтепродуктов, с импортом, связанным с необходимостью ремонтов, возможно, каких-то, да, то есть это все тоже может влиять на курс. Ну и, конечно же, у нас сама ключевая ставка уже не 20%, а 14%, да, и сама по себе ключевая ставка, которая находится на таком уровне, тоже может способствовать некоторому ослаблению рубля.
8: Забегая немного вперед, с 1 октября в Китае длинные выходные, золотая неделя, вот это как-то может повлиять на курс рубля к юаню?
9: Да, да, обычно у нас в периоды праздников в Китае все-таки происходит некоторое укрепление рубля за счет того, что сокращается активность импортеров. Например, во время китайского Нового года традиционно у нас такой этап укрепления рубля. И, в принципе, вот этот праздник тоже может локально привести к некоторому укреплению национальной валюты.
8: Тогда вот на конец месяца какие уровни по курсу рубля вы считаете ключевыми?
9: Сейчас я смотрю конкретно на уровень 12,5 рублей по биржевой паре юань-рубль. Если мы ее пробиваем, если мы пробиваем этот уровень, то это усиление коррекции куда-то в район 12,2. Если же мы продолжаем выглядеть вот так же устойчиво, да, мы же весь налоговый период прошли достаточно устойчиво. Если валютная пара продолжает находиться в боковом диапазоне и никак она не будет опускаться ниже 12,5 рублей, то здесь больше вероятность выйти, конечно, куда-то наверх в итоге.
8: По фондовому рынку, опять же, он снижается, несмотря на рост нефти. Стоит ли ожидать дальнейшего падения индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2200-2300 пунктов?
9: Да, такой сценарий возможен, потому что мы увидели на прошлой неделе подход к сопротивлению 2300-2330 и от него получили отбой вниз. Значит, все-таки рынок пока что не готов идти наверх. Что может ему мешать? Ну, самый первый фактор – это дефицит банковской ликвидности, да, то есть мы вроде бы перестали падать, но вот эта ограниченность ликвидности в финансовой системе может не позволять рынку так быстро восстанавливаться, как нам бы хотелось. Поэтому, конечно же, какая-то динамика боковика возможна, но, может быть, мы не пойдем так глубоко на 2100, может быть, поддержкой выступит уровень 2200, например. Да? То есть тоже такой сценарий возможен, и от него попробуем снова отбиться наверх, попробовать снова пройти сопротивление.
8: Ну и по поводу растущего рынка нефти, ваши прогнозы на ближайшее время, насколько велики риски новых падений цен на нефть из-за вербальных интервенций, в том числе Дональда Трампа и других участников?
9: Технически нефть выглядит так, что она готова, в принципе, скорректироваться еще поглубже, куда-нибудь в район 93-95. И здесь, наверное, главное не риторика Трампа, а новости о том, что через Ормуз пошел какой-то поток саудовской нефти, да, то есть какой-то аналог теневого флота с саудовской нефтью. Поэтому эта динамика нефти, она может быть связана с тем, что есть какие-то реальные потоки и какие-то лазейки по доставке партии на мировой рынок.
8: Спасибо, Людмила. Спасибо. Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций, была на прямой связи со студией Бизнес ФМ. Другим темам: премьера Венгрии Петера Мадьера лишили депутатской неприкосновенности. Политика обвинили в краже телефона 2 года назад, когда он еще не был главой кабинета. Известны подробности дела. В ночном клубе некий человек снимал Мадера на мобильный телефон. Тому это не понравилось, он вырвал телефон и выбросил его в Дунай. Одобрили просьбу прокуратуры о снятии неприкосновенности депутаты от правящей партии ТИСА и ультраконсервативной партии «Наша Родина». Фракции оппозиционной партии «Фидес», «Венгерский гражданский союз» и «Христианских демократов» не явились на заседание в знак протеста против того, что на нем рассматривался еще и вопрос о снятии неприкосновенности с двух их депутатов, бывших министров в правительстве Орбана. Мадер заявил, что готов сотрудничать со следствием. Теперь против него может быть заведено уголовное дело. Но, скорее всего, оно будет административным. Назначат штраф, и этим все закончится, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
7: Значит, эта история действительно довольно давняя, и, в принципе, для Мадьяра она опаснее, как идущее разбирательство, а не как вынесенное судебное решение. Там вполне конкретная ситуация, когда кто-то его снимал, ему не очень понравилось, он отобрал телефон, потом то ли в реку его выбросил, то ли каким-то образом отшвырнул его. И, в общем, дело яйца выеденного не стоит, и оно уж точно уголовное, скорее административное. И, по-моему, если я правильно помню детали дела, Мадьяр решил, что проще будет, если оно дойдет до суда, суд примет какое-то решение, и на этом дело завершится, чем потом в течение долгого времени. В альтернативном случае его бы этим кейсом попрекали, или, во всяком случае, он ходил бы под вот этим угрозой судебного разбирательства. Так что копают под него, конечно, очень сильно и Орбан, и те, кто из его прежней партии считает нынешнего премьер-министра предателем, но, по большому счету, для этого пока еще Мадьяр не дал достаточного количества аргументов, чтобы такие обвинения имели какое-то содержание.
10: Но его же неприкосновенности вот лишили.
7: Ну, неприкосновенность именно для того, чтобы дело суд рассмотрел. Когда у него была неприкосновенность, суд не мог его рассматривать.
10: Никаких последствий не будет, да? Не должно быть?
7: Ну,
10: или как?
7: Ну, даже в худшем случае будет какое-то административное решение, которое все закроется.
8: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. Крупнейший банк Венгрии, ОТП, изучает способы полного ухода из России, пишет Bloomberg. Учитывая стратегический интерес банка в Балтии, ограниченный прогресс в выводе дивидендов из России, за последний год он начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный уход, заявил главный исполнительный директор банка Петер Чани. Банк планирует завершить пересмотр стратегии в отношении России к концу года. В нем отметили, что после начала украинского конфликта банк приостановил корпоративное кредитование, а в текущей операции в стране сосредоточены почти полностью на розничном потребительском кредитовании.
11: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым. На этой неделе на «Бизнес-ФМ».
12: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
15: To burn the midnight oil.
14: В дословном переводе с английского «сжечь полночное масло» означает работать на износ, допоздна засиживаться за работой. Одна из немногих крылатых фраз, автор которой известен. Английский поэт Фрэнсис Куарлс в одном из своих произведений использовал это выражение для описания работы в темное время суток. Светильное масло давно не в ходу, а оборот продолжает жить в деловом лексиконе.
11: Срочные переводы на «Бизнес ФМ». 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло».
16: уже в эфире «Бизнес FM».
17: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: Пускай 17.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пожар произошел на производстве петард в Переславле-Залесском Ярославской области. Как сообщили в МЧС, погибли 5 человек. Сообщается также об одной пострадавшей. На территории горят 2 здания. В тушении участвует более 100 человек и 40 единиц техники. Владимир Путин разрешил компании Softex приобрести 100% долей НКО Western Union ДП «Восток», бывшей российской дочерней структуры американской системы денежных переводов Western Union. Компания объявила о приостановке работы в России и Беларуси в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. До этого российское юрлицо Western Union входило в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных в России. Крупнейший венгерский банк ОТП рассматривает возможность прекращения своей работы в России. Принятие решения планируется к концу года, сообщил гендиректор ОТП групп Петр Чаньи. Он отметил сложности работы на российском рынке и стремление банка к изменению своей международной стратегии. Космический корабль «Старшип» отправился в первый орбитальный полет. Он совершит 6 витков вокруг Земли на высоте около 275 километров. Предыдущие 14 пусков выводили корабль только на суборбитальную траекторию. Весь полет займет почти 10 часов, в течение которых «Старшип» выведет на орбиту 26 интернет-спутников «Старлинк». Корабль должен приводниться в Тихом океане к западу от Чили. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АО «УК Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Пострадавшие от налетов БПЛА бизнес на год освободили от плановых проверок. При этом правительство исключило из этого списка компании-селлеры. Почему и как, в принципе, предпринимателям доказать свое право на мораторий от визитов контролирующих органов? В городах-миллионниках падают цены на аренду квартир. По сравнению с прошлым годом, дисконт вырос с 9% до 11%. Самое массовое снижение арендных ставок зафиксировано в Екатеринбурге, Питере и Москве. С чем все это связано? Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Управление активами перешло компании «УК Торкрус», уставный капитал которой равен 10 тысячам рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад. Ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай, он же действующий руководитель российского «Метро Кэш энд Кэрри». То есть временное управление над «Метро» получил тот, кто и так управлял этими активами. А в чем тогда смысл? Этот вопрос мы обсудили с независимым экспертом FMCG рынка Александром Анфиногеновым. С ним беседовал Игорь Ломакин.
20: Пока это выглядит такой механической зачисткой на какой-то период. Я далек от мысли, что это будет навсегда. Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разды управления весь процесс, не изменяя ничего в управленческой истории и в тех стандартах и регламентах, которые компания существует и в России, и в других странах. Ничего пока не поменяется.
21: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
20: Мы не видим подтверждение, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошла, национализация. Это как бы как механизм внешнего контроля, пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то там слияния поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
21: А в чем тогда смысл-то? Ну, если руки по сути одни и те же, зачем менять что-то?
20: Я думаю, что как раз основная история, это связано с перераспределением выручки компании.
21: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
20: конечно.
0: А, кстати, можете оценить, какие деньги уходили на самом деле?
20: Ну, если компания генерировала 3 миллиарда евро, то, естественно, там оставалось на управленческие, там, какие-то логистические истории, как минимум процентов, ну, допустим, даже 50. 50 – это профит, там, уходил в Европу. Это приличные деньги.
0: Несмотря на все санкции, несмотря на все ограничения, определенным суммам ничего не мешало уходить.
20: Мы же не выгоняли компании, не блокировали их работу. Компании, те, которые хотели остаться, оставались. Они работали на тех условиях, которые есть у нас в стране. На этих условиях они зарабатывали и получали деньги, и кооперировались с российскими банками, которые работают с зарубежными. Каким-то образом, в общем, свой бизнес держали на плаву. По-моему, все цивилизованно происходило. До того момента, пока не началось обострение взаимоотношений.
0: По-вашему, те бизнесы, которые принадлежат западным владельцам, не изменят ли они сейчас действующую стратегию, начитавшись новостей?
20: Как минимум, конечно, призадумаются, и как максимум позовут аналитиков, взвесив все за и против, оставаться и ждать, или там дергаться. Но мне кажется, что время таких вот поспешных решений, оно закончилось еще там в 22-23-м. Сейчас компании можно посоветовать спокойно наблюдать за происходящим и по возможности сотрудничать с российским бизнесом.
19: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. С ним беседовал Игорь Ломакин. Компания «Метро» работает в России с начала 2000-х. У сети 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности, в 2025 году основное торговое юрлицо получило 260,3 миллиарда рублей выручки и 4,4 миллиарда рублей чистой прибыли. Российское правительство вводит годовой мораторий на проверки частного бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников или других средств огневого воздействия. Как сообщил сегодня вице-премьер Григоренко, мораторий коснется объектов, получивших ущерб с начала этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Внеплановые проверки возможны, но только в отдельных случаях, по требованию прокуратуры, поручению президента или правительства, при поступлении информации об угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности государства или возникновении ЧС. Также проверка допустима, если бизнес работает без уведомления о начале деятельности или если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений, и инспектору нужно это подтвердить. Исключения предусмотрены и для отдельных сфер, таких как промышленная и транспортная безопасность. Как заявил Дмитрий Григоренко, важно, чтобы ресурсы предприятий были сосредоточены на восстановительных работах, а не на прохождении проверок. При этом мораторий не касается, например, компаний-селлеров, и непонятно, как предпринимателю доказывать, что он попадает под этот мораторий на проверки, говорит руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опора России», руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
1: Инициатива, на мой взгляд, правильная и своевременная, потому что у предпринимателя после прилета, допустим, сгорел склад или вылетели окна в магазине, инспектор с плановой проверкой ему нужен меньше всего. Единственное, порога по ущербу здесь нету, в отличие от налоговых отсрочек, где было 5% от годового дохода. И мораторий привязан к самому объекту, если он пострадал именно с 1 января. При этом нужно понимать, что это не щит от всех проверок, поскольку если ваш магазин, ваше помещение, ваш склад так или иначе угрожает жизни, деятельности сотрудников внутри него, либо посетителей внутри него, то вот предписание проверки прокуратуры отвертеться не получится, и проверят все равно. И, конечно, такие объекты стоят на особом учете. Особенно, если у вас на территории есть особо опасные объекты разных классов. Это причем банальная котельная, может быть, которую, естественно, обязаны проверять, и она под этот мораторий не попадает. Что еще интересно, абсолютно непонятно, как доказывать то, что ты попадаешь под этот мораторий. Нету некого реестра, который бы все это фиксировал. Поэтому самое важное – это хранить все акты МЧС, справки администрации, протоколы полиции о том, что ваше имущество, ваш комплекс подвергся атаке БПЛА. Мера назревшая, она дает бизнесу время восстановиться и не тратить силы и деньги. Но хочется сказать, что сгоревший товар и кредиты она не компенсирует. Так что это хорошее дополнение к деньгам, но не их замена. Вывод простой. Если прилетел беспилотник, инспектора ждать не нужно, но справку о том, что прилетело, когда, нужно всегда держать под рукой.
19: Алексей Петропольский, компания «Юрвист». А вот разбитые стекла и окна, судя по всему, не позволят считаться пострадавшими от ударов БПЛА, рассказал нам предприниматель из Курска Аганес Бараян.
2: Совершенно бесполезная мера. Не поддержит никак. Я вам скажу больше. Пару недель назад был прилет БПЛА на одной из улиц города. В том числе пострадало офисное здание наше. Были выбиты окна. Естественно, не зная, что там есть какие-то осколки опасные или нет, было вызвано МЧС. Повестили органы власти, администрацию о том, что тоже есть повреждения, есть осколки на территории офиса. Мы приехали, осмотрели. Слава богу, ничего не было, кроме выбитых окон. Как бы мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна, но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. То есть, если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то, кроме как приехали, посмотрели, ничего. Ни справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Поэтому проверки отложены. Ну, знаете, как бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Абсолютно. И поэтому...

0: СПП Игорь Юргенс.
1: Олигархи и красные директора собрались вместе, ездили к Борису Николаевичу, и вот он впервые, он сказал, мораторий на проверки. Вот с тех пор с регулярностью, ну, я бы это сказал, раз в год, это, так сказать, я уж так либерально, раз в полгода президент, правительство, налоговая служба, правоохранители, прокуроры объявляют, что мы для того, чтобы дать возможность бизнесу работать и спасать страну, объявляем мораторий на проверки. Ну, сколько можно?
2: Григоренко, вице-премьер, говорит, что решение снижает административную нагрузку и дает бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Значит, ты отметил, что похожий мораторий уже применялся в 22-25 годах.
1: Игорь Иванович Шувалов во все предшествующие годы, когда он был вице-премьером по указанию Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, говорил то же самое. Регулярно. Поэтому мы верим Григоренко, надеемся на это, безусловно. Но боюсь, что жизнь более многообразна, чем вот такое линейное движение наших вице-премьеров.
0: Игорь Юргенс, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Решение вступает в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
7: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
10: Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
11: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
11: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
11: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
11: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю.
12: Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключения.
11: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
14: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород».

0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская область получит дополнительное финансирование на агрострахование, сообщили в правительстве. Механизм поддержки реализуется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Федеральный бюджет субсидирует часть страховой премии по договорам страхования посевных площадей, животных и аквакультуры. В текущем году на эти цели планируется направить 5,5 миллиардов рублей. Субсидии Нижегородской области составят 610,5 миллионов рублей. Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода в пятый раз объявило закупку на расширение муниципального кладбища Новое Стригинское. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 25 сентября. При этом максимальную цену контракта снизили до 80,5 миллионов рублей. По новому документу потенциальный подрядчик обязан устроить проезды, тротуары и площадки, вертикальную планировку территории, а также установить ограждение. Все работы необходимо выполнить до декабря 2027 года. В предыдущих закупках начальная цена превышала 347 миллионов рублей. В нее, помимо перечисленных работ, входили озеленение, наружное освещение, канализация и водоотведение, а также пожарные резервуары. Заявки на участие принимают до 5 октября, итоги подведут 7 октября. Предприниматели Нижегородской области приглашают принять участие в оценке эффективности финансовых мер господдержки, сообщили в пресс-службе правительства региона. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, в регионе действует широкий спектр мер поддержки, включая льготные займы и поручительства. Компании могут оценить удобство и прозрачность процедур получения финансовой поддержки, качество консультации, полноту информации о необходимых документах и требованиях к их заполнению, объем поддержки, а также предложить варианты улучшения. Пройти опрос можно на инвестиционном портале Нижегородской области. Еще 150 жителей нижегородских деревень получили доступ к высококачественной мобильной связи и интернету в сентябре. В трех населенных пунктах региона установили базовые станции. Связь появилась в деревнях Соболиха и Малый Суходол Городецкого округа, а также в селе Панфилово городского округа Арзамас. Установка оборудования прошла в рамках региональной программы инвестиционного налогового вычета для операторов, готовых развивать сотовую связь в малых населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Инвествычет как инструмент поддержки предполагает, что операторы могут вернуть часть налога на прибыль 90% от инвестиций при расширении своей сети в небольших деревнях и селах, а также вблизи значимых автодорог, пояснил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов. Напомню, сейчас в регионе продолжается голосование за подключение малых населенных пунктов к интернету и связи в рамках программы устранения цифрового неравенства 2.0. Оно продлится до 8 ноября включительно. Проголосовать можно двумя способами: через госуслуги и направить письмо в Минцифры России в Москву по почте. В России изменились стандарты лечения депрессии. Министерство здравоохранения расширило перечень немедикаментозных методов профилактики, терапии и реабилитации для взрослых пациентов. В ведомственном документе перечислены новые процедуры, среди которых электропунктура, электронейростимуляция головного мозга, ультрафильтрация крови, а также акупунктура токами крайне высокой частоты и внутривенное облучение крови. Одновременно стандартное лечение депрессии больше не включает ряд препаратов. На этом фоне специалисты напоминают, что для постановки диагноза депрессии важно отличать клиническое состояние от обычного стресса или тревожности. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 11, днем будет пасмурно и плюс 14 на термометре.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 29 сентября. Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородский племзавод «Пушкинское» в Большом Болдине не выплатил инвесторам более 12 миллионов рублей по облигациям серии 001R03, включая купонный доход и часть номинальной стоимости бумаг. Дефолт наступил 25 сентября, говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации. Обязательства должны были быть исполнены за 10-й купонный период по облигациям. Однако компания сообщила о тех дефолте по тем выплатам. Причиной неисполнения обязательств компания назвала нехватку оборотных средств. Основной источник ее выручки – продажа сырого литрового молока. При этом с начала года цена на него, по оценке компании, снизилась на треть по сравнению с прошлым годом. В Пушкинском заявили, что направляют доступные средства на финансирование сельскохозяйственных работ и уборочной компании. Рассчитаться с держателями облигаций компании планируют после сбора урожая зерновых и начала его реализации. Ранее сообщалось, что в начале августа племзавод первым среди хозяйств Большеболтинского округа приступил к уборке. Совладелец «Лукойла» возглавил рейтинг по размеру дивидендов. По данным Forbes, Вагит Алекперов получил в этом году доходов на более чем 106 миллиардов рублей. На втором месте оказался глава «Новатека» Леонид Михельсон с семьей 87 миллиардов рублей. Третье место занял Геннадий Тимченко. Его дивидендный доход Forbes оценил в 71,5 миллиард. Всего в рейтинг Forbes вошли 75 россиян с крупнейшими дивидендными доходами. Ранее Bloomberg сообщала, что состояние богатейших людей в России с начала года сократилось на почти 200 миллиардов долларов. Больше других потерял предприниматель Михаил Прохоров – 6,5 миллиардов. Акции аптек «Сарова» передадут в собственность Нижегородской области. Передачу акций предприятия согласовали депутаты Думы «Сарова». По данным «Коммерсант Приволжья», ранее депутаты согласовали поглощение акционерного общества госпредприятием «Нижегородская областная фармация». Причиной стало сокращение прибыли аптек «Сарова», 100% акций которых принадлежали администрации закрытого города «Атомщиков» после перехода на общую систему налогообложения в прошлом году. На заводе «Красное Сормово» стартовало строительство судов на базе платформы номер 1. Процесс резки металла для головного сухогрузного судна выполнен на новой линии лазерной резки, которую установили по инвест-программе. Платформа номер 1 разработана блоком инжиниринга ОСК и конструкторским бюро «Вымпел». Может использоваться для универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров. Вариативной остается только грузовая зона под конкретные задачи заказчиков. «Красное Сормово» стало главным предприятием ОСК по строительству судов на базе платформы. К 31 году на ее базе планируется построить 85 судов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. В ряде российских регионов обострилась проблема с дефицитом топлива. Особенно это касается Крыма, где проблемы продолжаются с начала туристического сезона. Мои коллеги выяснили это, опросив слушателей бизнес-ФМ. Все подробности прямо сейчас.
3: Крымский журналист, блогер Александр Горный.
4: В Крыму с топливом наметилась некая стабилизация, связанная с окончанием туристического сезона и адаптацией автолюбителей к новой реальности. У многих моих знакомых существенно снизились пробеги их автомобилей. Люди стараются экономить и выстраивать маршруты. При желании можно заправиться топливом без больших проблем, правда цены участников кусаются. На 92-й бензин сейчас цена идет 170 рублей литр, 95-й стоит 180-200 рублей литр. И, к сожалению, огромнейшему не всегда понятно, каким топливом ты заправляешься, какого качества. Очень много у людей возникает вопросов с этим, и очень многие, опять же, мои знакомые, к сожалению, попали на ремонт топливных систем. Дизель сейчас немного подешевел, со 139 рублей до 129, и его пока отпускают без ограничений. На заправках сети ТЭС, АТАН можно заправиться по социальной цене, объявленной властями Крыма, 100 рублей литр. Но количество топлива, к сожалению, очень сильно ограничено. И время заправки с 8 до 10 утра и с 6 вечера до 8 вечера. Для того, чтобы заправиться, нужно занимать очереди, желательно с ночи или не позже полседьмого утра. Выделяется 100-150 талонов в зависимости от масштабов населенного пункта и заправки, где это все находится. И информацию о наличии топлива дают не раньше пол 8 утра, хотя люди уже стоят на заправках в очередях, километровые очереди где-то, наверное, с полседьмого. Слава богу, что сейчас вот даже вот эти 20 литров, которые отпускают по социальной цене, можно заправить и в бак, и в канистру.
3: Автоэксперт и автомобилист из Нижнего Новгорода Сергей Кузин.
5: Ситуация у нас в регионе достаточно напряженная. По умолчанию на заправках преимущественно дизель 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет. То есть приезжает бензовоз, к этой заправке выстраивается достаточно большая очередь, которая парализует движение на близлежащих дорогах. Большинство автомобилистов сидят в соответствующих сайтах и выстраиваются иногда в очереди по несколько сот автомобилей. То есть очередь вполне легко может занимать 4 4-5 километров к заправке. Никакой гарантии того, что автомобилист в конце очереди получит бензин, к сожалению, нет. Максимального заправщика хватает на 450 машин, и заправка, опять же, становится пустой. У нас в регионе присутствует заправка по четным и нечетным дням. За этим стали внимательно следить, потому что это вроде бы в два раза сокращает очередь, но по факту просто делает очередь немножко короче. Но дает хоть какой-то порядок, но существенно это правило ни на что не влияет, потому что по умолчанию топлива на заправках попросту нет. Отпускают не больше 40 литров в один бак, либо в канистры. Канистры допускаются. И есть еще коммерческие заправки, на которых топливо 130, 140, 150 рублей за литр. И там по умолчанию топливо присутствует. К сожалению, гарантированных поставок нет ни у каких поставщиков сейчас. Горизонт планирования день-два. Что касается качества топлива, то встречались уже прецеденты с выходом из строя двигателя сразу после заправки, причем как на федеральных сетях. Это реже происходит, чаще это происходит на вот таких вот индивидуальных заправках с нерегулируемой ценой на топливо.
3: Арт-директор дизайн-студии FF Studio из Санкт-Петербурга Федор Филимонов.
6: На заправках бензин есть, но в основном 92-й. 95-й в последнее время мне не попадался. Наверное, только несколько заправок работает этот «Татнефть». «Роснефть», «Лукойл» что-то мне не попадался, но вроде тоже работает. Остальные как-то вот на них особо ничего нету. Но очередей при этом нету.
7: То есть 92-й есть, видимо, все заполняются тем, что...
6: Ну, походу, да.
7: А если очередей нет, ну, условно говоря, вы приезжаете на точки, заправляетесь и сразу уезжаете.
6: Да, и даже нету того, что там сначала платишь, потом заправляешься, потому что лимитов, то есть лимита тоже, видимо, нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера заправлялся, было так. Неделю назад, может быть, там не 10 еще были всякие очереди, и там надо было ночью где-нибудь заправляться, стоять час в очереди. Сейчас вот на данный момент такого нет.
3: Автоэксперт и автоюрист из Подмосковья Сергей Смирнов.
8: В ближайшем Подмосковье ситуация с топливом, она выглядит примерно так. На несетевых АЗС бензин есть в любом количестве, без ограничений. Правда, это, например, 95-й бензин от 140 до 150 рублей. На сетевых АЗС дизель почти всегда есть. 92-й периодически пропадает. 95-й появляется редко. Как только он появляется, сразу большие очереди. В очереди можно простоять от получаса и больше.
7: Лимитов нет?
8: Лимиты есть. Ну, сейчас получше стало. Было от 15 литров в час, а лимит 30.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Как минимум $25 придется заплатить в американском штате Нью-Йорк любителям заглядываться на женщин. Закон особенно строг по отношению к тем, кто оборачивается вслед проходящим дамам. Мужчинам, которые были пойманы на этом дважды, предписывается надевать лошадиные шоры. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
1: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
11: Москва 18:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пожар на заводе пиротехники в селе Кубринск под Переславлем Залесским Ярославской области удалось локализовать. Сообщает МЧС, разрушены два здания. При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела 5 погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи. Предварительно причиной пожара и взрыва на предприятии названо короткое замыкание проводки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц. Минобороны сообщает, что российские военные поразили в море два морских судна, которые шли в порт Одессы с военными грузами. Кроме того, в Киеве днем нанесен удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» на улице Антоновича. Этот провайдер предоставляет услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива грозит Европе резким ростом цен, вплоть до беспрецедентных уровней, сообщает CNBC. Со ссылкой на экспертов рынка, в последние месяцы на американские поставки приходилось около половины европейского импорта дизеля. Дональд Трамп ранее допустил введение ограничений на экспорт этого вида топлива. Лаборатория Касперского предупредила туристов о поддельном сайте ИИС. Мошенники просят туристов с шенгенскими визами перейти на него и подать миграционную декларацию. При этом там просят предоставить личные данные, сканы паспортов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 18.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Евросоюз ввел санкции против детских лагерей 17 российских и одного северокорейского, которые обвинили в продвижении нарративов Москвы. Это далеко не первый случай, когда под рестрикции ЕС попадают детские учреждения. А в чем смысл? Мнение эксперта через минуту. Лазерное шоу на концерте группы «Руки вверх» оставило зрителей без видео на память. Слушательница «Бизнес-ФМ» рассказала, что лазеры вывели из строя камеру ее смартфона. Перед концертом зрителей предупреждали о рисках, а на билетах стояла пометка о запрете съемки. Снимает ли это претензии к группе, мы спросили у юристов. Премьер-министра Венгрии лишили депутатской неприкосновенности из-за скандальной истории двухгодичной давности. Петер Мадьяр отнял телефон у снимавшего его человека и выбросил аппарат в реку. Теперь ему вменяют кражу. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ».
12: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
13: Евросоюз ввел санкции против российских детских лагерей, главы Татарстана Миниханова и судей Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета. Санкции против Руслана Миниханова Брюссель ввел за незаконную, с его точки зрения, отправку украинских детей в детские лагеря на территории Татарстана. Всего под санкции попали 17 детских лагерей. Это в том числе ВДЦ «Океан» во Владивостоке, «Арт-квест» в Крыму, «Ромашка» в Ростовской области и другие. Также в список попал детский лагерь в Северной Корее «Сондавон», который, по мнению Евросоюза, работает, цитата, «в координации с Российской Федерацией с целью продвижения пророссийских нарративов». В отдельном коммюнике Евросоюз также сообщил о введении санкций против 10 россиян за недопуск партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. Это в том числе 3 судьи Верховного суда и сотрудник Генпрокуратуры, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
14: Последние санкционные решения, они на самом деле свидетельствуют прежде всего о том, что Европейский Союз, Европейская комиссия действительно идут по пути изменения самого подхода к санкциям. То есть вместо больших тяжеловесных пакетов будут готовиться точечные изменения, которые вводятся гораздо оперативнее, то есть они рассматриваются как уже дополнение к существующим санкционным пакетам. Последние санкционные пакеты шли очень тяжело, поэтому, чтобы показывать определенную динамику санкционную, что Европейская комиссия не спит, нужно демонстрировать такой вот санкционный драйв. То есть постоянно напоминать России, что санкции, вот они. Но ведь и вопрос в том, насколько такие санкции будут восприниматься действительно как угроза. Ключевая же задача санкций, как они позиционируются, это нанесение ущерба российской экономике и убеждение России поменять свой внешнеполитический курс. Санкции против детских лагерей, они что дают вот с этой точки зрения? Да, или включение ряда судей в санкционные листы за недопуск яблока на выборы. Поэтому вот тут, на самом деле, Европейский Союз, он сталкивается с проблемой, что да, нужно постоянно демонстрировать, что санкции не ушли, что они в этом направлении работают, но придумывать действительно эффективные санкционные решения становится все сложнее и сложнее, и поэтому вот на самом деле получается, что санкционная гора начинает рождать мышей, потому что никакого серьезного эффекта это не имеет. Но при этом мы знаем, что есть и большие санкции. Вот сейчас американские санкционные решения перевариваем и размышляем, к чему это все приведет. То есть говорить о том, что санкции все как бы уже никакой роли не играют, нельзя. Но вот такого рода решения, они скорее дискредитируют европейскую санкционную машину, если европейцы хотели показать нам, что они по-прежнему готовы наносить какие-то серьезные удары.
13: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В мае этого года под европейские санкции также попали детские лагеря «Орленок», «Алые паруса» и «Смена». Их Евросоюз обвинял в, цитата, «идеологической обработке несовершеннолетних». Лагерь «Артек» в Крыму попал под санкции еще в 2024 году. В Ростове-на-Дону на концерте «Руки вверх» световые лазеры вывели из строя камеры смартфонов. Зрительница Анна рассказала, что пришла на шоу с тремя подругами, и к концу вечера камеры сломались сразу у всех. Пострадали несколько 17-х айфонов и один андроид. На ее видео с концерта в соцсетях видно, как прямо во время записи на экране появляются черные точки и помехи. Девушка утверждает, что аналогичные жалобы поступали и от других зрителей. При этом в билетах мелким шрифтом было указано, что снимать запрещено, но без пояснений, что это чревато поломанной матрицей. Само шоу зрительнице понравилось, но, как говорит Анна, хотелось бы, чтобы о таких последствиях предупреждали отдельно.
15: 10-й ряд, самый верхний, получается. Были вчетвером, концерт был шикарный, нам все понравилось. К сожалению, я не знала о том, что лазеры как-то могут влиять на камеры телефонов. На третьем видео уже в моменте я снимала и видела, что появились какие-то точки. Ну, понятно, я сначала не сообразила спецэффекты, поэтому не придала этому значения. И уже, когда пришла домой, начала просматривать видео, и потом я просто открыла камеру и смотрю, что у меня, ну, не только на этом видео, а вообще, в принципе, уже на всех моих фото и видео камера повреждена в точке. На следующий день я увиделась с девчонками, с которыми мы были, и обнаружили, что у девочек у кого-то меньше, у кого-то чуть-чуть побольше. Вот эти точки от повреждений есть. Когда я просто снимаю на обычной камере, не сильно видно. Но когда я увеличиваю, конечно, эти точки видны.
16: Какой ваш план действий?
15: Планов у нас сильно никаких нет. Нам как-то очень понравилось, мы очень довольны. Вот такой просто неприятный осадок, комментарии разные, но мы, конечно же, никуда не будем подавать. Будем как-то сами решать этот момент. Просто видео носило такого характера, я, например, честно не знала. Потом я открыла билет, конечно, мелким шрифтом, да, там прописано. Я этого, конечно, не читала, не знала. И я просто выложила видео для того, чтобы другие люди, зная, что лазеры повреждают камеры, чтобы они могли быть предупреждены. В комментариях, конечно же, мне писали о том, что в билетах написано, что видеофотосъемка запрещена. Но мы часто посещаем концерты и театры. И вот у них один стандартный всегда текст, что и в театре нельзя снимать. Ну, как бы я всегда считала, что это, ну, плагиат какой-то, поэтому снимать нельзя. И просто хотелось бы, может быть, как-то поярче, да, потому что много людей в комментариях написали, что мы тоже не знали, спасибо за это видео. И, может быть, организаторы перед концертом собрались, сказали, внимание, будет лазерное шоу, оно прекрасно, шикарно, ну, что могут повредить камеры.
13: Анна, слушательница «Бизнес-ФМ». Нам удалось связаться с директором группы «Руки вверх» Робертом Погосяном, который сообщил, что помимо строчки в билетах, перед началом концерта на сцене транслировались огромные баннеры. Они предупреждали, что во время шоу работают лазеры. Пожалуйста, снимайте аккуратно, не направляйте камеру телефона прямо на лазерные лучи. Лучи – это поможет избежать повреждения камеры, дословно гласила рекомендация. По словам директора группы, такая надпись есть перед всеми концертами коллектива, где используется подобная техника. А с девушкой, которая выложила видео, группа обязательно свяжется и решит вопрос. Ну, даже если девушка не увидела этот баннер, достаточно ли предупреждения в билетах, чтобы группе в такой ситуации претензий не было? Отвечает юрист, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
17: Недостаточно, наверное, этой надписи. То есть она не носит предупреждения о том, что ваши, собственно говоря, гаджеты могут быть выведены из строя в результате этой фото- и видеосъемки. С точки зрения потребителя, эта надпись говорит о том, что будет транслироваться контент, который нельзя воспроизводить. то же самое, как в кинотеатре, да, вот это нарушение прав, за это есть ответственность. И человек, который видит эту надпись на билете, он, скорее всего, будет думать, как, да, что есть некое уникальное шоу, которое снимать нельзя. Но он не будет думать о том, что в результате фото- и видеосъемки у него испортится телефон. В данном случае юристы могут попробовать доказать в суде, что вот это вот ограничение не предупреждало именно о негативных последствиях в виде поломки телефона. С другой стороны, если на билетах была такая надпись, а во время концерта висели баннеры, что, пожалуйста, не снимайте.
16: Да, баннеры большие висели. Трудно не заметить.
17: Да, да. Это как бы полностью, я считаю, освобождает от ответственности организаторов и музыкантов, потому что информация до потребителя должна быть доведена любым доступным способом. То, что висели баннеры, я думаю, это было как-то зафиксировано. Достаточно уведомить потребителя о негативных каких-то моментах путем размещения баннера в общедоступном месте, в фойе стадиона, около гардероба и так далее, и тому подобное. И в данном случае я считаю, что это надлежащее уведомление о возможных негативных последствиях. И плюсом для музыканта и организатора идет то, что они прямо указали, что не просто нельзя снимать, да, а нельзя снимать, потому что будет использована техника, которая может повредить ваш телефон. Вас предупредили, да, вас довели. Если вы это сделали, то вы сами взяли на себя ответственность.
13: Константин Заутренников, юрист. В комментариях к видео Анны, смартфон, который пострадал от лазерных лучей, некоторые пользователи жалуются, что у них были похожие проблемы, и это не первый раз на шоу «Руки вверх». Один мужчина пишет, что сжег пару лет назад матрицу фотоаппарата, когда был аккредитован на концерт Сергея Жукова, а организаторы, по его словам, ни о чем не предупреждали. Некоторые беспокоятся, насколько эти лазеры безопасны для глаз зрителей, если уж смогли повредить технику. Швейцарцы отказались ужесточать нейтралитет. На референдуме 27 сентября против инициативы проголосовали более 70% избирателей. Ее сторонники предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за исключением мер ООН и некоторых других случаев. Поводом для проведения референдума стало в том числе присоединение Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Инициаторы сочли это нарушением традиционного нейтралитета страны, однако большинство швейцарцев не поддержали предложенные ограничения. О чем говорят итоги референдума и что они означают для швейцарского нейтралитета, объясняет президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
18: До и после Второй мировой войны нейтралитет предполагал, что страна не присоединяется ни к одной из воюющих сторон, что она действует самостоятельно в соответствии со своими интересами. Но сейчас все больше граждан Швейцарии связывают будущее своей страны с европейскими и евроатлантическими структурами. Это свобода маневра. Они, показывая свою приверженность европейским ценностям, они в то же время показывают, что институционально они не хотят быть частью, прежде всего, европейских и евроатлантических институтов. Но в большинстве случаев, как мы знаем, они ведут себя солидарно с Объединенной Европой.
19: Какие-то преимущества экономические, политические после этого решения потеряет ли Швейцария?
18: Все останется как прежде, потому что это эмоциональное, скажем, отношение швейцарцев к этому понятию нейтралитету. Оно не обязывает правительство совершать какие-то действия, которые изменили бы политику или позицию Швейцарии.
13: Татьяна Бархалина, президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества. Швейцария остается вне НАТО, но уже 30 лет участвует в программе Альянса партнерства ради мира. При этом Берн присоединился к большей части антироссийских санкций Евросоюза. Россия ранее заявляла, что больше не рассматривает Швейцарию как нейтральную площадку для переговоров по Украине. Сам референдум показал, насколько различается отношение к нейтралитету внутри страны. В италоязычном кантоне Тичино за ужесточение проголосовало почти половина избирателей, тогда как в немецкоязычном Базеле лишь 20%. 29 ноября швейцарцам предстоит еще одно голосование, теперь об экспорте оружия. Предлагается смягчить ограничения на поставки вооружений некоторым странам-партнерам, даже если они участвуют в военных конфликтах, при условии, что швейцарское оружие не будет использоваться в этих конфликтах.
20: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
2: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
22: Озон добавил оплату наличными за заказы до 15 тысяч рублей. Осуществить ее можно в банкоматах Озонбанка перед получением товара в пункте выдачи. Нужно выбрать на экране банкомата сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрих-код из приложения и внести сумму. Быть клиентом банка не обязательно. В компании объяснили нововведение тем, что спрос на наличные все еще есть, несмотря на развитие цифровых инструментов. В России зарегистрировали первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции, сообщила компания Petravax Farm. Менингококковая инфекция – главная причина смертности детей от инфекционных заболеваний. Она может привести к поражению центральной нервной системы, когнитивным нарушениям, потере слуха и зрения, повреждениям опорно-двигательного аппарата и ампутациям. NVIDIA представила платформу с открытым исходным кодом для контроля автономных ИИ-агентов, пишет Bloomberg. Она нужна, чтобы агенты не выходили за пределы тестовой среды. Платформа называется Open Agent Safety Platform. В нее входят два инструмента. Они в реальном времени следят за действиями ИИ-агентов и принудительно останавливают их, если те нарушают правила. В NVIDIA заявили, что такая система могла бы предотвратить недавний взлом платформы Hugging Face, который совершили модели OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. В понедельник рубль подешевел после завершения налоговых платежей. Юань на Мосбирже вырос до 12 рублей 58 копеек. Официальный доллар поднялся до 84 рублей 41 копейки. Нефть дорожает. Brent торгуется около 108 долларов за баррель. На отечественном фондовом рынке снижение. Оба индекса теряют около процента. Обсудим итоги торгов с гендиректором инвестиционной компании Investland Игорем Вагизовым. Он на прямой связи со студией Business FM. Игорь, добрый вечер.
23: Здравствуйте.
13: Почему слабеет рубль? Какие факторы сыграли основную роль, на ваш взгляд?
23: Я бы не назвал текущую динамику рубля ослаблением. Мы видим, что достаточно длительное время, уже почти месяц, рубль находится в консолидации. Спрос предложения сбалансированный. Какого-то дальнейшего ослабления резкого пока не видно. Поэтому спрос предложения в балансе. Поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30, 12.70 по юаню и 83.86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
13: Какие уровни поддержки и сопротивления теперь актуальны для рубля в ближайшую перспективу, скажем так, не только неделю, может быть, две?
23: Я думаю, что на уровнях 81-82, если брать к доллару, спрос на валюту снова вернется. Поэтому и по юаню это где-то уровни 12.20-12.30.
13: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке? И какие события в целом на этой, в том числе, неделе могут определить движение рубля и акций?
23: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение государственных облигаций, цен на государственные облигации. Доходность длинных ФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ФЗ является ставкой дисконтирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российского ФЗ, тем ниже справедливая стоимость тех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы увидим продажи и от таких клиентов, тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены. И видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам. То есть здесь тоже доходность американских облигаций, и которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
13: То есть если говорить об идеях для среднесрочных инвестиций, то это нефть и газ и никто более?
23: Пока да, пока, наверное, если брать из голубых фишек, люди будут, инвесторы будут более внимательно смотреть на нефтегазовые акции и искать идеи и возможности именно там.
13: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти, не только российского, но и глобально мирового?
23: По рынку нефти все-таки там есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, в Сенат не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта. Поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки $100 за баррель.
13: Даже так. Спасибо. Гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов был на прямой связи со студией «Бизнес FM». Другим темам. Премьера Венгрии Петера Мадьяра лишили депутатской неприкосновенности. Политика обвинили в краже телефона 2 года назад, когда он еще не был главой правительства. Известны подробности дела. В ночном клубе некий человек снимал Мадьяра на мобильный телефон. Тому это не понравилось, он вырвал телефон и выбросил его в Дунай. Одобрили просьбу Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности депутаты, отправившие партии ТИСа и ультраконсервативные партии «Наша Родина». Фракции оппозиционной партии «Фидес», «Венгерский гражданский союз» и «Христианских демократов» не явились на заседание в знак протеста против того, что на нем рассматривался еще и вопрос о снятии неприкосновенности с двух их депутатов, бывших министров правительства Орбана. Мадьяр заявил, что готов сотрудничать со следствием. Теперь против него может быть заведено уголовное дело, но, скорее всего, будет оно административным. Назначит штраф, и этим все закончится, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
0: Значит, эта история действительно довольно давняя, и, в принципе, для Мадьяра она опаснее, как идущее разбирательство, а не как вынесенное судебное решение. Там вполне конкретная ситуация, когда кто-то его снимал, ему не очень понравилось, он отобрал телефон, потом то ли в реку его выбросил, то ли каким-то образом отшвырнул его. И, в общем, дело яйца выеденного не стоит, и оно уж точно уголовное, скорее административное. И, по-моему, если я правильно помню детали дела, Мадьяра решил, что проще будет, если оно дойдет до суда, суд примет какое-то решение, и на этом дело завершится, чем потом в течение долгого времени. В альтернативном случае его бы этим кейсом, кстати, попрекали, или, во всяком случае, он ходил бы под вот этим угрозой судебного разбирательства. Так что копают под него, конечно, очень сильно и Орбан, и те, кто из его прежней партии считает нынешнего премьер-министра предателем, но, по большому счету, для этого пока еще Мадьяр не дал достаточного количества аргументов, чтобы такие обвинения имели какое-то содержание.
3: Но его же неприкосновенности вот лишили.
0: Ну, неприкосновенность именно для того, чтобы дело суд рассмотрел. Когда у него была неприкосновенность, суд не мог его рассматривать.
3: Никаких последствий не будет, да? Не должно быть.
0: Ну, и как? Ну, даже в худшем случае будет какое-то административное решение, которое это все закроет дело.
13: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. Крупнейший банк Венгрии OTP изучает способы полного ухода из России, пишет Bloomberg. Учитывая стратегический интерес банка в Балтии, ограниченный прогресс в выводе дивидендов из России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный уход, заявил главный исполнительный директор OTP Group Петер Чиани. Банк планирует завершить пересмотр стратегии в отношении России к концу года. Там отметили, что после начала украинского конфликта OTP приостановил корпоративное кредитование, а текущие операции в стране сосредоточены почти полностью на розничном потребительском кредитовании.
4: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM». Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
24: В цикле программ «Таблица приумножения» говорим о системе быстрых переводов ценных бумаг. И у нас в гостях Артем Демченко, исполнительный директор по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций. Артем, с 1 сентября заработала система быстрых переводов ценных бумаг. Мы будем уточнять, что именно ценных бумаг, чтобы никто ничего не перепутал. Что это такое, как это работает?
25: Алексей, смотрите, раньше система быстрых платежей, которая заработала, она очень сильно изменила банковскую отрасль. Вот с 1 сентября стартовала аналогичная система только для перевода ценных бумаг. И она, в принципе, открывает новый этап развития фондового рынка. Теперь клиенты, в принципе, могут переводить акции, облигации или паи между своими торговыми счетами. Сделать это можно намного проще. Бумаги можно перевести буквально в несколько кликов. Это существенно экономит время инвесторов и избавляет от необходимости самостоятельно разбираться с документами. Нужно просто в своем передающем брокере выбрать, куда вы будете передавать, какие вы бумаги будете передавать. И, собственно, на этом все. То есть раньше этот процесс занимал недели, иногда, может быть, и месяцы, необходимо было выставлять встречное поручение, а сейчас этот процесс занимает буквально минуты.
24: Несмотря на то, что это заработало с 1 сентября, есть какие-то цифры, статистики уже? Вот что вы можете по этому поводу сказать?
25: Да, конечно, мы ежедневно наблюдаем статистику, что мы на текущий момент видим, что клиенты в целом в Сберинвестиции перевели в 10 раз больше, чем вывели от нас. Они переводят прежде всего акции голубых фишек, в основном это Сбер. В принципе, это легко объяснить, поскольку клиенты сразу после зачисления акций банка, они получают автоматический доступ к клубу акционеров Сбера и начинают получать различные привилегии. Если у клиента уже были акции Сбера, то после перевода он может улучшить свой уровень и получить следующий уровень бонусов и привилегий вплоть до участия в закрытых мероприятиях по всей стране.
24: А завтра с Артемом Демченко мы продолжим обсуждать систему быстрых переводов ценных бумаг.
4: Таблица приумножения на Business FM. Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: Вот
1: Москве 18.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Судьба 7 работников склада с петардами в Ярославской области остается неизвестной. После пожара и взрыва сообщили оперативные службы. Ранее под завалами двух зданий нашли тела 5 погибших. Одна женщина получила травмы ноге. МЧС сообщает, что огонь локализован. Склады загорелись в селе Кубринск под Переславлем Залесским. Возможной причиной называют короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело. Власти России готовят документы о продлении еще на 1 месяц. До конца октября запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. Запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизтоплива для непроизводителей действует до 31 января 2027 года. В России со второй половины будущего года начнут прививать от вируса папилломы человека девочек 12-13 лет. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на форуме «Мать и дитя». Он уточнил, что прививать будут отечественным препаратом «Цегардекс». Его выпустили в гражданский оборот. Первая партия поступит в медучреждение в конце сентября. SpaceX решила сократить пробный орбитальный полет корабля Starship. Вместо 10 часов и 6 витков вокруг планеты полет уложится в 3 часа. Решение было принято после того, как при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на Starship вышел из строя один из 6 двигателей. В Корее создали робота для сварки. Он умеет передвигаться по сложным поверхностям и выполнять сварочные работы. Машины уже проходят испытания на реальном производстве и, как сообщается, справляются с задачами самостоятельно. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АО «УК Туркрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. В городах-миллионниках падают цены на аренду квартир по сравнению с прошлым годом. Дисконт вырос с 9% до 11%. Самое массовое снижение арендных ставок зафиксировано в Екатеринбурге, Питере и Москве. С чем это связано? И начнет искать должников прямо на дорогах. Система будет вычислять их по номерам автомобилей и сверять с базами неплательщиков элементов, штрафов и долгов по ЖКХ. Сейчас технологию тестируют на Алтае. Со следующего года ее хотят масштабировать на всю страну. Кто и как будет обеспечивать сохранность персональных данных? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Управление активами перешло компании «УК Туркрус», уставный капитал который равен 10 тысячам рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад. Ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай, он же действующий руководитель российского «Метро» Cash & Carry. То есть временное управление над «Метро» получил тот, кто и так управлял этими активами. В чем тогда смысл? Этот вопрос мы обсудим с независимым экспертом FMCG рынка Александром Анфиногеновым.
8: Пока это выглядит такой механической зачисткой на какой-то период. Я далек от мысли, что это будет навсегда. Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разды управления весь процесс, не изменяя ничего в управленческой истории и в тех стандартах регламентов, которые компания существует и в России, и в других странах, ничего пока не поменяется.
9: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
8: Мы не видим подтверждение, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошло, национализация. Это как бы как механизм внешнего контроля, пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то там слияния поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
9: А в чем тогда смысл-то? Ну, если руки по сути одни и те же, зачем менять-то что-то?
8: Я думаю, что как раз основная история, это связано с перераспределением выручки компании.
9: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
8: конечно.
9: А, кстати, можете оценить, какие деньги уходили на самом деле?
8: Ну, если компания генерировала 3 миллиарда евро, то, естественно, там оставалось, ну, управленческие, там, какие-то логистические истории, как минимум процентов, ну, допустим, даже 50 это профит, там, уходил в Европу. Это приличные деньги.
9: Несмотря на все санкции, несмотря на все ограничения, определенным суммам ничего не мешало уходить.
8: Мы же не выгоняли компании, не блокировали их работу. Компании, те, которые хотели остаться, оставались. Они работали на тех условиях, которые есть у нас в стране, на этих условиях они зарабатывали и получали деньги и кооперировались с российскими банками, которые работают с зарубежными. Каким-то образом, в общем, свой бизнес держали на плаву. По-моему, все цивилизованно происходило. До того момента, пока не началось обострение взаимоотношений.
9: По-вашему, те бизнесы, которые принадлежат западным владельцам, не изменят ли они сейчас действующую стратегию, начитавшись новостей?
8: Как минимум, конечно, призадумаются, и как максимум позовут аналитиков, взвесив все за и против, оставаться и ждать, или там дергаться. Но мне кажется, что время таких вот поспешных решений, оно закончилось еще там в 22-23. Сейчас компании можно посоветовать спокойно наблюдать за происходящим и по возможности сотрудничать с российским бизнесом.
13: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка, с ним беседовал Игорь Ломакин. Компания «Метро» работает в России с начала 2000-х. У сети 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности в 2025 году основное торговое юрлицо получило 260,3 миллиарда рублей выручки и 4,4 миллиарда рублей чистой прибыли. Венгерский ОТП-банк рассматривает варианты ухода из России. Это глава компании подтвердил агентству Bloomberg. Одна из причин ухода – ОТП хочет купить банк, работающий в странах Балтии. Однако Центробанк Литвы выразил протест из-за работы венгерского банка в России. Также давление оказывает смена власти в Венгрии. Будапешт в целом пересматривает свои отношения с Россией после ухода Виктора Орбана с поста премьера. Валерий Убадоев продолжит.
10: В Венгрии ОТП-банк считается крупнейшим по масштабу активов, но в России занимаемая им рыночная доля составляет 0,4%. Тем не менее, как пишет Bloomberg, банк здесь зарабатывал и пока продолжает зарабатывать деньги. На сегодняшний день из России в общей сумме было выведено 880 миллионов долларов в виде дивидендов. В июле этого года венгерский ОТП объявил о планах приобрести Люминор. Это третий по величине банк в странах Балтии. Но тогда Центробанк Литвы указал на факт, что венгерский банк продолжает вести свою деятельность в России. И это, по мнению литовского регулятора, вызывает вопросы. А глава эстонского Минфина даже заявил, что бизнес, работающий в России, ни в коем случае не приветствуется в Эстонии. Bloomberg со ссылкой на документы и электронные переписки сообщает, что ОТП-банк работал в том числе с дочками российского «Газпрома». Там обсуждалась схема платежей и переводов через европейские отделения ОТП. Также агентство утверждает, что венгерский банк работал с организациями, связанными с российской разведкой. Гендиректор ОТП-групп Питер Чани подтвердил Bloomberg, что компания действительно рассматривает потенциальный уход из России. Причины – стратегический интерес группы к странам Балтии и ограничения при выводе прибыли от российского бизнеса. Важно, что ОТП-банк предоставлял и пока предоставляет переводы из России за рубеж, продолжает главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
11: Значимым он не был, но тем не менее ОТП – это дочка венгерского банка. Венгрия входит в Евросоюз. Соответственно, через ОТП-банк вполне Россия могла совершать сделки, которые официально были бы запрещены правилами Евросоюза. Естественно, будет плохо, потому что чем меньше банков могут проводить платежи за границу, тем сложнее будет эти платежи проводить. Тем проще странам, которые вводили санкции, отслеживать эти платежи и бить по рукам.
10: Также важным является фактор изменения политической обстановки. Сейчас в Венгрии новый премьер Петр Мадья. Он занял этот пост в мае этого года. В связи с этим Будапешт пересматривает свои отношения с Москвой в целом. В начале сентября правительство Мадьяра выслало из Венгрии 10 российских дипломатов, а также вновь пообещало отказаться от газа из России к октябрю следующего года. Об особом статусе российско-венгерских отношений, которые были при Викторе Орбане, уже следует забыть, считает доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.
12: Власть сменилась, ее приоритеты сменились, соответственно, венгерские банк, который работал в России при Орбане, перестанет это делать, неважно, при Мадере или будет кто-то вместо него еще. Для того, чтобы не раздражать Евросоюз, которому в Венгрии остаются два очень сложных момента. Один момент – это положение венгров в Закарпатье, и второй момент – это несогласие с миграционной политикой ЕС. И ради того, чтобы добиться чего-то по этим двум моментам, нынешнее венгерское руководство приносит в жертву отношения с Россией. Поэтому наверняка будет свернут проект с достройкой АЭС в Пакше, уже сворачиваются газовые и нефтяные контракты, и в эту же степь уход венгерского банка из России.
10: Австрийский Райффайзенбанк тем временем продолжает искать покупателя на свои активы в России. Об уходе из страны банк заявлял уже давно. Глава Райффайзенбанк Интернешнл Майкл Хёллерер в июле заявил, что поручил приложить максимум усилий к продаже активов. А итальянская группа Unicredit в мае сообщала, что на часть ее российских активов претендует инвестор из ОАЭ. По плану компании, ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес, который должен будет получить покупатель, и бизнес по сделкам в евро и долларах, который останется в России под контролем Unicredit. Сделку планируют завершить в первой половине следующего года. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
13: Искусственный интеллект начнет искать должников прямо на дорогах. Система, получившая название «Гарпун», встроена в камеры и может сверять автомобильные номера с базами судебных приставов и ГИБДД. Таким образом, система может выявлять неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Программно-аппаратный комплекс разработала компания NetVision, пишет ТАСС. В ней отметили, что ИИ сам вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал сотрудникам, которые могут провести задержание и взыскать долг. Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а со следующего года ее планируют запустить по всей стране. Возникают вопросы о сохранности персональных данных и дальнейших действиях сотрудников, обнаруживших должника на дороге, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев.
14: Мне кажется, что государственные органы к персональным данным относятся весьма халатно и достаточно просто.

0: в нашей стране продается налево и направо за какие-то копейки буквально. Ну и отдельный вопрос – это работа с этими базами данных, обновление их и так далее, потому что содержание там, информации в базе о том, что у меня есть какой-то долг по алиментам, не означает, что он присутствует в моменте, не означает, что он не погашен, не означает, что он законен или не оспорен и так далее, поэтому работа с этой информацией, как бы она должна быть точечной, и здесь не работают приставы персонально, не вызывают должника, принимают к нему меры и так далее, то есть выявление там на дороге должника по алиментам, не очень понимаю, какой в этом смысл. Ну, вот остановил должника по алиментам сотрудник полиции, дальше что, бросил свое место на дороге, которое предназначено для того, чтобы следить за соблюдением правил дорожного движения, он повезет его в полицейский участок или к приставам, что он делать-то будет.
1: Михаил Кюрджев, партнер адвокатского бюро А2. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Она может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях, дожде и снеге.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
4: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Знай меру. Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. Три девятки – это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год.
7: Знай меру на Business FM.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
10: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
10: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
10: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
10: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
12: Business FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
14: В эфире радио не на словах, а на деле.
15: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правительство утвердило календарь выходных дней в будущем году. Так, новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря текущего года по 10 января 27-го, пишут «Известия» со ссылкой на постановление правительства. Первым рабочим днем станет понедельник, 11 января. Кроме того, в следующем году россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха – в феврале, марте, дважды в мае и в июне. На День народного единства предусмотрено 4 выходных подряд.

0: 4 по 7 ноября. Последний день 2027 года также будет нерабочим. Вторичное жилье в Нижнем Новгороде за год подорожало на 15%. Средняя стоимость квадратного метра на вторичке достигла 190 тысяч рублей. Продажи готового жилья в третьем квартале года также выросли. Аналитики связывают активизацию спроса с постепенным снижением ключевой ставки, реализацией отложенного спроса и переходом части покупателей с рынка новостроек. Перетоку спроса на вторичный рынок способствует разница в ценах, снижение доли квартир с отделкой у застройщиков и значительный объем современного жилья у частных инвесторов. И в продолжении темы. Комната в Нижнем Новгороде при сдаче в аренду окупится в среднем за 11,5 лет. По сроку возврата вложений город занял 56-е место среди 70 российских городов, подсчитал федеральный портал «Мир квартир». Средняя цена комнаты в столице Приволжья составляет 2 миллиона рублей. Аренда около 14,5 тысяч рублей в месяц. Расчетная доходность такого объекта оценивается в 8,5% годовых. Расчеты предполагают, что комната сдается весь год без простоев, расходов на ремонт и поиска нового арендатора. Средний по выборке срок окупаемости комнаты в России составляет 10 с небольшим лет. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по первому этапу проекта развития производственных мощностей Арзамасского приборостроительного завода. Он предусматривает строительство производственного корпуса и склада горюче-смазочных материалов на территории предприятия в Арзамасе. Застройщиком выступает сам завод. Проектную документацию подготовила компания «Современные технологии строительства». 334 гектара новых лесов появятся в Нижегородской области в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Это компенсационное лесовосстановление. Если в регионе, где вырубили лес, не хватает подходящих участков, обязательства можно перенести в другой регион по согласованию с Рослесхозом. В Нижегородской области такую работу ведут с 2019 года. За это время создано более 3250 гектаров новых лесов. В этом году перешли обязательства Иркутской области. По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, это увеличит площадь лесных культур в регионе на 7%. Новые леса появятся в Краснобаковском, Пижемском, Уренском и Шарангском лесничествах. Около 25 тысяч или почти 60% билетов уже реализованы на товарищеский матч сборных России и Нигерии, который пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Игра состоится на Совкомбанк-арене и начнется на полчаса раньше, чем планировалось. В 7 часов вечера, сообщает РФС. Для зрителей территории стадиона откроется в половине 5 вечера. Там организуют развлекательную программу и активности для болельщиков. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Вход будет осуществляться по электронным билетам. В России резко вырос спрос на временных работников. По данным «Известий», с начала августа до середины сентября количество заказных смен выросло более чем на 65% по сравнению с прошлым годом. Особенно востребованы сборщики заказов, комплектовщики, курьеры, продавцы и кассиры. Работодатели часто готовы принимать людей без опыта и обучаться за 1-2 смены. Эксперты считают, что бизнес ищет временных работников перед сезоном распродаж и новогодними праздниками, чтобы не увеличивать постоянный штат. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 10 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 11, днем будет пасмурно и плюс 14 на термометре.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 29 сентября. Доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородский племзавод «Пушкинское» в Большом Болдине не выплатил инвесторам более 12 миллионов рублей по облигациям серии 001R03, включая купонный доход и часть номинальной стоимости бумаг. Дефолт наступил 25 сентября, говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации. Обязательства должны были быть исполнены за 10-й купонный период по облигациям. Однако компания сообщила о тех дефолте по тем выплатам. Причиной неисполнения обязательств компания назвала нехватку оборотных средств. Основной источник ее выручки – продажи сырого молока, при этом с начала года цена на него, по оценке компании, снизилась на треть по сравнению с прошлым годом. В Пушкинском заявили, что направляют доступные средства на финансирование сельскохозяйственных работ и уборочной кампании. Рассчитаться с держателями облигаций компании планируют после сбора урожая зерновых и начала его реализации. Ранее сообщалось, что в начале августа племзавод первым среди хозяйств Большеболдинского округа приступил к уборке. Совладелец «Лукойла» возглавил рейтинг по размеру дивидендов. По данным Forbes, Вагит Алекперов получил в этом году доходов на более чем 106 миллиардов рублей. На втором месте оказался глава «Новатека» Леонид Михельсон с семьей 87 миллиардов рублей. Третье место занял Геннадий Тимченко. Его дивидендный доход Forbes оценил в 71,5 миллиард. Всего в рейтинг Forbes вошли 75 россиян с крупнейшими дивидендными доходами. Ранее Bloomberg сообщала, что состояние богатейших людей в России с начала года сократилось на почти 200 миллиардов долларов. Больше других потерял предприниматель Михаил Прохоров – 6,5 миллиардов. Акции аптек Сарова передадут в собственность Нижегородской области. Передачу акций предприятия согласовали депутаты Думы Сарова. По данным «Коммерсант Приволжья», ранее депутаты согласовали поглощение акционерного общества госпредприятием Нижегородская областная фармация. Причиной стало сокращение прибыли аптек Сарова, 100% акций которых принадлежали администрации закрытого города Атомщиков после перехода на общую систему налогообложения в прошлом году. На заводе «Красное Сормово» стартовало строительство судов на базе платформы номер 1. Процесс резки металла для головного сухогрузного судна выполнен на новой линии лазерной резки, которую установили по инвест-программе. Платформа номер 1 разработана блоком инжиниринга ОСК и конструкторским бюро «Вымпел». Может использоваться для универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров. Вариативной остается только грузовая зона под конкретные задачи заказчиков. «Красное Сормово» стало главным предприятием ОСК по строительству судов на базе платформы. К 31 году на ее базе планируется построить 85 судов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Появился новый метод лечения депрессии – электрическим током. Минздрав включил электросудорожную терапию в стандарт лечения этого заболевания. В сентябре также вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Причина снижения доходов – геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным, а продажи антидепрессантов растут. Тему продолжит Диана Чебанова.
3: Это не столько рост депрессии или тревожных расстройств у населения, просто люди изменили отношение к своему ментальному здоровью, говорят эксперты, опрошенные бизнес-ФМ. Получили стресс, обращаются к врачу, а стресса сейчас в избытке, помноженного на привычную осеннюю хандру. И если лет 15 назад к психиатрам или хотя бы к клиническим психологам наши граждане обращались только в самых тяжелых случаях, сейчас подход у населения другой. Забота о ментальном благополучии – норма, но это только одна из причин того, что статистика сухо фиксирует рост депрессии. Сама диагностика тоже изменилась. Критериев 4 десятка. Начиналось все с 3. А еще депрессии стали называть огульно все что угодно. Любое проявление тревоги, сильной усталости и тому подобных состояний. Вот и статистика на радость фармкомпаниям, говорит врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
4: Критериев стало больше, и они стали более запутанными. Мы теперь депрессии стали обзывать вообще все подряд. Не пойду на сессию, у меня депрессия. События, которые требуют нашей включенности, требуют какого-то преодоления, мы их начинаем сразу обзывать депрессией. Вслед за этим пришло идиотское понятие «превыгорание». Естественно, это лоббируется Всемирная организация здравоохранения, которая делает последние лет 20, наверное, всякие специфические вбросы, например, что на планете нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не пережил депрессивный эпизод. Формируется специфическое фармлобби. Вслед за тем, что депрессию диагностируют все чаще, даже там, где ее нет. Вслед за тем, что теперь ее может диагностировать любой психолог, который прошел какой-то марафон или черт его знает там еще что. Эти искусственные пресловутые интеллекты, эти жипитовые чаты, они все голосуют за одно. Депрессия, депрессия, депрессия. Совершенно не вникая в детали. Меж тем, рынок антидепрессантов колоссальный.
3: По словам психотерапевта, это вовсе не значит, что не нужно обращаться к врачу, когда тебе безрадостно и тяжело на душе. Напротив, визит к доктору и правильная диагностика – это то, что нужно. Но проблема в том, что количество пациентов, которые сами себе назначают антидепрессанты, растет. Либо они добиваются того, чтобы их назначил участковый терапевт, если речь идет о рецептурных препаратах. Больше всего депрессивных признаков ученые РАН, психологи обнаружили у опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет. Эта группа, по данным исследования, последние месяцы показывает рост тревожности. Но Авторы подчеркивают, это не значит, что респондентам поставили диагноз. На этом фоне Минздрав расширил стандарт лечения депрессии. Теперь в него входит так называемая электросудорожная терапия. Специалисты, опрошенные Бизнес-ФМ, говорят, что звучит это громко, но похожий метод лечения разного рода психических расстройств применялся еще в СССР. И эта физиопроцедура сродни электросну, иглоукалыванию, электропунктуре. Никакой революции. Проблема в другом. Где взять аппаратуру и специалистов, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
5: Вот эти электрические истории, да, они известны. Просто их внесли в обязательную программу. Во-первых, у нас медучреждения не снабжены соответствующей аппаратурой. Во-вторых, это лечение током, это то же самое, что иголочки втыкают. Та же самая восточная практика воздействия на определенные точки, нервные окончания и прочее, просто не инвазивной иголкой, а легким ударом тока. Депрессивные эпизоды становятся все более частыми, в них все больше находится молодежь, все больше и больше у нас вот этот запрос быть счастливым, а когда люди понимают, что это невозможно, они входят в депрессию. Важно помнить, что если человек всегда и абсолютно счастлив, он психически нездоров. Мы созданы так, чтобы испытывать весь спектр эмоций.
3: Поэтому сейчас, если у вас осенняя хандра, знайте, это нормально. Вы просто испытываете нужный спектр эмоций. Ну и напоследок отрезвляющая цифра. По данным аналитиков из Альфарм, продажи антидепрессантов за 3 года выросли в России в 2 раза. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Dead beat. В 17 веке в Европе появились первые маятниковые часы. Их конструкция была несовершенна и нередко сбоила. Особенно часто возникала ситуация, когда механизм продолжал работать, а стрелки не двигались. Такой сбой называли холостым, мертвым ходом, или по-английски dead beat. В 19 веке британцы стали обозначать этим термином бесполезную, вышедшую из строя вещь. Еще позже крылатое слово получило распространение и в Америке. Так там называют бездельника, живущего за чужой счет, или человека, который не платит по долгам. Срочные переводы на Бизнес FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $50 придется заплатить людям, замешкавшимся при выходе из машины в Орегоне. В этом американском штате действует закон, по которому нельзя держать двери остановившегося на улице автомобиля открытыми, только на время, реально необходимое для посадки или высадки пассажиров. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: Москве 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число жертв пожара в Ярославской области выросло до 10, сообщили в МЧС. На территории склада пиротехники в селе Кубринск под Переславлем Залесским обрушились 2 здания. Погибших нашли под завалами. Причиной пожара назвали короткое замыкание. Огонь локализован. Корабль Starship успешно приводнился после сокращенного орбитального полета. У него вышел из строя один из 6 двигателей. Starship должен был сделать 6 витков за 10 часов, но в итоге пробыл в полете 3 часа. Он сел в Тихом океане к западу от Чили. Владимир Путин поблагодарил Эллу Памфилову и всех работников Центра избиркома за организацию выборов в России. Президент заявил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти в стране. Он также отметил, что во время выборов России пытались создать сложности из-за рубежа. Элла Памфилова заявила, что приоритетом прошедших выборов было обеспечение безопасности. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к картам и кошелькам в течение 1 дня после проверки жалобы клиента. В документе уточняется, что снятие блокировки будет возможно после принятия положительного решения по заявлению клиента. Речь идет о ситуациях, когда банк приостановил использование платежного средства из-за нарушения клиентом порядка его применения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина восьмого в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Евросоюз ввел санкции против детских лагерей 17 российских и одного северокорейского, которые обвинили в продвижении нарративов Москвы. Это далеко не первый случай, когда ЕС накладывает рестрикции на детские учреждения. А в чем смысл? Мнение эксперта через минуту. Пострадавшие от налетов БПЛА бизнес на год освободили от плановых проверок. При этом правительство исключило из этого списка компании-селлеры. Почему и как, в принципе, предпринимателям доказать свое право на мораторий от визитов контролирующих органов? Премьер-министра Венгрии лишили депутатской неприкосновенности из-за скандальной истории двухгодичной давности. Петер Мадьяр отнял телефон у снимавшего его человека и выбросил аппарат в реку. Теперь ему вменяют кражу. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Евросоюз ввел санкции против российских детских лагерей, главы Татарстана Миниханова и судей Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета. Санкции против Руслана Миниханова Брюссель ввел за незаконную, с его точки зрения, отправку украинских детей в детские лагеря на территории Татарстана. Всего под санкции попали 17 детских лагерей. Это в том числе ВДЦ «Океан» во Владивостоке, «Арт-квест» в Крыму, «Ромашка» в Ростовской области и другие. Также в список попал детский лагерь в Северной Корее «Сондавон», который, по мнению Евросоюза, работает, цитата, «в координации с Российской Федерацией с целью продвижения пророссийских нарративов». В отдельном коммюнике Евросоюз также сообщил о введении санкций против 10 россиян за недопуск партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. Это в том числе 3 судьи Верховного суда и сотрудник Генпрокуратуры, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
8: Последние санкционные решения, они на самом деле свидетельствуют прежде всего о том, что Европейский Союз, Европейская комиссия действительно идут по пути изменения самого подхода к санкциям. То есть вместо больших тяжеловесных пакетов будут готовиться точечные изменения, которые вводятся гораздо оперативнее, то есть они рассматриваются как уже дополнение к существующим санкционным пакетам. Последние санкционные пакеты шли очень тяжело, поэтому, чтобы показывать определенную динамику санкционную, что Европейская комиссия не спит, нужно демонстрировать такой вот санкционный драйв. То есть постоянно напоминать России, что санкции, вот они. Но ведь вопрос в том, насколько такие санкции будут восприниматься действительно как угроза. Ключевая же задача санкций, как они позиционируются, это нанесение ущерба российской экономике и убеждение России поменять свой внешнеполитический курс. Санкции против детских лагерей, они что дают вот с этой точки зрения? Да? Или включение ряда судей в санкционные листы за недопуск яблока на выборы. Поэтому вот тут, на самом деле, Европейский Союз, он сталкивается с проблемой, что да, нужно постоянно демонстрировать, что санкции не ушли, что они в этом направлении работают, но придумывать действительно эффективные санкционные решения становится все сложнее и сложнее, и поэтому вот, на самом деле, получается, что санкционная гора начинает рождать мышей, потому что никакого серьезного эффекта это не имеет. Но при этом мы знаем, что есть и большие санкции, вот сейчас американские санкционные решения переваривают, мы размышляем, к чему это все приведет. То есть говорить о том, что санкции все как бы уже никакой роли не играют, нельзя. Но вот такого рода решения, они скорее дискредитируют европейскую санкционную машину, если европейцы хотели показать нам, что они по-прежнему готовы наносить какие-то серьезные удары.
7: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В мае этого года под европейские санкции также попали детские лагеря «Орленок», «Алые паруса» и «Смена». Их Евросоюз обвинял в, цитата, «идеологической обработке несовершеннолетних». Лагерь «Артек» в Крыму попал под санкции еще в 2024 году.
1: «Бизнес ФМ». Теми, кто в теме.
9: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня глобальная. Обсуждаем идею космического масштаба. Издание «Политико» со ссылкой на нескольких экспертов пишет, что все больше политиков в США и Европейском Союзе серьезно смотрят на геоинженерию. И в частности на технологии отражения солнечного света от поверхности Земли, чтобы сдержать глобальное потепление. Ряд экологов считают такие технологии недопустимыми. Говорят, что они могут навредить озоновому слою, изменить погодные закономерности, а главное, никак не влияют на основные причины потепления – сжигание нефти, газа и угля. С нами сегодня Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Натан Андреевич, ограничить солнечный свет, который попадает на планету Земля. Это вообще реально? Это возможно?
10: Вообще при современных технологиях можно воздействовать на климат даже. Мы на самом деле это наблюдаем. Правда, это не запланированное воздействие, но результаты сказываются. Те результаты, которых не ожидали. Возьмем, например, борьбу с тем, как текут реки. Да? Для многих неправильно эти реки текли для представителей человечества. Ну и как-то улучшали их течение, ставили плотины. Последствия такие, что последние годы эти плотины стали разрушать, восстанавливать то, что было. Я имею в виду прежде всего Западную Европу. Считают, что это привело, то есть такой лютой жаре в Европе. Можно вспомнить еще один проект, который, слава богу, не был реализован. Поворот северных рек на юг. Еще до официального решения их уже начали поворачивать. Наверное, не все это знают. Были проложены новые русла с тем, чтобы северные реки потекли куда-нибудь в Узбекистан, например. И, между прочим, как они были проложены? Ну, в то время решили, что с появлением ядерных возможностей все можем сделать. И вот русла эти прокладывали за счет ядерных взрывов. Это было такое опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Планы, которые не были реализованы, это регулирование течений в океане, понимаете, отправить как-то Гольфстрим или как-то повлиять на Эль-Ниньо. Но здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи рассматривались. В этот ряд ложится предложение как-то снизить солнечную радиацию. С тем, чтобы остановить потепление климата, предлагается замутнить атмосферу, создать достаточно пыли, чтобы энергия от солнца поступала меньше, глядишь, тогда и глобальное потепление как-то будет ограничено. Такого рода эксперименты, безусловно, опасны. Здесь ведь можно обратиться к экспериментам, которые проводились природой. И самый известный эксперимент – это взрыв Кракатау вулкана. Конец античности, примерно, вот такое время. К чему это привело? К выбросу пыли, той самой пыли, о которой сейчас говорят, в атмосферу, которая привела к такому снижению поступления энергии от Солнца, что последствия этого наблюдались в течение 150 лет. Это не просто похолодание, это и чума, и голод. Есть оценки, насколько население Земли уменьшилось при этом. Есть же и объективные данные по срезам деревьев тех времен. Деревья сохранились, можно посмотреть, как они росли. И получается, что в течение вот этого столь длительного времени, ну, 150 лет, эти деревья, растительность испытывали серьезный стресс. Не росли просто. И это вот эксперимент, поставленный природой. То есть здесь мы как-то не в состоянии управлять. Но такие эксперименты – это крайне опасная вещь, потому что однажды затеяв, мы потом не сможем понять, а как это остановить. То есть, может быть, что-то вроде лавины. Мы ее запустили и не знаем, что делать, когда она вдруг стала масштабов лавины. Я не знаю, каким образом дальше будут эти инициаторы такого рода регулирования климата в Земле идти, но надеюсь, что им все-таки такие эксперименты не дадут проводить. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу с тем, чтобы увидеть, о, снижается температура, ура!
9: Из того, что, во всяком случае, мне встретилось из описания этих методов, говорится об осветлении морских облаков, потому что более белые облака лучше отражают свет, их засеять солью предлагалось, стратосферный аэрозоль предлагалось распылять, чтобы взвесь, пребывая в атмосфере, отражала солнечный свет. Чем это отличается в обывательском понимании от ядерной зимы?
10: Вот, это хороший пример. Да, ядерная зима, именно так.
9: Из того, чем планировали влиять. Видела сообщение о том, что это может быть диоксид серы, который отражает морскую соль. Ни то, ни другое, наверное, не может пребывать в состоянии взвеси постоянно. Рано или поздно оно куда-то выпадет. Насколько это опасно, благотворно, все равно.
10: Если говорить о сере, первое впечатление, что нет, нехорошо. Во всяком случае, это принимается во внимание при создании производства. Стараются все-таки выбросы сернистого газа минимизировать. Но возвращаясь опять-таки к прошлому, когда улучшение качества бензина достигалось за счет тетраэтилсвинца. И к чему это привело? Ну, последствия эти были такого масштабного характера. Это повлияло на здоровье человечества в целом. Когда спохватились, пришлось принимать радикальные меры. Я об одной из этих мер вам скажу. В Чехии в один прекрасный момент вышло решение срубить все деревья вдоль дорог. По дорогам ездили автомобили, и они работали на бензине с тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец стал накапливаться у этих деревьев и яблоках, которые вырастали. А эти яблоки жители окрестные потребляли. Это была серьезная угроза их здоровью. Уговорить не срывать эти яблоки, правительство пыталось уговорить, не получилось. И пришлось эти деревья просто срубить. Еще много было последствий. Нужно быть вдвойне или втройне более осторожно.
11: Если мы говорим о каких-то космических явлениях, да, в самом прямом смысле, вообще масштаба человеческих технологий может хватить для того, чтобы как-то повлиять на солнечный свет? Допустим, мы построим какие-нибудь поля отражателей. Но, с другой стороны, по данным аналитического центра Эмбер, в первой половине 26-го года солнечная энергетика у нас в мировом производстве электроэнергии впервые превысила 10%. Ну, то есть даже в самых позитивных целях мы с энергии пока справиться не можем.
10: Пытаемся ее использовать, энергию Солнца, да?
11: Отразить все, это как?
10: Если уж говорить о каком-нибудь удаленном будущем, совсем удаленном, то давайте скажем, ну, это такое глобальное решение проблем навсегда. Вы, наверное, слышали о такой сфере Дайсона. Это такая сфера, которую якобы человечество будущего построит, вся энергия будет как-то внутри оставаться. Замкнутая такая система регулирует. Это, конечно, звучит как сказки, но были люди, которые занимались этим профессионально. И среди них я немедленно вспомню академика Николая Семеновича Кардашова. Вот он был именно сторонником такой оценки последующего развития цивилизации. К чему придет цивилизация? Вот к тому, что будет работать в таком полностью замкнутом цикле. Проблема наиболее безопасного и эффективного использования энергии, она существует, и в той мере, в какой мы понимаем эту проблему, у нас и меняются подходы. Вот, скажем, солнечные панели были эксперименты. Размещать вот такого рода панели не на Земле, а в космическом пространстве. Принимаем там солнечную энергию, преобразуем ее в электрическую и передаем уже потребителям на Землю. Эти эксперименты показали, что, в принципе, да, можно, но цена этого слишком велика для того, чтобы приступить немедленно к реализации. Ну, и мы с вами забыли об еще одном виде энергии. Ядерная энергия — это энергия уже сверхсолнечная. Следуя вот такому принципу, не допустить разогрева Земли, наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев, правильно?
11: Чисто теоретически отразить некими панелями свет безо всяких распылений, чего бы то ни было, в атмосферу, менее вредно или так же?
10: Менее вредно вот как. Все, что имеет возможность быть остановленным, надежно быть остановленным, это менее опасно, чем эксперименты, которые повлекут какие-то последствия, где мы уже не сможем управлять дальнейшим их развитием. Вот, скажем, распыление, да? Запущен некий природный процесс. И на природный процесс мы уже не сможем повлиять. Запустить мы их, может быть, запустим, а как остановить? Известно как? Нет, неизвестно. Если хотите, термин приведу — эффект бабочки. Когда, ну, бабочка, ну что она там может изменить? Но если кто-то в путешествие во время наступил на бабочку, это изменило мир до неузнаваемости. То есть такие мелкие изменения могут привести к совсем нежелательным и непредсказуемым последствиям.
11: Обсуждается ли в России российскими учеными такой способ борьбы с глобальным потеплением?
10: Я не знаю пока о реакции сообщества в целом, но о реакции коллег я знаю. Первое впечатление, оно, в общем, негативное.
11: На тему геоинженерии и глобального здравого смысла мы говорили с Натаном Андреевичем Эйсмантом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.

0: морозов. «Линарис» к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
3: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
2: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
4: Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Озон добавил оплату наличными за заказы до 15 тысяч рублей. Осуществить ее можно в банкоматах Озонбанка перед получением товара в пункте выдачи. Нужно выбрать на экране банкомата сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрих-код из приложения и внести сумму. Быть клиентом банка не обязательно. В компании объяснили нововведение тем, что спрос на наличные все еще есть, несмотря на развитие цифровых инструментов. В России зарегистрировали первую отечественную 4-валентную вакцину против менингококковой инфекции, сообщила компания Петровакс Фарм. Менингококковая инфекция – главная причина смертности детей от инфекционных заболеваний. Она может привести к поражению центральной нервной системы, когнитивным нарушениям, потере слуха и зрения, повреждениям опорно-двигательного аппарата и ампутациям. NVIDIA представила платформу с открытым исходным кодом для контроля автономных ИИ-агентов, пишет Bloomberg. Она нужна, чтобы агенты не выходили за пределы тестовой среды. Платформа называется Open Agent Safety Platform. В нее входят два инструмента. Они в реальном времени следят за действиями ИИ-агентов и принудительно останавливают их, если те нарушают правила. В NVIDIA заявили, что такая система могла бы предотвратить недавний взлом платформы Hugging Face, который совершили модели OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В Москве. Вы слушаете Business FM. Российский рынок акций начал неделю со снижения. Индекс Мосбиржи упал на 0,7% до отметки 2257 пунктов. Индекс РТС потерял 0,8% и составляет 842 пункта. Геополитического позитива не появилось. Напряженность вокруг Украины и Ирана сохраняется. Давление также оказали подешевевшие металлы и укрепление доллара. Рост нефти, которая поднималась выше отметки $107.5 за баррель, немного сдержал падение, но поддержать экспортеров не смог. Курс доллара от ЦБ с 29 сентября вырос на 6,5 копеек до 84 рублей 41 копейки. Итоги торгов подводит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Российский фондовый рынок сегодня умеренно снизился. На рынок негативно влияет отсутствие какой-то геополитической динамики. Нет новостей по переговорам России, США и Украины по регулированию конфликта. Кроме того, скорее всего, на инвесторов депрессивно повлияли налоговые новости, а именно увеличение фискальной нагрузки на компании горно-металлургического сектора. Ну и также обращает внимание достаточно сильное падение котировок ОФЗ. Российский рынок акций и рынок ОФЗ ОФЗ связаны, поэтому падение ОФЗ на фоне возобновления покупок Минфином, аукционов Минфина, а также ожиданий жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, все эти факторы влияют и на ОФЗ, и на фондовый рынок. Нефть немного вырос на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план мирного урегулирования, и Брент подросла. Но дорогая нефть не помогла рублю. Рубль умеренно снизился примерно на 0.5%. Это связано со скорым завершением налогового периода, а также с ожиданием участников рынка, что в октябре Минфин серьезно увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила.
7: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Спрос и предложение валюты сбалансированы, поэтому дальнейшего резкого ослабления рубля пока не видно, считает гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
6: Спрос, предложение в балансе, поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30, 12.70 по юаню и 83.86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
7: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке?
6: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение цен на государственные облигации. Доходность длинных ОФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ОФЗ является ставкой дисконтирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российских ОФЗ, тем ниже справедливая стоимость всех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ОФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы видим продажи и от таких клиентов тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены, и видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам, то есть здесь тоже доходность американских облигаций, которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
7: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти?
6: По рынку нефти все-таки есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, Сенат не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта, поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки $100 за баррель.
7: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании «Инвестленд». По прогнозам экспертов, во вторник без геополитического позитива индекс Мосбиржи может двигаться к отметке 2230 пунктов. Ожидаемый диапазон 2220-2320 пунктов. Премьера Венгрии Петра Мадьяра лишили депутатской неприкосновенности. Политика обвинили в краже телефона 2 года назад, когда он еще не был главой правительства. Известны подробности дела. В ночном клубе некий человек снимал Мадьяра на мобильный телефон. Тому это не понравилось. Мадьяр вырвал телефон и выбросил его в Дунай. Одобрили просьбу прокуратуры о снятии неприкосновенности депутаты от правящей партии ТИСА и ультраконсервативной партии «Наша Родина». Фракции оппозиционной партии «Фидес», «Венгерский гражданский союз» и «Христианских демократов» не явились на заседание в знак протеста против того, что на нем рассматривался еще и вопрос о снятии неприкосновенности с 2 их депутатов, бывших министров в правительстве Орбана. Мадьяр заявил, что готов сотрудничать со следствием. Теперь против него может быть заведено уголовное дело, но, скорее всего, дело будет административным. Назначит штраф, и этим все закончится, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
9: Значит, эта история действительно довольно давняя, и, в принципе, для Мадьяра она опаснее, как идущее разбирательство, а не как вынесенное судебное решение. Там вполне конкретная ситуация, когда кто-то его снимал, ему не очень понравилось, он отобрал телефон, потом то ли в реку его выбросил, то ли каким-то образом отшвырнул его. И, в общем, дело яйца выеденного не стоит, и оно уж точно уголовное, скорее административное. И, по-моему, если я правильно помню детали дела, Мадьяра решил, что проще будет, если оно дойдет до суда, суд примет какое-то решение, и на этом дело завершится, чем потом в течение долгого времени. В альтернативном случае его бы этим кейсом, сказать, попрекали, или, во всяком случае, он ходил бы под вот этим своим угрозой судебного разбирательства. Так что копают под него, конечно, очень сильно и Орбан, и те, кто из его прежней партии считает нынешнего премьер-министра предателем, но, по большому счету, для этого пока еще Мадьяр не дал достаточного количества аргументов, чтобы такие обвинения имели какое-то содержание.
10: Но его же неприкосновенности вот лишили.
9: Ну, неприкосновенность именно для того, чтобы дело суд рассмотрел. Когда у него была неприкосновенность, суд не мог его рассматривать.
10: Никаких последствий не будет, да? Не должно быть?
9: Ну, даже в худшем случае будет какое-то административное решение, которое это все закроется.
7: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. Крупнейший банк Венгрии OTP изучает способы полного ухода из России, пишет Bloomberg. Банк планирует завершить пересмотр стратегии в отношении России к концу года. Банки отметили, что после начала украинского конфликта OTP приостановил корпоративное кредитование, а текущие операции в стране сосредоточены почти полностью на розничном потребительском кредитовании.
11: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
12: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифроброкер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифроброкер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифроброкер».
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Австралийский доллар в 1966 году сменил в денежном обращении страны австралийский фунт. 6 лет разрабатывали дизайн новых денег, спорили о названии, но главное, перешли на удобную десятичную систему счета со сложной 12- и 20-ричной, оставшейся в наследство от Британской империи. Меньше чем в 2 раза дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: В автоспорте большая часть внимания прикована к 3 основным гоночным сериям. Формула-1, MotoGP и Rally WRC. Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких — это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена, в 4 классах. Болиды RX1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсен на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный карт для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
13: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости коротко.
15: Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил. Она определена в более чем 2 миллиона 441 тысячу человек. В это число входит 1 550 000 военнослужащих. Министерство внутренних дел определило перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать без ограничений по численности. Среди таких специальностей инженеры-программисты, работники сельского, лесного и рыболовных хозяйств, специалисты отельной сферы и общепита, строители, электрики, наладчики и другие. Девочек 12-13 лет в России начнут бесплатно вакцинировать от вируса папилломы человека со второй половины 2027 года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, вакцина отечественная. Это препарат Цигардекс. Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Отопительный сезон в Московской области стартует с 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья. До 10 октября все социально значимые объекты, многоквартирные дома и предприятия должны быть обеспечены теплом. А в Петербурге тепло подадут 30 сентября. В первую очередь детские сады, школы, поликлиники и другие соцучреждения. Концерт Канье Уэста могут провести в Москве в 2027 году. Информация об этом появилась на сайте организатора его шоу в Стамбуле. Мероприятие планируют на 10 июля, однако официально дата концерта пока не утверждена. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 20:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АО «УК Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Число погибших при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске выросло до 13 человек. На месте работает оперативный штаб. Губернатор Ярославской области сообщил, что решается вопрос о введении в городе режима ЧС. И начнет искать должников прямо на дорогах. Система будет вычислять их по номерам автомобилей и сверять с базами неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Сейчас технологию тестируют на Алтае. Со следующего года ее хотят масштабировать на всю страну. А кто и как будет обеспечивать сохранность персональных данных? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Управление активами перешло компании «УК Торкрус», уставный капитал которой равен 10 тысячам рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад. Ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай, он же действующий руководитель российского «Метро Кэш энд Керри». То есть временное управление над «Метро» получил тот, кто и так управлял этими активами. В чем тогда смысл? Этот вопрос мы обсудили с независимым экспертом FMCG рынка Александром Анфиногеновым.
17: Пока это выглядит такой механической зачисткой на какой-то период. Я далек от мысли, что это будет навсегда. Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разды управления весь процесс, не изменяя ничего в управленческой истории и в тех стандартах и регламентах, которые компания существует и в России, и в других странах, ничего пока не поменяется.
18: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
17: Мы не видим подтверждение, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошло, национализация. Это как бы как механизм внешнего контроля, пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то там слияния поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
18: А в чем тогда смысл-то? Ну, если руки по сути одни и те же, зачем менять-то что-то?
17: Я думаю, что как раз основная история, это связано с перераспределением выручки компании.
18: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
17: Конечно.
19: А, кстати, можете оценить, какие деньги уходили на самом деле?
17: Ну, если компания генерировала 3 миллиарда евро, то, естественно, там оставалось на управленческие там какие-то логистические истории как минимум процентов, ну, допустим, даже 50. 50 это профит там уходил в Европу. Это приличные деньги.
19: Несмотря на все санкции, несмотря на все ограничения, определенным суммам ничего не мешало уходить.
17: Мы же не выгоняли компании, не блокировали их работу. Компании, те, которые хотели остаться, оставались. Они работали на тех условиях, которые есть у нас в стране. На этих условиях они зарабатывали и получали деньги, и кооперируясь с российскими банками, которые работают с зарубежными, каким-то образом, в общем, свой бизнес держали на плаву. По-моему, все цивилизованно происходило. До того момента, пока не началось обострение взаимоотношений.
19: По-вашему, те бизнесы, которые принадлежат западным владельцам, не изменят ли они сейчас действующую стратегию, начитавшись новостей?
17: Как минимум, конечно, призадумаются, и как максимум позовут аналитиков, взвесив все за и против, оставаться и ждать, или там дергаться. Но мне кажется, что время таких вот поспешных решений, оно закончилось еще там в 22-23. Сейчас компании можно посоветовать спокойно наблюдать за происходящим и по возможности сотрудничать с российским бизнесом.
7: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. С ним беседовал Игорь Ломакин. Компания «Метро» работает в России с начала 2000-х. У сети 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности в 2025 году основное торговое юрлицо получило 260,3 миллиарда рублей выручки и 4,4 миллиарда рублей чистой прибыли. 13 человек погибли в результате пожара на заводе фейерверков в Ярославской области. Возгорание произошло 28 сентября на территории цеха по производству пиротехники в поселке Кубринск Переславль-Залесского округа Ярославской области, сообщили ТАСС в региональном МЧС. По данным ведомства, загорелись два здания. Управление Следственного комитета по Ярославской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В настоящий момент продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, пишет МЭШ, причиной стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен электрочайник. Работники собирались ужинать. Огонь перекинулся на петарды, начались взрывы. Директор предприятия рассказал, что на складах хранились петарды из Китая. Сами сотрудники ничего не производили, говорит главный редактор новостного портала переславль.ру Аркадий Сербин.
20: Взрывная волна была огромной. Силы. Ее почувствовали местные жители. В некоторых домах выбиты стекла. Работает большое количество спасателей, около 100. Большое количество техники работает на месте. Предварительная причина – это короткое замыкание, которое перекинулось на порох, и дальше, в общем, пошла цепная реакция. Проливаются все конструкции, чтобы дальше пожар не пошел, потому что пожар большой силы, интенсивности.
21: Что известно об этом складе? Если вот мы правильно понимаем по видеокартинке, он окружен частным сектором.
20: Да.
21: Кубринск – это вообще небольшой пункт.
20: Да, сельский такой населенный пункт, там небольшое число жителей. Ну вот есть вот такое предприятие, которое там находится на одной из улиц. Предприятие там давно уже функционирует. Это филиал с Южного федерального округа предприятия. Знаю, что проходила информация по поводу того, что привлекалась нелегальная рабочая сила туда, поэтому, видимо, ходили слухи о том, что, возможно, там большее количество пострадавших. Но, опять же, это слухи.
21: Погибшие, по-видимому, сотрудники этого склада, это не жители домов вокруг?
20: Да, это сотрудники, которые находились на территории. Да. То есть информация о том, что кто-то вокруг из прохожих или местных жителей пострадал или погиб, такой информации нет.
21: А компании владельца что известно?
20: Эта компания называется «Салют Юг». В целом какой-то отдельной информации по этому предприятию нет. Производили петарды, там, фонтаны, батареи салютов. Вот. Сама компания из Ставропольского края.
7: Аркадий Сербин, главный редактор новостного портала переслав.ру. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в соцсетях заявил о том, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Он добавил, что виновные будут привлечены к ответственности. Венгерский ОТП-банк рассматривает варианты ухода из России. Это глава компании подтвердил агентству Bloomberg. Одна из причин ухода – ОТП хочет купить банк, работающий в странах Балтии. Однако Центробанк Литвы выразил протест из-за работы венгерского банка в России. Также давление оказывает смена власти в Венгрии. Будапешт в целом пересматривает свои отношения с Россией после ухода Виктора Орбана с поста премьера. Валерий Убадоев продолжит.
0: В Венгрии OTP-банк считается крупнейшим по масштабу активов, но в России занимаемая им рыночная доля составляет 0,4%. Тем не менее, как пишет Bloomberg, банк здесь зарабатывал и пока продолжает зарабатывать деньги. На сегодняшний день из России в общей сумме было выведено 880 миллионов долларов в виде дивидендов. В июле этого года венгерский OTP объявил о планах приобрести Luminor. Это третий по величине банк в странах Балтии. Но тогда Центробанк Литвы указал на факт, что венгерский банк продолжает вести свою деятельность в России. И это, по мнению литовского регулятора, вызывает вопросы. А глава эстонского Минфина даже заявил, что бизнес, работающий в России, ни в коем случае не приветствуется в Эстонии. Bloomberg со ссылкой на документы и электронные переписки сообщает, что OTP-банк работал в том числе с дочками российского «Газпрома». Там обсуждалась схема платежей и переводов через европейские отделения OTP. Также агентство утверждает, что венгерский банк работал с организациями, связанными с российской разведкой. Гендиректор OTP Group Питер Чани подтвердил Bloomberg, что компания действительно рассматривает потенциальный уход из России. Причины – стратегический интерес группы к странам Балтии и ограничения при выводе прибыли от российского бизнеса. Важно, что OTP-банк предоставлял и пока предоставляет переводы из России за рубеж, продолжает главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
1: Значимым он не был, но тем не менее OTP – это дочка венгерского банка. Венгрия входит в Евросоюз. Соответственно, через ОТП-банк вполне Россия могла совершать сделки, которые официально были бы запрещены правилами Евросоюза. Естественно, будет плохо, потому что чем меньше банков могут проводить платежи за границу, тем сложнее будет эти платежи проводить. Тем проще странам, которые вводили санкции, отслеживать эти платежи и бить по рукам.
0: Также важным является фактор изменения политической обстановки. Сейчас в Венгрии новый премьер Петр Мади. Он занял этот пост в мае этого года. В связи с этим Будапешт пересматривает свои отношения с Москвой в целом. В начале сентября правительство Мадьяра выслало из Венгрии 10 российских дипломатов, а также вновь пообещало отказаться от газа из России к октябрю следующего года. Об особом статусе российско-венгерских отношений, которые были при Викторе Орбане, уже следует забыть, считает доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.
22: Власть сменилась, ее приоритеты сменились, соответственно, венгерский банк, который работал в России при Орбане, перестанет это делать, неважно, при Мадьяре или будет кто-то вместо него еще. Для того, чтобы не раздражать Евросоюз, которому в Венгрии остаются два очень сложных момента. Один момент – это положение венгров в Закарпатье, и второй момент – это несогласие с миграционной политикой ЕС. И ради того, чтобы добиться чего-то по этим двум моментам, нынешнее венгерское руководство приносит в жертву отношения с Россией. Поэтому

0: Моргунова, Бизнес FM.
1: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Business FM.
2: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Catch a falling knife. Буквально с английского «поймать падающий нож». Это выражение используется по отношению к инвесторам, которые пытаются точно просчитать пик падения фондового рынка. Покупка акций, достигших дна, может оказаться удачной, но только в том случае, если есть уверенность, что позже цены пойдут вверх. Это как поймать падающий нож. Если повезет, получится схватиться за его ручку. Если нет, дело табак. Срочные переводы на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия по итогам года может увеличить экспорт рыбной продукции на 5-6% в годовом выражении до 6,5 миллиардов долларов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева. Дополнительный резерв для роста выручки он видит в создании экспортных кооперативов по образцу сахарной отрасли, условного Минтаевого или Крабового ОПЕК. Россия в январе-августе нарастила экспорт косметики в Грузию на треть. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы. Суммарно стоимость поставок декоративной и уходовой косметики составила 3 200 000 долларов. Первую 20 центров промышленной робототехники в России планируется сформировать до конца этого года. Об этом сообщил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Юрий Кузнецов. По его словам, 7 центров уже созданы. На прошлой неделе закончился отбор еще 13 центров. В следующем году предполагается провести отбор еще 10 центров. Он отметил, что участниками программы могут становиться университеты, производители и интеграторы промышленных роботов. Центры будут формировать сеть по всей стране. Стоимость золота упала ниже 4200 долларов за унцию впервые с 5 августа, пишет агентство Рейтер. По данным агентства, цена драгметалла снизилась на фоне подорожания нефти и ожидания повышения ставки ФРС. Нефть марки Brent прибавила в цене после того, как на прошлой неделе Трамп отказался от 7-дневного перемирия с Ираном, которое предполагало открытие Армузского пролива. Сейчас нефть этого сорта стоит около 108 долларов за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI превысили 95,5 долларов за баррель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
5: В столице плюс 13. Ночью в городе похолодает до 7 градусов. Днем во вторник воздух прогреет.

0: улице до 16 градусов тепла. Осадки не ожидаются. В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Впервые за 5 лет рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках развернулся в сторону арендатора. Квартиры дешевеют, а владельцы все чаще снижают цену, которую сами же указали в объявлении. Почему так происходит и что говорят по этому поводу эксперты? Наталья Воробьева подробнее.
1: Этой осенью на рынке аренды случилось то, чего не было с 2020 года. Ставки в крупных городах перестали расти. Более того, пошли вниз. В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год уменьшилась на 3%, двухкомнатных – на 6%. Арендатор впервые за долгое время почувствовал себя хозяином положения. По данным Яндекс.Аренды, в этом году до сентября почти четверть собственников снижали цену, указанную в объявлении. В двух столицах и Екатеринбурге и того больше. Причина проста. Выросло предложение. В августе в миллионниках сдавалось на 16% больше квартир, чем за год до этого, а в сентябре уже на 27%, около 56 тысяч. На рынок вышло много инвест-квартир, купленных по льготной ипотеке, объясняет учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
2: Последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, арендаторы стали более избирательными. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом.
1: Вот и получается, собственник хочет, как в прошлом году, а рынок говорит нет. Начальник отдела продаж центра недвижимости Smart Ольга Саукинтенс описывает это так.
3: Собственник ориентируется на прошлый год, приходит и говорит, я в прошлом году сдавал квартиру за 60, сейчас же инфляция, я хочу сдать за 65, а ее за 65 не берут.
4: Если квартира в новостройке, там все новое, современное, то эти квартиры сдаются достаточно быстро. Если собственники решают в эту новую квартиру принести какую-то старую мебель, такие квартиры обычно стоят и не сдаются. Либо они сдаются существенно дешевле. Кроме того, сейчас тренд появился такой же, как и в 2022 году. Рынок повернулся таким образом, что хозяева готовы были платить агенту, лишь бы сдать квартиру. Сейчас ситуация тоже поворачивается в эту же сторону. Часть собственников готовы платить комиссию агенту, чтобы снизить расходы жильца, чтобы опять привлечь его к этой квартире. Причем всегда на рынке было так, что однокомнатные квартиры сдавались дороже, а быстрее. Ну вот сейчас однокомнатные квартиры сдаются тоже очень сложно.
1: В Санкт-Петербурге своя история. Уменьшилось количество арендаторов, сократилось число приезжавших в город на работу жителей ближнего зарубежья, плюс уменьшился турпоток и увеличилось количество сдаваемых квартир, говорит директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор» Юрий Загоровский.
5: За последние года 2-3 количество в принципе сдаваемого жилья или псевдожилья увеличилось раза 3. Но катастрофичного снижения стоимости жилья не произошло. Аренды жилья за последние месяцы, может быть, процентов на 10 в среднем снизилась цена. К тому же арендодатели в битве за арендатора идут на различные поблажки для него. Уменьшают размер депозита, либо договариваются платить этот депозит в рассрочку в течение нескольких месяцев. Частично компенсируют затраты на коммунальные платежи. Кроме того, значительная часть арендодателей пытаются делать это самостоятельно, но в случаях, когда они прибегают к услугам профессиональных специалистов на рынке аренды жилья, всячески стараются сэкономить на услугах этих специалистов.
1: Так что пока ситуация развивается в пользу тех, кто снимает жилье. И, как считают эксперты, до конца года долгосрочная аренда в городах-миллионниках может подешеветь еще на 5-6%. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
0: В Ростове-на-Дону на концерте «Руки вверх» световые лазеры вывели из строя камеры смартфонов. Зрительница Анна рассказала, что пришла на шоу с тремя подругами, и к концу вечера камеры сломались сразу у всех. Пострадали несколько 17-х айфонов и один андроид. На ее видео с концерта в соцсетях видно, как прямо во время записи на экране появляются черные точки и помехи. Девушка утверждает, что аналогичные жалобы поступали и от других зрителей. При этом в билетах мелким шрифтом было указано, что снимать запрещено, но без пояснений, что это чревато поломанной матрицей. Само шоу зрительнице понравилось, но, как говорит Анна, хотелось бы, чтобы о таких последствиях предупреждали отдельно.
6: 10-й ряд, самый верхний получается. Были вчетвером, концерт был шикарный, нам все понравилось. К сожалению, я не знала о том, что лазеры как-то могут влиять на камеры телефонов. На третьем видео уже в моменте я снимала и видела, что появились какие-то точки. Ну, понятно, я сначала не сообразила спецэффекты, поэтому не придала этому значения. И уже, когда пришла домой, начала просматривать видео, и потом я просто открыла камеру и смотрю, что у меня не только на этом видео, а вообще, в принципе, уже на всех моих фото и видео камера повреждена в точке. На следующий день я увидела с девчонками, с которыми мы были, и обнаружили, что у всех девочек у кого-то меньше, у кого-то чуть-чуть побольше. Вот эти точки от повреждений есть. Когда я просто снимаю на обычной камере, не сильно видно. Но когда я увеличиваю, конечно, эти точки видны.
7: Какой ваш план действий?
6: Планов у нас сильно никаких нет. Нам как-то очень понравился, мы очень довольны. Вот такой просто неприятный осадок, комментарии разные, но мы, конечно же, никуда не будем подавать. Будем как-то сами решать этот момент. Просто видео носило такого характера, я, например, честно не знала. Потом я открыла билет, конечно, мелким шрифтом, да, там прописано. Я этого, конечно, не читала, не знала. И я просто выложила видео для того, чтобы другие люди, зная, что лазеры повреждают камеры, чтобы они могли быть предупреждены. В комментариях, конечно же, мне писали о том, что в билетах написано, что видео-фотосъемка запрещена. Но мы часто посещаем концерты и театры. И вот у них один стандартный всегда текст, что и в театре нельзя снимать. Ну, как бы я всегда считала, что это плагиат какой-то, поэтому снимать нельзя. И просто хотелось бы, может быть, как-то поярче, да, потому что много людей в комментариях написали, что мы тоже не знали, спасибо за это видео. И, может быть, организаторы перед концертом собрали, сказали, внимание, будет лазерное шоу, оно прекрасно, шикарно, ну что, могут повредить камеры.
0: Анна, слушательница Бизнес FM, нам удалось связаться с директором группы «Руки вверх» Робертом Погосяном, который сообщил, что помимо строчки в билетах, перед началом концерта на сцене транслировались огромные баннеры. Они предупреждали, что во время шоу работают лазеры. Пожалуйста, снимайте аккуратно, не направляйте камеру телефона прямо на лазерные лучи. Это поможет избежать повреждения камеры, дословно гласила рекомендация. По словам директора группы, такая надпись есть перед всеми концертами коллектива, где используется подобная техника. А с девушкой, которая выложила видео, группа обязательно свяжется и решит вопрос. Ну, даже если девушка не увидела этот баннер, достаточно ли предупреждения в билетах, чтобы группе в такой ситуации претензий не было? Отвечает юрист, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
8: Недостаточно, наверное, этой надписи. То есть она не носит предупреждения о том, что ваши, собственно говоря, гаджеты могут быть выведены из строя в результате этой фото- и видеосъемки. С точки зрения потребителя, эта надпись говорит о том, что будет транслироваться контент, который нельзя воспроизводить. То же самое, как в кинотеатре, да, вот это нарушение фразы, это есть ответственность. И человек, который видит эту надпись на билете, он, скорее всего, будет думать так, да, что есть некое уникальное шоу, которое снимать нельзя. Но он не будет думать о том, что в результате фото- и видеосъемки у него испортится телефон. В данном случае юристы могут попробовать доказать в суде, что вот это вот ограничение не предупреждало именно о негативных последствиях в виде поломки телефона. С другой стороны, если на билетах была такая надпись, а во время концерта висели баннеры, что, пожалуйста, не снимайте.
7: Да, баннеры большие висели. Трудно не заметить.
8: Да, да. Это как бы полностью, я считаю, освобождает от ответственности организаторов и музыкантов, потому что информация до потребителя должна быть доведена любым доступным способом. То, что висели баннеры, я думаю, это было как-то зафиксировано. Достаточно уведомить потребителя о негативных каких-то моментах путем размещения баннера в общедоступном месте, фойе стадиона, около гардероба и так далее, там подобное. И в данном случае я считаю, что это надлежащее уведомление о возможных негативных последствиях. И плюсом для музыканта и организатора идет то, что они прямо указали, что не просто нельзя снимать, да, а нельзя снимать, потому что будет использована техника, которая может повредить ваш телефон. Вас предупредили, да, вас довели. Если вы это сделали, то вы сами взяли на себя ответственность.
0: Константин Заутренников, юрист. В комментариях к видео Анны, смартфон, который пострадал от лазерных лучей, некоторые пользователи жалуются, что у них были похожие проблемы, и это не первый раз нашел руки вверх. Один мужчина пишет, что сжег пару лет назад матрицу фотоаппарата, когда был аккредитован на концерт Сергея Жукова, а организаторы, по его словам, ни о чем не предупреждали. Некоторые беспокоятся, насколько эти лазеры безопасны для глаз зрителей, если уж смогли повредить технику.
9: Продолжительность жизни.
1: Иммунная система способна уничтожать не только вирусы и бактерии, но и клетки собственного организма.
9: Журналист Алена Копылова.
1: В норме от такой атаки нас защищает специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: Москве 2028, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Здание предприятия по производству петард в Ярославской области разрушено из-за пожара. В оперативных службах ТАСС сообщили, что погибли 13 человек, одна женщина пострадала. Всего на предприятии в селе Кублинск под Переславлем-Залесским находилось 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года разрешение иностранцам платить за российский газ не только в Газпромбанке, но и в других банках. Об этом сказано в указе президента. Экспорт нефти из стран Ближнего Востока в сентябре достиг максимума с начала войны США с Ираном, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные Кейплер. По предварительным данным, экспорт восстановился до 12,8 миллиона баррелей в сутки, при этом он остался примерно на 6 миллионов баррелей в сутки ниже февральского уровня 18,8 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года. Он опустился до 283,8 миллионов баррелей, следует из данных Минэнерго страны. В России зарегистрировали первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции, сообщает ТАСС. Менингококковая инфекция занимает первое место среди причин смертности детей от инфекционных заболеваний среди возможных последствий. Поражение центральной нервной системы, когнитивные нарушения, потеря слуха и зрения, повреждение опорно-двигательного аппарата и ампутации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 20:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Евросоюз ввел санкции против детских лагерей 17 российских и одного северокорейского, которые обвинили в продвижении нарративов Москвы. Это далеко не первый случай, когда ЕС накладывает рестрикции на детские учреждения. А в чем смысл? Мнение эксперта через минуту. Мошенники начали рассылать фейковые налоговые уведомления в мессенджере Макс. В сообщениях говорится о задолженности, которую нужно погасить в течение 3 дней по прикрепленной ссылке, имитирующей сайт ФНС. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой аферистов? Мощность почти 900 лошадей и звук двигателя, напоминающий симбиоз барабанного боя и аккордов бас-гитары. Бентли представил свой первый электромобиль, чем впечатляет тяжелый электрический люкс. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM».
11: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: Евросоюз ввел санкции против российских детских лагерей главы Татарстана Миниханова и членов Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета. Санкции против Рустама Миниханова Брюссель ввел за незаконную с точки зрения ЕС депортацию украинских детей в детские лагеря на территории Татарстана. Всего под санкции попали 17 лагерей. Это в том числе ВДЦ «Океан» во Владивостоке, «Арт-квест» в Крыму, «Ромашка» в Ростовской области и другие. Также в список попал детский лагерь в Северной Корее «Сондамон», который, по мнению Евросоюза, работает, цитата, в координации с Российской Федерацией с целью продвижения пророссийских нарративов. В отдельном коммюнике Евросоюз также сообщил о введении санкций против 10 россиян за недопуск партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. Это в том числе 3 судьи Верховного суда и сотрудник Генпрокуратуры, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
12: Последние санкционные решения, они на самом деле свидетельствуют прежде всего о том, что Европейский Союз, Европейская комиссия действительно идут по пути изменения самого подхода к санкциям. То есть вместо больших тяжеловесных пакетов будут готовиться точечные изменения, которые вводятся гораздо оперативнее, то есть они рассматриваются как уже дополнение к существующим санкционным пакетам. Последние санкционные пакеты шли очень тяжело, поэтому, чтобы показывать определенную динамику санкционную, что Европейская комиссия не спит, нужно демонстрировать такой вот санкционный драйв. То есть постоянно напоминать России, что санкции, вот они. Но ведь и вопрос в том, насколько такие санкции будут восприниматься действительно как угроза. Ключевая же задача санкций, как они позиционируются, это нанесение ущерба российской экономике и убеждение России поменять свой внешнеполитический курс. Санкции против детских лагерей, они что дают вот с этой точки зрения? Да, или включение ряда судей в санкционные листы за недопуск яблока на выборы. Поэтому вот тут, на самом деле, Европейский Союз он сталкивается с проблемой, что да, нужно постоянно демонстрировать, что санкции не ушли, что они в этом направлении работают, но придумывать действительно эффективные санкционные решения становится все сложнее и сложнее, и поэтому вот на самом деле получается, что санкционная гора начинает рождать мышей, потому что никакого серьезного эффекта это не имеет. Но при этом мы знаем, что есть и большие санкции, вот сейчас американские санкционные решения переваривают, и размышляем, к чему это все приведет. То есть говорить о том, что санкции все как бы уже никакой роли не играют, нельзя. Но вот такого рода решения, они скорее дискредитируют европейскую санкционную машину, если европейцы хотели показать нам, что они по-прежнему готовы наносить какие-то серьезные удары.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В мае этого года под европейские санкции также попали детские лагеря «Орленок», «Алые паруса» и «Смена». Их Евросоюз обвинял в, цитата, «идеологической обработке несовершеннолетних». «Артек» в Крыму попал под санкции еще в 2024 году. Мошенники начали рассылать фейковые налоговые уведомления в мессенджере «Макс». Один из сотрудников редакции «Бизнес-ФМ» получил такое сообщение. Отправитель подписан просто. Налоговый орган. В сообщении говорится о якобы наличии налоговой задолженности. Если ее не устранить в течение 3 дней, то произойдет, цитата, «автопередача в органы взыскания». К сообщению прикреплена ссылка, которая, однако, не ведет на официальный сайт ФНС России, а на ресурс, который лишь имитирует внешний вид сайта службы. И, как утверждается на этом ресурсе, чтобы проверить наличие задолженности, нужно ввести свой номер телефона. Сейчас настоящая ФНС действительно начала рассылку налоговых уведомлений, но служба не делает это в мессенджерах, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
13: Мошенники присутствовать будут везде. Это касается и Макса, других мессенджеров, любых других соцсетей, просто мобильных телефонов. Поэтому злоумышленники всякими способами, естественно, используя повестку, пробуют как-то вот затащить свои сети граждан. Стоит заметить, что их цель может быть совершенно разнообразная.
14: Все стоит проверять только в личном кабинете.
13: Личный кабинет – это либо в госуслугах у вас будет уведомление, либо можно на сайте ФНС посмотреть, либо же могут быть уведомления от налоговой. Они будут помечены как это то, что личный отправитель, то есть это вот как вот от госуслуг могут приходить какие-то вещи в МАКС, могут также приходить уведомления от ФНС в дальнейшем. Но на данном этапе, мне таком неизвестно, все, кто у меня получали уведомления, все получали их через личный кабинет госуслуг.
0: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Сама ФНС в июле также предупреждала, что в мессенджере МАКС активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников налоговой. Бентли представил свой первый электромобиль. У него предельная мощность 888 лошадиных сил и звук двигателя, имитирующий барабаны и бас-гитару. А заодно вполне бюджетная стоимость для Великобритании в 165 тысяч фунтов стерлингов. Это около 19 миллионов рублей. Впрочем, в России ценник будет в несколько раз выше из-за параллельного импорта, растаможки, НДС и утиль сбора. О тяжелом электрическом люксе Евгений Перельчук.
15: Первый премиальный электрокар в линейке концерна Bentley способен разгоняться до 60 миль в час примерно за 2,9 секунды и заряжаться до 80% за 16 минут. Запас хода достигает 600 километров на одной батареи. Серийное производство стартует в начале следующего года. Ориентировочная цена в Великобритании 165 тысяч фунтов стерлингов или 19 миллионов рублей. Ценник указан минимальный. Как мы понимаем, он может вырасти многократно. Главная фишка – имитация звука классического ДВС V8 от Bentley. Причем не просто электронная имитация, а специально записанное звуковое сопровождение с использованием барабанов, альта и бас-гитары. Мы пытались расслышать эти инструменты, прислушайтесь и вы. Надо сказать, что Bentley не стала чересчур заигрывать с аудиторией и, не в пример некоторым конкурентам, постаралась сохранить свои основные черты, за которые премиальный клиент и ценит эту марку. Даже тот самый звук мотора – это не ностальгия по старым временам, а скорее соблюдение законов, пусть и с премиальным оттенком, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
16: По закону вам такая музыка должна быть. Это безопасность пешеходов, да? То есть машина что-то должна изображать, похоже на автомобиль, просто чтобы люди не попадали под колеса. Кому-то будет приятно слышать такой звук, но понятно, что все это синтетическое, это можно менять вместе с прошивкой, заливать по воздуху, не понравился этот звук, залили себе совершенно другой, ну, ставите как пластинку, и все. Ну, по крайней мере, век электромобилей очередной у нас начался с приходом как раз всех этих вещей, и музыку можно настраивать, какую вы хотите. Давайте вспомним, что это британский бренд, бренд с корнями, с гоночной историей, с мощными моторами когда-то, потому что есть яркий пример другого британского бренда, Jaguar Land Rover, Jaguar, который начал заигрывать совершенно другой публикой и пока что словил только хейт на всем этом, на розовом цвете, на дизайне. А здесь классическая публика с деньгами, которая собирается покупать эти автомобили, в том числе в Китае. Этот Heritage, который в том числе продается вместе с автомобилем. Это многолетняя история. Если ее не будет, то цена будет ниже. Вот поэтому они всячески вкладывают в оформление в звуковое, в дизайн.
15: Интересен ценник электрокара от Bentley. 19 миллионов рублей – это стартовая цена, и только на родине в Британии. У нас ее можно сразу умножать на 3 или 4. Плюс все сопутствующие платежи. Здесь вспоминается недавняя история с Тимати, Бугатти и его покупкой Бугатти V16 Мистраль почти за 500 000 000 рублей. Такая цена из-за 1600 лошадиных сил и ограниченной серии в 99 экземпляров. В России, к слову, сейчас две таких Бугатти. Второй суперкар отправился неназванному покупателю из Екатеринбурга. Телеграм-каналы писали, что Тимати заплатил 244 миллиона рублей одного только утильсбора. Но это не совсем так. После определенной отметки применяется максимальный коэффициент утильсбора, и сама сумма не может быть выше 6 миллионов рублей. Львиная доля от этих уплаченных в бюджет миллионов – это растаможка, потом уже НДС и утильсбор. С Бентли будет так же, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: Бентли Таркал – интересная машина, и в целом думаю, что в России интерес к ней, конечно, будет, тем более, что последние годы наш рынок устанавливал рекорд за рекордом по продажам люксовых автомобилей. Что касается стоимости, да, очевидно, мы будем ожидать примерно цену X3, по нашим прикидкам это будет 50-60 миллионов рублей. Мощность 888 лошадиных сил воображения ничем не будоражит. Это цифры для электромобилей, на самом деле для премиальных весьма посредственные, прямо скажем. Те же Xiaomi имеют мощности больше 1000 лошадиных сил. Для электромобилей и для гибридов утильсбор считается по мощности, которую автомобиль может выдавать в течение 30 минут. Производители гибридов многие эту штуку научились обходить, делая параллельно последовательный гибрид, который в моменте может выдавать меньшую мощность. Таким образом, там, собственно, и утильсбор, и транспортный налог занижаются. Но если мощность будет указана просто та, которая по паспорту, что называется, больше 800 лошадиных сил, утильсбор будет такой же, как на Бугатти Мистраль, это в районе 5 700 000 рублей.
15: Те, кто уже посмотрел новинку, обращают внимание на то, что Бентли отказалась от установки отдельного дисплея перед пассажиром впереди. Вместо этого переднюю панель электрокара отделали натуральным деревом, алюминием и карбоновым волокном, сохранив физические металлические кнопки и изогнутые OLED-дисплеи для водителя. В Bentley объяснили это тем, что они не такие, как все, и что технологии не должны доминировать над классической роскошью и впечатлениями от вождения. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Швейцарцы отказались ужесточать нейтралитет. На референдуме 27 сентября против инициативы проголосовали более 70% избирателей. Ее сторонники предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами, введение санкций против воюющих государств, за исключением мер ООН и некоторых других случаев. Поводом для проведения референдума стало в том числе присоединение Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Инициаторы сочли это нарушением традиционного нейтралитета страны, однако большинство швейцарцев не поддержали предложенные ограничения. О чем говорят итоги референдума и что они означают для швейцарского нейтралитета, объясняет президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
18: До и после Второй мировой войны нейтралитет предполагал, что страна не присоединяется ни к одной из воюющих сторон, что она действует самостоятельно в соответствии со своими интересами. Но сейчас все больше граждан Швейцарии связывают будущее своей страны с европейскими и евроатлантическими структурами. Это свобода маневра. Они, показывая свою приверженность европейским ценностям, они в то же время показывают, что институционально они не хотят быть частью, прежде всего, европейских и евроатлантических институтов. Но в большинстве случаев, как мы знаем, они ведут себя солидарно с Объединенной Европой.
19: Какие-то преимущества экономические, политические после этого решения потеряет ли Швейцария?
18: Все останется как прежде, потому что это эмоциональное, скажем, отношение швейцарцев к этому понятию нейтралитету. Оно не обязывает правительство совершать какие-то действия, которые изменили бы политику или позицию Швейцарии.
0: Татьяна Пархалина, Ассоциация Евроатлантического сотрудничества. Швейцария остается вне НАТО, но уже 30 лет участвует в программе Альянса партнерства ради мира. При этом Берн присоединился к большей части антироссийских санкций Евросоюза. Россия ранее заявляла, что больше не рассматривает Швейцарию как нейтральную площадку для переговоров по Украине.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
20: Заведение, открытое в Берлине в 1621 году, при разных владельцах называлось по-разному. То пивная под колокольным звоном, то старый лесной кабачок. В 1924 оно стало называться «У последней инстанции». Версии, почему именно такое имя получил ресторан, было немало, ведь неподалеку находились сразу церковь, кладбище и суд. Официально принято считать, что название появилось из-за конфликта двух крестьян, которые рассорились настолько, что даже суд не смог их примирить. А разрешить свой спор они смогли только в ресторане за кружкой местного пенного. Уже несколько столетий фирменное блюдо ресторана – свиная рулька на гриле. Также в меню блюда с названиями «Завтрак адвоката», «Свидетельские показания», «Речь обвинителя» и «Иск о клевете».
21: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Теории заговора.
22: 2 января 1837 года умер Александр Сергеевич Пушкин. Его должны были отпевать в Исаакиевском соборе, но по распоряжению властей гроб с телом в ночь перед прощанием тайно перенесли в конюшенную церковь. Чтобы не допустить волнений, даже хоронили Александра Сергеевича не в столице, а на территории одного из монастырей Псковской губернии. Но есть теория, что и дуэль, и собственную смерть Пушкину пришлось инсценировать после ультиматума, который якобы поставил ему император Николай I. Или завязать с творчеством, порочащим монархию, или готовиться к казни. После инсценировки похорон Пушкин будто бы тайно переправился в Париж, взял новое имя Александр Дюма. Продолжил писать, но уже исключительно развлекательную литературу, в которой, естественно, нет ни слова о внутренней политике Российской империи.
21: Теории заговора на Бизнес FM. Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
23: Озон добавил оплату наличными за заказы до 15 тысяч рублей. Осуществить ее можно в банкоматах Озонбанка перед получением товара в пункте выдачи. Нужно выбрать на экране банкомата сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрих-код из приложения и внести сумму. Быть клиентом банка не обязательно. В компании объяснили нововведение тем, что спрос на наличные все еще есть, несмотря на развитие цифровых инструментов. В России зарегистрировали первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции, сообщила компания Петровакс Фарм. Менингококковая инфекция – главная причина смертности детей от инфекционных заболеваний. Она может привести к поражению центральной нервной системы, когнитивным нарушениям, потере слуха и зрения, повреждениям опорно-двигательного аппарата и ампутациям. NVIDIA представила платформу с открытым исходным кодом для контроля автономных ИИ-агентов, пишет Bloomberg. Она нужна, чтобы агенты не выходили за пределы тестовой среды. Платформа называется Open Agent Safety Platform. В нее входят два инструмента. Они в реальном времени следят за действиями ИИ-агентов и принудительно останавливают их, если те нарушают правила. В NVIDIA заявили, что такая система могла бы предотвратить недавний взлом платформы Hugging Face, который совершили модели OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Двадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций начал неделю со снижения. Индекс Мосбиржи упал на 0,7% до отметки 2257 пунктов. Индекс РТС потерял 0,8% и составляет 842 пункта. Геополитического позитива не появилось, напряженность вокруг Украины и Ирана сохраняется, давление также оказали подешевевшие металлы и укрепление доллара. Рост нефти, которая поднималась выше отметки $107.5 за баррель, немного сдержал падение, но поддержать экспортеров не смог. Курс доллара от ЦБ с 29 сентября вырос на 6,5 копеек до 84 рублей 41 копейки. Итоги торгов подводит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
25: Российский фондовый рынок сегодня умеренно снизился, на рынок негативно влияет отсутствие какой-то геополитической динамики. Нет новостей по переговорам России, США и Украины по регулированию конфликта. Кроме того, скорее всего, на инвесторов депрессивно повлияли налоговые новости, а именно увеличение фискальной нагрузки на компании горно-металлургического сектора. Ну и также обращает внимание достаточно сильное падение котировок ОФЗ. Российский рынок акций и рынок ОФЗ связаны, поэтому падение ОФЗ на фоне возобновления ослабление покупок Минфином, аукционов Минфина, а также ожидание жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, все эти факторы влияют и на ОФЗ, и на фондовый рынок. Нефть немного вырос на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план мирного урегулирования, и Брент подросла. Но дорогая нефть не помогла рублю. Рубль умеренно снизился примерно на 0,5%. Это связано со скорым завершением налогового периода, а также с ожиданием участников рынка, что в октябре Минфин серьезно увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила.
0: Сергей Суверов, инвестстратег Кари Капитал. Спрос и предложение валюты сбалансированы, поэтому дальнейшего резкого ослабления рубля пока не видно, считает гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
2: Спрос, предложение в балансе, поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30, 12.70 по юаню и 83.86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
0: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке?
2: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение цен на государственные облигации. Доходность длинных ОФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ОФЗ является ставкой дисконтирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российских ОФЗ, тем ниже справедливая стоимость всех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ОФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы видим продажи и от таких клиентов тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены, и видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам, то есть здесь тоже доходность американских облигаций, которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
0: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти?
2: По рынку нефти все-таки есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, Сенат не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта, поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки $100 за баррель.
0: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании «Инвестленд». По прогнозам экспертов, во вторник без геополитического позитива индекс Мосбиржи может двигаться к отметке 2230 пунктов. Ожидаемый диапазон 2220-2320 пунктов. Искусственный интеллект начнет искать должников прямо на дорогах. Система, получившая название «Гарпун», встроена в камеры и может сверять автомобильные номера с базами судебных приставов и ГИБДД. Таким образом, система может выявлять неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Программно-аппаратный комплекс разработала компания «Нетвижн», пишет ТАСС. В ней отметили, что ИИ сам вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал сотрудникам, которые могут провести задержание и взыскать долг. Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а со следующего года ее планируют запустить по всей стране. Возникают вопросы о сохранности персональных данных и дальнейших действиях сотрудников, обнаруживших должника на дороге, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев.
3: Мне кажется, что государственные органы к персональным данным относятся весьма халатно и достаточно просто. То есть, если дело касается частного оператора персональных данных, ему, конечно, требования достаточно высокие, и он там практически ничего с ними делать не может без целого набора регламентов, утвержденного и так далее. Там очень высокий штраф. То, что касается там, государственных органов, то все очень плохо с этим работает. Я думаю, что самый банальный случай там, после посещения МФЦ с какой-то проблемой, или вот я знаю, что многие после посещения военкоматов и обращения там, с какими-то заявлениями или там, за получением справки, на следующий день начинают получать кучу звонков о заключении контрактов для участия в СВО. То есть никакой нормальной обработки персональных данных, защищенной, в этом смысле нет. Поэтому я отношусь, конечно, очень негативно к этой новости. Помимо того, что сотрудники ГИБДД будут об этом знать. Но об этом будут знать, в общем, все, потому что информация, к сожалению, в нашей стране продается налево и направо за какие-то копейки буквально. Ну и отдельный вопрос – это работа с этими базами данных, обновление их и так далее, потому что содержание там информации в базе о том, что у меня есть какой-то долг по алиментам, не означает, что он присутствует в моменте. документе не означает, что он не погашен, не означает, что он законен или не оспорен и так далее, и так далее. Поэтому работа с этой информацией, как бы она должна быть точечной, и здесь не работают приставы персонально, не вызывают должника, принимают к нему меры и так далее. То есть выявление там на дороге должника по алиментам, я не очень понимаю, какой в этом смысл. Ну, вот остановил должника по алиментам сотрудник полиции, дальше что, бросил свое место на дороге, которое предназначено для того, чтобы следить за соблюдением правил дорожного движения, он повезет его в полицейский участок или к приставам, что он делать-то будет.
0: Михаил Кюрджев, партнер адвокатского бюро А2. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Она может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях, дожде и снеге.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Амазон и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательства по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: После 20.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 14 украинских беспилотников над 6 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны. Они перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей и Крымом. Владимир Путин ограничил доступ к данным в сфере топливно-энергетического комплекса. Перечень в том числе включает сведения о работе НПЗ и биржевых продажах нефтепродуктов. Распространять сведения из перечня, в том числе через СМИ и интернет, нельзя. Исключение сделано для информации, которую юридическое лицо раскрывает о собственной деятельности. Эстония может запретить гражданам России и Белоруссии покупку недвижимости в стране. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение парламента Балтийской республики. Законопроект в том числе направлен на то, чтобы избегать ситуаций, в которых действующие ограничения пытаются обойти. Мировой авторынок в августе снизился почти на 6%, сообщает Автостат со ссылкой на данные консалтинговой компании Global Data. Продажи легковых и легких коммерческих машин по итогам месяца составили почти 6 миллионов 858 тысяч единиц. Лидером по продажам автомобилей в августе остался Китай. При этом в годовом выражении его показатель снизился на четверть. Отрицательная динамика наблюдается на протяжении всего текущего года, отмечают эксперты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АО «УК Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Число погибших при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске достигло 13 человек. К ликвидации его последствий привлекли сотню специалистов и 40 единиц техники. Следователи выясняют причину возгорания. Есть версия, что огонь вспыхнул из-за неисправной бытовой техники. В городах-миллионниках падают цены на аренду квартир. По сравнению с прошлым годом, дисконт вырос с 9 до 11%. Самое массовое снижение арендных ставок зафиксировано в Екатеринбурге, Питере и Москве. С чем это связано? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Активами немецкой компании теперь будет управлять российская структура УК «Торкрус». Но по информации из открытых источников, получается, что временное управление будет осуществлять тот же человек, который руководил российскими активами «Метро» и до этого дня. Смысл пока поняли не все. Иван Медведев подробнее.
1: Уставный капитал УК «Торкрус» – 10 тысяч рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад, а ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай. Он же является руководителем российского «Метро Кэш энд Кэрри». Обе компании зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов считает, что передача активов в управлению структуре, основанной действующим топ-менеджером российской дочки «Метро», была проведена для перераспределения выручки.
5: Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разные управления весь процесс, не изменяя ничего.
6: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
5: Мы не видим подтверждения, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошла, национализация. Это как бы как механизм внешнего контроля пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то там слияния поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
6: А в чем тогда смысл-то?
5: Я думаю, что как раз основная история это связана с перераспределением выручки компании.
6: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
5: Конечно.
1: В России у «Метро» 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности, в 2025 году основное торговое юрлицо получило больше 260 миллиардов рублей выручки и почти 4,5 миллиарда рублей чистой прибыли. И по оценкам Александра Анфиногенова, половина этой суммы могла уходить за рубеж. Однако, по мнению члена правления РСПП Игоря Юргенса, у российских властей есть масса других способов регулировать такие денежные потоки.
7: У Центрального банка, как мегарегулятора, есть миллион способов, как не дать уйти деньгам за рубеж. Я знаю лично примеры, так как близок все-таки к страхованию, когда и в недружественной юрисдикции, когда это разумно и для нашей экономики, деньги уходят, в том числе вот в страховом бизнесе и так далее. Но эти критерии, когда это разумно, когда это неразумно, они с нами не обсуждаются. Я думаю, что даже с руководством РСПП этот вопрос не обсуждается до такой степени, чтобы решения принимались коллегиально. Поэтому эскалация есть эскалация. Если она на политическом фронте, она происходит и на экономическом фронте.
1: Игорь Юргенс при этом признал, что политический смысл передачи российских активов Метро в том виде, в котором она произошла, ему понятен, а экономический – нет. Немецкая Metro AG заявила, что формально остается владельцем российского бизнеса, но больше не контролирует его операционную деятельность. На сайте российского подразделения Metro сказано, что сеть работает штатно и обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками выполняются. Иван Медведев, Марина Рымаева, Business FM.
0: 13 человек погибли в результате пожара на заводе фейерверков Ярославской области. Возгорание произошло на территории цеха по производству пиротехники в поселке Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По предварительной информации, как пишет МЭШ, причиной стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен электрочайник. Работники собирались ужинать. Огонь перекинулся на петарды, начались взрывы, и директор предприятия рассказал, что на складе хранилась пиротехника из Китая. Сами сотрудники ничего не производили. Говорит главный редактор новостного портала переслав.ру Аркадий Сербин.
8: Взрывная волна была огромной силы. Ее почувствовали местные жители. В некоторых домах выбиты стекла. Работает большое количество спасателей, около 100. Большое количество техники работает на месте. Предварительная причина – это короткое замыкание, которое перекинулось на порох, и дальше, в общем, пошла цепная реакция. Проливаются все конструкции, чтобы дальше пожар не пошел, потому что пожар большой силы, интенсивности.
1: Что известно об этом складе? Если вот мы правильно понимаем по видеокартинке, он окружен частным сектором.
8: Да.
1: Кубринск – это вообще небольшой пункт.
8: Да, сельский, это населенный пункт, там небольшое число жителей. Ну вот есть вот такое предприятие, которое там находится на одной из улиц. Предприятие там давно уже функционирует, это филиал с Южного федерального округа предприятия. Знаю, что проходила информация по поводу того, что привлекалась нелегальная рабочая сила туда, поэтому, видимо, ходили слухи о том, что, возможно, там большее количество пострадавших. Но, опять же, это слухи.
1: Погибшие, по-видимому, сотрудники этого склада, это не жители домов вокруг?
8: Да, это сотрудники, которые находились на территории. Да. То есть информация о том, что кто-то вокруг из прохожих или местных жителей пострадал или погиб, такой информации нет.
1: А компании владельца, что известно?
8: Эта компания называется «Салют Юг». В целом, какой-то отдельной информации по этому предприятию нет. Производили петарды, там, фонтаны, батареи салютов. Вот. Сама компания из Ставропольского края.
0: Аркадий Сербин, главный редактор новостного портала переслав.ру. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в соцсетях заявил о том, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Он добавил, что виновные будут привлечены к ответственности. Пострадавшие от налетов БПЛА бизнес на год освободили от плановых проверок. При этом правительство исключило из этого списка компании-селлеры. Почему и как, в принципе, предпринимателям доказать свое право на мораторий от визитов контролирующих органов? Подробнее об этом в дальнейшем эфире Business FM. Ну а прямо сейчас венгерский ОТП-банк рассматривает варианты ухода из России. Это глава компании подтвердил агентству Bloomberg. Одна из причин ухода – ОТП хочет купить банк, работающий в странах Балтии. Однако Центробанк Литвы выразил протест из-за работы венгерского банка в России. Также давление оказывает смена власти в Венгрии. Будапешт в целом пересматривает свои отношения с Россией после ухода Виктора Орбана с поста премьера. Валерий Убадоев продолжит.
11: В Венгрии OTP-банк считается крупнейшим по масштабу активов, но в России занимаемая им рыночная доля составляет 0,4%. Тем не менее, как пишет Bloomberg, банк здесь зарабатывал и пока продолжает зарабатывать деньги. На сегодняшний день из России в общей сумме было выведено 880 миллионов долларов в виде дивидендов. В июле этого года венгерский OTP объявил о планах приобрести Luminor. Это третий по величине банк в странах Балтии. Но тогда Центробанк Литвы указал на факт, что венгерский банк продолжает вести свою деятельность в России. И это, по мнению литовского регулятора, вызывает вопросы. А глава эстонского Минфина даже заявил, что бизнес, работающий в России, ни в коем случае не приветствуется в Эстонии. Bloomberg со ссылкой на документы и электронные переписки сообщает, что OTP-банк работал в том числе с дочками российского «Газпрома». Там обсуждалась схема платежей и переводов через европейские отделения OTP. Также агентство утверждает, что венгерский банк работал с организациями, связанными с российской разведкой. Гендиректор OTP Group Питер Чани подтвердил Bloomberg, что компания действительно рассматривает потенциальный уход из России. Причины – стратегический интерес группы к странам Балтии и ограничения при выводе прибыли от российского бизнеса. Важно, что OTP банк предоставлял и пока предоставляет переводы из России за рубеж, продолжает главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
12: Значимым он не был, но тем не менее OTP – это дочка венгерского банка. Венгрия входит в Евросоюз. Соответственно, через ОТП-банк вполне Россия могла совершать сделки, которые официально были бы запрещены правилами Евросоюза. Естественно, будет плохо, потому что чем меньше банков могут проводить платежи за границу, тем сложнее будет эти платежи проводить. Тем проще странам, которые вводили санкции, отслеживать эти платежи и бить по рукам.
11: Также важным является фактор изменения политической обстановки. Сейчас в Венгрии новый премьер Петр Мади. Он занял этот пост в мае этого года. В связи с этим Будапешт пересматривает свои отношения с Москвой в целом. В начале сентября правительство Мадьяра выслало из Венгрии 10 российских дипломатов, а также вновь пообещало отказаться от газа из России к октябрю следующего года. Об особом статусе российско-венгерских отношений, которые были при Викторе Орбане, уже следует забыть, считает доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.
13: Власть сменилась, ее приоритеты сменились, соответственно, венгерские банк, который работал в России при Орбане, перестанет это делать, неважно, при Мадере или будет кто-то вместо него еще. Для того, чтобы не раздражать Евросоюз, которому в Венгрии остаются два очень сложных момента. Один момент – это положение венгров в Закарпатье, и второй момент – это несогласие с миграционной политикой ЕС. И ради того, чтобы добиться чего-то по этим двум моментам, нынешнее венгерское руководство приносит в жертву отношения с Россией. Поэтому наверняка будет свернут проект с достройкой АЭС в Пакше, уже сворачиваются газовые и нефтяные контракты, и в эту же степь уход венгерского банка из России.
11: Австрийский райф.

0: чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Все золото мира. Золотая лихорадка в Австралии продлилась 20 лет и стала самой богатой в истории на крупнейшие самородки. Первое месторождение драгоценного металла на зеленом континенте обнаружили в 1851 году в районе реки Андерсон в только что образованном штате Виктория. В период пика золотодобычи в казначейство в столице штата Мельбурне еженедельно поступало около 2 тонн желтого металла. Росло население региона, развивались транспорт и фермерство. Это привлекло на земле штата множество буш-рейнджеров, грабителей, которые скрывались от властей на неосвоенных территориях. А наплыв иностранцев резко обострил социальную напряженность. Появление тысяч поселенцев из Китая привело к мятежам, погромам и жертвам, к введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию в начале 20 века нетерпимой к иным расам так называемой политики Белой Австралии. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия по итогам года может увеличить экспорт рыбной продукции на 5-6% в годовом выражении до 6,5 миллиардов долларов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева. Дополнительный резерв для роста выручки он видит в создании экспортных кооперативов по образцу сахарной отрасли, условного Минтаевого или Крабового ОПЕК. Россия в январе-августе нарастила экспорт косметики в Грузию на треть. Об этом свидетельствуют данные грузинской статслужбы. Суммарно стоимость поставок декоративной и уходовой косметики составила 3 200 000 долларов. Первую 20 центров промышленной робототехники в России планируется сформировать до конца этого года. Об этом сообщил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Юрий Кузнецов. По его словам, 7 центров уже созданы. На прошлой неделе закончился отбор еще 13 центров. В следующем году предполагается провести отбор еще 10 центров. Он отметил, что участниками программы могут становиться университеты, производители и интеграторы промышленных роботов. Центры будут формировать сеть по всей стране. Стоимость золота упала ниже 4200 долларов за унцию впервые с 5 августа, пишет агентство Рейтер. По данным агентства, цена драгметалла снизилась на фоне подорожания нефти и ожидания повышения ставки ФРС. Нефть марки Brent прибавила в цене после того, как на прошлой неделе Трамп отказался от 7-дневного перемирия с Ираном, которое предполагало открытие Армузского пролива. Сейчас нефть этого сорта стоит около 108 долларов за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI превысили 95,5 долларов за баррель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В столице по-прежнему плюс 13. В ближайшие часы температура в городе резко опустится. К утру она остановится на отметке 7 градусов. Днем во вторник будет умеренное тепло. Плюс 16 и без дождей. +21/16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Впервые за 5 лет рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках развернулся в сторону арендатора. Квартиры дешевеют, а владельцы все чаще снижают цену, которую сами же указали в объявлении. Почему так происходит и что говорят по этому поводу эксперты? Наталья Воробьева подробнее.
3: Этой осенью на рынке аренды случилось то, чего не было с 2020 года. Ставки в крупных городах перестали расти. Более того, пошли вниз. В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год уменьшилась на 3%. Двухкомнатных на 6%. Арендатор впервые

0: За долгое время почувствовал себя хозяином положения. По данным Яндекс.Аренды, в этом году до сентября почти четверть собственников снижали цену, указанную в объявлении. В двух столицах и Екатеринбурге и того больше. Причина проста. Выросло предложение. В августе в миллионниках сдавалось на 16% больше квартир, чем за год до этого, а в сентябре уже на 27%, около 56 тысяч. На рынок вышло много инвест-квартир, купленных по льготной ипотеке, объясняет учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
1: Последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, арендаторы стали более избирательными. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом.
0: Вот и получается, собственник хочет, как в прошлом году, а рынок говорит нет. Начальник отдела продаж центра недвижимости Smart Ольга Саукинтенс описывает это так.
2: Собственник ориентируется на прошлый год, приходит и говорит, я в прошлом году сдавал квартиру за 60, сейчас же инфляция, я хочу сдать за 65, а ее за 65 не берут.
3: Если квартира в новостройке, там все новое, современное, то эти квартиры сдаются достаточно быстро. Если собственники решают в эту новую квартиру принести какую-то старую мебель, такие квартиры обычно стоят и не сдаются. Либо они сдаются существенно дешевле. Кроме того, сейчас тренд появился такой же, как и в 2022 году. Рынок повернулся таким образом, что хозяева готовы были платить агенту, лишь бы сдать квартиру. Сейчас ситуация тоже поворачивается в эту же сторону. Часть собственников готовы платить комиссию агенту, чтобы снизить расходы жильца, чтобы опять привлечь его к этой квартире. Причем всегда на рынке было так, что однокомнатные квартиры сдавались дороже, а быстрее. Ну вот сейчас однокомнатные квартиры сдаются тоже очень сложно.
0: В Санкт-Петербурге своя история. Уменьшилось количество арендаторов, сократилось число приезжавших в город на работу жителей ближнего зарубежья, плюс уменьшился турпоток и увеличилось количество сдаваемых квартир, говорит директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор» Юрий Загоровский.
4: За последние года 2-3 количество в принципе, сдаваемого жилья или псевдожилья увеличилось раза 3. Но катастрофичного снижения стоимости жилья не произошло. Аренды жилья за последние месяцы, может быть, процентов на 10 в среднем снизилась цена. К тому же арендодатели в битве за арендатора идут на различные поблажки для него. Уменьшают размер депозита, либо договариваются платить этот депозит в рассрочку в течение нескольких месяцев. Частично компенсируют затраты на коммунальные платежи. Кроме того, значительная часть арендодателей пытаются делать это самостоятельно, но в случаях, когда они прибегают к услугам профессиональных специалистов на рынке аренды жилья, всячески стараются сэкономить на услугах этих специалистов.
0: Так что пока ситуация развивается в пользу тех, кто снимает жилье. И, как считают эксперты, до конца года долгосрочная аренда в городах-миллионниках может подешеветь еще на 5-6%. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
5: В Ростове-на-Дону на концерте «Руки вверх» световые лазеры вывели из строя камеры смартфонов. Зрительница Анна рассказала, что пришла на шоу с тремя подругами, и к концу вечера камеры сломались сразу у всех. Пострадали несколько 17-х айфонов и один андроид. На ее видео с концерта в соцсетях видно, как прямо во время записи на экране появляются черные точки и помехи. Девушка утверждает, что аналогичные жалобы поступали и от других зрителей. При этом в билетах мелким шрифтом было указано, что снимать запрещено, но без пояснений, что это чревато поломанной матрицей. Само шоу зрительнице понравилось, но, как говорит Анна, хотелось бы, чтобы о таких последствиях предупреждали отдельно.
6: 10-й ряд, самый верхний, получается. Были вчетвером. Концерт был шикарный, нам все понравилось. К сожалению, я не знала о том, что лазеры как-то могут влиять на камеры телефонов. На третьем видео уже в моменте я снимала и видела, что появились какие-то точки. Ну, понятно, я сначала не сообразила спецэффекты, поэтому не придала этому значения. И уже, когда пришла домой, начала просматривать видео, и потом я просто открыла камеру и смотрю, что у меня не только на этом видео, а вообще, в принципе, уже на всех моих фото и видео камера повреждена в точке. На следующий день я увиделась с девчонками, с которыми мы были, и обнаружили, что у девочек у кого-то меньше, у кого-то чуть-чуть побольше. Вот эти точки от повреждений есть. Когда я просто снимаю на обычной камере, не сильно видно. Но когда я увеличиваю, конечно, эти точки видны.
7: Какой ваш план действий?
6: Планов у нас сильно никаких нет. Нам как-то очень понравился, мы очень довольны. Вот такой просто неприятный осадок. Комментарии разные, но мы, конечно же, никуда не будем подавать. Будем как-то сами решать этот момент. Просто видео носило такого характера, я, например, честно не знала. Потом я открыла билет, конечно, мелким шрифтом, да, там прописано. Я этого, конечно, не читала, не знала. И я просто выложила видео для того, чтобы другие люди, зная, что лазеры повреждают камеры, чтобы они могли быть предупреждены. В комментариях, конечно же, мне писали о том, что в билетах написано, что видео-фотосъемка запрещена. Но мы часто посещаем концерты и театры. И вот у них один стандартный всегда текст, что и в театре нельзя снимать. Ну, как бы я всегда считала, что это плагиат какой-то, поэтому снимать нельзя. И просто хотелось бы, может быть, как-то поярче, да, потому что много людей в комментариях написали, что мы тоже не знали, спасибо за это видео. И, может быть, организаторы перед концертом собрались, сказали, внимание, будет лазерное шоу, оно прекрасно, шикарно, ну что, могут повредить камеры.
5: Анна, слушательница Бизнес FM, нам удалось связаться с директором группы «Руки вверх» Робертом Погосяном, который сообщил, что помимо строчки в билетах, перед началом концерта на сцене транслировались огромные баннеры, они предупреждали, что во время шоу работают лазеры. Пожалуйста, снимайте аккуратно, не направляйте камеру телефона прямо на лазерные лучи, это поможет избежать повреждения камеры, дословно гласила рекомендация. По словам директора группы, такая надпись есть перед всеми концертами коллектива, где используется подобная техника. А с девушкой, которая выложила видео, группа обязательно свяжется и решит вопрос. Ну, даже если девушка не увидела этот баннер, достаточно ли предупреждения в билетах, чтобы группе в такой ситуации претензий не было? Отвечает юрист, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
8: Недостаточно, наверное, этой надписи. То есть она не носит предупреждение о том, что ваши, собственно говоря, гаджеты могут быть выведены из строя в результате этой фото- и видеосъемки. С точки зрения потребителя, эта надпись говорит о том, что будет транслироваться контент, который нельзя воспроизводить. То же самое, как в кинотеатре, да, вот это нарушение прав, за это есть ответственность. И человек, который видит эту надпись на билете, он, скорее всего, будет думать так, да, что есть некое уникальное шоу, которое снимать нельзя. Но он не будет думать о том, что в результате фото- и видеосъемки у него испортится телефон. В данном случае юристы могут попробовать доказать в суде, что вот это вот ограничение не предупреждало именно о негативных последствиях в виде поломки телефона. С другой стороны, если на билетах была такая надпись, а во время концерта висели баннеры, что, пожалуйста, не снимайте.
7: Да, баннеры большие висели. Трудно не заметить.
8: Да, да. Это как бы полностью, я считаю, освобождает от ответственности организаторов и музыкантов, потому что информация до потребителя должна быть доведена любым доступным способом. То, что висели баннеры, я думаю, это было как-то зафиксировано. Достаточно уведомить потребителя о негативных каких-то моментах путем размещения баннера в общедоступном месте, фойе стадиона, около гардероба и так далее, там подобное. И в данном случае я считаю, что это надлежащее уведомление о возможных негативных последствиях. И плюсом для музыканта и организатора идет то, что они прямо указали, что не просто нельзя снимать, да, а нельзя снимать, потому что будет использована техника, которая может повредить ваш телефон. Вас предупредили, да, вас довели. Если вы это сделали, то вы сами взяли на себя ответственность.
5: Константин Заутренников, юрист. В комментариях к видео Анну, смартфон, который пострадал от лазерных лучей, некоторые пользователи жалуются, что у них были похожие проблемы, и это не первый раз на шоу «Руки вверх». Один мужчина пишет, что сжег пару лет назад матрицу фотоаппарата, когда был аккредитован на концерт Сергея Жукова, а организаторы, по его словам, ни о чем не предупреждали. Некоторые беспокоятся, насколько эти лазеры безопасны для глаз зрителей, если уж смогли повредить технику. Московская неделя моды открылась в столице. Свои коллекции на ней представят более 350 российских и зарубежных дизайнеров. О Основные мероприятия пройдут в Манеже. Запланированы почти 100 показов, лекции экспертов и фестиваль короткометражек. Отечественную индустрию представят команды из 24 регионов. Краснодарского края, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Якутии. Но основную долю традиционно составят московские дизайнеры, в том числе резиденты проекта «Сделано в Москве». Чем может быть интересна московская неделя моды ее гостям, рассказал основатель бизнес-клуба «Альянс Байн Оупен», ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
9: Главное достоинство московской недели моды в том, что она не сильно политизирована. Это в любом случае эффект по распространению глобального видения БРИКС, и ее задача не экономическая. Она немножко превращается в такой светский ивент. Те бренды, которые обычно упоминают, Верия, Мастерпис, Виктория Адриянова, Гапанович, они хорошие, талантливые ребята, но все это очень маленькие бизнесы, и поэтому и сами показы тоже ограничены мощностью высказывания. Это хорошо, что проходит такое шоу, пытается качать какие-то экономические вопросы. В целом подборка нормальная, но поскольку экономически это бессмысленное действие, кроме прямых продаж, которые на маркете там есть, но как бы никаким ярким брендом мы там из Казахстана, Белоруссии, Турции, им нет смысла участвовать в московской неделе, поэтому это какие-то такие очень своеобразные дизайнеры.
5: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. В этом году организаторы событий учредили премию для дизайнеров, дебютантов недели моды. Победитель получит 1 000 000 рублей на развитие бренда. Маркет и шоурум в Манеже будут работать до 1 октября включительно. Вход по предварительной регистрации на сайте недели моды. С 28 по 30 сентября в Заряде проведут саммит моды БРИКС Плюс, к которому присоединятся эксперты индустрии более чем из 60 стран.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: Москва 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с лидерами политических партий. Президент отметил, что все попытки вмешаться во внутренние дела России полностью провалились. Он назвал закономерным тот факт, что все парламентские партии включили в число кандидатов ветеранов СВО. Глава государства призвал прошедшие в Госдуму партии к совместной командной работе, чтобы оправдать доверие избирателей. МВД подготовила новый перечень профессий и должностей для трудоустройства иностранцев вне квот. В список вошли 6 должностей, для которых вид деятельности работодателя значения не имеет. Это гендиректор предприятия, инженер-программист, начальник предприятия, программист, техник по наладке и испытаниям и управляющий предприятием. Второй раздел содержит 180 профессий для 11 видов деятельности, в том числе сельского хозяйства, промышленности, строительства, гостиничного бизнеса, общепита, здравоохранения, культуры и спорта. Доля отечественных чипов и компонентов микроэлектроники составляет около 26%. К 2030 году она может вырасти до 44-48%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в оптимистичном сценарии показатель превысит 1 000 000 000 рублей. Для этого строятся новые фабрики, сказал он, и параллельно создается собственное технологическое оборудование. Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о передаче Украине оставшихся у отдельных государств ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Военная поддержка Украины и усиление ее противовоздушной обороны были включены в повестку встречи министров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 21:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Евросоюз ввел санкции против детских лагерей 17 российских и одного северокорейского, которые обвинили в продвижении нарративов Москвы. Это далеко не первый случай, когда ЕС накладывает рестрикции на детские учреждения. А в чем смысл? Мнение эксперта через минуту. Мошенники начали рассылать фейковые налоговые уведомления в мессенджере Макс. В сообщениях говорится о задолженности, которую нужно погасить в течение 3 дней по прикрепленной ссылке, имитирующей сайт ФНС. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой аферистов? Мощность почти 900 лошадей и звук двигателя, напоминающий симбиоз барабанного боя и аккордов бас-гитары. Бентли представил свой первый электромобиль, чем впечатляет тяжелый электрический люкс. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Евросоюз ввел санкции против российских детских лагерей главы Татарстана Миниханова и членов Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета. Санкции против Рустама Миниханова Брюссель ввел за незаконную с точки зрения ЕС депортацию украинских детей в детские лагеря на территории Татарстана. Всего под санкции попали 17 лагерей. Это в том числе ВДЦ «Океан» во Владивостоке, «Арт-Квест» в Крыму, «Ромашка» в Ростовской области и другие. Также в список попал детский лагерь в Северной Корее «Сондамон», который, по мнению Евросоюза, работает, цитата, в координации с Российской Федерацией с целью продвижения пророссийских нарративов. В отдельном коммюнике Евросоюз также сообщил о введении санкций против 10 россиян за недопуск партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. Это в том числе 3 судьи Верховного суда и сотрудник Генпрокуратуры, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
12: Последние санкционные решения, они на самом деле свидетельствуют прежде всего о том, что Европейский Союз, Европейская комиссия действительно идут по пути изменения самого подхода к санкциям. То есть вместо больших тяжеловесных пакетов будут готовиться точечные изменения, которые вводятся гораздо оперативнее, то есть они рассматриваются как уже дополнение к существующим санкционным пакетам. Последние санкционные пакеты шли очень тяжело, поэтому, чтобы показывать определенную динамику санкционную, что Европейская комиссия не спит, нужно демонстрировать такой вот санкционный драйв. То есть постоянно напоминать России, что санкции, вот они. Но ведь и вопрос в том, насколько такие санкции будут восприниматься действительно как угроза. Ключевая же задача санкций, как они позиционируются, это нанесение ущерба российской экономике и убеждение России поменять свой внешнеполитический курс. Санкции против детских лагерей, они что дают вот с этой точки зрения? Да, или включение ряда судей в санкционные листы за недопуск яблока на выборы. Поэтому вот тут, на самом деле, Европейский Союз он сталкивается с проблемой, что да, нужно постоянно демонстрировать, что санкции не ушли, что они в этом направлении работают, но придумывать действительно эффективные санкционные решения становится все сложнее и сложнее, и поэтому вот на самом деле получается, что санкционная гора начинает рождать мышей, потому что никакого серьезного эффекта это не имеет. Но при этом мы знаем, что есть и большие санкции, вот сейчас американские санкционные решения переваривают, и размышляем, к чему это все приведет. То есть говорить о том, что санкции все как бы уже никакой роли не играют, нельзя. Но вот такого рода решения, они скорее дискредитируют европейскую санкционную машину, если европейцы хотели показать нам, что они по-прежнему готовы наносить какие-то серьезные удары.
5: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В мае этого года под европейские санкции также попали детские лагеря «Орленок», «Алые паруса» и «Смена». Их Евросоюз обвинял в, цитата, «идеологической обработке несовершеннолетних». «Артек» в Крыму попал под санкции еще в 2024 году. Мошенники начали рассылать фейковые налоговые уведомления в мессенджере «Макс». Один из сотрудников редакции «Бизнес FM» получил такое сообщение. Отправитель подписан просто «Налоговый орган». В сообщении говорится о якобы наличии налоговой задолженности. Если ее не устранить в течение 3 дней, то произойдет, цитата, «автопередача в органы взыскания». К сообщению прикреплена ссылка, которая, однако, не ведет на официальный сайт ФНС России, а на ресурс, который лишь имитирует внешний вид сайта службы. И, как утверждается на этом ресурсе, чтобы проверить наличие задолженности, нужно ввести свой номер телефона. Сейчас настоящая ФНС действительно начала рассылку налоговых уведомлений, но служба не делает это в мессенджерах, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
13: Мошенники присутствуют будут везде. Это касается и Макса, других мессенджеров, любых других соцсетей, просто мобильных телефонов. Поэтому злоумышленники всякими способами, естественно, используя повестку, пробуют как-то вот затащить свои сети граждан. Стоит заметить, что их цель может быть совершенно разнообразная.
14: Все стоит проверять только в личном кабинете.
13: Личный кабинет, это либо в госуслугах у вас будет уведомление, либо можно на сайте ФНС посмотреть, либо же могут быть уведомления от налоговой, но они будут помечены как это то, что летит отправитель, то есть это вот как вот от госуслуг могут приходить какие-то вещи Макс, могут также приходить уведомления от ФНС в дальнейшем. Но на данном этапе мне такого неизвестно. Все, кто у меня получали уведомления, все получали их через личный кабинет госуслуг.
5: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Сама ФНС в июле также предупреждала, что в мессенджере Макс активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников налоговой. Бентли представил свой первый электромобиль. У него предельная мощность 888 лошадиных сил и звук двигателя, имитирующий барабаны и бас-гитару. А заодно вполне бюджетная стоимость для Великобритании в 165 тысяч фунтов стерлингов. Это около 19 миллионов рублей. Впрочем, в России ценник будет в несколько раз выше из-за параллельного импорта, растаможки, НДС и утильсбора. О тяжелом электрическом люксе Евгений Перельчук.
15: Первый премиальный электрокар в линейке концерна Bentley способен разгоняться до 60 миль в час примерно за 2,9 секунды и заряжаться до 80% за 16 минут. Запас хода достигает 600 километров на одной батареи. Серийное производство стартует в начале следующего года. Ориентировочная цена в Великобритании 165 тысяч фунтов стерлингов или 19 миллионов рублей. Ценник указан минимальный. Как мы понимаем, он может вырасти многократно. Главная фишка – имитация звука классического ДВС V8 от Bentley. Причем не просто электронная имитация, а специально записанное звуковое сопровождение с использованием барабанов, альта и бас-гитары. Мы пытались расслышать эти инструменты. Прислушайтесь и вы. Надо сказать, что Bentley не стала чересчур заигрывать с аудиторией и, не в пример некоторым конкурентам, постаралась сохранить свои основные черты, за которые премиальный клиент и ценит эту марку. Даже тот самый звук мотора – это не ностальгия по старым временам, а скорее соблюдение законов, пусть и с премиальным оттенком, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
16: По закону вам такая музыка должна быть. Это безопасность пешеходов, да? То есть машина что-то должна изображать, похоже на автомобиль, просто чтобы люди не попадали под колеса. Кому-то будет приятно слышать такой звук, но понятно, что все это синтетическое, это можно менять вместе с прошивкой, заливать по воздуху, не понравился этот звук, залили себе совершенно другой, ну, ставите как пластинку и все. Ну, по крайней мере, век электромобиля очередной у нас начался с приходом как раз всех этих вещей, и музыку можно настраивать, какую вы хотите. Давайте вспомним, что это британский бренд, бренд с корнями, с гоночной историей, с мощными моторами когда-то, потому что есть яркий пример другого британского бренда Jaguar Land Rover, Jaguar, который начал заигрывать совершенно другой публикой и пока что словил только хейт на всем этом, на розовом цвете, на дизайне. А здесь классическая публика с деньгами, которая собирается покупать эти автомобили, в том числе в Китае. Этот Heritage, который в том числе продается вместе с автомобилем. Это многолетняя история. Если ее не будет, то цена будет ниже. Вот поэтому они всячески вкладывают в оформление, в звуковое, в дизайн.
15: Интересен ценник электрокара от Bentley. 19 миллионов рублей – это стартовая цена, и только на родине в Британии. У нас ее можно сразу умножать на 3 или 4. Плюс все сопутствующие платежи. Здесь вспоминается недавняя история с Тимати и его покупкой Bugatti V16 Mistral почти за 500 000 000 рублей. Такая цена из-за 1600 лошадиных сил и ограниченной серии в 99 экземпляров. В России, к слову, сейчас две таких Bugatti. Второй суперкар отправился неназванному покупателю из Екатеринбурга. Телеграм-каналы писали, что Тимати заплатил 244 миллиона рублей одного только утильсбора. Но это не совсем так. После определенной отметки применяется максимальный коэффициент утильсбора, и сама сумма не может быть выше 6 миллионов рублей. Львиная доля от этих уплаченных в бюджет миллионов – это растаможка, потом уже НДС и утильсбор. С Bentley будет так же, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: Bentley Torqal – интересная машина, и в целом думаю, что в России интерес к ней, конечно, будет, тем более, что последние годы наш рынок устанавливал рекорд за рекордом по продажам люксовых автомобилей. Что касается стоимости, да, очевидно, мы будем ожидать примерно цену X3. По нашим прикидкам, это будет 50-60 миллионов рублей. Мощность 888 лошадиных сил воображения ничем не будоражит. Это цифры для электромобилей, на самом деле для премиальных весьма посредственные, прямо скажем. Те же Xiaomi имеют мощности больше 1000 лошадиных сил. Для электромобилей и для гибридов утильсбор считается по мощности, которую автомобиль может выдавать в течение 30 минут. Производители гибридов многие эту штуку научились обходить, делая параллельно-последовательный гибрид, который в моменте может выдавать меньшую мощность. Таким образом, там, собственно, и утильсбор, и транспортный налог занижаются. Но если мощность будет указана просто так, которая по паспорту, что называется, ну, больше 800 лошадиных сил. Вот и сбор будет такой же, как на Бугатти Мистраль. Это в районе 5 700 000 рублей.
15: Те, кто уже посмотрел новинку, обращают внимание на то, что Бентли отказалась от установки отдельного дисплея перед пассажиром впереди. Вместо этого переднюю панель электрокара отделали натуральным деревом, алюминием и карбоновым волокном, сохранив физические металлические кнопки и изогнутые OLED-дисплеи для водителя. В Bentley объяснили это тем, что они не такие, как все, и что технологии не должны доминировать над классической роскошью и впечатлениями от вождения. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Business FM.
5: Швейцарцы отказались ужесточать нейтралитет. На референдуме 27 сентября против инициативы проголосовали более 70% избирателей. Ее сторонники предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами, введение санкций против воюющих государств, за исключением мер ООН и некоторых других случаев. Поводом для проведения референдума стало в том числе присоединение Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Инициаторы сочли это нарушением традиционного нейтралитета страны, однако большинство швейцарцев не поддержали предложенные ограничения. О чем говорят итоги референдума и что они означают для швейцарского нейтралитета, объясняет президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
18: До и после Второй мировой войны нейтралитет предполагал, что страна не присоединяется ни к одной из воюющих сторон, что она действует самостоятельно в соответствии со своими интересами. Но сейчас все больше граждан Швейцарии связывают будущее своей страны с европейскими и евроатлантическими структурами. Это свобода на маневра, они, показывая свою приверженность европейским ценностям, они в то же время показывают, что институционально они не хотят быть частью, прежде всего, европейских и евроатлантических институтов. Но в большинстве случаев, как мы знаем, они ведут себя солидарно с Объединенной Европой.
5: Какие-то преимущества экономические, политические после этого решения потеряет ли Швейцария?
18: Все останется как прежде, потому что это эмоциональное, скажем, отношение швейцарцев к этому понятию нейтралитету. Оно не обязывает правительство совершать какие-то действия, которые изменили бы политику или позицию Швейцарии.
5: Татьяна Пархалина, Ассоциация Евроатлантического сотрудничества. Швейцария остается вне НАТО, но уже 30 лет участвует в программе Альянса партнерства ради мира. При этом Берн присоединился к большей части антироссийских санкций Евросоюза. Россия ранее заявляла, что больше не рассматривает Швейцарию как нейтральную площадку для переговоров по Украине.
10: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Первое в деле. Считается, что первый ломбард в его современном понимании был открыт в Брюсселе в 1618 году выходцами из итальянской провинции Ломбардия и назывался соответствующе «Дом Ломбарди». Вскоре, обретя популярность, судозалоговые конторы открылись по всей Европе, а слово «ломбард» стало нарицательным. Первые в деле. На Бизнес FM.
19: Кстати, от Москвы до Калининграда в 101,8 раза дальше, чем от Кан до Антиба. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
20: Царь фригийцев Мидас, по легенде, обладал способностью обращать в золото все, к чему прикасался. Этой сверхсилой наделил Мидаса бог виноделия Дионис, рассчитавшись таким образом с царем за услугу. Но у этого дара оказалась обратная сторона, ведь даже еда и напитки в руках Мидаса превращались в драгоценный металл. И осуществленная мечта превратилась в кару. По одной из мифологических версий, Дионис услышал мольбы царя и снял проклятие, при этом предложив Мидасу омыть в водах реки Пактол все, чему царь захочет вернуть изначальный незолотой вид. С тех пор река, ныне несущая свои воды по территории Турции, славится золотоносным песком. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
0: РЖД с 28 сентября запустили проход по NFC к пригородным поездам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это работает так. Нужно открыть билет в приложении РЖД пассажирам, нажать проход по NFC и приложить смартфон к валидатору турникета. Но есть условия: подойдет только Android с модулем NFC и версия приложения не ниже 58-й. М-Видео с 1 октября повысит комиссии для селлеров маркетплейса на схемах ФБО и ФБС. Комиссии вырастут в частности на смартфоны с 7 до 12%, ноутбуки, компьютеры, планшеты с 10 до 19,5%, на товары для красоты с 19,5% до 29,5% и на детские игрушки с 20,5% до 30,5%. Одежда, книги и продукты питания останутся без изменений. В компании уверяют, что дополнительные деньги пойдут на логистику, склады и качество обслуживания.
21: Ценные бумаги.
0: Акции «Магнита» упали более чем на 9%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Вечером на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что дочерняя структура «Магнита» АО «Тандер» продлила договор репо до 2 апреля 2027 года. Изначально он должен был истечь 2 октября. В таком случае находящиеся в репо 3,8 миллиона акций вернулись бы к АО «Тандер».
21: Отставки и назначения.
0: В ПИМС новый директор по маркетингу Надежда Башкова. Ранее она работала в Viva La Vica, Шу и 12 Stories. Летом прошлого года ПИМС попал в скандал из-за роликов с грубым обыском. Пользователи сочли это пропагандой насилия. После этого из компании ушли директор по маркетингу, пиар-руководитель и менеджер по инфлюенс-маркетингу. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций начал неделю со снижения. Индекс Мосбиржи упал на 0,7% до отметки 2257 пунктов. Индекс РТС потерял 0,8% и составляет 842 пункта. Геополитического позитива не появилось. Напряженность вокруг Украины и Ирана сохраняется. Давление также оказали подешевевшие металлы и укрепление доллара. Рост нефти, которая поднималась выше отметки $107,5 за баррель, немного сдержал падение, но поддержать экспортеров не смог. Курс доллара от ЦБ с 29 сентября вырос на 6,5 копеек до 84 рублей 41 копейки. Итоги торгов подводит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
22: Российский фондовый рынок сегодня умеренно снизился. На рынок негативно влияет отсутствие какой-то геополитической динамики. Нет новостей по переговорам России, США и Украины по регулированию конфликта. Кроме того, скорее всего, на инвесторов депрессивно повлияли налоговые новости, а именно увеличение фискальной нагрузки на компании горно-металлургического сектора. Ну и также обращает внимание достаточно сильное падение котировок ОФЗ. Российский рынок акций и рынок ОФЗ связаны, поэтому падение ОФЗ на фоне возобновления покупок Минфином, аукционов Минфина, а также ожидание жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, все эти факторы влияют и на ОФЗ, и на фондовый рынок. Нефть немного выросла на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план мирного урегулирования, и Брент подросла. Но дорогая нефть не помогла рублю. Рубль умеренно снизился примерно на 0,5%. Это связано со скорым завершением налогового периода, а также с ожиданиями участников рынка, что в октябре Минфин серьезно увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила.
5: Сергей Суверов, инвестстратег Кари Капитал. Спрос и предложение валюты сбалансированы, поэтому дальнейшего резкого ослабления рубля пока не видно, считает гендиректор инвесткомпании Investland Игорь Вагизов.
1: Спрос и предложение в балансе, поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30, 12.70 по юаню и 83.86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
5: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке?
1: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение цен на государственные облигации. Доходность длинных ФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ФЗ является ставкой дисконтирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российского ФЗ, тем ниже справедливая стоимость тех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы видим продажи и от таких клиентов тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены, и видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам. То есть здесь тоже доходность американских облигаций, которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
5: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти?
1: По рынку нефти все-таки есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, Сенат не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта, поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки $100 за баррель.
5: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании Investland. По прогнозам экспертов, во вторник без геополитического позитива индекс Мосбиржи может двигаться к отметке 2230 пунктов. Ожидаемый диапазон 2220-2320 пунктов. Искусственный интеллект начнет искать должников прямо на дорогах. Система, получившая название «Гарпун», встроена в камеры и может сверять автомобильные номера с базами судебных приставов и ГИБДД. Таким образом, система может выявлять неплательщиков алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Программно-аппаратный комплекс разработала компания «Нетвижн», пишет ТАСС. В ней отметили, что ИИ сам вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал сотрудникам, которые могут провести задержание и взыскать долг. Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а со следующего года ее планируют запустить по всей стране. Возникают вопросы о сохранности персональных данных и дальнейших действий сотрудников, обнаруживших должника на дороге, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев.
2: Мне кажется, что государственные органы к персональным данным относятся весьма халатно и достаточно просто. То есть, если дело касается частного оператора персональных данных, ему, конечно, требования достаточно высокие, и он там практически ничего с ними делать не может без целого набора регламентов, утвержденного и так далее. Там очень высокий штраф. То, что касается там, государственных органов, то все очень плохо с этим работает. Я думаю, что самый банальный случай там после посещения НФЦ с какой-то проблемой, или вот я знаю, что многие после посещения военкоматов и обращения там, с какими-то заявлениями или там за получением справки, на следующий день начинают получать кучу звонков о заключении контрактов для участия в СВО. То есть никакой нормальной обработки персональных данных, защищенной, в этом смысле нет. Поэтому я отношусь, конечно, очень негативно к этой новости. Помимо того, что сотрудники ГИБДД будут об этом знать. Об этом будут знать, в общем, все, потому что информация, к сожалению, в нашей стране продается налево и направо за какие-то копейки буквально. Ну и отдельный вопрос – это работа с этими базами данных, обновление их и так далее, потому что содержание там, информации в базе о том, что у меня есть какой-то долг по алиментам, не означает, что он присутствует в моменте, не означает, что он не погашен, не означает, что он законен или не оспорен и так далее, Поэтому работа с этой информацией, как бы она должна быть точечной, и здесь с ней работают приставы персонально, они вызывают должника, принимают к нему меры и так далее. То есть выявление там на дороге должника по алиментам, я не очень понимаю, какой в этом смысл. Ну, вот остановил должника по алиментам сотрудник полиции, дальше что, бросил свое место на дороге, которое предназначено для того, чтобы следить за соблюдением правил дорожного движения, он повезет его в полицейский участок или к приставам, что он делать-то будет.
5: Михаил Кюрджев, партнер адвокатского бюро А2. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Она может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях, дожде и снеге.
3: $5 миллионов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Между делом с Кирой Альтман.
4: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
6: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герой. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
4: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, «Бизнес FM».
3: Между делом на «Бизнес FM». Наизусть. Ярослав Гашек.
23: Без жульничества никак нельзя. Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее бы передрались между собой.
3: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к данным об экспорте нефти и работе российских НПЗ. В указе президента также говорится об ограничении доступа к информации о стоимости продукции и услуг топливно-энергетического комплекса, предназначенных для экспорта, ее продавцах и покупателях, а также перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Документ в том числе ограничивает доступ к данным о взаиморасчетах по контрактам за поставку такой продукции, транспортных средствах, используемых для ее экспорта, и маршрутах перевозок. Минобороны сообщило, что российские военные поразили в море 2 морских судна, которые шли в порт Одессы с военными грузами. Кроме того, нанесен удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Этот провайдер предоставляет ВСУ услуги высокоскоростного интернета. Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива грозит Европе резким ростом цен вплоть до беспрецедентных уровней, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов рынка. В последние месяцы на американские поставки приходилось около половины европейского импорта дизеля. Трамп ранее допустил введение ограничений на экспорт этого топлива. Корабль «Старшип» успешно приводнился после сокращенного орбитального полета. У него вышел из строя один из 6 двигателей. «Старшип» должен был сделать 6 витков за 10 часов, но в итоге пробыл в полете 3 часа. Он сел в Тихом океане к западу от Чили. В Корее создали робота для сварки. Диден Спайдер умеет передвигаться по сложным поверхностям, в том числе по металлическим стенам, благодаря магнитам на ногах, и пролезать в узкие пространства. Машина уже проходит испытания на реальном производстве на судостроительных предприятиях в Корее и справляется с задачами самостоятельно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АО «УК Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Чем объясняется этот выбор? Пострадавшие от налетов БПЛА бизнес на год освободили от плановых проверок. Как предпринимателям доказать свое право на мораторий от визитов контролирующих органов? Почему далеко не все считают, что отсутствие проверок упростит им жизнь? И какие меры поддержки бизнесмены считают первоочередными? Рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках впервые за долгое время развернулся в сторону арендаторов. Владельцы недвижимости все чаще идут на уступки потенциальным квартиросъемщикам и снижают цены. Что ими движет и как оценивают происходящее эксперты? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Активами немецкой компании теперь будет управлять российская структура УК «Торкрус». Но по информации из открытых источников, получается, что временное управление будет осуществлять тот же человек, который руководил российскими активами «Метро» и до этого дня. То есть фактически управление передали действующему менеджменту. Смысл пока поняли не все. Иван Медведев подробнее.
7: Уставный капитал УК «Торкрус» – 10 тысяч рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад, а ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай. Он же является руководителем российского «Метро Кэш энд Кэрри». Обе компании зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов считает, что передача активов в управлению структуре, основанной действующим топ-менеджером российской дочки «Метро», была проведена для перераспределения выручки.
8: Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разные управления весь процесс, не изменяя ничего.
9: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
8: Мы не видим подтверждения, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошла, национализация. Это как бы как механизм внешнего контроля, пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то слияния поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
9: А в чем тогда смысл-то?
8: Я думаю, что как раз основная история это связана с перераспределением выручки компании.
9: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
8: Конечно.
7: В России у «Метро» 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности, в 2025 году основное торговое юрлицо получило больше 260 миллиардов рублей выручки и почти 4,5 миллиарда рублей чистой прибыли. И по оценкам Александра Анфиногенова, половина этой суммы могла уходить за рубеж. Однако, по мнению члена правления РСПП Игоря Юргенса, у российских властей есть масса других способов регулировать такие денежные потоки.
11: У Центрального банка, как мегарегулятора, есть миллион способов, как не дать уйти деньгам за рубеж. Я знаю лично примеры, так как близок все-таки к страхованию, когда и в недружественной юрисдикции, когда это разумно и для нашей экономики, деньги уходят, в том числе вот в страховом бизнесе и так далее. Но эти критерии, когда это разумно, когда это неразумно, они с нами не обсуждаются. Я думаю, что даже с руководством РСПП этот вопрос не обсуждается до такой степени, чтобы решения принимались коллегиально. Поэтому эскалация есть эскалация. Если она на политическом фронте, она происходит и на экономическом фронте.
7: Игорь Юргенс при этом признал, что политический смысл передачи российских активов «Метро» в том виде, в котором она произошла, ему понятен, а экономический – нет. Немецкая «Метро AG» заявила, что формально остается владельцем российского бизнеса, но больше не контролирует его операционную деятельность. На сайте российского подразделения «Метро» сказано, что сеть работает штатно и обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками выполняются. Иван Медведев, Марина Рымаева, «Бизнес ФМ».
5: 13 человек погибли в результате пожара на заводе фейерверков Ярославской области. Возгорание произошло на территории цеха по производству пиротехники в поселке Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. По предварительной информации, как пишет МЭШ, причиной стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен электрочайник. Работники собирались ужинать. Огонь перекинулся на петарды, начались взрывы. Директор предприятия рассказал, что на складе хранилась пиротехника из Китая. Сами сотрудники ничего не производили, говорит главный редактор новостного портала Переслав.ру Аркадий Серпин.
12: Взрывная волна была огромной силы, ее почувствовали местные жители, в некоторых домах выбиты стекла, работает большое количество спасателей, около 100. Большое количество техники работает на месте. Предварительная причина – это короткое замыкание, которое перекинулось на порох, и дальше, в общем, пошла цепная реакция. Проливаются все конструкции, чтобы дальше пожар не пошел, потому что пожар большой силы, интенсивности.
13: Что известно об этом складе? Если вот мы правильно понимаем по видеокартинке, он окружен частным сектором.
12: Да.
13: Кубринск – это вообще небольшой пункт.
12: Да, сельский такой населенный пункт, там небольшое число жителей. Ну вот есть вот такое предприятие, которое там находится на одной из улиц. Предприятие там давно уже функционирует, это филиал с Южного федерального округа предприятия. Знаю, что проходила информация по поводу того, что привлекалась нелегальная рабочая сила туда, поэтому, видимо, ходили слухи о том, что, возможно, там большее количество пострадавших. Но, опять же, это слухи.
13: Погибшие, по-видимому, сотрудники этого склада, это не жители домов вокруг?
12: Да, это сотрудники, которые находились на территории. Да. То есть информация о том, что кто-то вокруг из прохожих или местных жителей пострадал или погиб, такой информации нет.
13: А компании владельца, что известно?
12: Эта компания называется «Салют Юг». В целом, какой-то отдельной информации по этому предприятию нет. Производили петарды, там, фонтаны, батареи салютов. Вот. Сама компания из Ставропольского края.
5: Аркадий Сербин, главный редактор новостного портала Переслав.ру. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в соцсетях заявил о том, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Он также добавил, что виновные будут привлечены к ответственности. Налоговая усиливает проверки безработных собственников жилья в Москве. Об этом сообщают «Известия». Речь идет о тех собственниках жилых и коммерческих помещений, а также транспорта, которые не имеют официально задекларированного дохода или этот доход не соответствует объему принадлежащего имущества. По подсчетам ФНС, это примерно 154 тысячи москвичей. Валерий Убадоев продолжит.
14: Уклонение от налогов при, например, сдаче квартиры в аренду – это распространенная схема, которая имеет место быть не только в больших городах. Но возникает вопрос, а как ФНС вообще все это отслеживает? С безналичными переводами, в принципе, все понятно. Если на банковскую карту какого-либо физлица раз в месяц приходит условные 70 тысяч рублей, плюс у него в собственности помимо еще какого-то жилья имеется однушка в пределах МКАД, но задекларированного дохода нет, то предположить, что человек уклоняется от налогов, предельно просто. Кроме того, для этого у ФНС есть специальная система, говорят эксперты. Поэтому нередко недобросовестные рантье требуют оплату наличными, что отследить сложнее. В таких случаях налоговая может направить запрос, например, в риэлторские агентства, где могут подтвердить, что помогли собственнику найти арендатора. Также возможно физические проверки, то есть сотрудники налоговой могут опрашивать соседей, но такое происходит крайне редко. Условно, если у ФНС появились подозрения, что в аренду сдается очень дорогой объект. Продолжает налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
16: В общем-то, должна в любом случае проводиться точечно, да, с каждым конкретным физическим лицом. То есть это опрос свидетелей, по их мнению, сдается квартира, не сдается. Ну и, скорее всего, такие свидетели даже по лестничной клетке, предположим, да, они вряд ли посвящены финансовые размеры этих сделок. Мне сложно предположить, что это перестанет, наверное, когда у нас наличность отменят. Потому что опыт других стран показывает, что вывод из тени вот такого рода рынок достаточно тяжелый, потому что невозможно представить каждому арендодателю налогового инспектора, который будет за ним ходить и каждый месяц верифицировать, какую арендную плату он получил.
14: Также ФНС может потенциально обратиться к агрегаторам и сопоставить объявление об аренде недвижимости с зарегистрированными на собственника. И если налоговая обнаруживает какие-то несостыковки, допустим, гражданин зарабатывает официально 50 тысяч рублей, а имущество у него на 30 миллионов, или если у нее появляются какие-то подозрения, то физлицо присылают уведомление в личном кабинете или письмо с просьбой прояснить ситуацию. В случае, если ответа нет или есть какие-то дополнительные вопросы, то человека могут вызвать и на допрос. Допустим, арендодатель действительно уклонялся от налогов, но на встрече он заявил налоговой, что решил обелиться. Простят ли ему старые грехи? Хотя бы появляется возможность избежать пени и, возможно, более крупного штрафа. Но нужно будет выплатить полную сумму налогов, говорит директор московского офиса компании Tex Global Consulting Эдуард Савуляк.
10: На самом деле здесь себе точно надо понимать, что только лишь на основании каких-то разговоров вам, как правило, не могут налоги заначислить. Поэтому если бы могли, уже вас бы не приглашали, а вы бы у себя на госуслугах увидели, что вы должны и налогов там условно миллион, штрафов еще там 300 тысяч, и пеня капает каждый день. Вот так бы это происходило. Если вас приглашают, то, видимо, еще, да, на руках всей фактуры нет. Поэтому, с одной стороны, когда налоговики приглашают, здесь, да, надо понимать, что с большой долей вероятности они знают, о чем говорят, да, и действительно вам стоит оценить все риски и самому налоги заплатить. По крайней мере, не будет пени, а глядишь, не будет штрафов.
14: ФНС заявляет, что усиление проверок – это продолжение работы по выводу теневых доходов на свет. Например, по итогам прошлого года 64 тысячи москвичей, которые считались безработными, легализовали свой доход после вопросов от налоговой. ФНС тогда отчиталась, что общая сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 миллиардов рублей. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Акции «Бизнес-ФМ» получил такое сообщение. Отправитель подписан просто «Налоговый орган». В лжеуведомлении говорится о якобы существующей налоговой задолженности, которую надо погасить в течение 3 дней, иначе произойдет, цитата, «автопередача в органы взыскания». К сообщению прикреплена ссылка на сайт, имитирующий ресурс ФНС России. На нем пользователю для проверки задолженности предлагается ввести свой номер телефона. Сейчас настоящая ФНС действительно начала рассылку налоговых уведомлений, но служба не делает это в мессенджерах, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Мошенники присутствуют, будут везде. Это касается и Макса, других мессенджеров, любых других соцсетей, просто мобильных телефонов. Поэтому

0: предупреждала, что в мессенджере Макс активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников налоговой. Службе порекомендовали не вступать в переписку с такими аккаунтами, не переходить по ссылкам, которые они присылают, и не передавать им какие-либо сведения.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ТАСС узнало о планах российских властей продлить еще на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Соответствующий документ сейчас проходит согласование, сообщил агентство «Источник возраста». Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действует до конца сентября. При этом до 31 января 2027 года действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизтоплива для непроизводителей. Транснефть отметила снижение прокачки нефти и нефтепродуктов в первом полугодии. Как передает ТАСС, причинами снижения названы сокращение переработки на российских НПЗ и уменьшение поставок по трубопроводу «Дружба». Доля отечественных чипов и компонентов в микроэлектронике составляет около 26%. К 2030 году оно может вырасти до 44-48%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в оптимистичном сценарии показатель превысит 1 триллион рублей. Для этого строятся новые фабрики и параллельно создается собственное технологическое оборудование, сказал министр. Минфин сообщил, что перечислил в национальный расчетный депозитарий 8,6 миллиардов рублей, эквивалент 102 миллионов долларов. Деньги предназначены для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску. Депозитарий, выступающий платежным агентом, средства получил. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям Российской Федерации в рублях. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к картам и кошелькам в течение 1 дня после проверки жалобы клиентов. В документе уточняется, что снятие блокировки будет возможно после принятия положительного решения по заявлению клиента. Речь идет о ситуациях, когда банк приостановил использование платежного средства из-за нарушения клиентом порядка его применения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Правительство на год освобождает от плановых проверок предприятия, пострадавшие от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, поврежденные с начала 2026 года, и будет действовать до октября следующего года. При этом есть исключения. Проверку могут провести, если есть угроза жизни и здоровью людей. В правительстве рассчитывают, что новая мера позволит бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Однако часть предпринимателей сомневается, что отмена проверок существенно упростит им жизнь. Гораздо больше вопросов возникает при оформлении ущерба и получении компенсаций, которых не всегда хватает на восстановление предприятия. На какую помощь может рассчитывать пострадавший бизнес, как добиться возмещения ущерба и насколько полезным окажется новый мораторий. Подробнее Олеся Савоськина.
4: По новому постановлению предприниматель может самостоятельно сообщить надзорному ведомству о повреждении объекта и попросить освободить его от проверок. Сведения могут поступить и от следственных органов, и от местных властей. Минимального размера ущерба документ не устанавливает. Однако не всегда удается получить даже документы о повреждениях. Несколько недель назад, после атаки беспилотника, в офисе курского предпринимателя Аганеса

0: Раяна выбила окна. Он вызвал МЧС и сообщил о случившемся местной администрации.
1: Мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна. Но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. Если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то кроме как приехали, посмотрели, ничего. Ни справки никакой, ни документа о том, что повреждение было. Прилет был. Бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Мера абсолютно непонятная.
0: Владелец белгородской типографии «Константа» Константин Лохнов также считает, что бизнесу гораздо нужнее своевременные компенсации и снижение налоговой нагрузки. Его типография пострадала во время обстрела еще в 22-м году. Самому предпринимателю удалось добиться выплаты, правда, она покрыла лишь часть ущерба, а деньги пришлось ждать больше года.
2: Спустя год и месяц нам выплатили компенсацию 60% от оценки. Домой не так давно повредило, но сказали, денег нет, в этом году не будет.
3: Но справки надзорные ведомства выдают.
2: В связи, да. Вначале это было все очень долго. Уголовное дело возбуждали 8 месяцев. Сейчас, когда я как физлицо пришел, за полчаса они все сразу выдали.
3: А кто делает оценку?
2: Нанимаешь сам оценщик, ему сам платишь.
3: 60% это от стоимости ущерба?
2: От оценки. Оценка с учетом износа, если стояло оборудование, оценщик оценил его за минусом 30%, а выдали еще за минусом 40%.
0: Ущерб типографии оценили 8 миллионов рублей, выплатили около 5. Единой гарантированной компенсации полной стоимости ущерба для всех российских предприятий нет. Однако существуют федеральные и региональные выплаты. В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить 300 тысяч рублей за имущество, утраченное в результате теракта, при соблюдении условий программы. Сумма фиксированная и не зависит от размера ущерба. Продолжает юрист, партнер компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
4: В зависимости от того, по какой статье обращается человек, действует разное время выплаты. Что нужно делать? Позвонить 112, зафиксировать факт, вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую, дождаться муниципальной комиссии. Подается заявление через госуслуги, МФЦ, либо местную администрацию. Выплаты носят заявительный характер, автоматически никому не начисляются.
0: Если предпринимателю отказывают в оформлении документов о повреждениях, как в случае с Аганесом, юристы советуют зафиксировать отказ и обратиться в прокуратуру. Стоит отметить, что государство предусматривает и другие меры поддержки. Так, в марте правительство дополнительно выделило почти 1,5 миллиарда рублей предприятиям Курской, Белгородской и Брянской областей для частичной компенсации зарплат сотрудникам во время вынужденного простоя с января по июнь 2026 года. Также в августе Центробанк рекомендовал кредиторам пересматривать графики платежей пострадавшего малого и среднего бизнеса, не начислять штрафы за просрочку и не требовать досрочного погашения. Правда, это только рекомендация. Есть и налоговые послабления. Если товары уничтожены в результате чрезвычайной ситуации, в том числе атаки беспилотника, компаниям не придется повторно платить ранее принятый к вычету НДС. Сейчас Минфин также готовит поправки, которые позволят бизнесу учитывать дополнительные расходы на защиту от беспилотников и восстановление объектов при расчете налога на прибыль. Изменения планируют внести осенью и могут распространить уже на расходы этого года. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Впервые за 5 лет рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках развернулся в сторону арендатора. Квартиры дешевеют, а владельцы все чаще снижают цену, которую сами же указали в объявлении. Почему так происходит и что говорят по этому поводу эксперты? Наталья Воробьева подробнее.
6: Этой осенью на рынке аренды случилось то, чего не было с 2020 года. Ставки в крупных городах перестали расти. Более того, пошли вниз. В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год уменьшилась на 3%, двухкомнатных на 6%. Арендатор впервые за долгое время почувствовал себя хозяином положения. По данным Яндекс.Аренды, в этом году до сентября почти четверть собственников снижали цену, указанную в объявлении. В двух столицах и Екатеринбурге и того больше. Причина проста. Выросло предложение. В августе в миллионниках сдавалось на 16% больше квартир, чем за год до этого, а в сентябре уже на 27%, около 56 тысяч. На рынок вышло много инвест-квартир, купленных по льготной ипотеке, объясняет учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
7: Последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейных. С точки зрения инвестиций, сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, арендаторы стали более избирательными. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом.
6: Вот и получается, собственник хочет, как в прошлом году, а рынок говорит нет. Начальник отдела продаж центра недвижимости Smart Ольга Саукинтенс описывает это так.
8: Собственник ориентируется на прошлый год, приходит и говорит, я в прошлом году сдавал квартиру за 60, сейчас же инфляция, я хочу сдать за 65, а ее за 65 не берут.
9: Если квартира в новостройке, там все новое, современное, то эти квартиры сдаются достаточно быстро. Если собственники решают в эту новую квартиру принести какую-то старую мебель, такие квартиры обычно стоят и не сдаются. Либо они сдаются существенно дешевле. Кроме того, сейчас тренд появился такой же, как и в 2022 году. Рынок повернулся таким образом, что хозяева готовы были платить агенту, лишь бы сдать квартиру. Сейчас ситуация тоже поворачивается в эту же сторону. Часть собственников готовы платить комиссию агенту, чтобы снизить расходы жильца, чтобы опять привлечь его к этой квартире. Причем всегда на рынке было так, что однокомнатные квартиры сдавались дороже, а быстрее. Ну вот сейчас однокомнатные квартиры сдаются тоже очень сложно.
6: В Санкт-Петербурге своя история. Уменьшилось количество арендаторов, сократилось число приезжавших в город на работу жителей ближнего зарубежья, плюс уменьшился турпоток и увеличилось количество сдаваемых квартир, говорит директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор» Юрий Загоровский.
10: За последние года 2-3 количество, в принципе, сдаваемого жилья или псевдожилья увеличилось раза 3. Но катастрофичного снижения стоимости жилья не произошло. Аренды жилья за последние месяцы, может быть, процентов на 10 в среднем снизилась цена. К тому же арендодатели в битве за арендатора идут на различные поблажки для него. Уменьшают размер депозита, либо договариваются платить этот депозит в рассрочку в течение нескольких месяцев. Частично компенсируют затраты на коммунальные платежи. Кроме того, значительная часть арендодателей пытаются делать это самостоятельно, но в случаях, когда они прибегают к услугам профессиональных специалистов на рынке аренды жилья, всячески стараются сэкономить на услугах этих специалистов.
6: Так что пока ситуация развивается в пользу тех, кто снимает жилье. И, как считают эксперты, до конца года долгосрочная аренда в городах-миллионниках может подешеветь еще на 5-6%. Наталья Воробьева, «Бизнес-ФМ».
5: У театрального агентства «Арт-партнер» премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. $5 миллионов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. С супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо.
12: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал закупки зерна в Государственный интервенционный фонд. На встрече с лидерами политических партий он сказал, что дал соответствующее поручение правительству. Также президент заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть экономически обоснованы, но одновременно социально сдержанными и соизмеримыми с реальными доходами населения. Он выразил надежду, что и парламент, и правительство будут заниматься этой проблемой в ежедневном режиме. Кроме того, Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает выдвижение Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы и 9-го созыва. МВД определило перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать без ограничений по численности. Среди таких специальностей инженеры, программисты, работники сельского, лесного и рыболовного хозяйства, специалисты отельной сферы и общепита, строители, электрики, наладчики и другие. Девочек 12-13 лет начнут бесплатно вакцинировать от вируса папилломы человека ВПЧ со второй половины 27 года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, вакцина отечественная. Это препарат Цигардекс. Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России зарегистрировали первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Она занимает первое место среди причин смертности детей от инфекционных заболеваний. Среди возможных последствий поражения центральной нервной системы, когнитивные нарушения, потери слуха и зрения, повреждения опорно-двигательного аппарата. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорейкина. Здравствуйте. В Великобритании задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта в районе авиабазы «Фэрфорд», которую используют в том числе американские военные. Что известно об этом инциденте и против кого мог быть направлен готовившийся теракт? Об этом Георгий Бовт через минуту. Венгерский АТП-банк изучает варианты ухода из России. Причины не столько экономические, сколько политические. Банк ждет смены владельца, бизнес которого базируется в странах Балтии. Свою роль сыграл и приход к власти в Венгрии правительства Петра Мадьяра, взявшего курс на дистанцирование от России. Мощность почти 900 лошадей и звук двигателя, напоминающий симбиоз барабанного боя и аккордов бас-гитары. Бентли представил свой первый электромобиль, чем впечатляет тяжелый электрический люкс. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Гибридная война чужими руками. 5 человек арестованы в Великобритании по подозрению в подготовке теракта близ авиабазы «Фэрфорд», которую используют американские военные. Сообщается, что подозрения вызвали 3 автомобиля. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домохозяйств по соседству. Ранее канал Sky News показал робота-сапера, который действовал рядом с 3 белыми грузовиками в районе базы. Данная база могла использоваться американскими военными для нанесения ударов по Ирану. Как можно расценить этот инцидент? Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: Сначала задержанных оформили по закону о незаконном обороте взрывчатых веществ. Затем добавили подозрение в подготовке теракта. Все 5 задержанных – британцы из Лондона в возрасте от 23 до 25 лет. Их отпустили под залог с ограничениями на передвижение и контакты. Глава контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор намекнул, что за попыткой теракта могли стоять посредники иностранного государства. Иранский след пока остается одной из версий. Официально полиция также отрабатывает версии, связанные с Россией и некими негосударственными группировками. Первая волна комментариев чаще всего упоминала как раз русский след, хотя и не обнаруженный. Британские СМИ утверждают, что, дескать, именно Россия отработала в Европе модель одноразовых агентов. приписав им несколько диверсий как в Британии, так и в ряде стран Европы. Авиабаза «Файерфорд» все же связана с войной с Ираном. Бывший премьер Кир Стармер сначала отказал Трампу в использовании британских баз, но уже в марте разрешил американским Б-1 и Б-52 наносить удары с авиабазы «Файерфорда» по иранским ракетным установкам. В июле Корпус стражи Исламской революции объявил любую базу, используемую для ударов по Ирану, законной целью, прямо упомянув «Файерфорд» и возложив ответственность на Лондон. Инциденты, связанные с проиранскими группировками, в Британии уже были. Иранцы, утверждают британские спецслужбы, вполне освоили практику покупки одноразовых агентов на криминальном рынке страны противника. Вербовка в мессенджерах, оплата криптовалютой, задания самые разные, от рисования граффити до слежки и поджогов. Исполнитель чаще всего не знает заказчика, заказчик не знает исполнителя, между ними 2-3 посредника. Но если до сих пор под удар попадали чисто символические объекты, склады, синагоги или отдельные диссиденты, то теперь речь идет о попытке атаковать военную инфраструктуру союзника, ведущего войну. Причем руками людей с британскими паспортами. Такой паспорт снимает пограничные и миграционные преграды, не вызывает подозрений при аренде фургонов и, главное, скрывает истинное авторство. Каждый такой случай юридически начинает расследоваться как внутреннее уголовное дело. Доказать руку иностранной разведки можно только через цепочку посредников. Сам факт освобождения подозреваемых под залог спустя сутки говорит о том, что доказательная база явно слабее голословных утверждений прессы. Тактически операция выглядит правдой. Пятеро молодых людей были в час ночи остановлены случайной фермершей. Профессионалы так дела не ведут. Однако тут другая арифметика. Стоимость вербовки нескольких исполнителей-любителей ничтожна. Повышенный уровень безопасности, эвакуация, усиление охраны всех американских баз, предупреждение посольства США, недели работы контртеррористической полиции – все это стоит на порядки дороже. При этом даже неудачная попытка теракта несет четкий месседж. Тем, кто предоставляет территорию для авиаударов, выставит свою цену, причем в глубоком тылу. Война с Ираном в Британии и так непопулярна из-за роста цен на топливо. Каждый подобный инцидент превращает абстрактный вопрос о союзнических обязательствах в конкретный вопрос о безопасности конкретного графства. А если следующая попытка атаковать военный объект станет успешной, приведя еще и к жертвам среди американских военнослужащих, и как тогда отвечать Вашингтону на атаку на свою базу на территории союзника, выполненную гражданами этого союзника по заказу непонятно какой страны? Важно и то, что в процессе исполнения таких заказов крепнет криминальный рынок. Контрразведка при этом вынуждена бороться не с агентурой противника, а с собственной маргинальной молодежью, что неизбежно толкает к расширению слежки и ограничению свобод. Таким образом, инцидент на авиабазе «Файерфорд» – это не новая форма гибридной войны, а признак ее зрелости.
5: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Венгерский OTP-банк рассматривает варианты ухода из России. Это глава компании подтвердил агентству Bloomberg. Одна из причин – OTP хочет купить банк, работающий в странах Балтии. Однако Центробанк Литвы выразил протест из работы венгерского банка в России. Также Будапешт в целом пересматривает свои отношения с Россией после ухода Виктора Орбана с поста премьера. Валерий Убадоев продолжит.
15: В Венгрии OTP-банк считается крупнейшим по масштабу активов, но в России занимаемая им рыночная доля составляет 0,4%. Тем не менее, как пишет Bloomberg, банк здесь зарабатывал и пока продолжает зарабатывать деньги. На сегодняшний день из России в общей сумме было выведено 880 миллионов долларов в виде дивидендов. В июле этого года венгерский OTP объявил о планах приобрести Luminor. Это третий по величине банк в странах Балтии. Но тогда Центробанк Литвы указал на факт, что венгерский банк продолжает вести свою деятельность в России. И это, по мнению литовского регулятора, вызывает вопросы. А глава эстонского Минфина даже заявил, что бизнес, работающий в России, ни в коем случае не приветствуется в Эстонии. Bloomberg со ссылкой на документы и электронные переписки сообщает, что OTP-банк работал в том числе с дочками российского «Газпрома». Там обсуждалась схема платежей и переводов через европейские отделения OTP. Также агентство утверждает, что венгерский банк работал с организациями, связанными с российской разведкой. Гендиректор OTP Group Питер Чани подтвердил Bloomberg, что компания действительно рассматривает потенциальный уход из России. Причины – стратегический интерес группы к странам Балтии и ограничения при выводе прибыли от российского бизнеса. Важно, что OTP-банк предоставлял и пока предоставляет переводы из России за рубеж, продолжает главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
16: Значимым он не был, но тем не менее OTP это дочка венгерского банка. Венгрия входит в Евросоюз. Соответственно, через ОТП банк вполне Россия могла совершать сделки, которые официально были бы запрещены правилами Евросоюза. Естественно, будет плохо, потому что чем меньше банков могут проводить платежи за границу, тем сложнее будет эти платежи проводить. Тем проще странам, которые вводили санкции, отслеживать эти платежи и бить по рукам.
15: Также важным является фактор изменения политической обстановки. Сейчас в Венгрии новый премьер Петр Мадьяр. Он занял этот пост в мае этого года. В связи с этим Будапешт пересматривает свои отношения с Москвой в целом. В начале сентября правительство Мадьяра выслало из Венгрии 10 российских дипломатов, а также вновь пообещало отказаться от газа из России к октябрю следующего года. Об особом статусе российско-венгерских отношений, которые были при Викторе Орбане, уже следует забыть, считает доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.
17: Власть сменилась, ее приоритеты сменились, соответственно, венгерский банк, который работал в России при Орбане, перестанет это делать, неважно, при Мадьяре или будет кто-то вместо него еще. Для того, чтобы не раздражать Евросоюз, которому в Венгрии остаются два очень сложных момента. Один момент – это положение венгров в Закарпатье, и второй момент – это несогласие с миграционной политикой ЕС. И ради того, чтобы добиться чего-то по этим двум моментам, нынешнее венгерское руководство приносит в жертву отношения с Россией. Поэтому наверняка будет свернут проект достройка АЭС в Пакше, уже сворачиваются газовые и нефтяные контракты, и в эту же степь уход венгерского банка из России.
15: Австрийский Райффайзенбанк тем временем продолжает искать покупателя на свои активы в России. Об уходе из страны банк заявлял уже давно. Глава Райффайзенбанк Интернешнл Майкл Хёллерер в июле заявил, что поручил приложить максимум усилий к продаже активов. А итальянская группа Unicredit в мае сообщала, что на часть ее российских активов претендует инвестор из ОАЭ. По плану компании, ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес, который должен будет получить покупатель, и бизнес по сделкам в евро и долларах, который останется в России под контролем Unicredit. Сделку планируют завершить в первой половине следующего года. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
5: Bentley представила свой первый электромобиль. У него предельная мощность 888 лошадиных сил и звук двигателя, имитирующий барабаны и бас-гитару. А заодно вполне бюджетная стоимость для Великобритании в 165 тысяч фунтов стерлингов. Это около 19 миллионов рублей. Впрочем, в России ценник будет в несколько раз выше из-за параллельного импорта, растаможки, НДС и утиль сбора. О тяжелом электрическом люксе Евгений Перельчук.
18: Первый премиальный электрокар в линейке концерна Bentley способен разгоняться до 60 миль в час примерно за 2,9 секунды и заряжаться до 80% за 16 минут. Запас хода достигает 600 километров на одной батарее. Серийное производство стартует в начале следующего года. Ориентировочная цена в Великобритании – 165 тысяч фунтов стерлингов или 19 миллионов рублей. Ценник указан минимальный. Как мы понимаем, он может вырасти многократно. Главная фишка – имитация звука классического ДВС V8 от Bentley. Причем не просто электронная имитация, а специально записанное звуковое сопровождение с использованием барабанов, альта и бас-гитары. Мы пытались расслышать эти инструменты, прислушайтесь и вы. Надо сказать, что Bentley не стала чересчур заигрывать с аудиторией и, не в пример некоторым конкурентам, постаралась сохранить свои основные черты, за которые премиальный клиент и ценит эту марку. Даже тот самый звук мотора – это не ностальгия по старым временам, а скорее соблюдение законов, пусть и с премиальным оттенком, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
19: По закону вам такая музыка должна быть. Это безопасность пешеходов. То есть машина что-то должна изображать, похоже на автомобиль, просто чтобы люди не попадали под колеса. Понятно, что все это синтетическое. Это можно менять вместе с прошивкой, заливать по воздуху, ну, ставить как пластинку, и все. Давайте вспомним, что это британский бренд. Бренд с корнями, с гоночной историей, с мощными моторами когда-то. Потому что есть яркий пример другого британского бренда, Jaguar Land Rover, который начал заигрывать совершенно другой публикой и пока что словил только хейт на розовом цвете, на дизайне. А здесь классическая публика с деньгами, которая собирается покупать эти автомобили, в том числе в Китае. Этот Heritage, который в том числе продается вместе с автомобилем. Это многолетняя история. Если ее не будет, то цена будет ниже.
18: Интересен ценник электрокара от Bentley. 19 миллионов рублей – это стартовая цена, и только на родине в Британии. У нас ее можно сразу умножать на 3 или 4. Плюс все сопутствующие платежи. Здесь вспоминается недавняя история с Тимати и его покупкой Bugatti V16 Mistral почти за 500 000 000 рублей. Такая цена из-за 1600 лошадиных сил и ограниченной серии в 99 экземпляров. В России, к слову, сейчас две таких Bugatti. Второй суперкар отправился неназванному покупателю из Екатеринбурга. Телеграм-каналы писали, что Тимати заплатил 244 миллиона рублей одного только утильсбора. Но это не совсем так. После определенной отметки применяется максимальный коэффициент утильсбора, и сама сумма не может быть выше 6 миллионов рублей. Львиная доля от этих уплаченных в бюджет миллионов – это растаможка, потом уже НДС и утильсбор. С Bentley будет так же, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
20: Bentley Torqal – интересная машина, и в целом думаю, что в России интерес к ней, конечно, будет, тем более, что последние годы наш рынок устанавливал рекорд за рекордом по продажам люксовых автомобилей. Да, очевидно, мы будем ожидать примерно цену X3, по нашим прикидкам это будет 50-60 миллионов рублей. Мощность 888 лошадиных сил воображения ничем не будоражит. Те же Xiaomi имеют мощности больше 1000 лошадиных сил. Для электромобилей и для гибридов утильсбор считается по мощности, которую автомобиль может выдавать в течение 30 минут. Производители гибридов многие эту штуку научились обходить, делая параллельно последовательный гибрид, который в моменте может выдавать меньшую мощность. Таким образом, там, собственно, и утильсбор, и транспортный налог занижаются. Но если мощность будет указана просто та, которая по паспорту, что называется, больше 800 лошадиных сил, утильсбор будет такой же, как на Bugatti Mistral, это в районе 5 700 000 рублей.
18: Те, кто уже посмотрел новинку, обращают внимание на то, что Bentley отказалась от установки отдельного дисплея перед пассажиром впереди. Вместо этого переднюю панель электрокара отделали натуральным деревом, алюминием и карбоновым волокном, сохранив физические металлические кнопки и изогнутые OLED-дисплеи для водителя. В Bentley объяснили это тем, что они не такие, как все, и что технологии не должны доминировать над классической роскошью и впечатлениями от вождения. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
12: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
22: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
27: РЖД с 28 сентября запустили проход по NFC к пригородным поездам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это работает так. Нужно открыть билет в приложении РЖД пассажирам, нажать проход по NFC и приложить смартфон к валидатору турникета. Но есть условия, подойдет только Android с модулем NFC и версия приложения не ниже 58-й. М-Видео с 1 октября повысит комиссии для селлеров маркетплейса на схемах ФБО и ФБС. Комиссии вырастут, в частности, на смартфоны с 7 до 12%, ноутбуки, компьютеры, планшеты с 10 до 19,5%, на товары для красоты с 19,5% до 29,5% и на детские игрушки с 20,5% до 30,5%. Одежда, книги и продукты питания останутся без изменений. В компании уверяют, что дополнительные деньги пойдут на логистику, склады и качество обслуживания.
0: Ценные бумаги.
27: Акции «Магнита» упали более чем на 9%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Вечером на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что дочерняя структура «Магнита» АО «Тандер» продлила договор репо до 2 апреля 2027 года. Изначально он должен был истечь 2 октября. В таком случае находящиеся в репо 3,8 миллиона акций вернулись бы к АО «Тандер».
0: Отставки и назначения.
27: ПИМС новый директор по маркетингу Надежда Башкова. Ранее она работала в Viva La Vica, Шу и 12 Stories. Летом прошлого года ПИМС попал в скандал из-за роликов с грубым обыском. Пользователи сочли это пропагандой насилия. После этого из компании ушли директор по маркетингу, пиар-руководитель и менеджер по инфлюенс-маркетингу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорейкина. Российский рынок акций начал неделю со снижения. Индекс Мосбиржи упал на 0,7% до отметки 2257 пунктов. Индекс РТС потерял 0,8% и составляет 842 пункта. Геополитического позитива не появилось. Напряженность вокруг Украины и Ирана сохраняется. Давление также оказали подешевевшие металлы и укрепление доллара. Рост нефти, которая поднималась выше отметки 107,5 долларов за баррель, немного сдержал падение, но поддержать экспортеров не смог. Курс доллара от ЦБ с 29 сентября вырос на 6,5 копеек до 84 рублей 41 копейки. Итоги торгов подводит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
1: Российский фондовый рынок сегодня умеренно снизился. На рынок негативно влияет отсутствие какой-то геополитической динамики. Нет новостей по переговорам России, США и Украины по регулированию конфликта. Кроме того, скорее всего, на инвесторов депрессивно повлияли налоговые новости, а именно увеличение фискальной нагрузки на компании горно-металлургического сектора. Ну и также обращает внимание достаточно сильное падение котировок ОФЗ. Российский рынок акций и рынок ОФЗ связаны, поэтому падение ОФЗ на фоне возобновления покупок Минфином, аукционов Минфина, а также ожидания жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, все эти факторы влияют и на ОФЗ, и на фондовый рынок. Нефть немного выросла на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план мирного урегулирования, и Брент подросла. Но дорогая нефть не помогла рублю, рубль умеренно снизился примерно на 0,5%, это связано со скорым завершением налогового периода, а также с ожиданием участников рынка, что в октябре Минфин серьезно увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила.
5: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Спрос и предложение валюты сбалансированы, поэтому дальнейшего резкого ослабления рубля пока не видно, считает гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
2: Спрос, предложение в балансе, поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30-12.70 по юаню и 83-86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
5: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке?
2: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение цен на государственные облигации. Доходность длинных ОФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ОФЗ является ставкой дисконтирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российских ОФЗ, тем ниже справедливая стоимость тех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ОФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы видим продажи и от таких клиентов тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены, и видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам. То есть здесь тоже доходность американских облигаций, которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
5: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти?
2: По рынку нефти все-таки есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, Сенат, не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта. Поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки 100 долларов за баррель.
5: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании «Инвестленд». По прогнозам экспертов, во вторник без геополитического позитива индекс Мосбиржи может двигаться к отметке 2230 пунктов. Ожидаемый диапазон 2220-2320 пунктов. У театрального агентства «Арт-партнер» премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях, продолжит Ольга Кашинская.
3: На сцене в ряд выстроены высокие стулья с зеркальными спинками. Стоит стол, статуя огромного пса, напоминающего древнеегипетского Анубиса, и штативы с камерами. Живая трансляция происходящего на сцене, ставшая фирменным почерком Петра Шерешевского, используется и здесь. Относиться к этому приему можно по-разному. Но камерное повествование, на сцене всего 4 артиста, благодаря живой съемке приобретает масштаб и дает режиссеру возможность работать со всеми мелкими деталями. Актеры здесь рисуют, выстраивают на столе инсталляции, вертят в руках маленькие фигурки. В спектакле заняты 4 артиста. Игорь Верник, Виктория Верберг, Андрей Максимов и Татьяна Ишматова. Для последней, правда, за несколько дней до премьеры ввели второй состав в лице Элизабет Дамскер. Каждый берет на себя несколько ролей. Особенно поражает исполнение Виктории Верберг. Ее актерский диапазон здесь от Сталина до пса-прокуратора Иудеи. Вообще все артисты работают на нерве, на разрыв. Атмосфера на сцене все 2.5 часа тревожная. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, пронизывает всю постановку. Во многом на это работает музыка, созданная постоянным соавтором Петра Шерешевского и основателем оркестра приватного танца Ванечкой. Она исполняется вживую, звучит очень минималистично и вместе с тем пробирает до костей. Постановка проклятого романа с самого начала была непростой для всей творческой группы, рассказывает продюсер спектакля Леонид Роберман.
4: У Петра всегда решения постановки очень сложно выпукливаются. Они у него не рождаются спонтанно. И в какой-то момент я уже не выдержал. Говорю, блядь, хорошо, ну давай тогда «Мастера и Маргариту» поставим. Петр замер, а потом сказал, ну давай. При этом нам казалось, что это будет очень простая работа. Оказалось совершенно все наоборот. Мы год не могли подобрать артистов. Артисты отказывались. И в какой-то момент я понял, что это то самое произведение, которое все мечтают сыграть, и все, без исключения, очень боятся. А потом началось другое, стали разбиваться зеркала. В общем, это не тот проект, который шел легко, безоблачно. У него был невероятно сложный путь. Но иначе быть не могло, и потому что это Петр Шерешевский, и потому что это Булгаков.
3: Приключения Воланда со свитой решены в спектакле в форме коротких музыкальных интермедий, добавляющих динамики, но, в общем-то, не обязательных. Текст романа Шерешевский дистиллировал до 2 линий – любовной и ершалаимской. Но есть и третья, связывающая повествование воедино, линия документальная, вводящая в сюжет самого Михаила Афанасьевича и его третью жену – Елену Сергеевну. Здесь сам Булгаков распадается на 2 героев. Молодого в лице Андрея Максимова и пожилого. Его исполняет Игорь Верник. Также режиссер поступает и с образом Елены Булгаковой. На переплетении этих 3 смысловых пластов – творчество, любви и власти – Шерешевский строит весь спектакль. Продолжит театральный обозреватель «Независимой газеты» Елизавета Авдошина.
6: Рифма текста романа, безусловно, создает многомерность, многоплановость и очень интересное пересечение документального и литературного в спектакле. Но также нельзя не отметить, что такой ход не нов. В этом смысле спектакль для нас повторяет уже устоявшиеся истины. И линия с женой Булгакова, она достаточно часто берется театром за основу повествования о жизни и судьбе писателя. Но вот в то же время это всегда оказывается актуальным повествованием, потому что вновь и вновь, спустя век, слышны рифмы нашим эпохам. Здесь не только рассказана судьба автора через цитаты из дневников, переписки с Еленой Шиловской-Булгаковой, но и вставлена документальная хроника времен нападок на Булгакова, которая раскрывает эпоху очень точно.
3: Играют «Мастера и Маргариту» в театре «Маска» в здании Московского дома молодежи. На следующие показы в октябре билеты еще есть. Стоят от 8 до 30 тысяч рублей. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
7: Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Если вы из тех, кто выходит из продуктовых магазинов без еды, потому что там нет съедобных продуктов, ресторанные активности фермерских хозяйств на этой неделе должны вас как минимум обнадежить. В ресторане «Ино М2» на Гоголевском бульваре сразу 6 шефов, традиционно работающих сезонкой, а чаще всего еще и с органикой, потому что у них свои фермы, огороды, сады, сойдутся в одном вечернем меню. Задача – приготовить из русского фермерского продукта блюдо любой национальной кухни. Это открытый ужин, и билеты на него можно купить. Игорь Шиянов, шеф нижегородского ресторана Red Wall, представит французский терин из павловского фуа-гра с анжиром и хересом. Андрей Колодяжный, бренд-шеф гастро-дачи в Селук, приготовит датский стекфлеск из говяжьих языков с белыми грибами, дикими травами и печеной сливой. Никита Кузьменко из Ина продолжит ужин венгерским корки-левишем с органическим мясом и дерее, это венгерские равиоли, с капустой. Будет Португалия, Таиланд и русский винегрет, но авторский, с северным тугунком от Екатерины Алехиной, шефа ресторана «Биолоджи». Конечно, одного ужина мало, качественные продукты хочется есть каждый день. «Ино» – это ресторан фермы М2, а гастродача в Холодильном переулке – фермы на озере в Всылук в Тверской области. И везде недавно обновили меню. Сезон. Сейчас самое время для горячего борща с мини-голубцами из савойской капусты и томленым козленком или ухи на всилужских карасях и судаке с печеными корнеплодами и фенхелем. Конечно, своим. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к данным об экспорте нефти и работе российских НПЗ. В указе президента также говорится об ограничении доступа к информации о стоимости продукции и услуг топливно-энергетического комплекса, предназначенных для экспорта, ее продавцах и покупателях, а также перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Документ в том числе ограничивает доступ к данным о взаиморасчетах по контрактам за поставку такой продукции, транспортных средствах, используемых для ее экспорта, и маршрутах перевозок. Минобороны сообщило, что российские военные поразили в море 2 морских судна, которые шли в порт Одессы с военными грузами. Кроме того, нанесен удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Этот провайдер предоставляет ВСУ услуги высокоскоростного интернета. Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива грозит Европе резким ростом цен вплоть до беспрецедентных уровней, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов рынка. В последние месяцы на американские поставки приходилось около половины европейского импорта дизеля. Трамп ранее допустил введение ограничений на экспорт этого топлива. Корабль Starship успешно приводнился после сокращенного орбитального полета. У него вышел из строя один из 6 двигателей. Starship должен был сделать 6 витков за 10 часов, но в итоге пробыл в полете 3 часа. Он сел в Тихом океане к западу от Чили. В Корее создали робота для сварки. Диден Спайдер умеет передвигаться по сложным поверхностям, в том числе по металлическим стенам, благодаря магнитам на ногах, и пролезать в узкие пространства. Машина уже проходит испытания на реальном производстве на судостроительных предприятиях в Корее и справляется с задачами самостоятельно. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Более 10 человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске. К ликвидации его последствий привлекли сотню специалистов и 40 единиц техники. Следователи выясняют причину возгорания. Есть версия, что огонь вспыхнул из-за неисправной бытовой техники. И еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АО УК «Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Чем объясняется этот выбор? Пострадавшие от налетов БПЛА «Бизнес» на год освободили от плановых проверок. Как предпринимателям доказать свое право на моратории от визитов контролирующих органов? Почему далеко не все считают, что отсутствие проверок упростит им жизнь? И какие меры поддержки бизнесмены считают первоочередными? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Более 10 человек погибли в результате пожара на заводе фейерверков Ярославской области. Одну женщину госпитализировали. Пожар потушен, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в цехе по производству пиротехники в поселке Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. По предварительной информации, как пишет МЭШ, причиной стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен электрочайник. Работники собирались ужинать. Огонь перекинулся на петарды, начались взрывы. Директор предприятия рассказал, что на складе хранилась пиротехника из Китая. Сами сотрудники ничего не производили, говорит главный редактор новостного портала переслав.ру Аркадий Сербин.
11: Взрывная волна была огромной. Силы. Ее почувствовали местные жители. В некоторых домах выбиты стекла. Работает большое количество спасателей, около 100. Большое количество техники работает на месте. Предварительная причина – это короткое замыкание, которое перекинулось на порох, и дальше, в общем, пошла цепная реакция. Проливаются все конструкции, чтобы дальше пожар не пошел, потому что пожар большой силы, интенсивности.
13: Что известно об этом складе? Если вот мы правильно понимаем по видеокартинке, он окружен частным сектором.
11: Да.
13: Кубринск – это вообще небольшой пункт.
11: Да, сельский такой населенный пункт, там небольшое число жителей. Ну вот есть вот такое предприятие, которое там находится на одной из улиц. Предприятие там давно уже функционирует. Это филиал с Южного федерального округа предприятия. Знаю, что проходила информация по поводу того, что привлекалась нелегальная рабочая сила туда, поэтому, видимо, ходили слухи о том, что, возможно, там большее количество пострадавших. Но, опять же, это слухи.
13: Погибшие, по-видимому, сотрудники этого склада, это не жители домов вокруг?
11: Да, это сотрудники, которые находились на территории. Да. То есть информация о том, что кто-то вокруг из прохожих или местных жителей пострадал или погиб, такой информации нет.
13: А компании владельца что известно?
11: Эта компания называется «Салют Юг». В целом какой-то отдельной информации по этому предприятию нет. Производили петарды, там, фонтаны, батареи салютов. Вот. Сама компания из Ставропольского края.
5: Аркадий Сербин, главный редактор новостного портала переслав.ру. День траура по погибшим в селе Кубринск объявили в среду в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Активами немецкой компании теперь будет управлять российская структура УК «Туркрус». Но по информации из открытых источников, получается, что временное управление будет осуществлять тот же человек, который руководил российскими активами «Метро» и до этого дня. То есть фактически управление передали действующему менеджменту. Смысл пока поняли не все. Иван Медведев подробнее.
14: Уставный капитал УК «Торгрус» – 10 тысяч рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад, а ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай. Он же является руководителем российского «Метро Кэш энд Кэрри». Обе компании зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов считает, что передача активов в управлению структуре, основанной действующим топ-менеджером российской дочки «Метро», была проведена для перераспределения выручки.
15: Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разы управления весь процесс, не изменяя ничего.
16: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
15: Мы не видим подтверждения, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошла национализации. Это как бы как механизм внешнего контроля, пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то там слияния поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
16: А в чем тогда смысл-то?
15: Я думаю, что как раз основная история это связана с перераспределением выручки компании.
16: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
15: Конечно.
14: В России у «Метро» 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности, в 2025 году основное торговое юрлицо получило больше 260 миллиардов рублей выручки и почти 4,5 миллиарда рублей чистой прибыли. И по оценкам Александра Анфиногенова, половина этой суммы могла уходить за рубеж. Однако, по мнению члена правления РСПП Игоря Юргенса, у российских властей есть масса других способов регулировать такие денежные потоки.
17: Центрального банка, как мегарегулятора, есть миллион способов
12: способов, как не дать уйти деньгам за рубеж. Я знаю лично примеры, так как близок все-таки к страхованию, когда и в недружественной юрисдикции, когда это разумно и для нашей экономики, деньги уходят, в том числе вот в страховом бизнесе и так далее. Но эти критерии, когда это разумно, когда это неразумно, они с нами не обсуждаются. Я думаю, что даже с руководством РСПП этот вопрос не обсуждается до такой степени, чтобы решения принимались коллегиально. Поэтому эскалация есть эскалация. Если она на политическом фронте, она происходит и на экономическом фронте.
14: Игорь Юргенс при этом признал, что политический смысл передачи российских активов Метро в том виде, в котором она произошла, ему понятен, а экономический – нет. Немецкая Metro AG заявила, что формально остается владельцем российского бизнеса, но больше не контролирует его операционную деятельность. На сайте российского подразделения Metro сказано, что сеть работает штатно и обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками выполняются. Иван Медведев, Марина Рымаева, Business FM.
5: Налоговая усиливает проверки безработных собственников жилья в Москве. Об этом сообщают «Известия». Речь идет о тех собственниках жилых и коммерческих помещений, а также транспорта, которые не имеют официально задекларированного дохода или этот доход не соответствует объему принадлежащего имущества. По подсчетам ФНС, это примерно 154 тысячи москвичей. Валерий Убадоев продолжит.
17: Уклонение от налогов при, например, сдаче квартиры в аренду – это распространенная схема, которая имеет место быть не только в больших городах. Но возникает вопрос, а как ФНС вообще все это отслеживает? С безналичными переводами, в принципе, все понятно. Если на банковскую карту какого-либо физлица раз в месяц приходит условные 70 тысяч рублей, плюс у него в собственности помимо еще какого-то жилья имеется однушка в пределах МКАД, но задекларированного дохода нет, то предположить, что человек уклоняется от налогов, предельно просто. Кроме того, для этого у ФНС есть специальные системы, говорят эксперты. Поэтому нередко недобросовестные рантье требуют оплату наличными, что отследить сложнее. В таких случаях налоговая может направить запрос, например, в риэлторские агентства, где могут подтвердить, что помогли собственнику найти арендатора. Также возможно физические проверки, то есть сотрудники налоговой могут опрашивать соседей, но такое происходит крайне редко. Условно, если у ФНС появились подозрения, что в аренду сдается очень дорогой объект. Продолжает налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
18: В общем-то, должна в любом случае проводиться точечно, да, с каждым конкретным физическим лицом. То есть это опрос свидетелей, по их мнению, сдается квартира, не сдается. Ну и, скорее всего, такие свидетели даже по лестничной клетке, предположим, да, они вряд ли посвящены финансовые размеры этих сделок. Мне сложно предположить, что это перестанет. Это перестанет, наверное, когда у нас наличность отменят. Потому что опыт других стран показывает, что вывод из тени вот такого рода рынок достаточно тяжелый. Потому что невозможно представить каждому арендодателю налогового инспектора, который будет за ним ходить и каждый месяц верифицировать, какую арендную плату он получил.
17: Также ФНС может потенциально обратиться к агрегаторам и сопоставить объявление об аренде недвижимости с зарегистрированными на собственника. И если налоговая обнаруживает какие-то несостыковки, допустим, гражданин зарабатывает официально 50 тысяч рублей, а имущество у него на 30 миллионов, или если у нее появляются какие-то подозрения, то физлицо присылают уведомление в личном кабинете или письмо с просьбой прояснить ситуацию. В случае, если ответа нет или есть какие-то дополнительные вопросы, то человека могут вызвать и на допрос. Допустим, арендодатель действительно уклонялся от налогов, но навстречу он заявил налоговой, что решил обелиться. Простят ли ему старые грехи? Хотя бы появляется возможность избежать пени и, возможно, более крупного штрафа. Но нужно будет выплатить полную сумму налогов, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Свуляк.
19: На самом деле здесь себе точно надо понимать, что только лишь на основании каких-то разговоров вам, как правило, не могут налоги заначислить. Поэтому если бы могли, уже вас бы не приглашали, а вы бы у себя на госуслугах увидели, что вы должны и налогов там условно миллион, штрафов еще там 300 тысяч, и пеня капает каждый день. Вот так бы это происходило. Если вас приглашают, то, видимо, еще, да, на руках всей фактуры нет. Поэтому, с одной стороны, когда налоговики приглашают, здесь, да, надо понимать, что с большой долей вероятности они знают, о чем говорят, да, и действительно вам стоит оценить все риски и самому налоги заплатить, по крайней мере, не будет пени, а глядишь, не будет штрафов.
17: ФНС заявляет, что усиление проверок – это продолжение работы по выводу теневых доходов на свет. Например, по итогам прошлого года 64 тысячи москвичей, которые считались безработными, легализовали свой доход после вопросов от налоговой. ФНС тогда отчиталась, что общая сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 миллиардов рублей. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Между тем, мошенники начали рассылать фейковые налоговые уведомления в мессенджере Макс. Один из сотрудников редакции Бизнес ФМ получил такое сообщение. Отправитель подписан просто «налоговый орган». В лжеуведомлении говорится о якобы существующей налоговой задолженности, которую надо погасить в течение 3 дней, иначе произойдет, цитата, «автопередача в органы взыскания». К сообщению прикреплена ссылка на сайт, имитирующий ресурс ФНС России. На нем пользователю для проверки задолженности предлагается ввести свой номер телефона. Сейчас настоящая ФНС действительно начала рассылку налоговых уведомлений, но служба не делает это в мессенджерах, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
0: Мошенники присутствуют, будут везде. Это касается и Макса, других мессенджеров, любых других соцсетей, просто мобильных телефонов. Поэтому злоумышленники всякими способами, естественно, используя повестку, пробуют как-то вот затащить свои сети граждан. Стоит заметить, что их цель может быть совершенно разнообразная.
20: Все стоит проверять только в личном кабинете.
0: Личный кабинет – это либо в госуслугах у вас будет уведомление, либо можно на сайте ФНС посмотреть, либо же могут быть уведомления от налоговой, но они будут помечены как это то, что личный отправитель, то есть это вот как вот от госуслуг могут приходить какие-то вещи. Макс, могут также приходить уведомления от ФНС в дальнейшем. Но на данном этапе мне такого неизвестно. Все, кто у меня получали уведомления, все получали их через личный кабинет госуслуг.
5: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Сама ФНС в июле также предупреждала, что в мессенджере Макс активизировались мошенники, которые

0: специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. $5 миллионов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ТАСС узнало о планах российских властей продлить еще на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Соответствующий документ сейчас проходит согласование, сообщил агентство «Источник отрасли». Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действует до конца сентября. При этом до 31 января 2027 года действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизтоплива для непроизводителей. Транснефть отметила снижение прокачки нефти и нефтепродуктов в первом полугодии. Как передает ТАСС, причинами снижения названы сокращение переработки на российских НПЗ и уменьшение поставок по трубопроводу «Дружба». Доля отечественных чипов и компонентов в микроэлектронике составляет около 26%. К 2030 году оно может вырасти до 44-48%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в оптимистичном сценарии показатель превысит 1 триллион рублей. Для этого строятся новые фабрики и параллельно создается собственное технологическое оборудование, сказал министр. Минфин сообщил, что перечислил в национальный расчетный депозитарий 8,6 миллиардов рублей, эквивалент $102 миллионов. Деньги предназначены для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску. Депозитарий, выступающий платежным агентом, средства получил. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям Российской Федерации в рублях. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к картам и кошелькам в течение 1 дня после проверки жалобы клиентов. В документе уточняется, что снятие блокировки будет возможно после принятия положительного решения по заявлению клиента. Речь идет о ситуациях, когда банк приостановил использование платежного средства из-за нарушения клиентом порядка его применения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина.
3: Правительство на год освобождает от плановых проверок предприятия, пострадавшие от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, поврежденные с начала 2026 года, и будет действовать до октября следующего года. При этом есть исключения. Проверку могут провести, если есть угроза жизни и здоровью людей. В правительстве рассчитывают, что новая мера позволит бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Однако часть предпринимателей сомневается, что отмена проверок существенно упростит им жизнь. Гораздо больше вопросов возникает при оформлении ущерба и получении компенсаций, которых не всегда хватает на восстановление предприятия. На какую помощь может рассчитывать пострадавший бизнес, как добиться возмещения ущерба и насколько полезным окажется новый мораторий. Подробнее Олеся Савоськина.
4: По новому постановлению предприниматель может самостоятельно сообщить надзорному ведомству о повреждении объекта и попросить освободить его от проверок. Сведения могут поступить и от следственных органов, и от местных властей. Минимального размера ущерба документ не устанавливает. Однако не всегда удается получить даже документы о повреждениях. Несколько недель назад, после атаки беспилотников, в офисе курского предпринимателя Аганеса Бараяна выбило окна. Он вызвал МЧС и сообщил о случившемся местной администрации.
5: Мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна, но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. Если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то, кроме как приехали, посмотрели, ничего не справка. Справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает.

0: абсолютно непонятное.
1: Владелец белгородской типографии «Константа» Константин Лохнов также считает, что бизнесу гораздо нужнее своевременные компенсации и снижение налоговой нагрузки. Его типография пострадала во время обстрела еще в 22-м году. Самому предпринимателю удалось добиться выплаты, правда, она покрыла лишь часть ущерба, а деньги пришлось ждать больше года.
2: Спустя год и месяц нам выплатили компенсацию 60% от оценки. Домой не так давно повредило, но сказали, денег нет, в этом году не будет.
3: Но справки надзорные ведомства выдают.
2: Физлицам, да. Вначале это было все очень долго. Уголовное дело возбуждали 8 месяцев. Сейчас, когда я как физлицо пришел, за полчаса они все сразу выдали.
3: А кто делает оценку?
2: Нанимаешь сам оценщик, ему сам платишь.
3: 60% это от стоимости ущерба?
2: От оценки. Оценка с учетом износа. Здесь стояло оборудование. Оценщик оценил его за минусом 30%, а выдали еще за минусом 40%.
1: Ущерб типографии оценили 8 миллионов рублей. Выплатили около 5. Единой гарантированной компенсации полной стоимости ущерба для всех российских предприятий нет. Однако существуют федеральные и региональные выплаты. В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить 300 тысяч рублей за имущество, утраченное в результате теракта, при соблюдении условий программы. Сумма фиксированная и не зависит от размера ущерба. Продолжает юрист, партнер компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
4: В зависимости от того, по какой статье обращается человек, действует разное время выплаты. Что нужно делать? Позвонить в 112, зафиксировать факт, вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую. Дождаться муниципальной комиссии. Подается заявление через госуслуги, МФЦ, либо местную администрацию. Выплаты носят заявительный характер. Автоматически никому не начисляются.
1: Если предпринимателю отказывают в оформлении документов о повреждениях, как в случае с Аганесом, юристы советуют зафиксировать отказ и обратиться в прокуратуру. Стоит отметить, что государство предусматривает и другие меры поддержки. Так, в марте правительство дополнительно выделило почти 1,5 миллиарда рублей предприятиям Курской, Белгородской и Брянской областей для частичной компенсации зарплат сотрудникам во время вынужденного простоя с января по июнь 26 года. Также в августе Центробанк рекомендовал кредиторам пересматривать графики платежей пострадавшего малого и среднего бизнеса, не начислять штрафы за просрочку и не требовать досрочного погашения. Правда, это только рекомендация. Есть и налоговые послабления. Если товары уничтожены в результате чрезвычайной ситуации, в том числе атаки беспилотника, компаниям не придется повторно платить ранее принятый к вычету НДС. Сейчас Минфин также готовит поправки, которые позволят бизнесу учитывать дополнительные расходы на защиту от беспилотников и восстановление объектов при расчете налога на прибыль. Изменения планируют внести осенью и могут распространить уже на расходы этого года. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Впервые за 5 лет рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках развернулся в сторону арендатора. Квартиры дешевеют, а владельцы все чаще снижают цену, которую сами же указали в объявлении. Почему так происходит и что говорят по этому поводу эксперты? Наталья Воробьева подробнее.
6: Этой осенью на рынке аренды случилось то, чего не было с 2020 года. Ставки в крупных городах перестали расти. Более того, пошли вниз. В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год уменьшилась на 3%, двухкомнатных на 6%. Арендатор впервые за долгое время почувствовал себя хозяином положения. По данным Яндекс.Аренды, в этом году до сентября почти четверть собственников снижали цену, указанную в объявлении. В двух столицах и Екатеринбурге и того больше. Причина проста. Выросло предложение. В августе в миллионниках сдавалось на 16% больше квартир, чем за год до этого, а в сентябре уже на 27%, около 56 тысяч. На рынок вышло много инвест-квартир, купленных по льготной ипотеке, объясняет учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
7: Последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, арендаторы стали более избирательными. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом.
6: Вот и получается, собственник хочет, как в прошлом году, а рынок говорит нет. Начальник отдела продаж центра недвижимости Smart Ольга Саукинтенс описывает это так.
0: Собственник ориентируется на прошлый год, приходит и говорит, я в прошлом году сдавал квартиру за 60, сейчас же инфляция, я хочу сдать за 65, а ее за 65 не берут.
8: Если квартира в новостройке, там все новое, современное, то эти квартиры сдаются достаточно быстро. Если собственники решают в эту новую квартиру принести какую-то старую мебель, такие квартиры обычно стоят и не сдаются. Либо они сдаются существенно дешевле. Кроме того, сейчас тренд появился такой же, как и в 2022 году. Рынок повернулся таким образом, что хозяева готовы были платить агенту, лишь бы сдать квартиру. Сейчас ситуация тоже поворачивается в эту же сторону. Часть собственников готовы платить комиссию агенту, чтобы снизить расходы жильца, чтобы опять привлечь его к этой квартире. Причем всегда на рынке было так, что однокомнатные квартиры сдавались дороже, побыстрее. Ну вот сейчас однокомнатные квартиры сдаются тоже очень сложно.
6: В Санкт-Петербурге своя история. Уменьшилось количество арендаторов, сократилось число приезжавших в город на работу жителей ближнего зарубежья, плюс уменьшился турпоток и увеличилось количество сдаваемых квартир, говорит директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор» Юрий Загоровский.
9: За последние года 2-3 количество, в принципе, сдаваемого жилья или псевдожилья увеличилось раза 3. Но катастрофичного снижения стоимости жилья не произошло. Аренды жилья за последние месяцы, может быть, процентов на 10 в среднем снизилась цена. К тому же арендодатели в битве за арендатора идут на различные поблажки для него. Уменьшают размер депозита, либо договариваются платить этот депозит в рассрочку в течение нескольких месяцев. Частично компенсируют затраты на коммунальные платежи. Кроме того, значительная часть арендодателей пытаются делать это самостоятельно. Но в случаях, когда они прибегают к услугам профессиональных специалистов на рынке аренды жилья, всячески стараются сэкономить на услугах этих специалистов.
6: Так что пока ситуация развивается в пользу тех, кто снимает жилье. И, как считают эксперты, до конца года долгосрочная аренда в городах-миллионниках может подешеветь еще на 5-6%. Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
5: У театрального агентства «Арт-партнер» премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
10: Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж.
11: Как появлялись города на Бизнес FM.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал закупки зерна в Государственный интеграционный фонд. На встрече с лидерами политических партий он сказал, что дал соответствующее поручение правительству. Также президент заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть экономически обоснованы, но одновременно социально сдержанными и соизмеримыми с реальными доходами населения. Он выразил надежду, что и парламент, и правительство будут заниматься этой проблемой в ежедневном режиме. Кроме того, Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает выдвижение Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы и 9-го созыва. МВД определило перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать без ограничений по численности. Среди таких специальностей инженеры-программисты, работники сельского, лесного и рыболовного хозяйства, специалисты отельной сферы и общепита, строители, электрики, наладчики и другие. Девочек 12-13 лет начнут бесплатно вакцинировать от вируса папилломы человека ВПЧ со второй половины 27 года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, вакцина отечественная. Это препарат Цигардекс. Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России зарегистрировали первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Она занимает первое место среди причин смертности детей от инфекционных заболеваний. Среди возможных последствий поражения центральной нервной системы, когнитивные нарушения, потери слуха и зрения, повреждения опорно-двигательного аппарата. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Великобритании задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта в районе авиабазы «Фэрфорд», которую используют в том числе американские военные. Что известно об этом инциденте и против кого мог быть направлен готовившийся теракт? Об этом Георгий Бовт через минуту. Венгерский АТП-банк изучает варианты ухода из России. Причины не столько экономические, сколько политические. Банк ждет смены владельца, бизнес которого базируется в странах Балтии. Свою роль сыграл и приход к власти в Венгрии правительства Петра Мадьяра, взявшего курс на дистанцирование от России. Мощность почти 900 лошадей и звук двигателя, напоминающий симбиоз барабанного боя и аккордов бас-гитары. Бентли представил свой первый электромобиль, чем впечатляет тяжелый электрический люкс. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Гибридная война чужими руками. 5 человек арестованы в Великобритании по подозрению в подготовке теракта близ авиабазы «Фэрфорд», которую используют американские военные. Сообщается, что подозрения вызвали 3 автомобиля. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домохозяйств по соседству. Ранее канал Sky News показал робота-сапера, который действовал рядом с 3 белыми грузовиками в районе базы. Данная база могла использоваться американскими военными для нанесения ударов по Ирану. Как можно расценить этот инцидент? Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
13: Сначала задержанных оформили по закону о незаконном обороте взрывчатых веществ. Затем добавили подозрения в подготовке теракта. Все 5 задержанных – британцы из Лондона в возрасте от 23 до 25 лет. Их отпустили под залог с ограничениями на передвижение и контакты. Глава контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор понамекнул, что за попыткой теракта могли стоять посредники иностранного государства. Иранский след пока остается одной из версий. Официально полиция также отрабатывает версии, связанные с Россией и некими негосударственными группировками. Первая волна комментариев чаще всего упоминала как раз русский след, хотя и не обнаруженный. Британские СМИ утверждают, что, дескать, именно Россия отработала в Европе модель одноразовых агентов, приписав им несколько диверсий как в Британии, так и в ряде стран Европы. Авиабаза «Фэрфорд» все же связана с войной с Ираном. Бывший премьер Кир Стармер сначала отказал Трампу в использовании британских баз, но уже в марте разрешил американским Б-1 и Б-52 наносить удары с авиабазы «Фэрфорда» по иранским ракетным установкам. В июле Корпус стражи Исламской революции объявил любую базу, используемую для ударов по Ирану, законной целью, прямо упомянув «Фэрфорд» и возложив ответственность на Лондон. Инциденты, связанные с проиранскими группировками, в Британии уже были. Иранцы, утверждают британские спецслужбы, вполне освоили практику покупки одноразовых агентов на криминальном рынке страны противника. Вербовка в мессенджерах, оплата криптовалютой, задания самые разные, от рисования граффити до слежки и поджогов. Исполнитель чаще всего не знает заказчика, заказчик не знает исполнителя, между ними 2-3 посредника. Но если до сих пор под удар попадали чисто символические объекты, склады, синагоги или отдельные диссиденты, то теперь речь идет о попытке атаковать военную инфраструктуру союзника, ведущего войну. Причем руками людей с британскими паспортами. Такой паспорт снимает пограничные и миграционные преграды, не вызывает подозрений при аренде фургонов и, главное, скрывает истинное авторство. Каждый такой случай юридически начинает расследоваться как внутреннее уголовное дело. Доказать руку иностранной разведки можно только через цепочку посредников. Сам факт освобождения подозреваемых под залог спустя сутки говорит о том, что доказательная база явно слабее голословных утверждений прессы. Тактически операция выглядит провалом. Пятеро молодых людей были в час ночи остановлены случайной фермершей. Профессионалы так дела не ведут. Однако тут другая арифметика. Стоимость вербовки нескольких исполнителей-любителей ничтожна. Повышенный уровень безопасности, эвакуация, усиление охраны всех американских баз, предупреждение посольства США, недели работы контртеррористической полиции – все это стоит на порядки дороже. При этом даже неудачная попытка теракта несет четкий месседж. Тем, кто предоставляет территорию для авиаударов, выставится свою цену, причем в глубоком тылу. Война с Ираном в Британии и так не популярна из-за роста цен на топливо. Каждый подобный инцидент превращает абстрактный вопрос о союзнических обязательствах в конкретный вопрос о безопасности конкретного графства. А если следующая попытка атаковать военный объект станет успешной, приведя еще и к жертвам среди американских военнослужащих, и как тогда отвечать Вашингтону на атаку на свою базу на территории союзника, выполненную гражданами этого союзника по заказу непонятно какой страны? Важно и то, что в процессе исполнения таких заказов крепнет криминальный рынок. Контрразведка при этом вынуждена бороться не с агентурой противника, а с собственной маргинальной молодежью, что неизбежно толкает к расширению слежки и ограничению свобод. Таким образом, инцидент на авиабазе Файерфорд – это не новая форма гибридной войны, а признак ее зрелости.
5: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Венгерский ОТП-банк рассматривает варианты ухода из России. Это глава компании подтвердил агентству Bloomberg. Одна из причин – ОТП хочет купить банк, работающий в странах Балтии. Однако Центробанк Литвы выразил протест из работы венгерского банка в России. Также Будапешт в целом пересматривает свои отношения с Россией после ухода Виктора Орбана с поста премьера. Валерий Убадоев продолжит.
14: В Венгрии ОТП-банк считается крупнейшим по масштабу активов, но в России занимаемая им рыночная доля составляет 0,4%. Тем не менее, как пишет Bloomberg, банк здесь зарабатывал и пока продолжает зарабатывать деньги. На сегодняшний день из России в общей сумме было выведено 880 миллионов долларов в виде дивидендов. В июле этого года венгерский ОТП объявил о планах приобрести Люминор. Это третий по величине банк в странах Балтии. Но тогда Центробанк Литвы указал на факт, что венгерский банк продолжает вести свою деятельность в России. И это, по мнению литовского регулятора, вызывает вопросы. А глава эстонского Минфина даже заявил, что бизнес, работающий в России, ни в коем случае не приветствуется в Эстонии. Bloomberg со ссылкой на документы и электронные переписки сообщает, что ОТП-банк работал в том числе с дочкой российского «Газпрома». Там обсуждалась схема платежей и переводов через европейские отделения ОТП. Также агентство утверждает, что венгерский банк работал с организациями, связанными с российской разведкой. Гендиректор ОТП-групп Питер Чани подтвердил Bloomberg, что компания действительно рассматривает потенциальный уход из России. Причины – стратегический интерес группы к странам Балтии и ограничения при выводе прибыли от российского бизнеса. Важно, что ОТП-банк предоставлял и пока предоставляет переводы из России за рубеж, продолжает главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
15: Значимым он не был, но тем не менее ОТП это дочка венгерского банка. Венгрия входит в Евросоюз. Соответственно, через ОТП-банк вполне Россия могла совершать сделки, которые официально были бы запрещены правилами Евросоюза. Естественно, будет плохо, потому что чем меньше банков могут проводить платежи за границу, тем сложнее будет эти платежи проводить. Тем проще странам, которые вводили санкции, отслеживать эти платежи и бить по рукам.
14: Также важным является фактор изменения политической обстановки. Сейчас в Венгрии новый премьер Петр Мадиар. премьер. Он занял этот пост в мае этого года. В связи с этим Будапешт пересматривает свои отношения с Москвой в целом. В начале сентября правительство Мадьяра выслало из Венгрии 10 российских дипломатов, а также вновь пообещало отказаться от газа из России к октябрю следующего года. Об особом статусе российско-венгерских отношений, которые были при Викторе Орбане, уже следует забыть, считает доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.
16: Власть сменилась, ее приоритеты сменились. Соответственно, венгерский банк, который работал в России при Орбане, перестанет это делать, неважно, при Мадьяре или будет кто-то вместо него еще. Для того, чтобы не раздражать Евросоюз, которому в Венгрии остаются два очень сложных момента. Один момент – это положение венгров в Закарпатье, и второй момент – это несогласие с миграционной политикой ЕС. И ради того, чтобы добиться чего-то по этим двум моментам, нынешнее венгерское руководство приносит в жертву отношения с Россией. Поэтому наверняка будет свернут проект с достройкой АЭС в Пакше. Уже сворачиваются газовые и нефтяные контракты. И в эту же степь уход венгерского банка из России.
14: Австрийский Райффайзенбанк тем временем продолжает искать покупателя на свои активы в России. Об уходе из страны банк заявлял уже давно. Глава Райффайзенбанк Интернешнл Майкл Хёллерер в июле заявил, что поручил приложить максимум усилий к продаже активов. А итальянская группа Unicredit в мае сообщала, что на часть ее российских активов претендует инвестор из ОАЭ. По плану компании, ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес, который должен будет получить покупатель, и бизнес по сделкам в евро и долларах, который останется в России под контролем Unicredit. Сделку планируют завершить в первой половине следующего года. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: Bentley представила свой первый электромобиль. У него предельная мощность 888 лошадиных сил и звук двигателя, имитирующий барабаны и бас-гитару. А заодно вполне бюджетная стоимость для Великобритании в 165 тысяч фунтов стерлингов. Это около 19 миллионов рублей. Впрочем, в России ценник будет в несколько раз выше из-за параллельного импорта, растаможки, НДС и утиль сбора. О тяжелом электрическом люксе Евгений Перельчук.
17: Первый премиальный электрокар в линейке концерна Bentley способен разгоняться до 60 миль в час примерно за 2,9 секунды и заряжаться до 80% за 16 минут. Запас хода достигает 600 километров на одной батарее. Серийное производство стартует в начале следующего года. Ориентировочная цена в Великобритании 165 тысяч фунтов стерлингов или 19 миллионов рублей. Ценник указан минимальный. Как мы понимаем, он может вырасти многократно. Главная фишка – имитация звука классического ДВС V8 от Bentley. Причем не просто электронная имитация, а специально записанная звуковой сопровождение с использованием барабанов, альта и бас-гитары. Мы пытались расслышать эти инструменты, прислушайтесь и вы. Надо сказать, что Bentley не стала чересчур заигрывать с аудиторией и, не в пример некоторым конкурентам, постаралась сохранить свои основные черты, за которые премиальный клиент и ценит эту марку. Даже тот самый звук мотора – это не ностальгия по старым временам, а скорее соблюдение законов, пусть и с премиальным оттенком, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
18: По закону вам такая музыка должна быть. Это безопасность пешеходов. То есть машина что-то должна изображать, похоже на автомобиль, просто чтобы люди не попадали под колеса. Понятно, что все это синтетическое. Это можно менять вместе с прошивкой, заливать по воздуху, ну, ставить как пластинку и все. Давайте вспомним, что это британский бренд. Бренд с корнями, с гоночной историей, с мощными моторами когда-то. Потому что есть яркий пример другого британского бренда, Jaguar Land Rover, который начал заигрывать совершенно другой публикой и пока что словил только хейт на розовом цвете, на дизайне. А здесь классическая публика с деньгами, которая собирается покупать эти автомобили, в том числе в Китае. Этот Heritage, который в том числе продается вместе с автомобилем. Это многолетняя история. Если ее не будет, то цена будет ниже.
17: Интересен ценник электрокара от Bentley. 19 миллионов рублей – это стартовая цена, и только на родине в Британии. У нас ее можно сразу умножать на 3 или 4. Плюс все сопутствующие платежи. Здесь вспоминается недавняя история с Тимати и его покупкой Bugatti V16 Mistral почти за 500 000 000 рублей. Такая цена из-за 1600 лошадиных сил и ограниченной серии в 99 экземпляров. В России, к слову, сейчас две таких Bugatti. Второй суперкар отправился неназванному покупателю из Екатеринбурга. Телеграм-каналы писали, что Тимати заплатил 244 миллиона рублей одного только утильсбора. Но это не совсем так. После определенной отметки применяется максимальный коэффициент утильсбора. И сама сумма не может быть выше 6 миллионов рублей. Львиная доля от этих уплаченных в бюджет миллионов – это растаможка. Потом уже НДС и утильсбор. С Бентли будет так же, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
19: Бентли Таркал – интересная машина. И в целом думаю, что в России интерес к ней, конечно, будет. Тем более, что последние годы наш рынок устанавливал рекорд за рекордом по продажам люксовых автомобилей. Да, очевидно, мы будем ожидать примерно цену X3. По нашим прикидкам, это будет 50-60 миллионов рублей. Мощность 888 лошадиных сил воображения ничем не будоражит. Те же Xiaomi имеют мощности больше 1000 лошадиных сил. Для электромобилей и для гибридов утильсбор считается по мощности, которую автомобиль может выдавать в течение 30 минут. Производители гибридов многие эту штуку научились обходить, делая параллельно последовательный гибрид, который в моменте может выдавать меньшую мощность. Таким образом, там, собственно, и утильсбор, и транспортный налог занижаются. Но если мощность будет указана просто та, которая по паспорту, что называется, больше 800 лошадиных сил, утильсбор будет такой же, как на Бугатти Мистраль. Это в районе 5 700 тысяч рублей.
17: Те, кто уже посмотрел новинку, обращают внимание на то, что Bentley отказалась от установки отдельного дисплея перед пассажиром впереди. Вместо этого переднюю панель электрокара отделали натуральным деревом, алюминием и карбоновым волокном, сохранив физические металлические кнопки и изогнутые OLED-дисплеи для водителя. В Bentley объяснили это тем, что они не такие, как все, и что технологии не должны доминировать над классической роскошью и впечатлениями от вождения. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
20: Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города.
11: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
6: РЖД с 28 сентября запустили проход по NFC к пригородным поездам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это работает так. Нужно открыть билет в приложении РЖД пассажирам, нажать проход по NFC и приложить смартфон к валидатору турникета. Но есть условия. Подойдет только Android с модулем NFC и версия приложения не ниже 58-й. М-Видео с 1 октября повысит комиссии для селлеров маркетплейса на схемах ФБО и ФБС. Комиссии вырастут в частности на смартфоны с 7 до 12%, ноутбуки, компьютеры, планшеты с 10 до 19,5%, на товары для красоты с 19,5% до 29,5% и на детские игрушки с 20,5% до 30,5%. Одежда, книги и продукты питания останутся без изменений. В компании уверяют, что дополнительные деньги пойдут на логистику, склады и качество обслуживания.
11: Ценные бумаги.
6: Акции «Магнита» упали более чем на 9%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Вечером на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что дочерняя структура «Магнита» АО «Тандер» продлила договор репо до 2 апреля 2027 года. Изначально он должен был истечь 2 октября. В таком случае находящиеся в репо 3,8 миллиона акций вернулись бы к АО «Тандер».
11: Отставки и назначения.
6: ПИМС новый директор по маркетингу Надежда Башкова. Ранее она работала в Viva La Vica, Шу и 12 Stories. Летом прошлого года ПИМС попал в скандал из-за роликов с грубым обыском. Пользователи сочли это пропагандой насилия. После этого из компании ушли директор по маркетингу, пиар-руководитель и менеджер по инфлюенс-маркетингу. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок акций начал неделю со снижения. Индекс Мосбиржи упал на 0,7% до отметки 2257 пунктов. Индекс РТС потерял 0,8% и составляет 842 пункта. Геополитического позитива не появилось. Напряженность вокруг Украины и Ирана сохраняется. Давление также оказали подешевевшие металлы и укрепление доллара. Рост нефти, которая поднималась выше отметки 107,5 долларов за баррель, немного сдержал падение, но поддержать экспортеров не смог. Курс доллара от ЦБ с 29 сентября вырос на 6,5 копеек до 84 рублей 41 копейки. Итоги торгов подводит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Российский фондовый рынок сегодня умеренно снизился. На рынок негативно влияет отсутствие какой-то геополитической динамики. Нет новостей по переговорам России, США и Украины по регулированию конфликта. Кроме того, скорее всего, на инвесторов депрессивно повлияли налоговые новости, а именно увеличение фискальной нагрузки на компании горно-металлургического сектора. Ну и также обращает внимание достаточно сильное падение котировок ОФЗ. Российский рынок акций и рынок ОФЗ связаны, поэтому падение ОФЗ на фоне возобновления покупок Минфином, аукционов Минфина, а также ожидание жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, все эти факторы влияют и на ОФЗ, и на фондовый рынок. Нефть немного выросла на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план мирного урегулирования, и Брент подросла. Но дорогая нефть не помогла рублю. Рубль умеренно снизился примерно на 0,5%. Это связано со скорым завершением налогового периода, а также с ожиданием участников рынка, что в октябре Минфин серьезно увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила.
5: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Спрос и предложение валюты сбалансированы, поэтому дальнейшего резкого ослабления рубля пока не видно, считает гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
21: Спрос, предложение в балансе, поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30-12.70 по юаню и 83.86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
5: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке?
21: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение цен на государственные облигации. Доходность длинных ОФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ОФЗ является ставкой дисконтирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российского ОФЗ, тем ниже справедливая стоимость тех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ОФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы видим продажи и от таких клиентов тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены, и видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам. То есть здесь тоже доходность американских облигаций, которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
5: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти?
21: По рынку нефти все-таки есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, Сенат не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта, поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки 100 долларов за баррель.
5: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании «Инвестленд». По прогнозам экспертов, во вторник без геополитического позитива индекс Мосбиржи может двигаться к отметке 2230 пунктов. Ожидаемый диапазон 2220-2320 пунктов. У театрального агентства «Арт-партнер» премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях, продолжит Ольга Кашинская.
22: На сцене в ряд выстроены высокие стулья с зеркальными спинками. Стоит стол, статуя огромного пса, напоминающего древнеегипетского Анубиса, и штативы с камерами. Живая трансляция происходящего на сцене, ставшая фирменным почерком Петра Шерешевского, используется и здесь. Относиться к этому приему можно по-разному. Но камерное повествование на сцене сцене всего 4 артиста, благодаря живой съемке приобретает масштаб и дает режиссеру возможность работать со всем мелкими деталями. Актеры здесь рисуют, выстраивают на столе инсталляции, вертят в руках маленькие фигурки. В спектакле заняты 4 артиста – Игорь Верник, Виктория Верберг, Андрей Максимов и Татьяна Ишматова. Для последней, правда, за несколько дней до премьеры ввели второй состав в лице Элизабет Дамскер. Каждый берет на себя несколько ролей. Особенно поражает исполнение Виктории Верберг. Ее актерский диапазон здесь – от Сталина до пса-прокуратора Иудеи. Вообще все артисты работают на нерве, на разрыв. Атмосфера на сцене все 2.5 часа тревожная. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, пронизывает всю постановку. Во многом на это работает музыка, созданная постоянным соавтором Петра Шерешевского и основателем оркестра приватного танца Ванечкой. Она исполняется вживую, звучит очень минималистично и вместе с тем пробирает до костей. Постановка «Проклятого романа» с самого начала была непростой для всей творческой группы, рассказывает продюсер спектакля Леонид Роберман.
1: У Петра всегда решения о постановке очень сложно выпукливаются. Они у него не рождаются спонтанно. И в какой-то момент я уже не выдержал. Говорю, блядь, хорошо, ну давай тогда «Мастера и Маргариту» поставим. Петр замер, а тут сказал, ну давай. При этом нам казалось, что это будет очень простая работа. Оказалось совершенно все наоборот. Мы год не могли подобрать артистов. Артисты отказывались. И в какой-то момент я понял, что это то самое произведение, которое все мечтают сыграть, и все, без исключения, очень боятся. А потом началось другое, стали разбиваться зеркала. В общем, это не тот проект, который шел легко, безоблачно. У него был невероятно сложный путь. Но иначе быть не могло, и потому что это Петр Шерешевский, и потому что это Булгаков.
22: Приключения Воланда со свитой решены в спектакле в форме коротких музыкальных интермедий, добавляющих динамики, но, в общем-то, не обязательных. Текст романа Шерешевский дистиллировал до 2 линий – любовной и ершалаимской. Но есть и третья, связывающая повествование воедино – линия документальная, вводящая в сюжет самого Михаила Афанасьевича и его третью жену – Елену Сергеевну. Здесь сам Булгаков распадается на 2 героев – молодого в лице Андрея Максимова и пожилого, его исполняет Игорь Верник. Также режиссер поступает и с образом Елены Булгаковой. На переплетении этих 3 смысловых пластов – творчество, любви и власти – Шерешевский строит весь спектакль. Продолжит театральный обозреватель независимой газеты Елизавета Авдошина.
2: Рифма текста романа, безусловно, создает многомерность, многоплановость и очень интересное пересечение документального и литературного в спектакле. Но также нельзя не отметить, что такой ход не нов. В этом смысле спектакль для нас повторяет уже устоявшиеся истины. И линия с женой Булгакова, она достаточно часто берется театром за основу повествования о жизни и судьбе писателя. Но вот в то же время это всегда оказывается актуальным повествованием, потому что вновь и вновь, спустя век, слышны рифмы нашим эпохам. Здесь не только рассказана судьба автора через цитаты из дневников, переписки с Еленой Шиловской-Булгаковой, но и вставлена документальная хроника времен нападок на Булгакова, которая раскрывает эпоху очень точно.
22: Играют «Мастера и Маргариту» в театре «Маска» в здании Московского дома молодежи. На следующие показы в октябре билеты еще есть. Стоят от 8 до 30 тысяч рублей. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
4: В автоспорте большая часть внимания прикована к 3 основным гоночным сериям. Формула-1, MotoGP и Rally WRC. Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие, не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких – это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX-1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена, в четырех классах. Болиды RX-1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсон на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный кар для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
20: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к данным об экспорте нефти и работе российских НПЗ. В указе президента также говорится об ограничении доступа к информации о стоимости продукции и услуг топливно-энергетического комплекса, предназначенных для экспорта, ее продавцах и покупателях, а также перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Документ в том числе ограничивает доступ к данным о взаиморасчетах по контрактам за поставку такой продукции, транспортных средствах, используемых для ее экспорта, и маршрутах перевозок. Минобороны сообщило, что российские военные поразили в море 2 морских судна, которые шли в порт Одессы с военными грузами. Кроме того, нанесен удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Этот провайдер предоставляет ВСУ услуги высокоскоростного интернета. Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива грозит Европе резким ростом цен вплоть до беспрецедентных уровней, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов рынка. В последние месяцы на американские поставки приходилось около половины европейского импорта дизеля. Трамп ранее допустил введение ограничений на экспорт этого топлива. Корабль Starship успешно приводнился после сокращенного орбитального полета. У него вышел из строя один из 6 двигателей. Starship должен был сделать 6 витков за 10 часов, но в итоге пробыл в полете 3 часа. Он сел в Тихом океане к западу от Чили. В Корее создали робота для сварки. Диден Спайдер умеет передвигаться по сложным поверхностям, в том числе по металлическим стенам, благодаря магнитам на ногах, и пролезать в узкие пространства. Машина уже проходит испытания на реальном производстве на судостроительных предприятиях в Корее и справляется с задачами самостоятельно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Более 10 человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске. К ликвидации его последствий привлекли сотню специалистов и 40 единиц техники. Следователи выясняют причину возгорания. Есть версия, что огонь вспыхнул из-за неисправной бытовой техники. И еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АО УК «Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Чем объясняется этот выбор? Пострадавшие от налетов БПЛА «Бизнес» на год освободили от плановых проверок. Как предпринимателям доказать свое право на мораторий от визитов контролирующих органов? Почему далеко не все считают, что отсутствие проверок упростит им жизнь? И какие меры поддержки бизнесмены считают первоочередными? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Более 10 человек погибли в результате пожара на заводе фейерверков Ярославской области. Одну женщину госпитализировали. Пожар потушен, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в цехе по производству пиротехники в поселке Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. По предварительной информации, как пишет МЭШ, причиной стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен электрочайник. Работники собирались ужинать. Огонь перекинулся на петарды, начались взрывы. Директор предприятия рассказал, что на складе хранилась пиротехника из Китая. Сами сотрудники ничего не производили, говорит главный редактор новостного портала переслав.ру Аркадий Сербин.
8: Взрывная волна была огромной силы. Ее почувствовали местные жители. В некоторых домах выбиты стекла. Работает большое количество спасателей, около 100. Большое количество техники работает на месте. Предварительная причина — это короткое замыкание, которое перекинулось на порох, и дальше, в общем, пошла цепная реакция. Проливаются все конструкции, чтобы дальше пожар не пошел, потому что пожар большой силы, интенсивности.
9: Что известно об этом складе? Если вот мы правильно понимаем по видеокартинке, он окружен частным сектором.
8: Да.
9: Кубринск — это вообще небольшой пункт.
8: Да, сельский такой населенный пункт, там небольшое число жителей. Ну вот есть вот такое предприятие, которое там находится на одной из улиц. Предприятие там давно уже функционирует, это филиал с Южного федерального округа предприятия. Знаю, что проходила информация по поводу того, что привлекалась нелегальная рабочая сила туда, поэтому, видимо, ходили слухи о том, что, возможно, там большее количество пострадавших. Но, опять же, это слухи.
9: Погибшие, по-видимому, сотрудники этого склада, это не жители домов вокруг?
8: Да, это сотрудники, которые находились на территории. Да. То есть информация о том, что кто-то вокруг из прохожих или местных жителей пострадал или погиб, такой информации нет.
9: А компании владельца, что известно?
8: Эта компания называется «Салют Юг». В целом какой-то отдельной информации по этому предприятию нет. Производили петарды, там, фонтаны, батареи салютов. Вот. Сама компания из Ставропольского края.
7: Аркадий Сербин, главный редактор новостного портала переслав.ру. День траура по погибшим в селе Кубринск объявили в среду в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Активами немецкой компании теперь будет управлять российская структура УК «Тур-Круз». Но по информации из открытых источников, получается, что временное управление будет осуществлять тот же человек, который руководил российскими активами «Метро» и до этого дня. То есть фактически управление передали действующему менеджменту. Смысл пока поняли не все. Иван Медведев подробнее.
12: Уставный капитал УК «Торгрус» – 10 тысяч рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад, а ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай. Он же является руководителем российского «Метро Кэш энд Кэрри». Обе компании зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов считает, что передача активов в управлению структуре, основанной действующим топ-менеджером российской дочки «Метро», была проведена для перераспределения выручки.
23: Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разды управления весь процесс, не изменяя ничего.
24: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
23: Мы не видим подтверждения, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошла, национализация. Это как бы как механизм внешнего контроля, пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то там слияния поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
24: А в чем тогда смысл-то?
23: Я думаю, что как раз основная история, это связано с перераспределением выручки компании.
24: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
23: Конечно.
12: В России у «Метро» 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности, в 2025 году основное торговое юрлицо получило больше 260 миллиардов рублей выручки и почти 4,5 миллиарда рублей чистой прибыли. И по оценкам Александра Анфиногенова, половина этой суммы могла уходить за рубеж. Однако, по мнению члена правления РСПП Игоря Юргенса, у российских властей есть масса других способов регулировать такие денежные потоки.
10: У Центрального банка, как мегарегулятора, есть миллион способов, как не дать уйти деньгам за рубеж. Я знаю лично примеры, так как близок все-таки к страхованию, когда и в недружественной юрисдикции, когда это разумно и для нашей экономики, деньги уходят, в том числе вот в страховом бизнесе и так далее. Но эти критерии, когда это разумно, когда это неразумно, они с нами не обсуждаются. Я думаю, что даже с руководством РСПП этот вопрос не обсуждается до такой степени, чтобы решения принимались коллегиально. Поэтому эскалация есть эскалация. Если она на политическом фронте, она происходит и на экономическом фронте.
12: Игорь Юргенс при этом признал, что политический смысл передачи российских активов метров в том виде, в котором она произошла, ему понятен, а экономический – нет. Немецкая Metra AG заявила, что формально остается владельцем российского бизнеса, но больше не контролирует его операционную деятельность. На сайте российского подразделения Metra сказано, что сеть работает штатно и обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками выполняются. Иван Медведев, Марина Рымаева, Business FM.
7: Налоговая усиливает проверки безработных собственников жилья в Москве. Об этом сообщают «Известия». Речь идет о тех собственниках жилых и коммерческих помещений, а также транспорта, которые не имеют официально задекларированного дохода или этот доход не соответствует объему принадлежащего имущества. По подсчетам ФНС, это примерно 154 тысячи москвичей. Валерий Убадоев продолжит.
13: Уклонение от налогов при, например, сдаче квартиры в аренду – это распространенная схема, которая имеет место быть не только в больших городах. Но возникает вопрос, а как ФНС вообще все это отслеживает? С безналичными переводами, в принципе, все понятно. Если на банковскую карту какого-либо физлица раз в месяц приходит условные 70 тысяч рублей, плюс у него в собственности помимо еще какого-то жилья имеется однушка в пределах МКАД, но задекларированного дохода нет, то предположить, что человек уклоняется от налогов, предельно просто. Кроме того, для этого у ФНС есть специальная система, говорят эксперты. Поэтому нередко недобросовестные рантье требуют оплату наличными, что отследить сложнее. В таких случаях налоговая может направить запрос, например, в риэлторские агентства, где могут подтвердить, что помогли собственнику найти арендатора. Также возможно физические проверки, то есть сотрудники налоговой могут опрашивать соседей, но такое происходит крайне редко. Условно, если у ФНС появились подозрения, что в аренду сдается очень дорогой объект. Продолжает налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
14: В общем-то, должна в любом случае проводиться точечно, да, с каждым конкретным физическим лицом. То есть это опрос свидетелей, по их мнению, сдается квартира, не сдается. Ну и, скорее всего, такие свидетели даже по лестничной клетке, предположим, да, они вряд ли посвящены финансовые размеры этих сделок. Мне сложно предположить, что это перестанет, наверное, когда у нас наличность отменят. Потому что опыт других стран показывает, что вывод из тени вот такого рода рынок достаточно тяжелый, потому что невозможно представить каждому арендодателю налогового инспектора, который будет за ним ходить и каждый месяц верифицировать, какую арендную плату он получил.
13: Также ФНС может потенциально обратиться к агрегаторам и сопоставить объявление об аренде недвижимости с зарегистрированными на собственника. И если налоговая обнаруживает какие-то несостыковки, допустим, гражданин зарабатывает официально 50 тысяч рублей, а имущество у него на 30 миллионов, или если у нее появляются какие-то подозрения, то физлицо присылают уведомление в личном кабинете или письмо с просьбой прояснить ситуацию. В случае, если ответа нет или есть какие-то дополнительные вопросы, то человека могут вызвать и на допрос. Допустим, арендодатель действительно уклонялся от налогов, но навстречу он заявил налоговой, что решил обелиться. Простят ли ему старые грехи? Хотя бы появляется возможность избежать пени и, возможно, более крупного штрафа. Но нужно будет выплатить полную сумму налогов, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Свуляк.
15: На самом деле здесь себе точно надо понимать, что только лишь на основании каких-то разговоров вам, как правило, не могут налоги заначислить. Поэтому если бы могли, уже вас бы не приглашали, а вы бы у себя на госуслугах увидели, что вы должны и налогов там условно миллион, штрафов еще там 300 тысяч, и пеня капает каждый день. Вот так бы это происходило. Если вас приглашают, то, видимо, еще, да, на руках всей фактуры нет. Поэтому, с одной стороны, когда налоговики приглашают, здесь, да, надо понимать, что с большой долей вероятности они знают, о чем говорят, да, и действительно вам стоит оценить все риски, и самому налоги заплатить, по крайней мере, не будет пени, а глядишь, и не будет штрафов.
13: ФНС заявляет, что усиление проверок – это продолжение работы по выводу теневых доходов на свет. Например, по итогам прошлого года 64 тысячи москвичей, которые считались безработными, легализовали свой доход после вопросов от налоговой. ФНС тогда отчиталось, что общая сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 миллиардов рублей. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Между тем, мошенники начали рассылать фейковые налоговые уведомления в мессенджере Макс. Один из сотрудников редакции Бизнес ФМ получил такое сообщение. Отправитель подписан просто «налоговый орган». В лжеуведомлении говорится о якобы существующей налоговой задолженности, которую надо погасить в течение 3 дней, иначе произойдет, цитата, «автопередача в органы взыскания». К сообщению прикреплена ссылка на сайт, имитирующий ресурс ФНС России. На нем пользователю для проверки задолженности предлагается ввести свой номер телефона. Сейчас настоящая ФНС действительно начала рассылку налоговых уведомлений, но служба не делает это в мессенджерах, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
11: Мошенники присутствуют будут везде. Это касается и Макса, других мессенджеров, любых других соцсетей, просто мобильных телефонов. Поэтому злоумышленники всякими способами, естественно, используя повестку, пробуют как-то вот затащить в свои сети граждан. Стоит заметить, что их цель может быть совершенно разнообразная.
16: Все стоит проверять только в личном кабинете.
11: Личный кабинет – это либо в госуслугах у вас будет уведомление, либо можно на сайте ФНС посмотреть, либо же могут быть уведомления от налоговой, они будут помечены как это то, что личный отправитель, то есть это вот как вот от госуслуг могут приходить какие-то вещи. Макс, могут также приходить уведомления от ФНС в дальнейшем. Но на данном этапе, мне такого неизвестно, все, кто у меня получали уведомления, все получали их через личный кабинет госуслуг.
7: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Сама ФНС в июле также предупреждала, что в мессенджере Макс активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников налоговой. Службе порекомендовали не вступать в переписку с такими аккаунтами, не переходить по ссылкам, которые они присылают, и не передавать им какие-либо сведения.
20: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
17: Показания.
20: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
20: Дефицит времени.
17: Способ применения дозы.
20: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
20: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
17: и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключение. Приступы острые.

0: Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ТАСС узнало о планах российских властей продлить еще на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Соответствующий документ сейчас проходит согласование, сообщил агентству источник отрасли. Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действует до конца сентября. При этом до 31 января 2027 года действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизтоплива для непроизводителей. Транснефть отметила снижение прокачки нефти и нефтепродуктов в первом полугодии. Как передает ТАСС, причинами снижения названы сокращение переработки на российских НПЗ и уменьшение поставок по трубопроводу «Дружба». Доля отечественных чипов и компонентов в микроэлектронике составляет около 26%. К 2030 году оно может вырасти до 44-48%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в оптимистичном сценарии показатель превысит 1 000 000 000 000 рублей. Для этого строятся новые фабрики и параллельно создается собственное технологическое оборудование, сказал министр. Минфин сообщил, что перечислил в национальный расчетный депозитарий 8,6 миллиардов рублей, эквивалент 102 миллионов долларов. Деньги предназначены для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску. Депозитарий, выступающий платежным агентом, средства получил. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям Российской Федерации в рублях. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к картам и кошелькам в течение 1 дня после проверки жалобы клиента. В документе уточняется, что снятие блокировки будет возможно после принятия положительного решения по заявлению клиента. Речь идет о ситуациях, когда банк приостановил использование платежного средства из-за нарушения клиентом порядка его применения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Правительство на год освобождает от плановых проверок предприятия, пострадавшие от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, поврежденные с начала 2026 года, и будет действовать до октября следующего года. При этом есть исключения. Проверку могут провести, если есть угроза жизни и здоровью людей. В правительстве рассчитывают, что новая мера позволит бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Однако часть предпринимателей сомневается, что отмена проверок существенно упростит им жизнь. Гораздо больше вопросов возникает при оформлении ущерба и получении компенсаций, которых не всегда хватает на восстановление предприятия. На какую помощь может рассчитывать? Рассчитывать пострадавший бизнес, как добиться возмещения ущерба и насколько полезным окажется новый мораторий. Подробнее Олеся Савоськина.
3: По новому постановлению предприниматель может самостоятельно сообщить надзорному ведомству о повреждении объекта и попросить освободить его от проверок. Сведения могут поступить и от следственных органов, и от местных властей. Минимального размера ущерба документ не устанавливает. Однако не всегда удается получить даже документы о повреждениях. Несколько недель назад, после атаки беспилотников, в офисе курского предпринимателя Аганеса Бараяна выбило окна. Он вызвал МЧС и сообщил о случившемся местной администрации.
4: Мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна, но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. Если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то, кроме как приехали, посмотрели, ничего, не справка. Справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Мера абсолютно непонятная.
3: Владелец белгородской типографии «Константа» Константин Лохнов также считает, что бизнесу гораздо нужнее своевременные компенсации и снижение налоговой нагрузки. Его типография пострадала во время обстрела еще в 2022 году. Самому предпринимателю удалось добиться выплаты, правда, она покрыла лишь часть ущерба, а деньги пришлось ждать больше года.
5: Спустя год и месяц нам выплатили компенсацию 60% от оценки. Домой не так давно повредило, но сказали, денег нет, в этом году не будет.
6: Но справки надзорные ведомства выдают.
5: Физлицам, да. Вначале это было все очень долго.

0: Уголовное дело возбуждали 8 месяцев. Сейчас, когда я как физлицо пришел, за полчаса они все сразу выдали
1: мне. А кто делает оценку?
0: Нанимаешь сам оценщик, ему сам платишь.
1: 60% это от стоимости ущерба?
0: От оценки. Оценка с учетом износа. Здесь стояло оборудование. Оценщик оценил его за минусом 30%, а выдали еще за минусом 40%.
2: Ущерб типографии оценили 8 миллионов рублей. Выплатили около 5. Единой гарантированной компенсации полной стоимости ущерба для всех российских предприятий нет. Однако существуют федеральные и региональные выплаты. В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить 300 тысяч рублей за имущество, утраченное в результате теракта, при соблюдении условий программы. Сумма фиксированная и не зависит от размера ущерба. Продолжает юрист, партнер компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
3: В зависимости от того, по какой статье обращается человек, действует разное время выплаты. Что нужно делать? Позвонить 112, зафиксировать факт, вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую, дождаться муниципальной комиссии. Подается заявление через госуслуги, МФЦ, либо местную администрацию. Выплаты носят заявительный характер, автоматически никому не начисляются.
2: Если предпринимателю отказывают в оформлении документов о повреждениях, как в случае с Аганесом, юристы советуют зафиксировать отказ и обратиться в прокуратуру. Стоит отметить, что государство предусматривает и другие меры поддержки. Так, в марте правительство дополнительно выделило почти 1,5 миллиарда рублей предприятиям Курской, Белгородской и Брянской областей для частичной компенсации зарплат сотрудникам во время вынужденного простоя с января по июнь 2026 года. Также в августе Центробанк рекомендовал кредиторам пересматривать графики платежей пострадавшего малого и среднего бизнеса, не начислять штрафы за просрочку и не требовать досрочного погашения. Правда, это только рекомендация. Есть и налоговые послабления. Если товары уничтожены в результате чрезвычайной ситуации, в том числе атаки беспилотника, компаниям не придется повторно платить ранее принятый к вычету НДС. Сейчас Минфин также готовит поправки, которые позволят бизнесу учитывать дополнительные расходы на защиту от беспилотников и восстановление объектов при расчете налога на прибыль. Изменения планируют внести осенью и могут распространить уже на расходы этого года. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Впервые за 5 лет рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках развернулся в сторону арендатора. Квартиры дешевеют, а владельцы все чаще снижают цену, которую сами же указали в объявлении. Почему так происходит и что говорят по этому поводу эксперты? Наталья Воробьева подробнее.
5: Этой осенью на рынке аренды случилось то, чего не было с 2020 года. Ставки в крупных городах перестали расти. Более того, пошли вниз. В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год уменьшилась на 3%, двухкомнатных на 6%. Арендатор впервые за долгое время почувствовал себя хозяином положения. По данным Яндекс.Аренды, в этом году до сентября почти четверть собственников снижали цену, указанную в объявлении. В двух столицах и Екатеринбурге и того больше. Причина проста. Выросло предложение. В августе в миллионниках сдавалось на 16% больше квартир, чем за год до этого, а в сентябре уже на 27%, около 56 тысяч. На рынок вышло много инвест-квартир, купленных по льготной ипотеке, объясняет учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
6: Последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, арендаторы стали более избирательными. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом.
5: Вот и получается, собственник хочет, как в прошлом году, а рынок говорит нет. Начальник отдела продаж центра недвижимости Smart Ольга Саукинтенс описывает это так.
7: Собственник ориентируется на прошлый год, приходит и говорит, я в прошлом году сдавал квартиру за 60, сейчас же инфляция, я хочу сдать за 65, а ее за 65 не берут.
8: Если квартира в новостройке, там все новое, современное,
7: современная, то эта квартира сдается достаточно быстро. Если собственники решают в эту новую квартиру принести какую-то старую мебель, такие квартиры обычно стоят и не сдаются. Либо они сдаются существенно дешевле. Кроме того, сейчас тренд появился такой же, как и в 2022 году. Рынок повернулся таким образом, что хозяева готовы были платить агенту, лишь бы сдать квартиру. Сейчас ситуация тоже поворачивается в эту же сторону. Часть собственников готовы платить комиссию агенту, чтобы снизить расходы жильца, чтобы опять привлечь его к этой квартире. Причем всегда на рынке было так, что однокомнатные квартиры сдавались дороже, побыстрее. Ну вот сейчас однокомнатные квартиры сдаются тоже очень сложно.
5: В Санкт-Петербурге своя история. Уменьшилось количество арендаторов, сократилось число приезжавших в город на работу жителей ближнего зарубежья, плюс уменьшился турпоток и увеличилось количество сдаваемых квартир, говорит директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор» Юрий Загоровский.
8: За последние года 2-3 количество, в принципе, сдаваемого жилья или псевдожилья увеличилось раза 3. Но катастрофичного снижения стоимости жилья не произошло. Аренды жилья за последние месяцы, может быть, процентов на 10 в среднем снизилась цена. К тому же арендодатели в битве за арендатора идут на различные поблажки для него. Уменьшают размер депозита, либо договариваются платить этот депозит в рассрочку в течение нескольких месяцев. Частично компенсируют затраты на коммунальные платежи. Кроме того, значительная часть арендодателей пытаются делать это самостоятельно. Но в случаях, когда они прибегают к услугам профессиональных специалистов на рынке аренды жилья, всячески стараются сэкономить на услугах этих специалистов.
5: Так что пока ситуация развивается в пользу тех, кто снимает жилье. И, как считают эксперты, до конца года долгосрочная аренда в городах-миллионниках может подешеветь еще на 5-6%. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
4: У театрального агентства «Арт-партнер» премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
9: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
4: Продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года, считая эскроу, возможной для любых договоров подряда и обязательной для льготных ипотечных программ. По словам собеседников Business FM, к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8 тысяч подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии эскроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия эскроу и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал закупки зерна в Государственный интервенционный фонд. На встрече с лидерами политических партий он сказал, что дал соответствующее поручение правительству. Также президент заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть экономически обоснованы, но одновременно социально сдержанными и соизмеримыми с реальными доходами населения. Он выразил надежду, что и парламент, и правительство будут заниматься этой проблемой в ежедневном режиме. Кроме того, Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает выдвижение Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы и 9-го созыва. МВД определило перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать без ограничений по численности. Среди таких специальностей инженеры, программисты, работники сельского, лесного и рыболовного хозяйства, специалисты отельной сферы и общепита, строители, электрики, наладчики и другие. Девочек 12-13 лет начнут бесплатно вакцинировать от вируса папилломы человека ВПЧ со второй половины 27 года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, вакцина отечественная. Это препарат Цигардекс. Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России зарегистрировали первую отечественную 4-валентную вакцину против менингококковой инфекции. Она занимает первое место среди причин смертности детей от инфекционных заболеваний, среди возможных последствий поражения центральной нервной системы, когнитивные нарушения, потери слуха и зрения, повреждения опорно-двигательного аппарата. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Великобритании задержаны 5 подозреваемых в подготовке теракта в районе авиабазы Фэрфорд, которую используют в том числе американские военные. Что известно об этом инциденте и против кого мог быть направлен готовившийся теракт? Об этом Георгий Бовт через минуту. Венгерский АТП-банк изучает варианты ухода из России. Причины не столько экономические, сколько политические. Банк ждет смена владельца, бизнес которого базируется в странах Балтии. Свою роль сыграл и приход к власти в Венгрии правительства Петра Мадьяра, взявшего курс на дистанцирование от России. Мощность почти 900 лошадей и звук двигателя, напоминающий симбиоз барабанного боя и аккордов бас-гитары. Бентли представил свой первый электромобиль, чем впечатляет тяжелый электрический люкс. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Гибридная война чужими руками. 5 человек арестованы в Великобритании по подозрению в подготовке теракта близ авиабазы Фэрфорд, которую используют американские военные. Сообщается, что подозрения вызвали 3 автомобиля. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домохозяйств по соседству. Ранее канал Sky News показал робота-сапера, который действовал рядом с 3 белыми грузовиками в районе базы. Данная база могла использоваться американскими военными для нанесения ударов по Ирану. Как можно расценить это? Этот инцидент Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
11: Сначала задержанных оформили по закону о незаконном обороте взрывчатых веществ. Затем добавили подозрение в подготовке теракта. Все 5 задержанных – британцы из Лондона в возрасте от 23 до 25 лет. Их отпустили под залог с ограничениями на передвижение и контакты. Глава контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор понамекнул, что за попыткой теракта могли стоять посредники иностранного государства. Иранский след пока остается одной из версий. Официально полиция также отрабатывает версии, связанные с Россией и некими негосударственными группировками. Первая волна комментариев чаще всего упоминала как раз русский след, хотя и не обнаруженный. Британские СМИ утверждают, что, дескать, именно Россия отработала в Европе модель одноразовых агентов, приписав им несколько диверсий как в Британии, так и в ряде стран Европы. Авиабаза Фэрфорд все же связана с войной с Ираном. Бывший премьер Кир Стармер сначала отказал Трампу в использовании британских баз, но уже в марте разрешил американским B-1 и B-52 наносить удары с авиабазы Фэрфорда по иранским ракетным установкам. В июле Корпус стражи Исламской революции объявил любую базу, используемую для ударов по Ирану, законной целью, прямо упомянув Фэрфорд и возложив ответственность на Лондон. Вашингтон. Инциденты, связанные с проиранскими группировками, в Британии уже были. Иранцы, утверждают британские спецслужбы, вполне освоили практику покупки одноразовых агентов на криминальном рынке страны противника. Вербовка в мессенджерах, оплата криптовалютой, задания самые разные, от рисования граффити до слежки и поджогов. Исполнитель чаще всего не знает заказчика, заказчик не знает исполнителя, между ними 2-3 посредника. Но если до сих пор под удар попадали чисто символические объекты, склады, синагоги или отдельные диссиденты, то теперь речь идет о попытке атаковать военную инфраструктуру союзника, ведущего войну. Причем руками людей с британскими паспортами. Такой паспорт снимает пограничные иммиграционные преграды, не вызывает подозрений при аренде фургонов и, главное, скрывает истинное авторство. Каждый такой случай юридически начинает расследоваться как внутреннее уголовное дело. Доказать руку иностранной разведки можно только через цепочку посредников. Сам факт освобождения подозреваемых под залог спустя сутки говорит о том, что доказательная база явно слабее голословных утверждений прессы. Тактически операция выглядит правдой. Пятеро молодых людей были в час ночи остановлены случайной фермершей. Профессионалы так дела не ведут. Однако тут другая арифметика. Стоимость вербовки нескольких исполнителей-любителей ничтожна. Повышенный уровень безопасности, эвакуация, усиление охраны всех американских баз, предупреждение посольства США, недели работы контртеррористической полиции – все это стоит на порядки дороже. При этом даже неудачная попытка теракта несет четкий месседж. Тем, кто предоставляет территорию для авиаударов, выставит свои цену, причем в глубоком тылу. Война с Ираном в Британии и так непопулярна из-за роста цен на топливо. Каждый подобный инцидент превращает абстрактный вопрос о союзнических обязательствах в конкретный вопрос о безопасности конкретного графства. А если следующая попытка атаковать военный объект станет успешной, приведя еще и к жертвам среди американских военнослужащих, и как тогда отвечать Вашингтону на атаку на свою базу на территории союзника, выполненную гражданами этого союзника по заказу непонятно какой страны? Важно и то, что в процессе исполнения таких заказов крепнет криминальный рынок. Контрразведка при этом вынуждена бороться не с агентурой противника, а с собственной маргинальной молодежью, что неизбежно толкает к расширению слежки и ограничению свобод. Таким образом, инцидент на авиабазе Файерфорд – это не новая форма гибридной войны, а признак ее зрелости.
4: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Венгерский OTP-банк рассматривает варианты ухода из России. Это глава компании подтвердил агентству Bloomberg. Одна из причин – OTP хочет купить банк, работающий в странах Балтии. Однако Центробанк Литвы выразил протест из-за работы венгерского банка в России. Также Будапешт в целом пересматривает свои отношения с Россией после ухода Виктора Орбана с поста премьера. Валерий Убадоев продолжит.
12: В Венгрии OTP-банк считается крупнейшим по масштабу активов, но в России занимаемая им рыночная доля составляет 0,4%. Тем не менее, как пишет Bloomberg, банк здесь зарабатывал и пока продолжает зарабатывать деньги. На сегодняшний день из России в общей сумме было выведено 880 миллионов долларов в виде дивидендов. В июле этого года венгерский OTP объявил о планах приобрести Люминор. Это третий по величине банк в странах Балтии. Но тогда Центробанк Литвы указал на факт, что венгерский банк продолжает вести свою деятельность в России. И это, по мнению литовского регулятора, вызывает вопросы. А глава эстонского Минфина даже заявил, что бизнес, работающий в России, ни в коем случае не приветствуется в Эстонии. Bloomberg со ссылкой на документы и электронные переписки сообщает, что OTP банк работал в том числе с дочкой российского «Газпрома». Там обсуждалась схема платежей и переводов через европейские отделения OTP. Также агентство утверждает, что венгерский банк работал с организациями, связанными с российской разведкой. Гендиректор OTP Group Питер Чани подтвердил Bloomberg, что компания действительно рассматривает потенциальный уход из России. Причины – стратегический интерес группы к странам Балтии и ограничения при выводе прибыли от российского бизнеса. Важно, что OTP банк предоставлял и пока предоставляет переводы из России за рубеж, продолжает главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
13: Значимым он не был. Но тем не менее, ОТП – это дочка венгерского банка. Венгрия входит в Евросоюз. Соответственно, через ОТП-банк вполне Россия могла совершать сделки, которые официально были бы запрещены правилами Евросоюза. Естественно, будет плохо, потому что чем меньше банков могут проводить платежи за границу, тем сложнее будет эти платежи проводить. Тем проще странам, которые вводили санкции, отслеживать эти платежи и бить по рукам.
12: Также важным является фактор изменения политической обстановки. Сейчас в Венгрии новый премьер Петр Мадьяр. Он занял этот пост в мае этого года. В связи с этим Будапешт пересматривает свои отношения с Москвой в целом. В начале сентября правительство Мадьяра выслало из Венгрии 10 российских дипломатов, а также вновь пообещало отказаться от газа из России к октябрю следующего года. Об особом статусе российско-венгерских отношений, которые были при Викторе Орбане, уже следует забыть, считает доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.
14: Власть сменилась, ее приоритеты сменились, соответственно, венгерский банк, который работал в России при Орбане, перестанет это делать, неважно, при Мадьяре или будет кто-то вместо него еще. Для того, чтобы не раздражать Евросоюз, которому в Венгрии остаются два очень сложных момента. Один момент – это положение венгров в Закарпатье, и второй момент – это несогласие с миграционной политикой ЕС. И ради того, чтобы добиться чего-то по этим двум моментам, нынешнее венгерское руководство приносит в жертву отношения с Россией. Поэтому наверняка будет свернут проект достройка АЭС в Пакше, уже сворачиваются газовые и нефтяные контракты, и в эту же степь уход венгерского банка из России.
12: Австрийский Райффайзенбанк тем временем продолжает искать покупателя на свои активы в России. Об уходе из страны банк заявлял уже давно. Глава Райффайзенбанк Интернешнл Майкл Хёллерер в июле заявил, что поручил приложить максимум усилий к продаже активов. А итальянская группа Unicredit в мае сообщала, что на часть ее российских активов претендует инвестор из ОАЭ. По плану компании, ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес, который должен будет получить покупатель, и бизнес по сделкам в евро и долларах, который останется в России под контролем Unicredit. Сделку планируют завершить в первой половине следующего года. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Bentley представила свой первый электромобиль. У него предельная мощность 888 лошадиных сил и звук двигателя, имитирующий барабаны и бас-гитару, а заодно вполне бюджетная стоимость для Великобритании в 165 тысяч фунтов стерлингов. Это около 19 миллионов рублей. Впрочем, в России ценник будет в несколько раз выше из-за параллельного импорта, растаможки, НДС и утиль сбора. О тяжелом электрическом люксе Евгений Перельчук.
15: Первый премиальный электрокар в линейке концерна Bentley способен разгоняться до 60 миль в час примерно за 2,9 секунды и заряжаться до 80% за 16 минут. Запас хода достигает 600 километров на одной батарее. Серийное производство стартует в начале следующего года. Ориентировочная цена в Великобритании 165 тысяч фунтов стерлингов или 19 миллионов рублей. Ценник указан минимальный. Как мы понимаем, он может вырасти многократно. Главная фишка – имитация звука классического DBS V8 от Bentley. Причем не просто электронная имитация, а специально записанное звуковое сопровождение с использованием барабанов, альта и бас-гитары. Мы пытались расслышать эти инструменты, прислушайтесь и вы. Надо сказать, что Bentley не стала чересчур заигрывать с аудиторией и, не в пример некоторым конкурентам, постаралась сохранить свои основные черты, за которые премиальный клиент и ценит эту марку. Даже тот самый звук мотора – это не ностальгия по старым временам, а скорее соблюдение законов, пусть и с премиальным оттенком, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
16: По закону вам такая музыка должна быть. Это безопасность пешеходов. То есть машина что-то должна изображать, похоже на автомобиль, просто чтобы люди не попадали под колеса. Понятно, что все это синтетическое. Это можно менять вместе с прошивкой, заливать по воздуху, ну, ставить как пластинку, и все. Давайте вспомним, что это британский бренд. Бренд с корнями, с гоночной историей, с мощными моторами когда-то. Потому что есть яркий пример другого британского бренда, Jaguar Land Rover, который начал заигрывать совершенно другой публикой и пока что словил только хейт на розовом цвете, на дизайне. А здесь классическая публика с деньгами, которая собирается покупать эти автомобили, в том числе в Китае. Этот heritage, который в том числе продается вместе с автомобилем. Это многолетняя история. Если ее не будет, то цена будет ниже.
15: Интересен ценник электрокара от Bentley. 19 миллионов рублей – это стартовая цена, и только на родине в Британии. У нас ее можно сразу умножать на 3 или 4. Плюс все сопутствующие платежи. Здесь вспоминается недавняя история с Тимати и его покупкой Bugatti V16 Mistral почти за 500 000 000 рублей. Такая цена из-за 1600 лошадиных сил и ограниченной серии в 99 экземпляров. В России, к слову, сейчас две таких Bugatti. Второй суперкар отправился неназванному покупателю из Екатеринбурга. Телеграм-каналы писали, что Тимати заплатил 244 миллиона рублей одного только утильсбора. Но это не совсем так. После определенной отметки применяется максимальный коэффициент утильсбора. получатель сбора, и сама сумма не может быть выше 6 миллионов рублей. Львиная доля от этих уплаченных в бюджет миллионов – это растаможка, потом уже НДС и утильсбор. С «Бентли» будет так же, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: «Бентли Таркал» – интересная машина, и в целом думаю, что в России интерес к ней, конечно, будет, тем более, что последние годы наш рынок устанавливал рекорд за рекордом по продажам люксовых автомобилей. Да, очевидно, мы будем ожидать примерно цену X3, по нашим прикидкам это будет 50-60 миллионов рублей. Мощность 888 лошадиных сил воображения ничем не будоражит. Те же Xiaomi имеют мощности больше 1000 лошадиных сил. Для электромобилей и для гибридов утильсбор считается по мощности, которую автомобиль может выдавать в течение 30 минут. Производители гибридов многие эту штуку научились обходить, делая параллельно последовательный гибрид, который в моменте может выдавать меньшую мощность. Таким образом, там, собственно, и утильсбор, и транспортный налог занижаются. Но если мощность будет указана просто та, которая по паспорту, что называется, больше 800 лошадиных сил, утильсбор будет такой же, как на Бугатти Мистраль, это в районе 5 700 000 рублей.
15: Те, кто уже посмотрел новинку, обращают внимание на то, что Бентли отказалась от установки отдельного дисплея перед пассажиром впереди. Вместо этого переднюю панель электрокара отделали натуральным деревом, алюминием и карбоновым волокном, сохранив физические металлические кнопки и изогнутые OLED-дисплеи для водителя. В Bentley объяснили это тем, что они не такие, как все, и что технологии не должны доминировать над классической роскошью и впечатлениями от вождения. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
9: Как появлялись города на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
5: РЖД с 28 сентября запустили проход по NFC к пригородным поездам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это работает так. Нужно открыть билет в приложении РЖД пассажирам, нажать проход по NFC и приложить смартфон к валидатору турникета. Но есть условия, подойдет только Android с модулем NFC и версия приложения не ниже 58-й. М-Видео с 1 октября повысит комиссии для селлеров маркетплейса на схемах ФБО и ФБС. Комиссии вырастут, в частности, на смартфоны с 7 до 12%, ноутбуки, компьютеры, планшеты с 10 до 19,5%, на товары для красоты с 19,5% до 29,5% и на детские игрушки с 20,5% до 30,5%. Одежда, книги и продукты питания останутся без изменений. В компании уверяют, что дополнительные деньги пойдут на логистику, склады и качество обслуживания.
9: Ценные бумаги.
5: Акции «Магнита» упали более чем на 9%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Вечером на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что дочерняя структура «Магнита» АО «Тандер» продлила договор репо до 2 апреля 2027 года. Изначально он должен был истечь 2 октября. В таком случае находящиеся в репо 3,8 миллиона акций вернулись бы к АО «Тандер».
9: Отставки и назначения.
5: ПИМС новый директор по маркетингу Надежда Башкова. Ранее она работала в Viva La Vica, Шу и 12 Stories. Летом прошлого года ПИМС попал в скандал из-за роликов с грубым обыском. Пользователи сочли это пропагандой насилия. После этого из компании ушли директор по маркетингу, пиар-руководитель и менеджер по инфлюенс-маркетингу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок акций начал неделю со снижения. Индекс Мосбиржи упал на 0,7% до отметки 2257 пунктов. Индекс РТС потерял 0,8% и составляет 842 пункта. Геополитического позитива не появилось, напряженность вокруг Украины и Ирана сохраняется, давление также оказали подешевевшие металлы и укрепление доллара, рост нефти, которая поднималась выше отметки 107,5 долларов за баррель, немного сдержал падение, но поддержать экспортеров не смог. Курс доллара от ЦБ с 29 сентября вырос на 6,5 копеек до 84 рублей 41 копейки. Итоги торгов подводит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Российский фондовый рынок сегодня умеренно снизился. На рынок негативно влияет отсутствие какой-то геополитической динамики. Нет новостей по переговорам России, США и Украины по регулированию конфликта. Кроме того, скорее всего, на инвесторов депрессивно повлияли налоговые новости, а именно увеличение фискальной нагрузки на компании горно-металлургического сектора. Но и также обращает внимание достаточно сильное падение котировок ОФЗ. Российский рынок акций и рынок ОФЗ связаны, поэтому падение ОФЗ на фоне возобновления покупок Минфином, аукционов Минфина, а также ожидание жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, все эти факторы влияют и на ОФЗ, и на фондовый рынок. Нефть немного вырос на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план мирного урегулирования, и Брент подросла. Но дорогая нефть не помогла рублю. Рубль умеренно снизился примерно на 0,5%. Это связано со скорым завершением налогового периода, а также с ожиданием участников рынка, что в октябре Минфин серьезно увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила.
4: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Спрос и предложение валюты сбалансированы, поэтому дальнейшего резкого ослабления рубля пока не видно, считает гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
20: Спрос, предложение в балансе, поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30-12.70 по юаню и 83-86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
4: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке?
20: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение цен на государственные облигации. Доходность длинных ОФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ОФЗ является ставкой дисконтирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российских ОФЗ, тем ниже справедливая стоимость всех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ОФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы видим продажи и от таких клиентов тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены, и видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам. То есть здесь тоже доходность американских облигаций, которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
4: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти?
20: По рынку нефти все-таки есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, Сенат, не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта, поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки 100 долларов за баррель.
4: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании «Инвестленд». По прогнозам экспертов, во вторник без геополитического позитива индекс Мосбиржи может двигаться к отметке 2230 пунктов. Ожидаемый диапазон 2220-2320 пунктов. У театрального агентства арт-партнер премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях, продолжит Ольга Кашинская.
21: На сцене в ряд выстроены высокие стулья с зеркальными спинками. Стоит стол, статуя огромного пса, напоминающего древнеегипетского Анубиса, и штативы с камерами. Живая трансляция происходящего на сцене, ставшая фирменным почерком Петра Шерешевского, используется и здесь. Относиться к этому приему можно по-разному. Но камерное повествование на сцене всего 4 артиста, благодаря живой съемке приобретает масштаб и дает режиссеру возможность работать со всеми мелкими деталями. Актеры здесь рисуют, выстраивают на столе инсталляции, вертят в руках маленькие фигурки. В спектакле заняты 4 артиста: Игорь Верник, Виктория Верберг, Андрей Максимов и Татьяна Ишматова. Для последней, правда, за несколько дней до премьеры ввели второй состав в лице Элизабет Дамскер. Каждый берет на себя несколько ролей. Особенно поражает исполнение Виктории Верберг. Ее актерский диапазон здесь от Сталина до пса. голоса прокуратора Иудеи. Вообще все артисты работают на нерве, на разрыв. Атмосфера на сцене все 2.5 часа тревожная. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, пронизывает всю постановку. Во многом на это работает музыка, созданная постоянным соавтором Петра Шерешевского и основателем оркестра приватного танца Ванечкой. Она исполняется вживую, звучит очень минималистично и вместе с тем пробирает до костей. Постановка «Проклятого романа» с самого начала была непростой для всей творческой группы, рассказывает продюсер спектакля Леонид Роберман.
0: У Петра всегда решения постановки очень сложно выпукливаются. Они у него не рождаются спонтанно. И в какой-то момент я уже выдержал. Говорю, блядь, хорошо, ну давай тогда мастера и Маргариту поставим. Петр замер, а потом сказал, ну давай. При этом нам казалось, что это будет очень простая работа. Оказалось совершенно все наоборот. Мы год не могли подобрать артистов. Артисты отказывались. И в какой-то момент я понял, что это то самое произведение, которое все мечтают сыграть, и все, без исключения, очень боятся. А потом началось другое, стали разбиваться зеркала. В общем, это не тот проект, который шел легко, безоблачно. У него был невероятно сложный путь. Но иначе быть не могло, и потому что это Петр Шерешевский, и потому что это Булгаков.
21: Приключения Воланда со свитой решены в спектакле в форме коротких музыкальных интермедий, добавляющих динамики, но, в общем-то, не обязательных. Текст романа Шерешевский дистиллировал до двух линий – любовной и Иерусалимской. Но есть и третья, связывающая повествование воедино – линия документальная, вводящая в сюжет самого Михаила Афанасьевича и его третью жену – Елену Сергеевну. Здесь сам Булгаков распадается на двух героев – молодого в лице Андрея Максимова и пожилого, его исполняет Игорь Верник. Также режиссер поступает и с образом Елены Булгаковой. На переплетении этих трех смысловых пластов – творчество, любви и власти – Шерешевский строит весь спектакль. Продолжит театральный обозреватель независимой газеты Елизавета Авдошина.
1: Рифма текста романа, безусловно, создает многомерность, многоплановость и очень интересное пересечение документального и литературного в спектакле. Но также нельзя не отметить, что такой ход не нов. В этом смысле спектакль для нас повторяет уже устоявшиеся истины. И линия с женой Булгакова, она достаточно часто берется театром за основу повествования о жизни и судьбе писателя. Но вот в то же время это всегда оказывается актуальным повествованием, потому что вновь и вновь, спустя век, слышны рифмы нашим эпохам. Здесь не только рассказана судьба автора через цитаты из дневников, переписки с Еленой Шиловской-Булгаковой, но и вставлена документальная хроника времен нападок на Булгакова, которая раскрывает эпоху очень точно.
21: Играют мастера и Маргариту в театре «Маска» в здании Московского дома молодежи. На следующие показы в октябре билеты еще есть. Стоят от 8 до 30 тысяч рублей. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
23: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды.
24: Журналист Алена Копылова.
23: Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму. В других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к данным об экспорте нефти и работе российских НПЗ. В указе президента также говорится об ограничении доступа к информации о стоимости продукции и услуг топливно-энергетического комплекса, предназначенных для экспорта, ее продавцах и покупателях, а также перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Документ в том числе ограничивает доступ к данным о взаиморасчетах по контрактам за поставку такой продукции, транспортных средствах, используемых для ее экспорта, и маршрутах перевозок. Минобороны сообщило, что российские военные поразили в море 2 морских судна, которые шли в порт Одессы с военными грузами. Кроме того, нанесен удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Этот провайдер предоставляет ВСУ услуги высокоскоростного интернета. Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива грозит Европе резким ростом цен вплоть до беспрецедентных уровней, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов рынка. В последние месяцы на американские поставки приходилось около половины европейского импорта дизеля. Трамп ранее допустил введение ограничений на экспорт этого топлива. Корабль Starship успешно приводнился после сокращенного орбитального полета. У него вышел из строя один из 6 двигателей. Starship должен был сделать 6 витков за 10 часов, но в итоге пробыл в полете 3 часа. Он сел в Тихом океане к западу от Чили. В Корее создали робота для сварки. Диден Спайдер умеет передвигаться по сложным поверхностям, в том числе по металлическим стенам, благодаря магнитам на ногах, и пролезать в узкие пространства. Машина уже проходит испытания на реальном производстве на судостроительных предприятиях в Корее и справляется с задачами самостоятельно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Более 10 человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске. К ликвидации его последствий привлекли сотню специалистов и 40 единиц техники. Следователи выясняют причину возгорания. Есть версия, что огонь вспыхнул из-за неисправной бытовой техники. И еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АОУК «Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Чем объясняется этот выбор? Пострадавшие от налетов БПЛА «Бизнес» на год освободили от плановых проверок. Как предпринимателям доказать свое право на мораторий от визитов контролирующих органов? Почему далеко не все считают, что отсутствие проверок упростит им жизнь? И какие меры поддержки бизнесмены считают первоочередными? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Более 10 человек погибли в результате пожара на заводе фейерверков в Ярославской области. Одну женщину госпитализировали. Пожар потушен, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в цехе по производству пиротехники в поселке Кубринск. Огонь охватил 2 здания предприятия. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. По предварительной информации, как пишет МЭШ, причиной стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен электрочайник. Работники собирались ужинать. Огонь перекинулся на петарды, начались взрывы. Директор предприятия рассказал, что на складе хранилась пиротехника из Китая. Сами сотрудники ничего не производили, говорит главный редактор новостного портала переслав.ру Аркадий Сербин.
6: Взрывная волна была огромной силы. Ее почувствовали местные жители. В некоторых домах выбиты стекла. Работает большое количество спасателей, около 100. Большое количество техники работает на месте. Предварительная причина – это короткое замыкание, которое перекинулось на порох, и дальше, в общем, пошла цепная реакция. Проливаются все конструкции, чтобы дальше пожар не пошел, потому что пожар большой силы, интенсивности.
7: Что известно об этом складе? Если вот мы правильно понимаем по видеокартинке, он окружен частным сектором.
6: Да.
7: Кубринск – это вообще небольшой пункт.
6: Да, сельский такой населенный пункт, там небольшое число жителей. Ну вот есть вот такое предприятие, которое там находится на одной из улиц. Предприятие там давно уже функционирует, это филиал с Южного федерального округа предприятия. Знаю, что проходила информация по поводу того, что привлекалась нелегальная рабочая сила туда, поэтому, видимо, ходили слухи о том, что, возможно, там большее количество пострадавших. Но, опять же, это слухи.
7: Погибшие, по-видимому, сотрудники этого склада, это не жители домов вокруг?
6: Да, это сотрудники, которые находились на территории. Да. То есть информация о том, что кто-то вокруг из прохожих или местных жителей пострадал или погиб, такой информации нет.
7: А компании-владельцы, что известно?
6: Эта компания называется «Салют Юг». В целом, какой-то отдельной информации по этому предприятию нет. Производили петарды, там, фонтаны, батареи салютов. Вот. Сама компания из Ставропольского края.
4: Аркадий Сербин, главный редактор новостного портала переслав.ру. День траура по погибшим в селе Кубринск объявили в среду в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Активами немецкой компании теперь будет управлять российская структура УК «Тур-Круз». Но по информации из открытых источников, получается, что временное управление будет осуществлять тот же человек, который руководил российскими активами «Метро» и до этого дня. То есть фактически управление передали действующему менеджменту. Смысл пока поняли не все. Иван Медведев подробнее.
8: Уставный капитал УК «Торгрус» – 10 тысяч рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад, а ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай. Он же является руководителем российского «Метро Кэш энд Кэрри». Обе компании зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов считает, что передача активов в управлению структуре, основанной действующим топ-менеджером российской дочки «Метро», была проведена для перераспределения выручки.
10: Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разды управления весь процесс, не изменяя ничего.
11: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
10: Мы не видим подтверждения, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошла, национализация. Это как бы как механизм внешнего контроля, пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то там слияния и поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
11: А в чем тогда смысл-то?
10: Я думаю, что как раз основная история, это связано с перераспределением выручки компании.
11: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
10: Конечно.
8: В России у «Метро» 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности, в 2025 году основное торговое юрлицо получило больше 260 миллиардов рублей выручки и почти 4,5 миллиарда рублей чистой прибыли. И по оценкам Александра Анфиногенова, половина этой суммы могла уходить за рубеж. Однако, по мнению члена правления РСПП Игоря Юргенса, у российских властей есть масса других способов регулировать такие денежные потоки.
13: У Центрального банка, как мегарегулятора, есть миллион способов, как не дать уйти деньгам за рубеж. Я знаю лично примеры, так как близок все-таки к страхованию, когда и в недружественной юрисдикции, когда это разумно и для нашей экономики, деньги уходят, в том числе вот в страховом бизнесе и так далее. Но эти критерии, когда это разумно, когда это неразумно, они с нами не обсуждаются. Я думаю, что даже с руководством РСПП этот вопрос не обсуждается до такой степени, чтобы решения принимались коллегиально. Поэтому эскалация есть эскалация. Если она на политическом фронте, она происходит и на экономическом фронте.
8: Игорь Юргенс при этом признал, что политический смысл передачи российских активов «Метро» в том виде, в котором она произошла, ему понятен, а экономический – нет. Немецкая «Метро AG» заявила, что формально остается владельцем российского бизнеса, но больше не контролирует его операционную деятельность. На сайте российского подразделения «Метро» сказано, что сеть работает штатно и обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками выполняются. Иван Медведев, Марина Рымаева, «Бизнес-ФМ».
4: Налоговая усиливает проверки безработных собственников жилья в Москве. Об этом сообщают «Известия». Речь идет о тех собственниках жилых и коммерческих помещений, а также транспорта, которые не имеют официально задекларированного дохода или этот доход не соответствует объему принадлежащего имущества. По подсчетам ФНС, это примерно 154 тысячи москвичей. Валерий Убадоев продолжит.
12: Уклонение от налогов при, например, сдаче квартиры в аренду – это распространенная схема, которая имеет место быть не только в больших городах. Но возникает вопрос, а как ФНС вообще все это отслеживает? С безналичными переводами, в принципе, все понятно. Если на банковскую карту какого-либо физлица раз в месяц приходит условные 70 тысяч рублей, плюс у него в собственности помимо еще какого-то жилья имеется однушка в пределах МКАД, но задекларированного дохода нет, то предположить, что человек уклоняется от налогов, предельно просто. Кроме того, для этого у ФНС есть специальные системы, говорят эксперты. Поэтому нередко недобросовестные рантье требуют оплату наличными, что отследить сложнее. В таких случаях налоговая может направить запрос, например, в риэлторские агентства, где могут подтвердить, что помогли собственнику найти арендатора. Также возможны физические проверки, то есть сотрудники налоговой могут опрашивать соседей, но такое происходит крайне редко. Условно, если у ФНС появились подозрения, что в аренду сдается очень дорогой объект. Продолжает налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
14: В общем-то, должна в любом случае проводиться точечно, да, с каждым конкретным физическим лицом. То есть это опрос свидетелей, по их мнению, сдается квартира, не сдается. Ну и, скорее всего, такие свидетели даже по лестничной клетке, предположим, да, они вряд ли посвящены финансовые размеры этих сделок. Мне сложно предположить, что это перестанет, наверное, когда у нас наличность отменят. Потому что опыт других стран показывает, что вывод из тени вот такого рода рынок достаточно тяжелый, потому что невозможно представить каждому арендодателю налогового инспектора, который будет за ним ходить и каждый месяц верифицировать, какую арендную плату он получил.
12: Также ФНС может потенциально обратиться к агрегаторам и сопоставить объявление об аренде недвижимости с зарегистрированными на собственника. И если налоговая обнаруживает какие-то несостыковки, допустим, гражданин зарабатывает официально 50 тысяч рублей, а имущество у него на 30 миллионов, или если у нее появляются какие-то подозрения, то физлицу присылают уведомление в личном кабинете или письмо с просьбой прояснить ситуацию. В случае, если ответа нет или есть какие-то дополнительные вопросы, то человека могут вызвать и на допрос. Допустим, арендодатель действительно уклонялся от налогов, но навстречу он заявил налоговой, что решил обелиться. Простят ли ему старые грехи? Хотя бы появляется возможность избежать пени и, возможно, более крупного штрафа. Но нужно будет выплатить полную сумму налогов, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
15: На самом деле здесь себе точно надо понимать, что только лишь на основании каких-то разговоров вам, как правило, не могут налоги заначислить. Поэтому если бы могли, уже вас бы не приглашали, а вы бы у себя на госуслугах увидели, что вы должны и налогов там условно миллион, штрафов еще там 300 тысяч, и пеня капает каждый день. Вот так бы это происходило. Если вас приглашают, то, видимо, еще, да, на руках всей фактуры нет. Поэтому, с одной стороны, когда налоговики приглашают, здесь, да, надо понимать, что с большой долей вероятности они знают, о чем говорят, да, и действительно вам стоит оценить все риски и самому налоги заплатить. По крайней мере, не будет пени, а глядишь, не будет штрафов.
12: ФНС заявляет, что усиление проверок – это продолжение работы по выводу теневых доходов на свет. Например, по итогам прошлого года 64 тысячи москвичей, которые считались безработными, легализовали свой доход после вопросов от налоговой. ФНС тогда отчиталась, что общая сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 миллиардов рублей. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Между тем, мошенники начали рассылать фейковые налоговые уведомления в мессенджере Макс. Один из сотрудников редакции Бизнес ФМ получил такое сообщение. Отправитель подписан просто «налоговый орган». В лжеуведомлении говорится о якобы существующей налоговой задолженности, которую надо погасить в течение 3 дней, иначе произойдет, цитата, «автопередача в органы взыскания». К сообщению прикреплена ссылка на сайт, имитирующий ресурс ФНС России. На нем пользователю для проверки задолженности предлагается ввести свой номер телефона. Сейчас настоящая ФНС действительно начала рассылку налоговых уведомлений, но служба не делает это в мессенджерах, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
16: Мошенники присутствуют будут везде. Это касается и Макса, других мессенджеров, любых других соцсетей, просто мобильных телефонов. Поэтому злоумышленники всякими способами, естественно, используя повестку, пробуют как-то вот затащить в свои сети граждан. Стоит заметить, что их цель может быть совершенно разнообразная.
17: Все стоит проверять только в личном кабинете.
16: Личный кабинет, это либо в госуслугах у вас будет уведомление, либо можно на сайте ФНС посмотреть, либо же могут быть уведомления от налоговой, они будут помечены как это то, что Лютина отправитель, то есть это вот как вот от Госсуп могут приходить какие-то вещи в МАКС, могут также приходить уведомления от ФНС в дальнейшем. Но на данном этапе мне таком неизвестно. Все, кто у меня получали уведомления, все получали их через личный кабинет Госуслуг.
4: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Сама ФНС в июле также предупреждала, что в мессенджере МАКС активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников налоговой. Службе порекомендовали не вступать в переписку с такими аккаунтами, не приходить по ссылкам, которые они присылают, и не передавать им какие-либо сведения.
24: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
24: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
24: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
24: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
24: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключения.
24: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ТАСС узнало о планах российских властей продлить еще на месяц запрет на экспорт дизеля.

0: оптимистичном сценарии показатель превысит 1 000 000 000 рублей. Для этого строятся новые фабрики и параллельно создается собственное технологическое оборудование, сказал министр. Минфин сообщил, что перечислил в национальный расчетный депозитарий 8,6 миллиардов рублей, эквивалент 102 миллионов долларов. Деньги предназначены для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску. Депозитарий, выступающий платежным агентом, средства получил. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям Российской Федерации в рублях. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к картам и кошелькам в течение 1 дня после проверки жалобы клиентов. В документе уточняется, что снятие блокировки будет возможно после принятия положительного решения по заявлению клиента. Речь идет о ситуациях, когда банк приостановил использование платежного средства из-за нарушения клиентом порядка его применения. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Правительство на год освобождает от плановых проверок предприятия, пострадавшие от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, поврежденные с начала 2026 года, и будет действовать до октября следующего года. При этом есть исключения. Проверку могут провести, если есть угроза жизни и здоровью людей. В правительстве рассчитывают, что новая мера позволит бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Однако часть предпринимателей сомневается, что отмена проверок существенно упростит им жизнь. Гораздо больше вопросов возникает при оформлении ущерба и получении компенсаций, которых не всегда хватает на восстановление предприятия. На какую помощь может рассчитывать? Рассчитывать пострадавший бизнес, как добиться возмещения ущерба и насколько полезным окажется новый мораторий. Подробнее Олеся Савоськина.
2: По новому постановлению предприниматель может самостоятельно сообщить надзорному ведомству о повреждении объекта и попросить освободить его от проверок. Сведения могут поступить и от следственных органов, и от местных властей. Минимального размера ущерба документ не устанавливает. Однако не всегда удается получить даже документы о повреждениях. Несколько недель назад, после атаки беспилотников, в офисе курского предпринимателя Аганеса Бараяна выбило окна. Он вызвал МЧС и сообщил о случившемся местной администрации.
3: Мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна, но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. Если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то, кроме как приехали, посмотрели, ничего, не справка. Справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Мера абсолютно непонятная.
2: Владелец белгородской типографии «Константа» Константин Лохнов также считает, что бизнесу гораздо нужнее своевременные компенсации и снижение налоговой нагрузки. Его типография пострадала во время обстрела еще в 2022 году. Самому предпринимателю удалось добиться выплаты, правда, она покрыла лишь часть ущерба, а деньги пришлось ждать больше года.
4: Спустя год и месяц нам выплатили компенсацию 60% от оценки. Домой не так давно повредило, но сказали, денег нет, в этом году не будет.
1: Но справки надзорные ведомства выдают.
4: Физлицам, да. Вначале это было все очень долго. Уголовное дело возбуждали 8 месяцев. Сейчас, когда я как физлицо пришел, за полчаса они все сразу выдали.
1: А кто делает оценку?
4: Нанимаешь сам оценщик, ему сам платишь.
1: 60% это от стоимости ущерба?
4: От оценки. Оценка с учетом износа. Здесь стояло оборудование. Оценщик оценил его за минусом 30%, а выдали еще за минусом 40%.
2: Ущерб типографии оценили 8 миллионов рублей. Выплатили около 5. Единой гарантированной компенсации полной стоимости ущерба для всех российских предприятий нет. Однако существуют федеральные и региональные выплаты. В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить 300 тысяч рублей за имущество, утраченное в результате теракта, при соблюдении условий программы. Сумма фиксированная и не зависит от размера ущерба. Продолжает юрист, партнер компании «Юрвиста» Глеб Пыльников. Подъяблонский.
5: В зависимости от того, по какой статье обращается человек, действует разное время выплаты. Что нужно делать? Позвонить 112, зафиксировать факт, вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую, дождаться муниципальной комиссии. Подается заявление через госуслуги, МФЦ, либо местную администрацию. Выплаты носят заявительный характер, автоматически никому не начисляются.
2: Если предпринимателю отказывают в оформлении документов о повреждениях, как в случае с Аганесом, юрист

0: советуют зафиксировать отказ и обратиться в прокуратуру. Стоит отметить, что государство предусматривает и другие меры поддержки. Так, в марте правительство дополнительно выделило почти 1,5 миллиарда рублей предприятиям Курской, Белгородской и Брянской областей для частичной компенсации зарплат сотрудникам во время вынужденного простоя с января по июнь 2026 года. Также в августе Центробанк рекомендовал кредиторам пересматривать графики платежей пострадавшего малого и среднего бизнеса, не начислять штрафы за просрочку и не требовать досрочного погашения. Правда, это только рекомендация. Есть и налоговые послабления. Если товары уничтожены в результате чрезвычайной ситуации, в том числе атаки беспилотника, компаниям не придется повторно платить ранее принятый к вычету НДС. Сейчас Минфин также готовит поправки, которые позволят бизнесу учитывать дополнительные расходы на защиту от беспилотников и восстановление объектов при расчете налога на прибыль. Изменения планируют внести осенью и могут распространить уже на расходы этого года. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Впервые за 5 лет рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках развернулся в сторону арендатора. Квартиры дешевеют, а владельцы все чаще снижают цену, которую сами же указали в объявлении. Почему так происходит и что говорят по этому поводу эксперты? Наталья Воробьева подробнее.
2: Этой осенью на рынке аренды случилось то, чего не было с 2020 года. Ставки в крупных городах перестали расти. Более того, пошли вниз. В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год уменьшилась на 3%, двухкомнатных на 6%. Арендатор впервые за долгое время почувствовал себя хозяином положения. По данным Яндекс.Аренды, в этом году до сентября почти четверть собственников снижали цену, указанную в объявлении. В двух столицах и Екатеринбурге и того больше. Причина проста. Выросло предложение. В августе в миллионниках сдавалось на 16% больше квартир, чем за год до этого, а в сентябре уже на 27%, около 56 тысяч. На рынок вышло много инвест-квартир, купленных по льготной ипотеке, объясняет учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
3: Последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, арендаторы стали более избирательными. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом.
2: Вот и получается, собственник хочет, как в прошлом году, а рынок говорит нет. Начальник отдела продаж центра недвижимости Smart Ольга Саукинтенс описывает это так.
4: Собственник ориентируется на прошлый год, приходит и говорит, я в прошлом году сдавал квартиру за 60, сейчас же инфляция, я хочу сдать за 65, а ее за 65 не берут.
5: Если квартира в новостройке, там все новое, современная, то эти квартиры сдаются достаточно быстро. Если собственники решают в эту новую квартиру принести какую-то старую мебель, такие квартиры обычно стоят и не сдаются. Либо они сдаются существенно дешевле. Кроме того, сейчас тренд появился такой же, как и в 2022 году. Рынок повернулся таким образом, что хозяева готовы были платить агенту, лишь бы сдать квартиру. Сейчас ситуация тоже поворачивается в эту же сторону. Часть собственников готовы платить комиссию агенту, чтобы снизить расходы жильца, чтобы опять привлечь его к этой квартире. Причем всегда на рынке было так, что однокомнатные квартиры сдавались дороже, побыстрее. Ну вот сейчас однокомнатные квартиры сдаются тоже очень сложно.
2: В Санкт-Петербурге своя история. Уменьшилось количество арендаторов, сократилось число приезжавших в город на работу жителей ближнего зарубежья, плюс уменьшился турпоток и увеличилось количество сдаваемых квартир, говорит директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор» Юрий Загоровский.
6: За последние года 2-3 количество в принципе сдаваемого жилья или псевдожилья увеличилось раза 3. Но катастрофичного снижения стоимости жилья не произошло. Аренды жилья за последние месяцы, может быть, процентов на 10 в среднем снизилась цена. К тому же арендодатели в битве за арендатора идут на различные поблажки для него. Уменьшают размер депозита, либо договариваются платить этот депозит в рассрочку в течение нескольких месяцев. Частично компенсируют затраты на коммунальные платежи. платежи. Кроме того, значительная часть арендодателей пытаются делать это самостоятельно, но в случаях, когда они прибегают к услугам профессиональных специалистов на рынке аренды жилья, всячески стараются сэкономить на услугах этих специалистов.
2: Так что пока ситуация развивается в пользу тех, кто снимает жилье. И, как считают эксперты, до конца года долгосрочная аренда в городах-миллионниках может подешеветь еще на 5-6%. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
1: У театрального агентства «Арт-партнер» премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
7: «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Оказываюсь в Нью-Йорке и захожу в галерею «Фрагмент» к одному из ее основателей, Сергею Гущину. Здесь открыта выставка «Сталкер». На мое удивленное лицо Сергей реагирует пониманием и рассказывает, что художники из Тайваня знают одноименную картину Тарковского, но исходят из другого понимания сущности сталкера.
9: Название «сталкер», с одной стороны, это про пограничное состояние, в негативном случае. Когда ты за кем-то смотришь, когда кто-то смотрит за тобой, и вот это вот переходный момент, и в их работах это очень чувствуется. То есть, с одной стороны, это в образе людей и в образе предметов, когда они там изображают свет, они изображают воск, который течет. И вот это вот пограничное состояние, которое в каждом присутствует, то есть, с одной стороны, какие-то внутренние демоны, которые появляются, но при этом они сглаживаются чем-то приятным, назовем это так.
8: Работы Хуана, Джичена и Хао напоминают мне о свете в фильмах Тарковского. Свет – главный герой. И когда мы выключаем лампы в галерее, работы оживают. Эту живопись на фольге, исходящую от работ свечения, объяснить словами довольно трудно. Но в галерею приходят снобы коллекционеры, и Сергей Гущин доволен интересом к молодому дуэту.
9: Про выставку лучше говорить, конечно, когда ты ее показываешь. И действительно, она получилась очень для меня складной и цельной, и несмотря на то, что художники достаточно молодые, и они еще интересны, как между собой взаимодействуют. То есть один такой более активный, проактивный, всем рассказывает, показывает, а другой убегает в угол и ни с кем не коммуницирует. И, конечно, для всех выставка в Нью-Йорке – это новый шаг.
8: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: «Между делом» на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал закупки зерна в Государственный интервенционный фонд. На встрече с лидерами политических партий он сказал, что дал соответствующее поручение правительству. Также президент заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть экономически обоснованы, но одновременно социально сдержанными и соизмеримыми с реальными доходами населения. Он выразил надежду, что и парламент, и правительство будут заниматься этой проблемой в ежедневном режиме. Кроме того, Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает выдвижение Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы и 9-го созыва. МВД определило перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать без ограничений по численности. Среди таких специальностей инженеры, программисты, работники сельского, лесного и рыболовного хозяйства, специалисты отельной сферы и общепита, строители, электрики, наладчики и другие. Девочек 12-13 лет начнут бесплатно вакцинировать от вируса папилломы человека ВПЧ со второй половины 27 года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, вакцина отечественная. Это препарат Цигардекс. Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России зарегистрировали первую отечественную 4-валентную вакцину против менингококковой инфекции. Она занимает первое место среди причин смертности детей от инфекционных заболеваний. Среди возможных последствий поражения центральной нервной системы, когнитивные нарушения, потери слуха и зрения, повреждения опорно-двигательного аппарата. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Великобритании задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта в районе авиабазы «Фэрфорд», которую используют в том числе американские военные. Что известно об этом инциденте и против кого мог быть направлен готовившийся теракт? Об этом Георгий Бовт через минуту. Венгерский АТП-банк изучает варианты ухода из России. Причины не столько экономические, сколько политические. Банк ждет смена владельца, бизнес которого базируется в странах Балтии. Свою роль сыграл и приход к власти в Венгрии правительства Петра Мадьяра, взявшего курс на дистанцирование от России. Мощность почти 900 лошадей и звук двигателя, напоминающий симбиоз барабанного боя и аккордов бас-гитары. Бентли представил свой первый электромобиль, чем впечатляет тяжелый электрический люкс. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Гибридная война чужими руками. 5 человек арестованы в Великобритании по подозрению в подготовке теракта близ авиабазы «Фэрфорд», которую используют американские военные. Сообщается, что подозрения вызвали 3 автомобиля. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домохозяйств по соседству. Ранее канал Sky News показал робота-сапера, который действовал рядом с 3 белыми грузовиками в районе базы. Данная база могла использоваться американскими военными для нанесения ударов по Ирану. Как можно расценить это? Этот инцидент Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
11: Сначала задержанных оформили по закону о незаконном обороте взрывчатых веществ. Затем добавили подозрение в подготовке теракта. Все 5 задержанных – британцы из Лондона в возрасте от 23 до 25 лет. Их отпустили под залог с ограничениями на передвижение и контакты. Глава контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор намекнул, что за попыткой теракта могли стоять посредники иностранного государства. Иранский след пока остается одной из версий. Официально полиция также отрабатывает версии, связанные с Россией и некими негосударственными группировками. Первая волна комментариев чаще всего упоминала как раз русский след, хотя и не обнаруженный. Британские СМИ утверждают, что, дескать, именно Россия отработала в Европе модель одноразовых агентов, приписав им несколько диверсий как в Британии, так и в ряде стран Европы. Авиабаза «Фэрфорд» все же связана с войной с Ираном. Бывший премьер Кир Стармер сначала отказал Трампу в использовании британских баз, но уже в марте разрешил американским B-1 и B-52 наносить удары с авиабазы «Фэрфорда» по иранским ракетным установкам. В июле Корпус стражи Исламской революции объявил любую базу, используемую для ударов по Ирану, законной целью, прямо упомянув «Фэрфорд» и возложив ответственность на Лондон. Инциденты, связанные с проиранскими группировками, в Британии уже были. Иранцы, утверждают британские спецслужбы, вполне освоили практику покупки одноразовых агентов на криминальном рынке страны противника. Вербовка в мессенджерах, оплата криптовалютой, задания самые разные, от рисования граффити до слежки и поджогов. Исполнитель чаще всего не знает заказчика, заказчик не знает исполнителя, между ними 2-3 посредника. Но если до сих пор под удар попадали чисто символические объекты, склады, синагоги или отдельные диссиденты, то теперь речь идет о попытке атаковать военную инфраструктуру союзника, ведущего войну. Причем руками людей с британскими паспортами. Такой паспорт снимает пограничные и миграционные преграды, не вызывает подозрений при аренде фургонов и, главное, скрывает истинное авторство. Каждый такой случай юридически начинает расследоваться как внутреннее уголовное дело. Доказать руку иностранной разведки можно только через цепочку посредников. Сам факт освобождения подозреваемых под залог спустя сутки говорит о том, что доказательная база явно слабее голословных утверждений прессы. Тактически операция выглядит правильно. Пятеро молодых людей были в час ночи остановлены случайной фермершей. Профессионалы так дела не ведут. Однако тут другая арифметика. Стоимость вербовки нескольких исполнителей-любителей ничтожна. Повышенный уровень безопасности, эвакуация, усиление охраны всех американских баз, предупреждение посольства США, недели работы контртеррористической полиции – все это стоит на порядки дороже. При этом даже неудачная попытка теракта несет четкий месседж. Тем, кто предоставляет территорию для авиаударов, выставит свою цену, причем в глубоком тылу. Война с Ираном в Британии и так непопулярна из-за роста цен на топливо. Каждый подобный инцидент превращает абстрактный вопрос о союзнических обязательствах в конкретный вопрос о безопасности конкретного графства. А если следующая попытка атаковать военный объект станет успешной, приведя еще и к жертвам среди американских военнослужащих, и как тогда отвечать Вашингтону на атаку на свою базу на территории союзника, выполненную гражданами этого союзника по заказу непонятно какой страны? Важно и то, что в процессе исполнения таких заказов крепнет криминальный рынок. Контрразведка при этом вынуждена бороться не с агентурой противника, а с собственной маргинальной молодежью, что неизбежно толкает к расширению слежки и ограничению свобод. Таким образом, инцидент на авиабазе «Файерфорд» – это не новая форма гибридной войны, а признак ее зрелости.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Венгерский ОТП-банк рассматривает варианты ухода из России. Это глава компании подтвердил агентству Bloomberg. Одна из причин – ОТП хочет купить банк, работающий в странах Балтии. Однако Центробанк Литвы выразил протест из работы венгерского банка в России. Также Будапешт в целом пересматривает свои отношения с Россией после ухода Виктора Орбана с поста премьера. Валерий Убадоев продолжит.
12: В Венгрии ОТП-банк считается крупнейшим по масштабу активов, но в России занимаемая им рыночная доля составляет 0,4%. Тем не менее, как пишет Bloomberg, банк здесь зарабатывал и пока продолжает зарабатывать деньги. На сегодняшний день из России в общей сумме было выведено 880 миллионов долларов в виде дивидендов. В июле этого года венгерский ОТП объявил о планах приобрести Люминор. Это третий по величине банк в странах Балтии. Но тогда Центробанк Литвы указал на факт, что венгерский банк продолжает вести свою деятельность в России. И это, по мнению литовского регулятора, вызывает вопросы. А глава эстонского Минфина даже заявил, что бизнес, работающий в России, ни в коем случае не приветствуется в Эстонии. Bloomberg со ссылкой на документы и электронные переписки сообщает, что ОТП-банк работал в том числе с дочкой российского «Газпрома». Там обсуждалась схема платежей и переводов через европейские отделения ОТП. Также агентство утверждает, что венгерский банк работал с организациями, связанными с российской разведкой. Гендиректор ОТП-групп Питер Чани подтвердил Bloomberg, что компания действительно рассматривает потенциальный уход из России. Причины – стратегический интерес группы к странам Балтии и ограничения при выводе прибыли от российского бизнеса. Важно, что ОТП-банк предоставлял и пока предоставляет переводы из России за рубеж, продолжает главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
13: Значимым он не был. Но, тем не менее, ОТП – это дочка венгерского банка. Венгрия входит в Евросоюз. Соответственно, через ОТП-банк вполне Россия могла совершать сделки, которые официально были бы запрещены правилами Евросоюза. Естественно, будет плохо, потому что чем меньше банков могут проводить платежи за границу, тем сложнее будет эти платежи проводить. Тем проще странам, которые вводили санкции, отслеживать эти платежи и бить по рукам.
12: Также важным является фактор изменения политической обстановки. Сейчас в Венгрии новый премьер Петр Мадьяр. Он занял этот пост в мае этого года. В связи с этим Будапешт пересматривает свои отношения с Москвой в целом. В начале сентября правительство Мадьяра выслало из Венгрии 10 российских дипломатов, а также вновь пообещало отказаться от газа из России к октябрю следующего года. Об особом статусе российско-венгерских отношений, которые были при Викторе Орбане, уже следует забыть, считает доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.
14: Власть сменилась, ее приоритеты сменились, соответственно, венгерский банк, который работал в России при Орбане, перестанет это делать, неважно, при Мадьяре или будет кто-то вместо него еще. Для того, чтобы не раздражать Евросоюз, которому в Венгрии остаются два очень сложных момента. Один момент – это положение венгров в Закарпатье, и второй момент – это несогласие с миграционной политикой ЕС. И ради того, чтобы добиться чего-то по этим двум моментам, нынешнее венгерское руководство приносит в жертву отношения с Россией. Поэтому наверняка будет свернут проект с достройкой АЭС в Пакше. Уже сворачиваются газовые и нефтяные контракты. И в эту же степь уход венгерского банка из России.
12: Австрийский Райффайзенбанк тем временем продолжает искать покупателя на свои активы в России. Об уходе из страны банк заявлял уже давно. Глава Райффайзенбанк Интернешнл Майкл Хеллерер в июле заявил, что поручил приложить максимум усилий к продаже активов. А итальянская группа Unicredit в мае сообщала, что на часть ее российских активов претендует инвестор из ОАЭ. По плану компании, ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес, который должен будет получить покупатель, и бизнес по сделкам в евро и долларах, который останется в России под контролем Unicredit. Сделку планируют завершить в первой половине следующего года. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
1: Bentley представила свой первый электромобиль. У него предельная мощность 888 лошадиных сил и звук двигателя, имитирующий барабаны и бас-гитару. А заодно вполне бюджетная стоимость для Великобритании в 165 тысяч фунтов стерлингов. Это около 19 миллионов рублей. Впрочем, в России ценник будет в несколько раз выше из-за параллельного импорта, растаможки, НДС и утиль сбора. О тяжелом электрическом люксе Евгений Перельчук.
15: Первый премиальный электрокар в линейке концерна Bentley способен разгоняться до 60 миль в час примерно за 2,9 секунды и заряжаться до 80% за 16 минут. Запас хода достигает 600 километров на одной батарее. Серийное производство стартует в начале следующего года. Ориентировочная цена в Великобритании 165 тысяч фунтов стерлингов или 19 миллионов рублей. Ценник указан минимальный. Как мы понимаем, он может вырасти многократно. Главная фишка – имитация звука классического ДВС V8 от Bentley. Причем не просто электронная имитация, а специально записанное звуковое сопровождение с использованием барабанов, альта и бас-гитары. Мы пытались расслышать эти инструменты, прислушайтесь и вы. Надо сказать, что Bentley не стала чересчур заигрывать с аудиторией и, не в пример некоторым конкурентам, постаралась сохранить свои основные черты, за которые премиальный клиент и ценит эту марку. Даже тот самый звук мотора – это не ностальгия по старым временам, а скорее соблюдение законов, пусть и с премиальным оттенком, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
16: По закону вам такая музыка должна быть. Это безопасность пешеходов. То есть машина что-то должна изображать, похоже на автомобиль, просто чтобы люди не попадали под колеса. Понятно, что все это синтетическое. Это можно менять вместе с прошивкой, заливать по воздуху и наставить как пластинку, и все. Давайте вспомним, что это британский бренд. Бренд с корнями, с гоночной историей, с мощными моторами когда-то. Потому что есть яркий пример другого британского бренда, Jaguar Land Rover, который начал заигрывать совершенно другой публикой и пока что словил только хейт на розовом цвете, на дизайне. А здесь классическая публика с деньгами, которая собирается покупать эти автомобили, в том числе в Китае. Этот Heritage, который в том числе продается вместе с автомобилем. Это многолетняя история. Если ее не будет, то цена будет ниже.
15: Интересен ценник электрокара от Bentley. 19 миллионов рублей – это стартовая цена, и только на родине в Британии. У нас ее можно сразу умножать на 3 или 4. Плюс все сопутствующие платежи. Здесь вспоминается недавняя история с Тимати и его покупкой Bugatti V16 Mistral почти за 500 000 000 рублей. Такая цена из-за 1600 лошадиных сил и ограниченной серии в 99 экземпляров. В России, к слову, сейчас две таких Bugatti. Второй суперкар отправился неназванному покупателю из Екатеринбурга. Телеграм-каналы писали, что Тимати заплатил 244 миллиона рублей одного только утильсбора. Но это не совсем так. После определенной отметки применяется максимальный коэффициент утильсбора. И сама сумма не может быть выше 6 миллионов рублей. Львиная доля от этих уплаченных в бюджет миллионов – это растаможка. Потом уже НДС и утильсбор. С Bentley будет так же, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: Bentley Torqal – интересная машина. И в целом думаю, что в России интерес к ней, конечно, будет. Тем более, что последние годы наш рынок устанавливал рекорд за рекордом по продажам люксовых автомобилей. Да, очевидно, мы будем ожидать примерно цену X3. По нашим прикидкам, это будет 50-60 миллионов рублей. Мощность 888 лошадиных сил воображения ничем не будоражит. Те же Xiaomi имеют мощность больше 1000 лошадиных сил. Для электромобилей и для гибридов утильсбор считается по мощности, которую автомобиль может выдавать в течение 30 минут. Производители гибридов многие эту штуку научились обходить, делая параллельно последовательный гибрид, который в моменте может выдавать меньшую мощность. Таким образом, там, собственно, и утильсбор, и транспортный налог занижаются. Но если мощность будет указана просто та, которая по паспорту, что называется, больше 800 лошадиных сил, утильсбор будет такой же, как на Bugatti Mistral. Это в районе 5 700 000 рублей.
15: Те, кто уже посмотрел новинку, обращают внимание на то, что Bentley отказалась от установки отдельного дисплея перед пассажиром впереди. Вместо этого переднюю панель электрокара отделали натуральным деревом, алюминием и карбоновым волокном, сохранив физические металлические кнопки и изогнутые OLED-дисплеи для водителя. В Bentley объяснили это тем, что они не такие, как все, и что технологии не должны доминировать над классической роскошью и впечатлениями от вождения. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит
18: и кто надо, услышит. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
2: РЖД с 28 сентября запустили проход по NFC к пригородным поездам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это работает так. Нужно открыть билет в приложении РЖД пассажирам, нажать проход по NFC и приложить смартфон к валидатору турникета. Но есть условия, подойдет только Android с модулем NFC и версия приложения не ниже 58-й. М-Видео с 1 октября повысит комиссии для селлеров маркетплейса на схемах ФБО и ФБС. Комиссии вырастут в частности на смартфоны с 7 до 12%, ноутбуки, компьютеры, планшеты с 10 до 19,5%, на товары для красоты с 19,5% до 29,5% и на детские игрушки с 20,5% до 30,5%. Одежда, книги и продукты питания останутся без изменений. В компании уверяют, что дополнительные деньги пойдут на логистику, склады и качество обслуживания.
18: Ценные бумаги.
2: Акции «Магнита» упали более чем на 9%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Вечером на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что дочерняя структура «Магнита» АО «Тандер» продлила договор репо до 2 апреля 2027 года. Изначально он должен был истечь 2 октября. В таком случае находящиеся в репо 3,8 миллиона акций вернулись бы к АО «Тандер».
18: Отставки и назначения.
2: ПИМС новый директор по маркетингу Надежда Башкова. Ранее она работала в Viva La Vica, Шу и 12 Stories. Летом прошлого года ПИМС попал в скандал из-за роликов с грубым обыском. Пользователи сочли это пропагандой насилия. После этого из компании ушли директор по маркетингу, пиар-руководитель и менеджер по инфлюенс-маркетингу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорейкина. Российский рынок акций начал неделю со снижения. Индекс Мосбиржи упал на 0,7% до отметки 2257 пунктов. Индекс РТС потерял 0,8% и составляет 842 пункта. Геополитического позитива не появилось. Напряженность вокруг Украины и Ирана сохраняется. Давление также оказали подешевевшие металлы и укрепление доллара. Рост нефти, которая поднималась выше отметки 107,5 долларов за баррель, немного сдержал падение, но поддержать экспортеров не смог. Курс доллара от ЦБ с 29 сентября вырос на 6,5 копеек до 84 рублей 41 копейки. Итоги торгов подводит инвест-стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
19: Российский фондовый рынок сегодня умеренно снизился. На рынок негативно влияет отсутствие какой-то геополитической динамики. Нет новостей по переговорам России, США и Украины по регулированию конфликта. Кроме того, скорее всего, на инвесторов депрессивно повлияли налоговые новости, а именно увеличение фискальной нагрузки на компании горно-металлургического сектора. Ну и также обращает внимание достаточно сильное падение котировок ОФЗ. Российский рынок акций и рынок ОФЗ связаны, поэтому падение ОФЗ на фоне возобновления покупок Минфином и аукционов Минфина, а также ожидание жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, все эти факторы влияют и на ОФЗ, и на фондовый рынок. Нефть немного выросла на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план мирного урегулирования, и Брент подросла. Но дорогая нефть не помогла рублю. Рубль умеренно снизился примерно на 0,5%. Это связано со скорым завершением налогового периода, а также с ожиданием участников рынка, что в октябре Минфин серьезно увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила.
1: Сергей Суверов, УКАРИ «Капитал». Спрос и предложение валюты сбалансированы, поэтому дальнейшего резкого ослабления рубля пока не видно, считает гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
20: спрос, предложение в балансе, поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30, 12.70 по юаню и 83.86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
1: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке?
20: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение цен на государственные облигации. Доходность длинных ФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ФЗ является ставкой дисконтирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российского ФЗ, тем ниже справедливая стоимость всех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы видим продажи и от таких клиентов тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены, и видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам, то есть здесь тоже доходность американских облигаций, которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
1: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти?
20: По рынку нефти все-таки есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, Сенат не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта. Поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки $100 за баррель.
1: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании InvestLand. По прогнозам экспертов, во вторник без геополитического позитива индекс Мосбиржи может двигаться к отметке 2230 пунктов. Ожидаемый диапазон 2220-2320 пунктов. У театрального агентства арт-партнер премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях, продолжит Ольга Кашинская.
21: На сцене в ряд выстроены высокие стулья с зеркальными спинками. Стоит стол, статуя огромного пса, напоминающего древнеегипетского Анубиса, и штативы с камерами. Живая трансляция происходящего на сцене, ставшая фирменным почерком Петра Шерешевского, используется и здесь. Относиться к этому приему можно по-разному. Но камерное повествование на сцене всего 4 артиста, благодаря живой съемке приобретает масштаб и дает режиссеру возможность работать со всем мелкими деталями. Актеры здесь рисуют, выстраивают на столе инсталляции, вертят в руках маленькие фигурки. В спектакле заняты 4 артиста: Игорь Верник, Виктория Верберг, Андрей Максимов и Татьяна Ишматова. Для последней, правда, за несколько дней до премьеры ввели второй состав в лице Элизабет Дамскер. Каждый берет на себя несколько ролей. Особенно поражает исполнение Виктории Верберг. Ее актерский диапазон здесь от Сталина до пса-прокуратора Иудеи. Вообще все артисты работают на нерве, на разрыв. Атмосфера на сцене все 2.5 часа тревожная. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, пронизывает всю постановку. Во многом на это работает музыка, созданная постоянным соавтором Петра Шерешевского и основателем оркестра приватного танца Ванечкой. Она исполняется вживую, звучит очень минималистично и вместе с тем пробирает до костей. Постановка проклятого романа с самого начала была непростой для всей творческой группы, рассказывает продюсер спектакля Леонид Роберман.
22: У Петра всегда решения постановки очень сложно выпукливаются. Они у него не рождаются спонтанно. И в какой-то момент я уже не выдержал. Говорю: блядь, хорошо, ну давай тогда «Мастера и Маргариту» поставим. Петр замер, а потом сказал: ну давай. При этом нам казалось, что это будет очень простая работа. Оказалось совершенно все наоборот. Мы год не могли подобрать артистов. Артисты отказывались. И в какой-то момент я понял, что это то самое произведение, которое все мечтают сыграть, и все, без исключения, очень боятся. А потом началось другое, стали разбиваться зеркала. В общем, это не тот проект, который шел легко, безоблачно. У него был невероятно сложный путь. Но иначе быть не могло, и потому что это Петр Шерешевский, и потому что это Булгаков.
21: Приключения Воланда со свитой решены в спектакле в форме коротких музыкальных интермедий, добавляющих динамики, но, в общем-то, не обязательных. Текст романа Шерешевский дистиллировал до 2 линий – любовной и ершалаимской. Но есть и третья, связывающая повествование воедино, линия документальная, вводящая в сюжет самого Михаила Афанасьевича и его третью жену – Елену Сергеевну. Здесь сам Булгаков распадается на двух героев. Молодого в лице Андрея Максимова и пожилого. Его исполняет Игорь Верник. Также режиссер поступает и с образом Елены Булгаковой. На переплетении этих трех смысловых постов творчества, любви и власти Шерешевский строит весь спектакль. Продолжит театральный обозреватель независимой газеты Елизавета Авдошина.
0: Рифма текста романа, безусловно, создает многомерность, многоплановость и очень интересное пересечение документального и литературного в спектакле. Но также нельзя не отметить, что такой ход не нов. В этом смысле спектакль для нас повторяет уже устоявшиеся истины. И линия с женой Булгакова, она достаточно часто берется театром за основу повествования о жизни и судьбе писателя. Но вот в то же время это всегда оказывается актуальным повествованием, потому что вновь и вновь, спустя век, слышны рифмы нашим эпохам. Здесь не только рассказана судьба автора через цитаты из дневников, переписки с Еленой Шиловской-Булгаковой, но и вставлена документальная хроника времен нападок на Булгакова, которая раскрывает эпоху очень точно.
21: Играют мастера и Маргариту в театре «Маска» в здании Московского дома молодежи. На следующие показы в октябре билеты еще есть. Стоят от 8 до 30 тысяч рублей. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
3: Место действия – гостиница «Метрополь». Теперь не только савой и баром «Шаляпин», но еще и премиальным рестораном японской кухни «Мото Азабу». Через месяц снова открытие. Ресторана Генриха Карпина «Ателье МИД». «Мото Азабу» – пожалуй, самый сложный проект Дениса Иванова, открывшего в Москве «Сибирь-Сибирь» и раменную «Ку», которой на днях исполнилось 8 лет, а Новосибирску Жерара Депардье в качестве ресторатора. «Мото Азабу» – история личная. Жена Дениса – японка, жительница Токио. Так что ресторан в центре столицы, рядом с Кремлем – ответственная миссия и ставка – репутационная и гастродипломатическая. Здесь сделали все, чтобы показать нам другую Японию – современную, сложную, не массовую. Здесь нет роллов и моти. Зато в стиле кухни современного Токио, где перемешаны культуры, традиции и вкусы, можно попробовать спагетти с икрой минтая, маринованные в сладком рисовом вине мирине, саке и сансё – японской специи с ароматом перца, хвои и цитрусовых. Или лосось терияки, который гарнируется морковным кремом с белой мисо-пастой и морковной карамелью. В рамене – лапша из крахмала тапиоки. Для того, чтобы замораживать хамачи, он же желтохвост, для строганины при минус 80 градусах, здесь завели медицинскую криокамеру, в которой обычно хранят органы. И это тоже очень по-японски. На максималках для достижения цели – добиться нужного вкуса или нужной текстуры. Если соберетесь в ресторан компании, обязательно закажите сябу-сябу. Фокус подачи этого традиционного котелка с бульоном, в котором гости варят овощи и вагю, в том, что его остатки со дна. Шеф затем проваривает с рисом и возвращает на стол умамным, напитанным бесценным говяжьим жиром с желтком и трюфелем. Цен не бойтесь, разбег их велик. С вами была Катя Калина.
18: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к данным об экспорте нефти и работе российских НПЗ. В указе президента также говорится об ограничении доступа к информации о стоимости продукции и услуг топливно-энергетического комплекса, предназначенных для экспорта, ее продавцах и покупателях, а также перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Документ в том числе ограничивает доступ к данным о взаиморасчетах по контрактам за поставку такой продукции, транспортных средствах, используемых для ее экспорта, и маршрутах перевозок. Минобороны сообщила, что российские военные поразили в море два морских судна, которые шли в порт Одессы с военными грузами. Кроме того, нанесен удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Этот провайдер предоставляет ВСУ услуги высокоскоростного интернета. Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива грозит Европе резким ростом цен вплоть до беспрецедентных уровней, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов рынка. В последние месяцы на американские поставки приходилось около половины европейского импорта дизеля. Трамп ранее допустил введение ограничений на экспорт этого топлива. Корабль Starship успешно приводнился после сокращенного орбитального полета. У него вышел из строя один из шести двигателей. Starship должен был сделать 6 витков за 10 часов, но в итоге пробыл в полете 3 часа. Он сел в Тихом океане к западу от Чили. В Корее создали робота для сварки. Диден Спайдер умеет передвигаться по сложным поверхностям, в том числе по металлическим стенам, благодаря магнитам на ногах, и пролезать в узкие пространства. Машина уже проходит испытания на реальном производстве на судостроительных предприятиях в Корее и справляется с задачами самостоятельно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Более 10 человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске. К ликвидации его последствий привлекли сотню специалистов и 40 единиц техники. Следователи выясняют причину возгорания. Есть версия, что огонь вспыхнул из-за неисправной бытовой техники. И еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АОУК «Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Чем объясняется этот выбор? Пострадавшие от налетов БПЛА «Бизнес» на год освободили от плановых проверок. Как предпринимателям доказать свое право на мораторий от визитов контролирующих органов? Почему далеко не все считают, что отсутствие проверок упростит им жизнь? И какие меры поддержки бизнесмены считают первоочередными? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Более 10 человек погибли в результате пожара на заводе фейерверков в Ярославской области. Одну женщину госпитализировали. Пожар потушен, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в цехе по производству пиротехники в поселке Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. По предварительной информации, как пишет МЭШ, причиной стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен электрочайник. Работники собирались ужинать. Огонь перекинулся на петарды, начались взрывы. Директор предприятия рассказал, что на складе хранилась пиротехника из Китая. Сами сотрудники ничего не производили, говорит главный редактор новостного портала переслав.ру Аркадий Сербин.
5: Взрывная волна была огромной силы. Ее почувствовали местные жители. В некоторых домах выбиты стекла. Работает большое количество спасателей, около 100. Большое количество техники работает на месте. Предварительная причина – это короткое замыкание, которое перекинулось на порох, и дальше, в общем, пошла цепная реакция. Проливаются все конструкции, чтобы дальше пожар не пошел, потому что пожар большой силы, интенсивности.
6: Что известно об этом складе? Если вот мы правильно понимаем по видеокартинке, он окружен частным сектором.
5: Да.
6: Кубринск – это вообще небольшой пункт.
5: Да, сельский такой населенный пункт, там небольшое число жителей. Ну вот есть вот такое предприятие, которое там находится на одной из улиц. Предприятие там давно уже функционирует. Это филиал с Южного федерального округа предприятия. Знаю, что проходила информация по поводу того, что привлекалась нелегальная рабочая сила туда, поэтому, видимо, ходили слухи о том, что, возможно, там большее количество пострадавших. Но, опять же, это слухи.
6: Погибшие, по-видимому, сотрудники этого склада, это не жители домов вокруг?
5: Да, это сотрудники, которые находились на территории. Да. То есть информация о том, что кто-то вокруг из прохожих или местных жителей пострадал или погиб, такой информации нет.
6: А компании владельца что известно?
5: Эта компания называется «Салют Юг». В целом какой-то отдельной информации по этому предприятию нет. Производили петарды, там, фонтаны, батареи салютов. Вот. Сама компания из Ставропольского края.
1: Аркадий Сербин, главный редактор новостного портала переслав.ру. День траура по погибшим в селе Кубринск объявили в среду в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Российский бизнес «Метро» передан во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Активами немецкой компании теперь будет управлять российская структура УК «Тур-Круз». Но по информации из открытых источников, получается, что временное управление будет осуществлять тот же человек, который руководил российскими активами «Метро» и до этого дня. То есть фактически управление передали действующему менеджменту. Смысл пока поняли не все. Иван Медведев подробнее.
8: Уставный капитал УК «Торгрус» – 10 тысяч рублей. Компания была зарегистрирована меньше месяца назад, а ее учредителем и гендиректором указан Йоханнес Мария Талай. Он же является руководителем российского «Метро Кэш энд Кэрри». Обе компании зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов считает, что передача активов в управлению структуре, основанной действующим топ-менеджером российской дочки «Метро», была проведена для перераспределения выручки.
9: Я так понимаю, что Йоханнес принял какие-то условия, потому что компания, появившаяся 8 сентября, взяла в разды управления весь процесс, не изменяя ничего.
10: Нет ли вероятности, что в следующие руки бизнес перейдет довольно скоро?
9: Мы не видим подтверждения, что новая компания может продавать. Мы видим только то, что это временное управление. Смена собственника как такового не произошла, национализация. Это как бы как механизм внешнего контроля, пока сейчас обозначено. А если механизм внешнего контроля, то там какие-то там слияния поглощения не могут быть. И я думаю, что их и не будет.
10: А в чем тогда смысл-то?
9: Я думаю, что как раз основная история, это связано с перераспределением выручки компании.
10: То есть, чтобы не уходил за рубеж?
9: Конечно.
8: В России у «Метро» 93 торговых центра в 51 регионе и около 10 тысяч человек в штате. По российской отчетности, в 2025 году основное торговое юрлицо получило больше 260 миллиардов рублей выручки и почти 4,5 миллиарда рублей чистой прибыли. И по оценкам Александра Анфиногенова, половина этой суммы могла уходить за рубеж. Однако, по мнению члена правления РСПП Игоря Юргенса, у российских властей есть масса других способов регулировать такие денежные потоки.
23: У Центрального банка, как мегарегулятора, есть миллион способов, как не дать уйти деньгам за рубеж. Я знаю лично примеры, так как близок все-таки к страхованию, когда и в недружественной юрисдикции, когда это разумно и для нашей экономики, деньги уходят, в том числе вот в страховом бизнесе и так далее. Но эти критерии, когда это разумно, когда это неразумно, они с нами не обсуждаются. Я думаю, что даже с руководством РСПП этот вопрос не обсуждается до такой степени, чтобы решения принимались коллегиально. Поэтому эскалация есть эскалация. Если она на политическом фронте, она происходит и на экономическом фронте.
8: Игорь Юргенс при этом признал, что политический смысл передачи российских активов «Метро» в том виде, в котором она произошла, ему понятен, а экономический – нет. Немецкая «Метро AG» заявила, что формально остается владельцем российского бизнеса, но больше не контролирует его операционную деятельность. На сайте российского подразделения «Метро» сказано, что сеть работает штатно и обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками выполняются. Иван Медведев, Марина Рымаева, Бизнес FM.
1: Налоговая усиливает проверки безработных собственников жилья в Москве. Об этом сообщают «Известия». Речь идет о тех собственниках жилых и коммерческих помещений, а также транспорта, которые не имеют официально задекларированного дохода или этот доход не соответствует объему принадлежащего имущества. По подсчетам ФНС, это примерно 154 тысячи москвичей. Валерий Убадоев продолжит.
12: Уклонение от налогов при, например, сдаче квартиры в аренду – это распространенная схема, которая имеет место быть не только в больших городах. Но возникает вопрос, а как ФНС вообще все это отслеживает? С безналичными переводами, в принципе, все понятно. Если на банковскую карту какого-либо физлица раз в месяц приходит условные 70 тысяч рублей, плюс у него в собственности помимо еще какого-то жилья имеется однушка в пределах МКАД, но задекларированного дохода нет, то предположить, что человек уклоняется от налогов, предельно просто. Кроме того, для этого у ФНС есть специальные системы, говорят эксперты. Поэтому нередко недобросовестные рантье требуют оплату наличными, что отследить сложнее. В таких случаях налоговая может направить запрос, например, в риэлторские агентства, где могут подтвердить, что помогли собственнику найти арендатора. Также возможно физически юридические проверки, то есть сотрудники налоговой могут опрашивать соседей, но такое происходит крайне редко. Условно, если у ФНС появились подозрения, что в аренду сдается очень дорогой объект. Продолжает налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
11: В общем-то, должна в любом случае проводиться точечно, да, с каждым конкретным физическим лицом. То есть это опрос свидетелей, по их мнению, сдается квартира, не сдается. Ну и, скорее всего, такие свидетели даже по лестничной клетке, предположим, да, они вряд ли посвящены финансовые размеры этих сделок. Мне сложно предположить, что это перестанет, наверное, когда у нас наличность отменят. Потому что опыт других стран показывает, что вывод из тени вот такого рода рынок достаточно тяжелый, потому что невозможно представить каждому арендодателю налогового инспектора, который будет за ним ходить и каждый месяц верифицировать, какую арендную плату он получил.
12: Также ФНС может потенциально обратиться к агрегаторам и сопоставить объявление об аренде недвижимости с зарегистрированными на собственника. И если налоговая обнаруживает какие-то несостыковки, допустим, гражданин зарабатывает официально 50 тысяч рублей, а имущество у него на 30 миллионов, или если у нее появляются какие-то подозрения, то физлицо присылают уведомление в личном кабинете или письмо с просьбой прояснить ситуацию. В случае, если ответа нет или есть какие-то дополнительные вопросы, то человека могут вызвать и на допрос. Допустим, арендодатель действительно уклонялся от налогов, но на встрече он заявил налоговой, что решил обелиться. Простят ли ему старые грехи? Хотя бы появляется возможность избежать пени и, возможно, более крупного штрафа. Но нужно будет выплатить полную сумму налогов, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк.
13: На самом деле здесь себе точно надо понимать, что только лишь на основании каких-то разговоров вам, как правило, не могут налоги заначислить. Поэтому, если бы могли, уже вас бы не приглашали, а вы бы у себя на госуслугах увидели, что вы должны и налогов там условно миллион, штрафов еще там 300 тысяч, и пеня капает каждый день. Вот так бы это происходило. Если вас приглашают, то, видимо, еще, да, на руках всей фактуры нет. Поэтому, с одной стороны, когда налоговики приглашают, здесь, да, надо понимать, что с большой долей вероятности они знают, о чем говорят, да, и действительно вам стоит оценить все риски и самому налоги заплатить. По крайней мере, не будет пени, а глядишь, не будет штрафов.
12: ФНС заявляет, что усиление проверок – это продолжение работы по выводу теневых доходов на свет. Например, по итогам прошлого года 64 тысячи москвичей, которые считались безработными, легализовали свой доход после вопросов от налоговой. ФНС тогда отчиталась, что общая сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 миллиардов рублей. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Между тем, мошенники начали рассылать фейковые налоговые уведомления в мессенджере Макс. Один из сотрудников редакции Бизнес ФМ получил такое сообщение. Отправитель подписан просто «налоговый орган». В лжеуведомлении говорится о якобы существующей налоговой задолженности, которую надо погасить в течение 3 дней, иначе произойдет, цитата, «автопередача в органы взыскания». К сообщению прикреплена ссылка на сайт, имитирующий ресурс ФНС России. На нем пользователю для проверки задолженности предлагается ввести свой номер телефона. Сейчас настоящая ФНС действительно начала рассылку налоговых уведомлений, но служба не делает это в мессенджерах, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
14: Мошенники присутствуют, будут везде. Это касается и Макса, других мессенджеров, любых других соцсетей, просто мобильных телефонов. Поэтому злоумышленники всякими способами, естественно, используя повестку, пробуют как-то вот затащить в свои сети граждан. Стоит заметить, что их цель может быть совершенно разнообразная.
12: Все стоит проверять только в личном кабинете.
14: Личный кабинет – это либо в госуслугах у вас будет уведомление, либо можно на сайте ФНС посмотреть, либо же могут быть уведомления от налоговой, но они будут помечены как это то, что личный отправитель, то есть это вот как вот от госуслуг могут приходить какие-то вещи. Макс, могут также приходить уведомления от ФНС в дальнейшем. Но на данном этапе мне такого неизвестно. Все, кто у меня получали уведомления, все получали их через личный кабинет госуслуг.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Сама ФНС в июле также предупреждала, что в мессенджере Макс активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников налоговой. Службе порекомендовали не вступать в переписку с такими аккаунтами, не переходить по ссылкам, которые они присылают, и не передавать им какие-либо сведения.
18: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
18: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
18: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
18: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
18: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
18: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
18: $5 миллионов забыть в такси. $8 миллионов выбросить в мусор. $100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ТАСС узнало о планах российских властей продлить еще на месяц запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Соответствующий документ сейчас проходит согласование, сообщил агентство «Источник в отрасли». Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действует до конца сентября. При этом до 31 января 2027 года действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизтоплива для непроизводителей. Транснефть отметила снижение прокачки нефти и нефтепродуктов в первом полугодии. Как передает ТАСС, причинами снижения названы сокращение переработки на российских НПЗ и уменьшение поставок по трубопроводу.

0: фонды выпуску депозитарий, выступающий платежным агентом, средства получил. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям Российской Федерации в рублях. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к картам и кошелькам в течение одного дня после проверки жалобы клиента. В документе уточняется, что снятие блокировки будет возможно после принятия положительного решения по заявлению клиента. Речь идет о ситуациях, когда банк приостановил использование платежного средства из-за нарушения клиентом порядка его применения. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Правительство на год освобождает от плановых проверок предприятия, пострадавшие от атак беспилотников. Мораторий распространяется на объекты, поврежденные с начала 26 года, и будет действовать до октября следующего года. При этом есть исключения. Проверку могут провести, если есть угроза жизни и здоровью людей. В правительстве рассчитывают, что новая мера позволит бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Однако часть предпринимателей сомневается, что отмена проверок существенно упростит им жизнь. Гораздо больше вопросов возникает при оформлении ущерба и получении компенсаций, которых не всегда хватает на восстановление предприятия. На какую помощь может рассчитывать? Рассчитывать пострадавший бизнес, как добиться возмещения ущерба и насколько полезным окажется новый мораторий. Подробнее Олеся Савоськина.
2: По новому постановлению предприниматель может самостоятельно сообщить надзорному ведомству о повреждении объекта и попросить освободить его от проверок. Сведения могут поступить и от следственных органов, и от местных властей. Минимального размера ущерба документ не устанавливает. Однако не всегда удается получить даже документы о повреждениях. Несколько недель назад, после атаки беспилотников, в офисе курского предпринимателя Аганеса Бараяна выбило окна. Он вызвал МЧС и сообщил о случившемся местной администрации.
3: Мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна. Но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. Если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то кроме как приехали, посмотрели, ничего, не справка. Справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Мера абсолютно непонятная.
2: Владелец белгородской типографии «Константа» Константин Лохнов также считает, что бизнесу гораздо нужнее своевременные компенсации и снижение налоговой нагрузки. Его типография пострадала во время обстрела еще в 22-м году. Самому предпринимателю удалось добиться выплаты, правда, она покрыла лишь часть ущерба, а деньги пришлось ждать больше года.
4: Спустя год и месяц нам выплатили компенсацию 60% от оценки. Домой не так давно повредило, но сказали, денег нет, в этом году не будет.
1: Но справки надзорные ведомства выдают.
4: Физлицам, да. Вначале это было все очень долго. Уголовное дело возбуждали 8 месяцев. Сейчас, когда я как физлицо пришел, за полчаса они все сразу выдали.
1: А кто делает оценку?
4: Нанимаешь сам оценщик, ему сам платишь.
1: 60% это от стоимости ущерба?
4: От оценки. Оценка с учетом износа. Здесь стояло оборудование. Оценщик оценил его за минусом 30%, а выдали еще за минусом 40%.
2: Ущерб типографии оценили 8 миллионов рублей. Выплатили около 5. Единой гарантированной компенсации полной стоимости ущерба для всех российских предприятий нет. Однако существуют федеральные и региональные выплаты. В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить 300 тысяч рублей за имущество, утраченное в результате теракта, при соблюдении условий программы. Сумма фиксированная и не зависит от размера ущерба. Продолжает юрист, партнер компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
5: В зависимости от того, по какой статье обращается человек, действует разное время выплаты. Что нужно делать? Позвонить 112, зафиксировать факт, вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую, дождаться муниципальной комиссии. Подается заявление через госуслуги, МФЦ, либо местную администрацию. Выплаты носят заявительный характер, автоматически никому не начисляются.
2: Если предпринимателю отказывают в оформлении документов о повреждениях, как в случае с Аганесом, юристы советуют зафиксировать отказ и обратиться в прокуратуру. Стоит отметить, что государство предусматривает и другие меры поддержки. Так, в марте правительство дополнительно выделило почти 1,5 миллиарда рублей предприятиям Курской, Белгородской и Брянской областей для частичной компенсации зарплат сотрудникам во время вынужденного простоя с января по июнь 26 года. Также в августе Центробанк рекомендовал кредиторам пересматривать графики платежей пострадавшего малого и среднего бизнеса.

0: месяца, не начислять штрафы за просрочку и не требовать досрочного погашения. Правда, это только рекомендация. Есть и налоговые послабления. Если товары уничтожены в результате чрезвычайной ситуации, в том числе атаки беспилотника, компаниям не придется повторно платить ранее принятый к вычету НДС. Сейчас Минфин также готовит поправки, которые позволят бизнесу учитывать дополнительные расходы на защиту от беспилотников и восстановление объектов при расчете налога на прибыль. Изменения планируют внести осенью и могут распространить уже на расходы этого года. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Впервые за 5 лет рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках развернулся в сторону арендатора. Квартиры дешевеют, а владельцы все чаще снижают цену, которую сами же указали в объявлении. Почему так происходит и что говорят по этому поводу эксперты? Наталья Воробьева подробнее.
2: Этой осенью на рынке аренды случилось то, чего не было с 2020 года. Ставки в крупных городах перестали расти. Более того, пошли вниз. В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год уменьшилась на 3%, двухкомнатных на 6%. Арендатор впервые за долгое время почувствовал себя хозяином положения. По данным Яндекс.Аренды, в этом году до сентября почти четверть собственников снижали цену, указанную в объявлении. В двух столицах и Екатеринбурге и того больше. Причина проста. Выросло предложение. В августе в миллионниках сдавалось на 16% больше квартир, чем за год до этого, а в сентябре уже на 27%, около 56 тысяч. На рынок вышло много инвест-квартир, купленных по льготной ипотеке, объясняет учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
3: Последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, арендаторы стали более избирательными. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом.
2: Вот и получается, собственник хочет, как в прошлом году, а рынок говорит нет. Начальник отдела продаж центра недвижимости Smart Ольга Саукинтенс описывает это так.
4: Собственник ориентируется на прошлый год, приходит и говорит, я в прошлом году сдавал квартиру за 60, сейчас же инфляция, я хочу сдать за 65, а ее за 65 не берут.
5: Если квартира в новостройке, там все новое, современная, то эти квартиры сдаются достаточно быстро. Если собственники решают в эту новую квартиру принести какую-то старую мебель, такие квартиры обычно стоят и не сдаются. Либо они сдаются существенно дешевле. Кроме того, сейчас тренд появился такой же, как и в 2022 году. Рынок повернулся таким образом, что хозяева готовы были платить агенту, лишь бы сдать квартиру. Сейчас ситуация тоже поворачивается в эту же сторону. Часть собственников готовы платить комиссию агенту, чтобы снизить расходы жильца, чтобы опять привлечь его к этой квартире. Причем всегда на рынке было так, что однокомнатные квартиры сдавались дороже, побыстрее. Ну вот сейчас однокомнатные квартиры сдаются тоже очень сложно.
2: В Санкт-Петербурге своя история. Уменьшилось количество арендаторов, сократилось число приезжавших в город на работу жителей ближнего зарубежья, плюс уменьшился турпоток и увеличилось количество сдаваемых квартир, говорит директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор» Юрий Загоровский.
6: За последние года 2-3 количество в принципе сдаваемого жилья или псевдожилья увеличилось раза 3. Но катастрофичного снижения стоимости жилья не произошло. Аренды жилья за последние месяцы, может быть, процентов на 10 в среднем снизилась цена. К тому же арендодатели в битве за арендатора идут на различные поблажки для него. Уменьшают размер депозита, либо договариваются платить этот депозит в рассрочку в течение нескольких месяцев. Частично компенсируют затраты на коммунальные платежи. Кроме того, значительная часть арендодателей пытаются делать это самостоятельно, но в случаях, когда они прибегают к услугам профессиональных специалистов на рынке аренды жилья, всячески стараются сэкономить на услугах этих специалистов.
2: Так что пока ситуация развивается в пользу тех, кто снимает жилье. И, как считают эксперты, до конца года долгосрочная аренда в городах-миллионниках может подешеветь еще на 5-6%. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
1: театрального агентства «Арт-партнер», премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
7: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
8: В начале сентября в европейских футбольных лигах закрылось трансферное окно. Мы увидели переходы звезд, интриги, обманы и, конечно, денежные переводы с очень большим количеством нулей. Теперь поменять команду игроки смогут только в новом году. Зимние трансферы начинаются 1 января. Но есть футболисты, которые не нашли новое место работы этим летом и остались свободными агентами. Команды вправе подписать их в любой момент. Это случается редко, ведь эти парни остались за бортом неспроста. Среди тех, кто сейчас не тренируется и не играет, есть несколько неожиданных имен. Начнем с футболиста, который еще совсем недавно выходил в основе английской национальной сборной – Рахима Стерлинга. В 2015 году Стерлинг перешел из Ливерпуля в Ман-Сити за 60 миллионов евро. 7 лет в составе Манчестера были лучшими в его карьере, и на пике его трансфер оценивался в 160 миллионов. Потом Рахим перешел в Челси за 47 миллионов, но в Лондоне не заиграл. Аренда в Арсенал не спасла положение, и конец прошлого сезона он провел в голландском Фейенорде, где за 8 матчей отличился лишь одной голевой передачей. На его перспективы отрицательно повлияла и автомобильная авария, в которую он попал в мае под воздействием веселящего газа. Рахиму всего 31 год, так что шансы играть на высшем уровне еще есть. А вот испанец Серхио Рамос в 40 лет еще не объявлял о завершении своего пути игрока. Футболист, который 15 лет был одной из главных звезд мадридского «Реала», последние два сезона провел в Мексике, а сейчас тоже безработный. Его соотечественник Педро покинул Лацио, за который выступал последние 6 лет по собственной инициативе. В 39 нового пристанища пока еще не нашел. Сик Трансит, Глория Мунди.
7: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал закупки зерна в Государственный интервенционный фонд. На встрече с лидерами политических партий он сказал, что дал соответствующее поручение правительству. Также президент заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть экономически обоснованы, но одновременно социально сдержанными и соизмеримыми с реальными доходами населения. Он выразил надежду, что и парламент, и правительство будут заниматься этой проблемой в ежедневном режиме. Кроме того, Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает выдвижение Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы и 9-го созыва. МВД определило перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать без ограничений по численности. Среди таких специальностей инженеры, программисты, работники сельского, лесного и рыболовного хозяйства, специалисты отельной сферы и общепита, строители, электрики, наладчики и другие. Девочек 12-13 лет начнут бесплатно вакцинировать от вируса папилломы человека ВПЧ со второй половины 27 года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, вакцина отечественная. Это препарат Цигардекс. Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России зарегистрировали первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Она занимает первое место среди причин смертности детей от инфекционных заболеваний. Среди возможных последствий поражения центральной нервной системы, когнитивные нарушения, потери слуха и зрения, повреждения опорно-двигательного аппарата. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Великобритании задержаны 5 подозреваемых в подготовке теракта в районе авиабазы «Фэрфорд», которую используют в том числе американские военные. Что известно об этом инциденте и против кого мог быть направлен готовившийся теракт? Об этом Георгий Бовт через минуту. Венгерский АТП-банк изучает варианты ухода из России. Причины не столько экономические, сколько политические. Банк ждет смена владельца, бизнес которого базируется в странах Балтии. Свою роль сыграл и приход к власти в Венгрии правительства Петра Мадьяра, взявшего курс на дистанцирование от России. Мощность почти 900 лошадей и звук двигателя, напоминающий симбиоз барабанного боя и аккордов бас-гитары. Бентли представил свой первый электромобиль, чем впечатляет тяжелый электрический люкс. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Гибридная война чужими руками. 5 человек арестованы в Великобритании по подозрению в подготовке теракта близ авиабазы «Фэрфорд», которую используют американские военные. Сообщается, что подозрения вызвали 3 автомобиля. Из соображений безопасности были эвакуированы 85 домохозяйств по соседству. Ранее канал Sky News показал робота-сапера, который действовал рядом с 3 белыми грузовиками в районе базы. Данная база могла использоваться американскими военными для нанесения ударов по Ирану. Как можно расценить это? Этот инцидент Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает».
10: Сначала задержанных оформили по закону о незаконном обороте взрывчатых веществ. Затем добавили подозрения в подготовке теракта. Все 5 задержанных – британцы из Лондона в возрасте от 23 до 25 лет. Их отпустили под залог с ограничениями на передвижение и контакты. Глава контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор понамекнул, что за попыткой теракта могли стоять посредники иностранного государства. Иранский след пока остается одной из версий. Официально полиция также отрабатывает версии, связанные с Россией и некими негосударственными группировками. Первая волна комментариев чаще всего упоминала как раз русский след, хотя и не обнаруженный. Британские СМИ утверждают, что, дескать, именно Россия отработала в Европе модель одноразовых агентов, приписав им несколько диверсий как в Британии, так и в ряде стран Европы. Авиабаза «Фэрфорд» все же связана с войной с Ираном. Бывший премьер Кир Стармер сначала отказал Трампу в использовании британских баз, но уже в марте разрешил американским Б-1 и Б-52 наносить удары с авиабазы «Фэрфорда» по иранским ракетным установкам. В июле Корпус стражи Исламской революции объявил любую базу, используемую для ударов по Ирану, законной целью, прямо упомянув «Фэрфорд» и возложив ответственность на Лондон. Инциденты, связанные с проиранскими группировками, в Британии уже были. Иранцы, утверждают британские спецслужбы, вполне освоили практику покупки одноразовых агентов на криминальном рынке страны противника. Вербовка в мессенджерах, оплата криптовалютой, задания самые разные, от рисования граффити до слежки и поджогов. Исполнитель чаще всего не знает заказчика, заказчик не знает исполнителя, между ними 2-3 посредника. Но если до сих пор под удар попадали чисто символические объекты, склады, синагоги или отдельные диссиденты, то теперь речь идет о попытке атаковать военную инфраструктуру союзника, ведущего войну. Причем руками людей с британскими паспортами. Такой паспорт снимает пограничные и миграционные преграды, не вызывает подозрений при аренде фургонов и, главное, скрывает истинное авторство. Каждый такой случай юридически начинает расследоваться как внутреннее уголовное дело. Доказать руку иностранной разведки можно только через цепочку посредников. Сам факт освобождения подозреваемых под залог спустя сутки говорит о том, что доказательная база явно слабее голословных утверждений прессы. Тактически операция выглядит правдой. 5 молодых людей были в час ночи остановлены случайной фермершей. Профессионалы так дела не ведут. Однако тут другая арифметика. Стоимость вербовки нескольких исполнителей-любителей ничтожна. Повышенный уровень безопасности, эвакуация, усиление охраны всех американских баз, предупреждение посольства США, недели работы контртеррористической полиции – все это стоит на порядки дороже. При этом даже неудачная попытка теракта несет четкий месседж. Тем, кто предоставляет территорию для авиаударов, выставит свою цену, причем в глубоком тылу. Война с Ираном в Британии и так непопулярна из-за роста цен на топливо. Каждый подобный инцидент превращает абстрактный вопрос о союзнических обязательствах в конкретный вопрос о безопасности конкретного графства. А если следующая попытка атаковать военный объект станет успешной, приведя еще и к жертвам среди американских военнослужащих, и как тогда отвечать Вашингтону на атаку на свою базу на территории союзника, выполненную гражданами этого союзника по заказу непонятно какой страны? Важно и то, что в процессе исполнения таких заказов крепнет криминальный рынок. Контрразведка при этом вынуждена бороться не с агентурой противника, а с собственной маргинальной молодежью, что неизбежно толкает к расширению слежки и ограничению свобод. Таким образом, инцидент на авиабазе «Фэрфорд» – это не новая форма гибридной войны, а признак ее зрелости.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Венгерский OTP-банк рассматривает варианты ухода из России. Это глава компании подтвердил агентству Bloomberg. Одна из причин – ОТП хочет купить банк, работающий в странах Балтии. Однако Центробанк Литвы выразил протест из-за работы венгерского банка в России. Также Будапешт в целом пересматривает свои отношения с Россией после ухода Виктора Орбана с поста премьера. Валерий Убадоев продолжит.
11: В Венгрии ОТП банк считается крупнейшим по масштабу активов, но в России занимаемая им рыночная доля составляет 0,4%. Тем не менее, как пишет Bloomberg, банк здесь зарабатывал и пока продолжает зарабатывать деньги. На сегодняшний день из России в общей сумме было выведено 880 миллионов долларов в виде дивидендов. В июле этого года венгерский ОТП объявил о планах приобрести Люминор. Это третий по величине банк в странах Балтии. Но тогда Центробанк Литвы указал на факт, что венгерский банк продолжает вести свою деятельность в России. И это, по мнению литовского регулятора, вызывает вопросы. А глава эстонского Минфина даже заявил, что бизнес, работающий в России, ни в коем случае не приветствуется в Эстонии. Bloomberg со ссылкой на документы и электронные переписки сообщает, что ОТП банк работал в том числе с дочками российского «Газпрома». Там обсуждалась схема платежей и переводов через европейские отделения ОТП. Также агентство утверждает, что венгерский банк работал с организациями, связанными с российской разведкой. Гендиректор ОТП групп Питер Чани подтвердил Bloomberg, что компания действительно рассматривает потенциальный уход из России. Причины – стратегический интерес группы к странам Балтии и ограничения при выводе прибыли от российского бизнеса. Важно, что ОТП банк предоставлял и пока предоставляет переводы из России за рубеж, продолжает главный редактор finnews.ru Владимир Шевченко.
12: Значимым он не был, но тем не менее ОТП – это дочка венгерского банка. Венгрия входит в Евросоюз. Соответственно, через ОТП-банк вполне Россия могла совершать сделки, которые официально были бы запрещены правилами Евросоюза. Естественно, будет плохо, потому что чем меньше банков могут проводить платежи за границу, тем сложнее будет эти платежи проводить. Тем проще странам, которые вводили санкции, отслеживать эти платежи и бить по рукам.
11: Также важным является фактор изменения политической обстановки. Сейчас в Венгрии новый премьер Петр Мади. Он занял этот пост в мае этого года. В связи с этим Будапешт пересматривает свои отношения с Москвой в целом. В начале сентября правительство Мадьяра выслало из Венгрии 10 российских дипломатов, а также вновь пообещало отказаться от газа из России к октябрю следующего года. Об особом статусе российско-венгерских отношений, которые были при Викторе Орбане, уже следует забыть, считает доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.
13: Власть сменилась, ее приоритеты сменились, соответственно, венгерские банк, который работал в России при Орбане, перестанет это делать, неважно, при Мадере или будет кто-то вместо него еще. Для того, чтобы не раздражать Евросоюз, которому в Венгрии остаются два очень сложных момента. Один момент – это положение венгров в Закарпатье, и второй момент – это несогласие с миграционной политикой ЕС. И ради того, чтобы добиться чего-то по этим двум моментам, нынешнее венгерское руководство приносит в жертву отношения с Россией. Поэтому наверняка будет свернут проект с достройкой АЭС в Пакше, уже сворачиваются газовые и нефтяные контракты, и в эту же степь уход венгерского банка из России.
11: Австрийский Райффайзенбанк тем временем продолжает искать покупателя на свои активы в России. Об уходе из страны банк заявлял уже давно. Глава Райффайзенбанк Интернешнл Майкл Хёллерер в июле заявил, что поручил приложить максимум усилий к продаже активов. А итальянская группа Unicredit в мае сообщала, что на часть ее российских активов претендует инвестор из ОАЭ. По плану компании ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес, который должен будет получить покупатель, и бизнес по сделкам в евро и долларах, который останется в России под контролем Unicredit. Сделку планирует завершить в первой половине следующего года. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Bentley представила свой первый электромобиль. У него предельная мощность 888 лошадиных сил и звук двигателя, имитирующий барабаны и бас-гитару. А заодно вполне бюджетная стоимость для Великобритании в 165 тысяч фунтов стерлингов. Это около 19 миллионов рублей. Впрочем, в России ценник будет в несколько раз выше из-за параллельного импорта, растаможки, НДС и утильсбора. О тяжелом электрическом люксе Евгений Перельчук.
14: Первый премиальный электрокар в линейке концерна Bentley способен разгоняться до 60 миль в час примерно за 2,9 секунды и заряжаться до 80% за 16 минут. Запас хода достигает 600 километров на одной батарее. Серийное производство стартует в начале следующего года. Ориентировочная цена в Великобритании – 165 тысяч фунтов стерлингов или 19 миллионов рублей. Ценник указан минимальный. Как мы понимаем, он может вырасти многократно. Главная фишка – имитация звука классического ДВС V8 от Bentley. Причем не просто электронная имитация, а специально записанная звуковой сопровождение сопровождения с использованием барабанов, альта и бас-гитары. Мы пытались расслышать эти инструменты, прислушайтесь и вы. Надо сказать, что Bentley не стала чересчур заигрывать с аудиторией и, не в пример некоторым конкурентам, постаралась сохранить свои основные черты, за которые премиальный клиент и ценит эту марку. Даже тот самый звук мотора – это не ностальгия по старым временам, а скорее соблюдение законов, пусть и с премиальным оттенком, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
15: По закону вам такая музыка должна быть. Это безопасность пешеходов. То есть машина что-то должна изображать, похоже на автомобиль, просто чтобы люди не попадали под колеса. Понятно, что все это синтетическое, это можно менять вместе с прошивкой, заливать по воздуху и наставить как пластинку, и все. Давайте вспомним, что это британский бренд. Бренд с корнями, с гоночной историей, с мощными моторами когда-то. Потому что есть яркий пример другого британского бренда, Jaguar Land Rover, который начал заигрывать совершенно другой публикой и пока что словил только хейт на розовом цвете, на дизайне. А здесь классическая публика с деньгами, которая собирается покупать эти автомобили, в том числе в Китае. Этот Heritage, который в том числе продается вместе с автомобилем. Это многолетняя история. Если ее не будет, то цена будет ниже.
14: Интересен ценник электрокара от Bentley. 19 миллионов рублей – это стартовая цена, и только на родине в Британии. У нас ее можно сразу умножать на 3 или 4. Плюс все сопутствующие платежи. Здесь вспоминается недавняя история с Тимати и его покупкой Bugatti V16 Mistral почти за 500 000 000 рублей. Такая цена из-за 1600 лошадиных сил и ограниченной серии в 99 экземпляров. В России, к слову, сейчас две таких Bugatti. Второй суперкар отправился неназванному покупателю из Екатеринбурга. Телеграм-каналы писали, что Тимати заплатил 244 миллиона рублей одного только утильсбора. Но это не совсем так. После определенной отметки применяется максимальный коэффициент утильсбора. И сама сумма не может быть выше 6 миллионов рублей. Львиная доля от этих уплаченных в бюджет миллионов – это растаможка. Потом уже НДС и утильсбор. С Bentley будет так же, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
16: Bentley Torqal – интересная машина. И в целом думаю, что в России интерес к ней, конечно, будет. Тем более, что последние годы наш рынок устанавливает рекорд за рекордом по продажам люксовых автомобилей. Да, очевидно, мы будем ожидать примерно цену X3. По нашим прикидкам, это будет 50-60 миллионов рублей. Мощность 888 лошадиных сил воображения ничем не будоражит. Те же Xiaomi имеют мощности больше 1000 лошадиных сил. Для электромобилей и для гибридов утильсбор считается по мощности, которую автомобиль может выдавать в течение 30 минут. Производители гибридов многие эту штуку научились обходить, делая параллельно последовательный гибрид, который в моменте может выдавать меньшую мощность. Таким образом, там, собственно, и утильсбор, и транспортный налог занижаются. Но если мощность будет указана просто та, которая по паспорту, что называется, больше 800 лошадиных сил, утильсбор будет такой же, как на Bugatti Mistral. Это в районе 5 миллионов 700 тысяч рублей.
14: Те, кто уже посмотрел новинку, обращают внимание на то, что Bentley отказалась от установки отдельного дисплея перед пассажиром впереди. Вместо этого переднюю панель электрокара отделали натуральным деревом, алюминием и карбоновым волокном, сохранив физические металлические кнопки и изогнутые OLED-дисплеи для водителя. В Bentley объяснили это тем, что они не такие, как все, и что технологии не должны доминировать над классической роскошью и впечатлениями от вождения. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города. Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
2: РЖД с 28 сентября запустили проход по NFC к пригородным поездам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это работает так. Нужно открыть билет в приложении РЖД пассажирам, нажать проход по NFC и приложить смартфон к валидатору турникета. Но есть условия: подойдет только Android с модулем NFC и версия приложения не ниже 58. М-Видео с 1 октября повысит комиссии для селлеров маркетплейса на схемах ФБО и ФБС. Комиссии вырастут в частности на смартфоны с 7 до 12%, ноутбуки, компьютеры, планшеты с 10 до 19,5%, на товары для красоты с 19,5% до 29,5% и на детские игрушки с 20,5% до 30,5%. Одежда, книги и продукты питания останутся без изменений. В компании уверяют, что дополнительные деньги пойдут на логистику, склады и качество обслуживания.
7: Ценные бумаги.
2: Акции «Магнита» упали более чем на 9%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Вечером на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что дочерняя структура «Магнита» АО «Тандер» продлила договор репо до 2 апреля 2027 года. Изначально он должен был истечь 2 октября. В таком случае находящиеся в репо 3,8 миллиона акций вернулись бы к АО «Тандер».
7: Отставки и назначения.
2: В ПИМС новый директор по маркетингу Надежда Башкова. Ранее она работала в Viva La Vica, Шу и 12 Stories. Летом прошлого года ПИМС попал в скандал из-за роликов с грубым обыском. Пользователи сочли это пропагандой насилия. После этого из компании ушли директор по маркетингу, пиар-руководитель и менеджер по инфлюенс-маркетингу. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок акций начал неделю со снижения. Индекс Мосбиржи упал на 0,7% до отметки 2257 пунктов. Индекс РТС потерял 0,8% и составляет 842 пункта. Геополитического позитива не появилось. Напряженность вокруг Украины и Ирана сохраняется. Давление также оказали подешевевшие металлы и укрепление доллара. Рост нефти, которая поднималась выше отметки 107,5 долларов за баррель, немного сдержал падение, но поддержать экспортеров не смог. Курс доллара от ЦБ с 29 сентября вырос на 6,5 копеек до 84 рублей 41 копейки. Итоги торгов подводит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: Российский фондовый рынок сегодня умеренно снизился. На рынок негативно влияет отсутствие какой-то геополитической динамики. Нет новостей по переговорам России, США и Украины по регулированию конфликта. Кроме того, скорее всего, на инвесторов депрессивно повлияли налоговые новости, а именно увеличение фискальной нагрузки на компании горно-металлургического сектора. Ну и также обращает внимание достаточно сильное падение котировок ОФЗ. Российский рынок акций и рынок ОФЗ связаны, поэтому падение ОФЗ на фоне возобновления покупок Минфином, аукционов Минфина, а также ожидание жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, все эти факторы влияют и на ОФЗ, и на фондовый рынок. Нефть немного выросла на эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп отверг предложенный Ираном план мирного урегулирования, и Брент подросла. Но дорогая нефть не помогла рублю. Рубль умеренно снизился примерно на 0,5%. Это связано со скорым завершением налогового периода, а также с ожиданием участников рынка, что в октябре Минфин серьезно увеличит покупки валюты в рамках бюджетного правила.
1: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Спрос и предложение валюты сбалансированы, поэтому дальнейшего резкого ослабления рубля пока не видно, считает гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
18: Спрос, предложение в балансе, поэтому я думаю, что консолидация на уровнях 12.30, 12.70 по юаню и 83.86 по доллару, она продолжится в ближайшие недели.
1: Что, на ваш взгляд, стало причиной движения на российском фондовом рынке?
18: Одним из основных событий, конечно, продолжающееся снижение цен на государственные облигации. Доходность длинных ОФЗ уверенно ползет уже к 17% годовых. Соответственно, понятно, что доходность длинных ОФЗ является ставкой дисконтирования. инвестирования всех российских бизнесов, поэтому чем выше доходность российских ОФЗ, тем ниже справедливая стоимость всех российских компаний. Поэтому мы видим апатию инвесторов, умеренно продают все позиции, несмотря на то, что растет нефть. Поэтому фактор снижения длинных ОФЗ и новые налоговые инициативы, которые, конечно, тоже обезоружили инвесторов. Многие инвесторы хотят в этом году закрыть все позиции на рынке и заплатить меньше налогов, поэтому мы видим продажи и от таких клиентов тоже. Драйверами останутся, конечно, сырьевые цены, и видим, что серьезное снижение идет по драгметаллам, то есть здесь тоже доходность американских облигаций, которая достигла максимума за 19 лет, тоже не добавляет оптимизма, в том числе и российским инвесторам.
1: Хорошо, а чего ждем от рынка нефти?
18: По рынку нефти все-таки есть ожидание, что американская администрация перед выборами в Конгресс, Сенат не будет предпринимать каких-то активных усилий, не провоцировать новый виток конфликта. Поэтому все-таки думаем, что в ближайший месяц-полтора цены на нефть сильно не вырастут и, может быть, даже снизятся снова ниже отметки $100 за баррель.
1: Игорь Вагизов, гендиректор инвесткомпании Investland. По прогнозам экспертов, во вторник без геополитического позитива индекс Мосбиржи может двигаться к отметке 2230 пунктов. Ожидаемый диапазон 2220-2320 пунктов. У театрального агентства арт-партнер премьера «Мастера и Маргариты». Самый известный роман Булгакова в руках режиссера Петра Шерешевского становится рассуждением о любви, власти, творчестве и их сложных взаимоотношениях, продолжит Ольга Кашинская.
19: На сцене в ряд выстроены высокие стулья с зеркальными спинками. Стоит стол, статуя огромного пса, напоминающего древнеегипетского Анубиса, и штативы с камерами. Живая трансляция происходящего на сцене, ставшая фирменным почерком Петра Шерешевского, используется и здесь. Относиться к этому приему можно по-разному. Но камерное повествование на сцене всего 4 артиста, благодаря живой съемке приобретает масштаб и дает режиссеру возможность работать совсем мелкими деталями. Актеры здесь рисуют, выстраивают на столе инсталляции, вертят в руках маленькие фигурки. В спектакле заняты 4 артиста – Игорь Верник, Виктория Верберг, Андрей Максимов и Татьяна Ишматова. Для последней, правда, за несколько дней до премьеры ввели второй состав в лице Элизабет Дамскер. Каждый берет на себя несколько ролей. Особенно поражает исполнение Виктории Верберг. Ее актерский диапазон здесь от Сталина до пса-прокуратора Иудеи. Вообще все артисты работают на нерве, на разрыв. Атмосфера на сцене все 2.5 часа тревожная. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, пронизывает всю постановку. Во многом на это работает музыка, созданная постоянным соавтором Петра Шерешевского и основателем оркестра приватного танца Ванечкой. Она исполняется вживую, звучит очень минималистично и вместе с тем пробирает до костей. Постановка проклятого романа с самого начала была непростой для всей творческой группы, рассказывает продюсер спектакля Леонид Роберман.
20: У Петра всегда решения о постановке очень сложно выпукливаются. Они у него не рождаются спонтанно. И в какой-то момент я уже не выдержал. Говорю, блядь, хорошо, ну давай тогда «Мастера и Маргариту» поставим. Петр замер, а потом сказал, ну давай. При этом нам казалось, что это будет очень простая работа. Оказалось совершенно все наоборот. Мы год не могли подобрать артистов. Артисты отказывались. И в какой-то момент я понял, что это то самое произведение, которое все мечтают сыграть, и все, без исключения, очень боятся. А потом началось другое, стали разбиваться зеркала. В общем, это не тот проект, который шел легко, безоблачно. У него был невероятно сложный путь. Но иначе быть не могло, и потому что это Петр Шерешевский, и потому что это Булгаков.
19: Приключения Воланда со свитой решены в спектакле в форме коротких музыкальных интермедий, добавляющих динамики, но, в общем-то, не обязательных. Текст романа Шерешевский дистиллировал до 2 линий – любовной и ершалаимской. Но есть и третья, связывающая повествование воедино, линия документальная, вводящая в сюжет самого Михаила Афанасьевича и его третью жену – Елену Сергеевну. Здесь сам Булгаков распадается на 2 героев. Молодого в лице Андрея Максимова и пожилого, его исполняет Игорь Верник. Также режиссер поступает и с образом Елены Булгаковой. На переплетении этих 3 смысловых пластов – творчество, любви и власти – Шерешевский строит весь спектакль. Продолжит театральный обозреватель независимой газеты Елизавета Авдошина.
21: Рифма текста романа, безусловно, создает многомерность, многоплановость и очень интересное пересечение документального и литературного в спектакле. Но также нельзя не отметить, что такой ход не нов. В этом смысле спектакль для нас повторяет уже устоявшиеся истины И линия с женой Булгакова, она достаточно часто берется театром за основу повествования о жизни и судьбе писателя. Но вот в то же время это всегда оказывается актуальным повествованием, потому что вновь и вновь, спустя век, слышны рифмы нашим эпохам. Здесь не только рассказана судьба автора через цитаты из дневников, переписки с Еленой Шиловской-Булгаковой, но и вставлена документальная хроника времен нападок на Булгакова, которая раскрывает эпоху очень точно.
19: Играют «Мастера и Маргариту» в театре «Маска» в здании Московского дома молодежи. На следующие показы в октябре билеты еще есть. Стоят от 8 до 30 тысяч рублей. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года счета эскроу возможны для любых договоров подряда и обязательны для льготных ипотечных программ. По словам собеседников «Бизнес-ФМ», к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8 тысяч подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии эскроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия эскроу и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин ограничил доступ к данным об экспорте нефти и работе российских НПЗ. В указе президента также говорится об ограничении доступа к информации о стоимости продукции и услуг топливно-энергетического комплекса, предназначенных для экспорта, ее продавцах и покупателях, а также перевозчиках, экспедиторах и страховщиках. Документ в том числе ограничивает доступ к данным о взаиморасчетах по контрактам за поставку такой продукции, транспортных средствах, используемых для экспорта и маршрутах перевозок. Минобороны сообщило, что российские военные поразили в море 2 морских судна, которые шли в порт Одессы с военными грузами. Кроме того, нанесен удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Этот провайдер предоставляет ВСУ услуги высокоскоростного интернета. Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива грозит Европе резким ростом цен вплоть до беспрецедентных уровней, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов рынка. В последние месяцы на американские поставки приходилось около половины европейского импорта дизеля. Трамп ранее допустил введение ограничений на экспорт этого топлива. Корабль Starship успешно приводнился после сокращенного орбитального полета. У него вышел из строя один из 6 двигателей. Starship должен был сделать 6 витков за 10 часов, но в итоге пробыл в полете 3 часа. Он сел в Тихом океане к западу от Чили.
9: Корее создали робота для сварки. Диден Спайдер умеет передвигаться по сложным поверхностям, в том числе по металлическим стенам, благодаря магнитам на ногах, и пролезать в узкие пространства. Машина уже проходит испытания на реальном производстве на судостроительных предприятиях в Корее и справляется с задачами самостоятельно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Более 10 человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске. К ликвидации его последствий привлекли сотню специалистов и 40 единиц техники. Следователи выясняют причину возгорания. Есть версия, что огонь вспыхнул из-за неисправной бытовой техники. И еще одна западная компания лишилась прямого контроля над своим российским подразделением. Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов немецкого ритейлера «Метро». Они будут находиться в руках АО УК «Торкрус», уставный капитал которого составляет 10 тысяч рублей. Чем объясняется этот выбор?